Псалом 131. Песнь восхождения. Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова: «Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду место Господу, жилища сильному Иакова». Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего. Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которым я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его. Пищу его, благословляя, благословлю. Нищих его насыщу хлебом. Священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему. Врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его.

Псалом 132. Песнь восхождения Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия».

Размышления над словом. Профессор Том Трибельхорн. Иисус в истории творения. Иисус Христос – архитектор творения. Согласно древнееврейской интерпретации бытия, Он – субъект почти любого предиката и неотъемлемый персонаж истории творения. Об этом говорят данные, которые никак нельзя объяснить иначе. Древние торгумы – это устные, а позднее письменные изложения ветхозаветных книг вместе с комментариями, пояснениями, дополнениями, предлагаемыми раввинами своим слушателям. Традиция составления торгумов восходит, скорее всего, к персидскому периоду 539-332 годы до нашей эры, когда официальным языком был арамейский. В период Второго храма торгумы в основном использовались как вспомогательные материалы для прозелитов из язычников, а также евреев за пределами Израиля, которые не вполне владели ивритом. На каждом собрании в синагоге фрагмент писаний зачитывался вначале на еврейском языке, а затем на арамейском под торгуму. По сути, то же самое происходит и сегодня, когда за чтением еврейских свитков следует перевод и пояснение на современном государственном языке. Итак, во времена Иисуса и в последующие годы, когда писались Евангелия, в синагоге наряду с чтением писаний на иврите читались и торгумы. Объем данной статьи не позволяет рассмотреть современные научные дебаты о том, когда сложилась традиция записывать торгумы. Достаточно заметить, что фрагменты, обнаруженные среди свитков Мертвого моря, подтверждают, что торгумы, хотя поначалу передавались устно, стали записываться задолго до христианской эры и написания Евангелий. Неразрывная связь. Особенный интерес представляют торгумы на книгу «Бытие». При первом же взгляде на них нельзя не заметить определенную традицию интерпретации. К примеру, «Бытие 1.27» «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Торгум передает это так: «И слово Божье по-арамейски «мемра» сотворила Адама по образу своему».

Бытие 1:3-5 гласит, и сказал Бог: «Да будет свет», и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. Этот текст в Торгуме Неофитии звучит так: «И Слово Божье сказало: да будет свет, и стал свет по решению Его Слова. И Слово Божье отделило свет от тьмы, и Слово Божье назвало тьму ночью, а свет днем». Можно привести десятки других аналогичных примеров. При пересказе истории творения Бог повсюду заменяется Словом. Таким образом, Слово утверждается в качестве теонима. Попробуйте прочесть библейский текст с 1 по 3 главу Бытия, и всякий раз фразу «и сказал Бог» заменяйте фразой «и сказала Слово» или «и Слово Божье сказала», и вы в полной мере оцените тот интерпретационный подход, который принимает Торгум Неофити на книгу Бытие. Тот же метоним многократно используется в торгумах на книги Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, книги пророков, Псалтирь, Паралипоменон. Во всех торгумах слово однозначно и последовательно используется как метоним Бога. Когда в торгумах идет речь о творении и соотношении Бога с сотворенным миром, его постоянно называют Словом. Когда Иоанн пишет: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть», он вовсе не преподносит своим читателям новую идею, как часто учат толкователи Писания. Наоборот, он опирается на то, что хорошо знакомо ему из торгумов. Равным образом это доказывает, что Иоанн прекрасно знал еврейские писания и раввинистическую традицию. В его Евангелии проявляется четкая осведомленность в вопросах иудаизма. Иоанн справедливо полагает, что его еврейская аудитория также знакома с современными им иудейскими понятиями, в том числе взятыми из торгумов, которые зачитывались на каждом собрании в синагоге. Поэтому в прологе к своему Евангелию Иоанна 1:1-18 он с удивительной находчивостью обращается к этой раввинистической идее и строит на ее основании свою апологетику, демонстрируя неразрывную связь между Богом-творцом или Словом творения и Словом, которое стало плотью и обитало с нами, 1:14, то есть Иисусом Христом. Первые главы Бытия и Евангелия от Иоанна неотделимы друг от друга. Позвольте мне перефразировать апологетические аргументы Иоанна, в которых он опирается на торгумы на книгу Бытия. «Вначале было Слово, действующее лицо творения. Слово было у Бога, Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Слова творения ничто не начало быть, что начало быть. Хотя мир через Него начал быть, мир Его не познал». Это Слово, сотворившее все,

о том же Иисусе, который был в начале, создал все, был с Богом и одновременно был образом невидимого Бога. При этом Павел использует фразу «все им стоит». В английском переводе «он все держит». Павел здесь не одинок. Представление о том, что Творец – это тот, на ком все держится, есть и в других еврейских источниках. Таким образом, черпая идеи из раввинистических источников, апостолы Иоанн и Павел утверждают неразрывную связь между словом из Таргумов на книгу «Бытие», Творцом всего сущего, с одной стороны, и словом из четвертого Евангелия, которое стало плотью и обитало с нами, которым все стоит, с другой стороны. Задача усложняется. Это усложняет задачу тех, кто считает своим долгом провозгласить первые главы бытия мифом, чтобы представить веру более удобоваримой и согласовать ее с общепринятым научным мнением о происхождении Вселенной. Если история из бытия не более чем один из древних мифов о сотворении мира, почему тогда Иоанн в своих апологетических евангельских рассуждениях однозначно связывает слово из Таргумов на книгу «Бытие» со словом Иисусом Христом? Вселенная нестабильна. В июле 2012 года журнал National Geographic опубликовал статью о поисках частицы, известной как бозон Хиггса. Данным проектом занимается Европейский центр ядерных исследований, находящийся в Женеве. Заголовок статьи гласил «Найден бозон Хиггса». Без частицы Бога жизнь во Вселенной была бы невозможна. Ученые, дробящие атомы в андронном коллайдере, обещают вскоре поделиться сенсационным открытием. За проектом с пристальным вниманием следит множество людей из разных научных и мировоззренческих лагерей. Физики нашли частицу Бога. Так назывался материал агентства Associated Press, напечатанный в марте 2013 года. Поиски элементарной частицы важнейшего кирпичика мироздания практически завершены. Существование этой неуловимой частицы, названной бозоном Хиггса, было теоретически постулировано еще в 1964 году. Оно помогает понять механизм создания Вселенной. В июле прошлого года ученые из Европейского центра ядерных исследований в Женеве доложили об обнаружении частицы, по их словам, похожей на бозон Хиггса, однако не стали точно утверждать, что это именно она или один из ее вариантов. Однако в настоящее время представители Европейского центра ядерных исследований в Женеве обработали все данные. Для меня очевидно, что мы имеем дело с бозоном Хиггса, но нам еще предстоит выяснить, какой это тип бозона Хиггса, заявил Джо Инканделло, физик, возглавляющий одну из двух основных рабочих групп центра, в каждую из которых входит около 3000 ученых. Данное открытие подтверждает теорию о том, что объекты обретают массу при взаимодействии частиц в энергетическом поле с ключевой частицей, которая и есть бозон Хиггса. Судя по всем материалам, которые я прочел за последний год, ученые из центра по сути утверждают, что Вселенная возникла экспоненциально быстрее, чем скорость света. Без бозона Хиггса, частицы Бога, она с такой же скоростью и исчезла бы. Более того, научно допустимо, что ей на смену пришла бы полностью новая Вселенная, опять-таки быстрее, чем скорость света. Женевские физики говорят о том, что наша Вселенная в своей сущности нестабильна. Исследование, увлекшее научное сообщество около года назад, возможно, позволило нам одним глазком заглянуть в будущее и увидеть конец известного нам мира и Вселенной. Масса бозона Хиггса напрямую связана с тем, насколько стабилен пространственно-временной вакуум Вселенной, говорит Кристофер Хилл. Все сбалансировано предельно точно. То ли это космическая случайность, то ли некая физическая закономерность, но это новые, ранее неизвестные сведения. И так получается, что название

Частицы Бога еще более оправданно, чем считалось раньше. Бозон Хиггса не только дает Вселенной массу, но однажды может ее и забрать. Наука сама преграждает себе путь. Так почему же мы столь решительно отвергаем теорию молодой Земли, настаивая на том, что нашей планете миллионы и миллиарды лет, если признаем, что не понимаем механизмов функционирования пространственно-временного вакуума Вселенной? Почему креационизм отметают как ненаучный, если ученые подтверждают, что Вселенная вполне может исчезнуть быстрее, чем скорость света, или даже уступить место совершенно новой Вселенной? Полностью светский проект, начатый учеными в попытках объяснить творение без Творца, может привести к противоположным результатам. Исследования бозона Хиггса могут пролить новый свет на многие библейские стихи. «Вначале сотворил Бог слово по Таргуму небо и землю» — Бытие 1.1. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» — Иоанна 1.3. «Все им стоит» — Колоссянам 1.17. «Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы» – Исаия 65.17. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали» – Откровение 21.1. Возможно, эти стихи не так уж научно немыслимы, как принято полагать. Как некоторые предсказывали, в 2010 году, что бы ни открыли ученые при помощи большого андронного коллайдера, мы убедимся, что Бог постоянно поддерживает жизнь и существование Вселенной. Даже в наш век информации, когда человечество накопило больше знаний, чем когда-либо в истории, существует парадокс, мешающий людям познавать Вселенную. Многие, хотя и не все ученые, имеющие на руках все карты для подтверждения Божьей работы, предубеждены против библейских сведений и отвергают Слово Творца. При этом играют роль не научные данные, а предвзятая интерпретация этих данных, плод не столько ума, сколько сердца. Таким образом, эти ученые упускают из виду самую сущность мироздания и смысл жизни. Обращаясь к Таргумам на книгу «Бытие», хорошо знакомым его читателям, апостол Иоанн устанавливает неразрывную связь между первыми главами бытия и своего Евангелия. Иисус Христос – Бог Слова, архитектор творения, тот, кем все стоит, по словам апостола Павла. Получается, что название бозон Хиггса – частица Бога, еще более оправданно, чем считалось раньше. Однажды всякое колено, без исключения, преклонится, и всякий язык исповедует, что слово, о котором говорится в книге «Бытие», есть Господь всего мира.

С постройкой Вавилонской башни, как известно, связано наказание смешения языков. Менее известным является то, что Бог оставил с тех пор человеку полную свободу действий. И не отстанут они от того, что задумали делать. Читаем. Бытие, глава 11. Бог предоставляет человеку свободу делать то, что ему не следовало бы делать. Было бы лучше, если бы человек не умел строить газовых камер, чтобы уничтожать в них массы людей, изобретать атомную бомбу, чтобы стирать с лица земли города, придумывать идеологические системы, порабощающие людей. Человек сумел осуществить полет на Луну, научился делать пересадку органов и манипулировать генами. Отошедший от Бога человек считает себя независимым и не знает границ в своих действиях. Его собственные деяния становятся судами для него. Верующий в Бога человек руководствуется библейской мерой.

удовольствия тех богоподобных существ, чьим жалким предвосхищением мы сегодня являемся. Ставя такую цель, человек становится презирающим Бога Прометеем. Вот я формирую людей по образу моему, род, подобный мне, на страдание и плач, для наслаждения и радости, род, игнорирующий тебя, как я. Иоганн Гёте.

Вы слушали программу «Наука и религия», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения», город Детмольд, Германия.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня прозвучит заключительная часть звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60.
1: Раньше казавшийся таким видным, богатым и преуспевающим.
2: «Назад!»
1: – вскричал хозяин, увидав на пороге Стивена, и приподнял дрожащую руку, словно желая загородить свои сокровища.
2: «Руки прочь, Стивен Ферн! Я знаю, ты пришел свести со мной счеты! Господи! Эти разбойники и убийцы вломились ко мне в дом! Боже, сжалься надо мною!»
3: «Я пришел защитить мисс Анну. Они еще не ворвались в дом, хозяин. Марта побежала за помощью. Надеюсь, она скоро подоспеет. Двери и окна внизу надежно закрыты».
2: «Анна, уведи его! Уведи! Может, это все и правда, но только поскорее уведи его отсюда! Он, это он приносит несчастье! Они убьют меня! Прочь! Прочь!»
1: Мисс Анна увела Стивена. Как только они вышли из комнаты, хозяин метнулся к двери, запер ее на ключ и задвинул засов. С лестничной площадки выходило окно на двор. Мисс Анна и Стивен стояли молча, вглядываясь в кромешную тьму. Однако вскоре за стеной маслобойни поднялся язык багрового пламени, и в его колеблющемся свете они увидели, как из-за угла старой постройки выбежало четверо мужчин.
4: «Пожар! Пожар!»
1: Истошно завопили они, колотя палками в обитую железом дверь.
5: «Вставайте, хозяин, вставайте!
4: Пожар!»
1: Эхом им откликнулся испуганный крик служанки. Высунувшись из окна, она громко запричитала. Но Стивен и мисс Анна не сдвинулись с места. Девушка сжала руку Стивена, и он почувствовал, как сильно она дрожит.
3: «Они только пытаются нас напугать. Просто подожгли поленницу. Хотя, чтобы мы подумали, что дом горит, и открыли им дверь. Мисс Анна, как я молю Бога, чтобы Марта успела вовремя».
6: «И я тоже. Но если бы ты только знал, Стивен, как мне страшно».
3: «Мисс Анна, помните, вы читали мне главу о вере? Там что-то говорилось об угашении огня».
6: «Угашали силу огня, укреплялись от немощи».
1: Она немного постояла, закрыв лицо руками, затем, собравшись с духом, вошла в комнату для прислуги, откуда неслись отчаянные мольбы о помощи. Крики и оглушительный грохот снаружи не прекращались, хотя пламя уже погасло, и Стивен, распахнув окно, уже не мог разглядеть злоумышленников.
3: «Это я, Стивен Ферн. Я знал, что вы задумали, и уже давно отправил Марту за помощью. Скоро здесь будут люди из Лонгвилля, а дверь открыть у вас все равно не получится. Поэтому гасите огонь и ступайте домой. Если вам удастся уйти незамеченными, вас не схватят. Лиц ваших я не видел и не знаю, кто вы. Уходите отсюда».
1: Внизу послышался приглушенный ропот. Как видно, мужчины торопливо обсуждали свое положение. Впрочем, если бы они и захотели последовать совету Стивена, то было уже поздно. В следующий миг в небо взвился столб ослепительного пламени, и дом озарился ярким светом. Это запылала соломенная крыша флигеля. Стивен сразу узнал освещенные отблесками пламени лица своих бывших товарищей. На этот раз в их голосах звучал неподдельный испуг.
7: «Стивен, приятель, открой! Мы хотели выкурить старого лиса из норы, но теперь дом горит вовсю. Мы не тронем ни его, ни мисс Анну. Бегите скорее, Стивен! Дом сгорит, как трухлявое дерево!»
1: Лестницу залило ослепительное зарево. Белое от страха лицо мисс Анны при ярком свете казалось розовым. Через открытое окно врывались клубы удушливого дыма. Оглушительный треск горевшего дерева и соломы приходилось перекрикивать. Делая над собой неимоверное усилие, мисс Анна старалась говорить как можно тверже.
6: «Мы должны открыть им. Господь защитит нас от зла. Дядюшка, дядя, они подожгли дом. Нам нужны ключи, впустите меня.
1: Дядя, казалось, не слышал, и она отчаянно застучала в дверь, умоляя открыть. Стивен закричал вместе с ней, но ответа не последовало. Хозяин хранил ключи у себя, а без них отпереть массивные замки нечего было и думать. Но, похоже, он не слышал ни их криков, ни оглушительных воплей перепуганной служанки. Возможно, он лежал без сознания, но войти в его комнату тоже было невозможно. Хозяин накрепко запер ее, опасаясь за свое золото. Стивен и мисс Анна молча переглянулись, озаренные сполохами огня. Положение было серьезное. К воплям снаружи примешивались уже множество голосов, хором умолявших их открыть дверь и освободиться из страшного плена.
2: «Я не открою! Они ограбят меня и убьют! Они пришли погубить меня! Уж лучше я умру здесь! Нам уже никто не поможет!»
6: «Помогут, милый дядюшка! Сюда уже подошли люди из Ботфилда, и из Лонгвилля помощь тоже скоро подоспеет! Впустите же меня, умоляю!»
1: Тщетны были мольбы мисс Анны. Панический страх настолько овладел сердцем хозяина, что ему было не до собратьев по несчастью. Поднялся сильный ветер, и пламя быстро перекинулось на их сторону, стремительно пожирая деревянные перегородки. Служанка без чувств лежала у двери. Мисс Анна и Стивен беспомощно глядели из окна на толпу, по-прежнему заклинавшую их отворить двери.
3: «Мисс Анна, да ведь вы такая тоненькая, что без труда выберетесь через окно в чулане. Бегите скорей, и вы будете спасены!»
6: «Нет, Стивен, не могу! Я буду здесь до последней минуты. Нельзя оставлять здесь дядюшку и эту бедняжку. Ах, Стивен, только бы подоспела Марта!»
1: Прислонившись лбом к стеклу, она безнадежно вздохнула. Сердце Стивена заныло от тоскливого ожидания. Огонь подбирался все ближе, а помощи из Лонгвилля все не было. Время тянулось мучительно долго, и вдруг издали донесся крик, и они увидели, как к дому во весь опор скачут всадники. Хозяин, также увидевший всадников, отпер дверь и протянул ключи мисс Анне. К груди он прижимал большую связку бумаг, и как только в открытые двери ворвались люди, громко подозвал к себе констебля из Лонгвилля, чтобы тот охранял его. На то, чтобы вынести вещи из дома, времени не оставалось. Вскоре огонь заполыхал с такой бешеной яростью, что всем пришлось поспешно бежать на улицу. Стивен стоял за спиной несчастного старика, дрожавшего от холодного ночного ветра, и смотрел, как жилище хозяина рушится так же быстро, как и их хижина в ферновой лощине. Мистер Уайли глядел, не отводя глаз, как огонь пожирает его старый дом. Он стоял на месте, словно завороженный, крепко притиснув в груди драгоценный сверток и уцепившись за руку доктора, подоспевшего к нему на помощь. Временами, сам того не замечая, он глухо стонал. Даже серый рассвет, очертивший округлые линии горных вершин, не вывел его из тупого оцепенения.

0: Мисс Анна не отходила от него всю ночь. Стивен ухаживал за ней, стараясь устроить ее на траве поудобнее. На всякий случай он велел Марте быть поблизости. Бродившие туда-сюда люди в недоумении обсуждали происшедшее. Лишь немногие видели, как констебли из Лонгвилля и Ботфилда посреди всеобщей суматохи арестовали черного Томпсона и Дэвиса и тайком увезли их в лонгвильскую тюрьму. Когда, наконец, рассвело, глазам всех предстала дымящаяся груда развалин и обгоревшая мебель. Хозяин, за одну ночь постаревший на несколько лет, беспомощно озирался по сторонам, словно ожидая, что кто-то подойдет и подскажет ему, что делать. Он больше не противился тем, кто хотел увести его, но наотрез отказывался ехать в Ботфилд. Поэтому, как только раздобыли повозку, его и мисс Анну увезли в Лонгвиль. Больше здесь делать было нечего, и Стивен с Мартой отправились домой завтракать. В это утро первая клеть с рабочими опустилась в шахту гораздо позднее обыкновенного. Четверых человек не доставало. Но это было неудивительно. После ночных-то событий даже Бесс Томпсон думала, что ее отец сидел с товарищами в трактире. Каково же было их изумление, когда они обнаружили на дне шахты Тима, изнывавшего от голода и любопытства. Он сразу бросился к ним с расспросами, однако был достаточно благоразумен, чтобы внимательно слушая помалкивать. Он даже не объяснил, как попал в шахту. Поднявшись наверх, Тим выпрыгнул из клети и, избегая любопытствующих, со всех ног помчался к хижине Стивена.
1: «Умираю с голоду!»
0: — воскликнул он, схватив кусок черного хлеба и с наслаждением жуя.
1: «Точно целый год там просидел. Ни за какие коврижки больше туда не полезу. Эх, Стивен, приятель, если б ты знал, какого я страху натерпелся! Думал, никогда больше белого света не увижу. Ночью внизу так жутко. Какие-то стуки, грохот, темень кромешная. Я даже сперва решил, что эта малышка Нэн явилась меня навестить. Но потом подумал, что при жизни она никому зла не причинила, и что Господь не стал бы посылать ее с небес только для того, чтобы напугать такого беднягу, как я.
2: Но как же ты оказался позади всех?
0: И Тим рассказал им, что спустился в шахту вместе с ветеринаром. Внизу захворал один из пони, и тот собирался вытащить лошадку на поверхность, предварительно опутав ее большой прочной сетью. Тим же навязался лекарю в провожатые, больше из любопытства, чем из желания помочь. Побродив немного извилистыми штольнями, он возвращался назад, чтобы поспеть к тому моменту, когда клеть должна была в последний раз подняться наверх. Томпсон и Дэвис были поглощены разговором с другими рабочими, и Тим, крадучись за ними, слышал, как они сговаривались поджечь дом хозяина и хотели убедить Стивена, чтобы тот присоединился к ним. После этого он, конечно, уже не отважился показаться им на глаза, и ему ничего не оставалось, как только наблюдать из темноты за клетью, которая ползла вверх, покидая его на всю ночь в этом жутком месте. По счастью, у него была с собой отцовская лампа, так что он сумел добраться до конца старой штольни, где с понятным нетерпением и тревогой стал дожидаться возвращения Стивена.

0: Мне было так одиноко. Я уж думал, Стивен никогда не придет или не услышит меня. Правда, и когда он пришел, стало не лучше. Ведь мы сильно беспокоились за мисс Анну. Лампа моя погасла. И, честно сказать, я повторил «Отче наш» раз 100, наверное. Мне все не давало покоя мысль о том, что происходит сейчас там, наверху. Больше ни за что в жизни не останусь в шахте один. Уж можете мне поверить.
1: Что ж, мои овечки с ягнятами ничего о пожаре не знают. Так что я должен идти. Спал я или не спал всю ночь, это их не касается. Я им нужен, и все тут.
2: И все-таки они с Тимом не удержались. И по дороге свернули еще разок поглядеть на дымящиеся развалины, при дневном свете смотревшиеся еще более мрачно и уныло. Но после этого он уже не мешкал ни минуты, и все оставшееся утро прилежно исполнял свои обязанности. Пока, ближе к полудню, не увидел фермера, который нанимал его объезжать овечье пастбище. И когда Стивен поспешил к нему узнать, не будет ли каких приказаний, тот велел ему срочно бежать домой, переодеться и отправляться в городской магистрат для дачи показаний против черного Томпсона и его сообщников. Вернувшись домой, Стивен еще застал Тима. Была там и Бесс Томпсон, дожидавшаяся его прихода. Бедняжка Бесс была вся в слезах. Она уже знала, что ее отца и Дэвиса отправили в тюрьму. Прочие виновники, люди молодые и необремененные семьями, успели разбежаться и до поры до времени скрывались от закона. Не успел Стивен войти, как Бесс бросилась к его ногам, подняв к нему молящие глаза.
3: «О, мой дорогой, добрый Стивен, ты можешь спасти моего отца. Я не встану с колен, пока ты мне этого не пообещаешь. Прошу тебя, не держи на него зла. Прости и спаси его».
1: «Ну что ты, Бесс, зачем же ты встала передо мной на колени? Я вовсе не держу зла на твоего отца и готов сделать все для него, что в моих силах».
3: «Я знала! Знала, что ты согласишься! Скажи судьям, что ты не видел его до тех пор, пока не подоспели ребята из Ботфилда. Тим скажет, что он не видел никого там в шахте и подтвердит это под присягой. И ты присягни, что никого не видел».
1: «Да ведь я видел их всех, да и Тим узнал их голоса, и многие люди подтвердят, что они последними поднялись из шахты».
3: «Да нет же! Никто в Ботфилде не станет давать против них показания. Какое кому дело, кто там поднялся из шахты последним или кто прошлой ночью оказался на пожаре? О, Стивен, даже в Библии сказано, что мы должны делать добро тем, кто нас ненавидит. И если отец ненавидел тебя, то ты ведь можешь его спасти».
0: «Бесс верно говорит. В Ботфилде ни одна живая душа не даст показаний против них и в пользу хозяина. И если ни он сам, ни мисс Анна никого не видели, так почему мы должны были видеть? Я этих судей в два счета заведу в тупик, уж можешь мне поверить. К тому же, тебе и вправду предоставляется замечательный случай простить черного Томпсона».
1: «Бесс и Тим, я не могу поступить так, как вы просите. И это не потому, что я затаил обиду на твоего отца. Я уже почти и не думаю о том, что он когда-то причинил мне обиду. Но вы же хотите, чтобы я сказал неправду. А неправда рано или поздно выплывет наружу. Я ведь даже не помню, что я говорил мисс Анне сегодня ночью. Но если я и не сказал никому ни слова об этом деле, то теперь должен буду сказать всю правду».
3: «Скажи хотя бы, что ты не уверен».
1: «Нет, девочка, я уверен. Я сделал бы все ради спасения твоего отца. Но против правды не пойду. Если бы и пошел, это не принесло бы ничего хорошего. Бог, видящий тайное, воздаст людям явно. Нашему хозяину он уже начал воздавать по заслугам. Все, что мы можем сделать для твоего отца, это рассказать, как все было на самом деле, и молить Бога за него».
3: «А папа был к тебе так добр, когда ты лежал больной».
1: «Да, я знаю. Но если бы даже дело касалось моего собственного отца, я не смог бы солгать, чтобы выручить его. Все, что угодно, только не это. Ах, Бесс и Тим, не просите меня поступать против правды».
3: «Мама этого не перенесет, а мы-то надеялись на тебя, ведь ты всегда говорил, что нужно любить своих врагов, Мы боялись одного, что Тим не согласится. Вот ты говоришь, что нужно поступать с людьми так, как ты хочешь, чтобы люди поступали с тобой. Если бы ты оказался на месте моего отца, ты бы захотел, чтобы он сделал для тебя то же самое? Ты же не думаешь, что отец хочет, чтобы ты давал показания против него?»
2: На этом их разговор и закончился, потому что из Лонгвиля прибыл констебль, чтобы доставить детей в магистрат, где каждому из них предстояло дать показания о событиях прошлой ночи. Вслед за ними увязалась и Бесс. Всю дорогу она плелась позади, захлебываясь в рыданиях и терзая сердце Стивена своими слезами. Впрочем, в присутствии констебля говорить она больше не осмеливалась. Стивен рассказал обо всем честно и без утайки, и его примеру последовали Тим с Мартой. Вследствие их показаний Черный Томпсон и Дэвис были взяты под стражу и отправлены в тюрьму, с тем, чтобы в самое ближайшее время предстать перед судом присяжных.

0: Убитая горем Бесс Томпсон брела назад к своему осиротевшему дому. И острая обида на Стивена, Марту и Тима настолько переполняла ее сердце, что, казалось, вытеснила все, чему учила ее мисс Анна с тех пор, как умерла сестричка. Ей невмоготу было даже думать о том, чтобы подойти и снова заговорить с ними, после того, как они свидетельствовали против ее отца. А ведь он был так добр к ним, когда Стивен захворал. То и дело посылал ее помочь Марте ухаживать за больным, да и сам не раз помогал ему заработать. И если это все из-за их веры, то не нужна ей такая вера. Ведь во всем Ботфилде никто больше не поступил бы так. И она распростится с надеждой когда-нибудь оказаться на небесах, где обитают малышка Нэн и ее маленькая сестричка. Ведь теперь о ней некому заботиться, и ей придется зажить по-старому. Такие вот горькие мысли мучили Бесс, когда она в одиночестве возвращалась домой. Поскольку Стивен решил зайти к доктору справиться о том, как чувствуют себя хозяин и мисс Анна, а Тим с Мартой остались ждать его в Лонгвилле. Спустя некоторое время она снова услыхала доносившиеся издали голоса. Они становились все слышнее, как будто идущие торопились догнать ее. Тогда Бесс свернула с дороги в поле и спряталась за изгородью, чтобы дать им пройти мимо. Она сидела в траве, пригнувшись к самой земле и прикрывая шалью красные, воспаленные от слез глаза. Шаги вскоре приблизились, потом постепенно затихли. И тут кто-то обнял ее за плечи, и голос Марты прошептал, щекоча ей ухо.
1: «Бесс, милая, не надо прятаться от нас. Мы тебя очень любим и очень тебе сочувствуем. Стивен так страдает из-за того, что произошло с тобой и с твоим отцом. Пожалуйста, Бесс, не обижайся на нас».
2: «Бесс, твой отец сам признал, что все сказанное мной правда. Еще он сказал, что не сердится на меня за то, что я свидетельствовал против него. И прежде чем уйти, пожал мою руку и сказал: позаботься о моей бедной девочке. И я твердо ему это обещал».
3: «Никто на меня теперь даже не посмотрит. Никто не захочет со мной знаться, потому что мой отец сидит в тюрьме».
2: «Мы твои друзья. И еще у тебя есть Отец Небесный, и он о тебе заботится. Послушай, Бесс, все будет хорошо. Ты ведь знаешь, что и наш бедный дедушка побывал на каторге. Но ведь теперь никто в этом не обвиняет ни нас, ни его самого. И разве у нас нет друзей? Не печалься, Бесс. Мисс Анна говорит, что может статься, это несчастье приведет твоего отца к покаянию. Он ведь говорил, что когда-нибудь раскается в том, что делал. Так может, это время как раз и настало? А еще мисс Анна просила передать привет тебе и твоей маме и сказать, что она собирается ее проведать, как только хозяину станет лучше».
0: Немного утешенная этими словами, бедняжка Бесс поднялась с земли, и остаток пути они проделали вместе –

0: В Ботфилде их уже с нетерпением поджидали женщины. Стоя в распахнутых дверях своих домов, они готовились забросать детей вопросами. Но видя, что Стивен идет с суровым и замкнутым видом, а Бесс держится вплотную за его спиной, прикрываясь ею как щитом, они вынуждены были смирить свое любопытство и довольствоваться новостями из вторых рук. Марта отправилась ночевать к Бесс, чтобы помочь ей успокоить безутешную мать. Марта, конечно, от всей души жалела семейство черного Томпсона, но при этом не могла не чувствовать себя важной персоной. Еще бы! Ведь она была одним из главных свидетелей со стороны обвинения. Теперь к ним домой зачастили не только ботфилдские кумушки, но даже почтенные и уважаемые люди с окрестных ферм. Все они с жадным интересом слушали захватывающий рассказ о ее рискованном ночном путешествии через весь Ботфилд. Безрассудно болтая об этом направо и налево, она понемногу растеряла свое сочувствие к бедняжке Бесс, а вместе с ним и все то доброе, что могло бы стать благословением для ее собственной души. Стивен вел себя совсем иначе. Подолгу оставаясь в одиночестве среди гор, он так много размышлял о преступлениях черного Томпсона и о постигшем его наказании, что постепенно его сердце преисполнилось бесконечной жалости и сострадания к этому человеку и его несчастной семье. И каждый вечер, возвращаясь домой, он сворачивал к домику Томпсонов, чтобы прочесть Бесс и ее матери отрывок из Писания, выбранный для их утешения в маленькой карманной Библии, которую подарила ему мисс Анна. Недели через две после описываемых событий у Стивена случилась одна встреча на горном пастбище. Высвобождая из густых зарослей утесника жалобно блеевшую овцу, он вдруг услышал чей-то приятный голос, произнесший его имя. Выбравшись из колючек со спасенной овцой на руках, он увидел, что окликает его никто иной, как сам владелец поместья. Стивен сразу узнал его и от неожиданности выронил из рук свою ношу, а молодой человек дружески ему улыбнулся.
1: «Я Дэнсфорд из Дэнсфорд-холла. А ты, если я не ошибаюсь, Стивен Ферн из Ферновой лощины. Я к тебе с новостью, мой мальчик. Угадай, что за молодая леди послала меня за тобой?»
2: «Мисс Анна».
1: «Нет, дружок, на свете кроме мисс Анны есть и другие молодые леди. Ты, наверное, уже забыл мисс Локвуд. А вот она тебе не забыла. И мы с ней приехали сюда, чтобы дать бой твоим недругам и восстановить тебя во всех твоих правах. Эта молодая леди не давала покоя ни мистеру Локвуду, ни мне, пока мы не вернули тебе и Ферновую лощину, и все, что ты утратил».
2: «Сэр, малышку Нэн мне уже никто не вернет».
1: «Это правда. Я знаю, как тяжела для тебя эта утрата. Скажи честно, сильна ли твоя вера настолько, чтобы простить мистера Уайли раз и навсегда? Мог бы ты простить его от всей души?»
0: Стивен, потупившись, молчал. Он смотрел на цветущий вереск, примятый его ногами, но не замечал его пурпурного цветения. На такой вопрос невозможно было ответить сразу, ведь еще нынче утром, глядя на роковую штольню, он так глубоко тосковал по малышке Нэн. А когда проходил мимо развалин хозяйского дома, в памяти его всплыли картины пожара, и он испытал невольное чувство торжества.
2: «Сэр, боюсь, мне трудно будет объяснить это. Я знаю, что повинен в смерти Христа, и все-таки его отец простил мне все мои грехи. И когда я думаю об этом, мне кажется, я способен от всего сердца простить хозяину даже смерть малышки Нэн. Вот только я не всегда помню об этом. И вообще, честно говоря, я немножко рад этому пожару. Похоже, веры у меня пока маловато. Я еще не всю Библию знаю».
1: «Ну а я, пожалуй, сегодня кое-чему от тебя научился, Стивен. Как по-твоему, что бы я стал делать, если бы кто-нибудь захотел отнять у меня Дэнсфорд-холл?»
2: «Не знаю, сэр».
1: «Вот и я не знаю. Во всяком случае, моего согласия они бы не получили. И твою Ферновую лощину у тебя тоже никто не отнимет. Я ездил в Лонгвиль, чтобы обсудить это дело с мистером Уайли, но он был очень болен и не смог меня принять. Кстати говоря, я сообщил мисс Анне, что отправляюсь за тобой на холмы. Она хочет повидаться с тобой, Стивен, прямо сегодня, как только ты вернешься домой после работы».
0: Мистер Дэнсфорд развернул лошадь и двинулся в обратный путь. Стивен пошел рядом с ним, чтобы показать тропу, которая вела прямиком в поместье. После этого он весь день то и дело посматривал на солнце. Скоро ли оно начнет клониться к закату? И как только длинные вечерние тени легли на холмы, он бросился домой, а оттуда поспешил в Лонгвиль, где его поджидала мисс Анна.

Когда хозяин наконец позволил себя увести от пепелища, где догорали обугленные останки его старого дома, ему, похоже, было все равно, куда его поведут. Теперь он был бездомным, и друзей у него почти не осталось. Не просто несчастный случай, а давняя ненависть работников изгнала его из этих старых комнат, из-под этой старой крыши, укрывавшей столько лет и его самого, и все воспоминания и привычки, накопившиеся за долгую жизнь. Мисс Анна пробыла в Ботфилде недолго и не успела обзавестись собственными друзьями, разве только знакомыми среди бедных и неграмотных рабочих, трудившихся в шахте ее дяди. Поэтому, когда доктор из Лонгвилля предложил им поселиться в его доме, она с огромной признательностью приняла это предложение. Не успели они приехать, как хозяина разбил паралич. Сказалось, как видно, потрясение, вызванное пожаром и сопутствовавшими ему страшными обстоятельствами. Его тут же отнесли в спальню, и с этого времени мисс Анна преданно ухаживала за ним.

0: Последний день или два ему, казалось, стало лучше. Речь возвратилась, хотя говорить он пытался редко. Все следил серьезными глазами за каждым движением мисс Анны и с трудом переносил ее отсутствие, даже когда ей необходимо было отлучиться, чтобы немного отдохнуть и подкрепить силы. И в тот день он все так же беспрерывно и судорожно подергивал головой и время от времени глухо и слабо стонал, бормоча про себя какие-то слова, которых мисс Анна не могла разобрать. Она и сама выглядела бледной и совсем обессиленной. Но теперь, после того, как пришел доктор и, пощупав у больного пульс, значительно покачал головой, она бы не согласилась оставить хозяина даже на самое короткое время.
1: «Сколько ему еще осталось?»
0: — спросила она шепотом, выйдя вместе с доктором за дверь.
2: «Не более суток».
1: «И все это время он будет в сознании?»
2: «Трудно сказать, наверное, но, скорее всего, нет».
0: «Всего сутки, один день, который пролетит как миг, а потом вечность. Еще один закат, еще один восход, а вслед за этим нескончаемая ночь или вечный день». На минуту она прислонилась к двери, готовая вот-вот лишиться сознания. Сделать нужно было еще так много, а времени оставалось так мало. Важнейшее в жизни дело предстояло, если только возможно, втиснуть в эти несколько часов. Войдя в комнату, она встретила полный невыразимой тревоги взгляд дяди. Дрожащим голосом он подозвал ее.
3: «Я все слышал. Анна, что же делать?»
1: «О, дядя, ведь я не раз вам говорила, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Для Бога нет ничего невозможного. Для Него один день, как тысяча лет. И Он дает вам этот день, чтобы вы примирились с Ним. У разбойника, висевшего на кресте рядом с нашим Господом, было меньше времени, чем у вас, потому что ему предстояло умереть на закате дня. И все-таки он покаялся и уверовал, что распятый Спаситель может его простить. Христос и вам по-прежнему готов даровать прощение и протягивает руки, чтобы принять вас. Только взгляните на него так же, как тот разбойник, с тем же раскаянием и верой».
3: «Нет! Тот человек мог показать свою веру всем, кто распинал Господа. А Спаситель после этого мог во славу себе простить его. А какая же слава в том, чтобы простить меня, лежащего на смертном одре? Ведь я не в силах ничего сделать для него. Я бессилен, бессилен. Все эти годы я мог бы трудиться для Бога, но теперь, теперь все кончено».
1: «Дядюшка, когда нашего Господа спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божьи, Он ответил: вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. И больше ничего. Уверуйте в Него, и Он простит вас, и все ангелы небесные восславят Его милосердие».
3: «Анна, я не могу. Мое сердце зачерствело и отяжелело. Когда-то оно ощущало все это и тревожилось об этом, но теперь оно мертво, а душа моя погибла. Анна, Анна, может быть, Иисус и хочет простить меня, но я не могу поверить в прощение».
0: Мисс Анна присела у его постели, не находя слов для ответа. Ей оставалось только в полголоса молить Бога о милости для этого беспомощного человека, отчаянно метавшегося в своих подушках.

0: Он заговорил снова, неожиданно громким, отчетливым и ясным голосом.
1: «Поторопись, Анна! Найди поскорее в бумагах мое завещание. Быть может, если я успею кое-что сделать, мне удастся поверить».
0: Он нетерпеливо следил за тем, как она перебирала связку бесценных бумаг, спасенных им от огня. Здесь было много документов и писем, относящихся к приобретенной им когда-то собственности, и завещание удалось найти не сразу. Хозяин попытался взять у племянницы листок, но тщетно. Правая рука не слушалась его.
1: «Ох, я и забыл! Эта рука не действует! Ничего не поделаешь! Бог не даст мне исправить зло, которое я совершил! Анна, по завещанию, Фернова лощина теперь отходит моему брату, а не тебе, чтобы ты не смогла вернуть ее Стивену. Конечно, сделанного не воротишь. Ох, горе, горе! На моей душе тяжкий грех. Я ограбил сирот и погубил малое дитя. Скорее, скорее, Анна, пусть приведут сюда Стивена Ферна».
0: Мисс Анна послала за Стивеном. Хозяин теперь лежал неподвижно, не открывая глаз. Точно пытался сберечь последние крохи сил, еще остававшихся у него. Догорел последний закат. И в комнате снова зажгли ночник. Мисс Анна сидела у постели, не сводя глаз с умирающего, и горячо молилась. Вокруг царила глубокая тишина. Все в доме знали, что старик умирает, и старались ничем не нарушить безмолвие, заполнившего комнаты. Он же с той минуты, как послали за Стивеном, казалось, ничего не замечал. Но как только раздался легкий стук в дверь, тут же открыл глаза и встревоженно повернул седую голову, чтобы посмотреть, кто пришел. Это был Стивен. Он стоял в дверном проеме, не решаясь пройти дальше, и глядел прямо на хозяина. Лицо его было бледно и печально. Никто не прочел бы на нем злорадства и ненависти. Мисс Анна

0: Насмехается над моей душой и смеется над моей бедой. Скоро, совсем скоро я перейду в вечность без надежды и без Бога.
1: О, хозяин, еще не все потеряно, и Отец Небесный может даровать вам прощение. Простить, ведь это недолго, даже я очень скоро простил вас. А Бог простит еще скорее, если только вы об этом попросите Его.
0: Так ты простил меня?
1: Давным-давно, как только поправился после болезни. Это Бог мне помог простить вас. Так неужели вы думаете, что Он сам не простит вас? Он вас так любит, ведь это Он научил меня любить вас. А разве Он мог бы сделать это, если бы сам вас не любил?
0: Если бы я мог только поверить в такое прощение.
1: О, поверьте, прошу вас, дорогой хозяин. Смотрите, ведь я же здесь. Я вас простил и люблю вас. Малышку Нэн уже не вернешь. И все-таки я вас люблю и прощаю от всего сердца. Так разве Иисус не простит вас еще скорее?
0: Помолись за меня, Стивен. Встань на колени и помолись, чтобы я слышал.
1: Не могу. Я всего лишь бедный парень и не умею молиться вслух. Пусть лучше Мисана помолится за вас.
0: Если и вправду меня простил, помолись обо мне.
2: Прошептал хозяин, открывая глаза и умоляюще глядя на него. Бледное лицо Стивена озарилось робкой улыбкой, улыбкой чистой, глубокой любви. И взор мальчика, светившийся жалостью, встретился с неотрывным взглядом хозяина, взглядом, в котором разгорался лучик надежды. Обхватив обеими ладонями его холодную руку и опустившись на колени подле кровати, он взмолился от всей души.
1: «Господи, не вмени ему этого греха!»
2: Больше он не в силах был ничего произнести. Мисс Анна, преклонившая колени рядом с ним, тоже молчала. И только сдавленное рыдание вырвалось из ее груди. Хозяин лежал неподвижно. А его онемевшая, парализованная рука оставалась в ладонях Стивена. Так прошло несколько минут. И вдруг, голосом одновременно и молящим, и требовательным, он произнес:
0: «Господи, будь милостив ко мне, грешному».
2: Это был конец. Спустя час или два весть о смерти хозяина Ботфилдских шахт облетела весь Лонгвиль и уже неслась в Ботфилд.

По прошествии 3 месяцев, когда заново отстроенный дом в Ферновой лощине вместе с маслобойней и угольным сараем, а также конюшней, возведенной по желанию мистера Локвуда, был почти закончен, устроили званый вечер. Всю эту неделю Марта трудилась, не покладая рук, прибирала в новом жилище, а Тим со Стивеном усердно выносили строительный мусор и наводили порядок в саду. Им пришлось соорудить для гостей импровизированные сиденья, потому что старую мебель еще не успели перенести из хижины на Зольной горе. И одна только мысль омрачала праздничное настроение Марты. Она опасалась, что для 6 новых комнат их прежняя меблировка окажется чересчур скудной. Выгон перед домом был теперь надежно огорожен, и дикие пони напрасно ржали за изгородью при виде чистого прохладного пруда, где они привыкли утолять жажду. А высаженные за домом молоденькие сосенки качались на ветру, не научившись пока ему противостоять. Повсюду царил образцовый порядок. Передняя, мало уступавшая размерами гостиной, была украшена цветами в честь приглашенных, которые известили, что приедут в Ферновую лощину после полудня. Их заметили еще издали, из окна в верхнем этаже, возвышавшемся над вершиной холма, благодаря чему открывался замечательный вид на плато. Гости ехали верхом по нехоженной горной равнине. Милая мисс Анна ехала бок о бок с мистером Локвудом, а чуть позади владелец поместья с молодой женой. А была это никто иная, как сама мисс Локвуд. Они приветствовали Стивена и Марту улыбками и теплыми поздравлениями. А когда все уселись в нарядной комнате,

0: комнате, где сквозь распахнутые окна и дверь виднелся чудесный пейзаж, мистер Локвуд пригласил их войти и сесть рядом с ними. Тем временем Тим помогал конюху завести лошадей в конюшню.
1: «Мальчик мой, наше дело наконец завершено. Что до пастбища и плантации, незаметно вторгшихся на территорию поместья, то мистер Денсфорд намерен подарить их тебе. А теперь я хочу, чтобы в придачу ты взял мой совет. Джексон желал бы поселиться здесь и готов платить за аренду земли 20 фунтов в год. Согласен ли ты, Стивен, доверить ему свое хозяйство, пока не станешь достаточно взрослым, чтобы управляться с ним самостоятельно?»
2: «Конечно, как вам будет угодно, сэр».
1: «Джексон устроил там для себя славную маленькую ферму. Моя дочь предлагает взять Марту к себе в услужение, но так, чтобы она при этом еще понемногу училась молочному хозяйству и прочим предметам, пока ей неизвестным. Ты ведь не против, Марта?»
3: «О, нет, сэр!»
1: «В таком случае, Стивен, твой годовой доход составит 20 фунтов, и мы хотели бы знать, на что ты хочешь их потратить».
2: «Но есть же еще дедушка».
1: «Правильно, мой мальчик. Что ж, мисс Анна полагает, что с миссис Томпсон ему будет очень хорошо. Да и она тоже будет не прочь заработать на нем немножко. Но ведь ему осталось не так уж много. Он уже в весьма преклонных летах. Да и доктор говорит, что он вряд ли доживет до конца осени. Так что давай подумаем, что ты станешь делать после того, как дедушка нас покинет?»
2: «Сэр, я думаю, Марте тоже должно достаться что-то от бабушкиных трудов. Ведь она еще совсем девочка. Так может, лучше собирать эту ренту для нее, пока я еще не подрасту и сам не займусь фермой?»
0: Это предложение Стивена встретило всеобщее одобрение, а Марта залилась густым румянцем при мысли о том, что станет владелицей такой кучи денег. Картины будущего величия, о каком ее бабушка не смела и мечтать, уже носились перед ее мысленным взором.
1: «Вот уж будет наследница так наследница. Стало быть, Марта у нас обеспечена, и дедушка тоже. А что же намереваешься делать ты сам до тех пор, пока не переберешься сюда?»
2: «Я могу вернуться в шахту. Сил у меня хватит. Теперь мисс Анна повысила плату, так что я буду зарабатывать 8 шиллингов в неделю, а потом и больше. Я отлично позабочусь о себе. Спасибо вам, сэр. И, может быть, смогу пожить вместе с дедушкой у миссис Томпсон».
4: «Нет, Стивен – мой дорогой друг, и он должен позволить мне поступить с ним по-дружески. Я хочу, чтобы он поселился у одного моего знакомого, очень хорошего человека, управляющего большой фабрикой в Нетли, и научился всему необходимому, чтобы стать моим управителем. Мне понадобится надежный, честный человек, который мог бы блюсти здесь мои интересы. А через несколько лет Стивен уже будет взрослым, и я смогу на него положиться. Он пойдет в хорошую школу и там получит надлежащее образование. И потом, где я еще найду такого верного, правдивого и любящего человека, как мой дорогой друг Стивен? Он всегда может вернуться сюда, в Фернову лощину, если захочет, и взять к себе Марту домоуправительницей».
2: «О, мисс Анна, как мне вас благодарить? Позвольте мне всю жизнь служить вам».
5: «Пойдем, Стивен. Я хочу, чтобы ты показал нам свои старые убежища в горах. Если бы мисс Анна не придумала такой замечательный план, я бы предложил тебе стать моим егерем. Ведь Джонс мне рассказывал о вашей прошлогодней охоте. Кстати говоря, если бы я был уверен, что ты не против, я бы с удовольствием его уволил за участие в этом деле. Но я же знаю, что ты опять станешь просить за него, поэтому ограничился тем, что сделал этому негодяю суровое внушение».
0: И все отправились на долгую прогулку по горному плато, залитому солнцем, и наведались во все заветные места, куда любил ходить Стивен. Дойдя до одинокого тиса, под которым был похоронен Снип, все пошли дальше, а Стивен с мисс Анной остались одни. Перед ними, у подножия гор, на много миль вокруг, расстилалась чудесная широкая равнина, поросшая лесом и изрезанная ручьями. Далеко-далеко на горизонте, как всегда, поднималось светлое облачко. Это дымились трубы большой фабрики, куда Стивену предстояло переехать на несколько лет. Невдалеке от них отчетливо рисовались в прозрачном воздухе остроконечные крыши и башни главного города графства, где томился в заключении черный Томпсон, когда-то убеждавший Стивена уехать отсюда. А где-то внизу, невидимый глазу, лежал Ботфилд, и на Зольной горе стояла хижина. По склону холма с песнями и смехом спускалась стайка ребятишек с корзинками, полными черники, а испуганные овцы настороженно застыли на бугорке, готовясь при их приближении пуститься на утек. Целый рой мыслей, одновременно и грустных, и счастливых, теснился в головах мисс Анны и Стивена.

0: Стивен, наш Господь сказал, «Когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать».
1: Да, мисс Анна.
0: Дорогой мой мальчик, не забываешь ли ты говорить себе, «Я раб ничего не стоящий»?
1: Я ведь не сделал всего, что должен был сделать. Из меня еще пока ничего не вышло. Это вы научили меня всему, что я знаю, а Бог помог мне научиться. Я немного боюсь ехать в Нетли, но если даже вас не будет рядом, чтобы поддержать меня, то ведь Бог всегда будет со мной.
0: Стивен, ты простил всем своим врагам. И Тиму, который теперь стал твоим другом, и егерю, и черному Томпсону, и моему бедному дяде. Когда ты произносишь молитву Господню, радуешься ли ты, что Отец Небесный прощает тебе так же, как ты простил им прегрешения против тебя?
1: О, нет!
0: Объясни мне, почему?
1: Потому что мне это было очень тяжело, особенно поначалу. Мне даже приходилось себя уговаривать, и то и дело хотелось взять прощение свое назад. Как же я могу радоваться, что нашему Отцу Небесному тяжело меня прощать, или что Он потом раскаивается в своем прощении?
0: Нет, наш Отец — Бог, любящий прощать. И если Он дарует прощение, то это навсегда, ибо Его дары и призвание непреложны. Но вот что я еще хочу спросить. Остались ли в твоей памяти злодеяния, совершенные против тебя? И помнишь ли ты их виновников, главным образом из-за того, что они сделали? Когда ты думаешь о черном Томпсоне, кем он представляется тебе? Бывшим врагом или тем, кого ты любишь и чьих прегрешений не вспоминаешь? А разве мой дядя не остался в твоих глазах человеком, изгнавшим тебя из твоего собственного дома и ставшим причиной смерти малышки Нэн? Ты простил обиды, но не забыл их.
1: Трудно такое забыть.
0: Верно. Но ты сам видишь, что память о нанесенных нам обидах в конечном счете оборачивается против нас самих. А что, если бы наш Отец Небесный собирался припомнить нам все наши беззакония, и мы бы предстали перед Ним со всеми своими грехами? Неужели для нас довольно было бы такого прощения, Стивен?
1: Нет, нет. Скажите мне, мисс Анна, а что еще Он сделает для меня, кроме того, что простит мои грехи?
0: Смотри, Стивен, и слушай. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. И еще. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. И еще. Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Вот каково прощение отца нашего, Стивен.
1: О, как оно не похоже на мое!
0: И все-таки ты можешь положиться на обетование, данное нам Господом. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, и простит гораздо больше, ибо Он долготерпелив и много милостив.
1: Господи, прости меня, Христа ради!
2: Между тем сумерки сгущались, и все остальные уже сходились к старому Тису, потому что дорога в Дэнсфорд была не близкая, и пора было возвращаться. День подошел к концу, и на завтра их ожидали новые труды и заботы. А впереди лежал еще долгий путь, который предстояло пройти шаг за шагом, преодолевая противоречия и искушения, слабость и изнеможение, пока не достигнешь конца. С такими чувствами Стивен в последний раз возвращался в хижину на Зольной горе. Придя домой, он взял старую Библию, обернутую зеленой фланелью, и вслух прочитал дедушке с Мартой главу, которую перед смертью читал ему отец, и склонился в смиренной и сердечной молитве, произнеся последний стих.
1: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».

0: Сегодня прозвучала заключительная часть звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – христианская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60.
1: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
0: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, в нашей сегодняшней передаче и в нескольких следующих мы с вами поговорим о семье. Что такое семья? Откуда наберешь свое начало? Кто хочет, чтобы мы жили в семье? И как жить в семье, обращаясь друг с другом? Об этом мы с вами поговорим в этих передачах. А сейчас послушайте в начале песню.

В семье ожидали малыша и заранее готовились к этому событию. В доме сделали ремонт, в самой теплой комнате поставили детскую кроватку и новую коляску. Мама шила для малыша пеленки, шапочки, распашонки и другую одежду. «Мама, зачем для него столько подарков?» – воскликнула Анечка. «Потому что он для нас подарок от Бога», – ответила мама. «А меня вам тоже подарил Бог?» – спросила Анечка. «Конечно», – сказала мама. Для Анечки эта мысль была новой. Она задумалась и стала размышлять об этом. И вот наступил долгожданный день, когда малыша принесли в дом и положили в кроватку. Розовое личико выглядывало из-под одеяла, перевязанного красивым бантом. Анечка, радостно улыбаясь, разглядывала своего братика. Нагнувшись к малышу, девочка тихо сказала: «Я тебе должна что-то сказать. Тебя нам подарил Бог, а тебе Бог подарил меня и маму с папой. Теперь мы одна семья». Анечка подняла глаза на родителей, ожидая от них подтверждения своих слов. «Да», — сказал папа, — «семья — это действительно подарок Божий для всех нас».

Семья – это близкие родственники, которые живут вместе. Друзья, кто ваши близкие родственники? Ваши – мама, папа, братья, сестры, дедушка, бабушка – это ваша семья. А как вы думаете, почему люди живут семьями? Потому что так определил Бог. Вначале, когда Бог сотворил человека, Он сказал: «Нехорошо быть человеку одному», и сотворил ему помощницу. Так в Едемском саду Бог сам создал первую семью – мужчину и женщину, мужа и жену. Затем Бог благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Бог хотел, чтобы люди рождались и расселялись по всей земле. Дети слишком слабы и беззащитны. Они нуждаются в помощи и попечении взрослых. Потому Бог дал детям родителей, чтобы они заботились о них. Семья – это место, где тебя окружают заботой. Когда ты родился, для тебя уже все было приготовлено, и тебя сразу же окружили заботой. За тобой ухаживали нежные руки мамы, папа заботился о том, чтобы в доме было тепло, чтобы вы с мамой ни в чем не нуждались. Для тебя покупали еду, одежду, игрушки. А когда ты болел, родители очень переживали за тебя. Мама не спала ночами, ухаживая за тобой, а папа старался найти для тебя лекарства. Они делали по возможности все, чтобы ты выздоровел. Сейчас ты подрос, но твои родители не перестали заботиться о тебе. Когда ты пошел в школу, тебе купили ранец, тетради, ручки, карандаши и многое другое для того, чтобы ты мог хорошо учиться. Когда ты приходишь из школы домой, тебя ждет мама. Она приготовила для тебя обед, чтобы ты мог покушать одежду, чтобы ты мог переодеться после школы. Дома у тебя есть постель, где ты спишь, комната, где ты учишь уроки, место, где лежат твои игрушки. Родители не только заботятся о тебе, но и оказывают помощь, когда тебе трудно, защищают тебя, когда грозит опасность. Однажды в селе произошел такой случай. Лошади, запряженные в повозку, чего-то испугались и быстро побежали. Хозяин бросился к ним, ухватился за поводья и, сдерживая их, упал, а лошади пробежали по нему. Когда подоспевшие на помощь люди спросили хозяина, почему он так старался задержать лошадей, он еле слышно прошептал: «Пойдите и посмотрите повозку». Люди осмотрели повозку и увидели там маленького мальчика, испуганного, но невредимого. Вот почему отец рисковал собственной жизнью. Он старался спасти жизнь своего сына. Это Бог вложил в сердце родителей заботу о детях, чтобы им было хорошо. Скажите, почему родители заботятся о вас? Ну, конечно, потому что они вас любят. Семья – это место, где вас любят. А в чем еще проявляется любовь ваших родителей к вам? Да, они вам помогают, жалеют вас, играют с вами, разговаривают, рассказывают вам различные истории, отвечают на ваши вопросы. Семья тебе подарена Богом еще и для того, чтобы приготовить тебя к взрослой жизни. Я знаю, что дети мечтают как можно скорее стать взрослыми. Вы, наверное, тоже об этом мечтаете. Но стать взрослым – это не только стать большим и сильным. Для этого нужно учиться, многое знать и уметь. Семья – это место, где тебя учат. Всегда легко делать то, что умеешь, а учиться всегда нелегко. Поэтому Бог подарил вам любящих родителей, которые с терпением и любовью учат вас выполнять ту работу, которая пригодится вам, когда вы станете взрослыми и тоже будете заботиться о своих детях. Когда мама просит вас почистить картофель, почистить лук, это не просто ей помощь. Мама учит вас готовить еду. И если мама по какой-то причине не приготовила обед,
то вы уже сможете сварить суп, пожарить картофель, и этим вы проявляете свою заботу о маме. Мальчики, когда вы помогаете папе в саду, он учит вас тому, как сажать дерево, как правильно обрезать виноград, чтобы он приносил много плодов. А помогая папе ремонтировать утюг, вы узнаете его устройство. Кроме того, своей помощью вы проявляете свою любовь к отцу. Не уклоняйтесь ни от какой работы по дому. Старайтесь научиться всему, что могут делать ваши родители. Думайте о том, что когда вы станете взрослыми, все, чему вы научились в своей семье, пригодится вам в самостоятельной жизни. Одна женщина рассказывала: «В детстве я по дому делала все. Стирала, убирала, шила, полола грядки, но никогда не готовила еду. Сейчас, когда у меня своя семья, самое тяжелое для меня – это приготовить пищу».

0: В семье вы учитесь заботиться о других. Когда мама доверяет вам следить за малышом, она учит вас заботиться и помогать своим близким. И когда вы охотно выполняете то, о чем просят вас родители, вы проявляете любовь и почтение к ним. Дорогие ребята, ваши родители любят вас. Какое ваше отношение к ним? Цените ли вы их любовь, ласку, уют в доме и заботу о себе? Принимаете ли вы своего папу, свою маму, как подарок Божий для вас? Или, может быть, вы думаете, что так и должно быть? Но так бывает не всегда. К большому сожалению, в наше время очень много таких семей, где нет папы или он не родной. И есть семья, где нет мамы, и дети живут с бабушкой. Но и это тоже семья, потому что рядом есть близкий человек. У Бога не бывает плохих подарков, ведь подарок – это не просто что-то приятное, но еще и полезное. Но почему же так много разбитых семей, спросите вы? Все это происходит от того, что люди не исполняют заповеди Бога и совершают грех. А грех приводит к тому, что разрушаются семьи. В семьях бывают различные трудности. Может быть, и у вас сейчас очень тяжело в семье. Трудности, скорби, переживания. Но Бог и в трудностях желает дать полезное для вас, чтобы вы научились искать Бога, молиться о своих родителях, благодарить Бога за свою семью и дорожить той семьей, которую вы имеете. Ведь бывают случаи, когда вы теряете своих близких. Это очень тяжело и больно. Мальчик Ваня жил вдвоем со своей мамой. Его мама очень любила Бога и старалась научить этому Ваню. Они вместе читали Библию, пели, молились. Их семья жила очень скромно. Ванина мама много работала, чтобы оплатить жилье и купить продукты. Но она никогда не унывала. Она уповала на Бога и учила этому своего сына. От тяжелой работы она заболела и вскоре умерла. Хозяин квартиры собрал в узелок Ванины вещи, вывел его на улицу и закрыл за ним дверь. Теперь мальчик лишился всего – и жилья, и пропитания, и семьи. И все-таки у него что-то осталось. Он не лишился веры в Бога, которую привила ему мама. Ване много пришлось пережить, но он уповал на Бога. Вскоре Бог подарил ему новую семью. Добрые люди усыновили мальчика и полюбили его, как своего родного сына. Ребята, сейчас много таких детей, у которых нет семьи. Эти дети не имеют любви, заботы, уюта, защиты, всего того, что Бог дает нам через семью. Они сами вынуждены думать о том, где им переночевать, что покушать, во что одеться. Они не могут защитить себя. И часто бездомные дети идут на обман или воровство. А это перед Богом грех, который делает сердца детей злыми и жестокими. Часто бездомные дети попадают в тюрьму. Государство старается помочь таким детям. Их определяют в детские дома, где их кормят, дают одежду, где они могут отдохнуть, поиграть, где заботятся о том, чтобы они могли учиться. И все-таки дети в детских домах мечтают о своем доме и о своей семье. Дорогие дети, вы живете в семье. Не забывайте, что это подарок от Бога. И Бог желает, чтобы вы научились почитать свою семью и воздавать должное родителям, потому что это хорошо и угодно Богу. Поэтому дорожите своей семьей, любите ее и благодарите Бога за этот подарок. Если вы никогда не благодарили Бога за семью, где вы живете, то сделайте это сейчас. После нашей передачи, там, где вы слушали нас, склоните свои колени и поблагодарите Бога за папу, маму, за братьев и сестер, за бабушку и за дедушку. Поблагодарите Его от всего сердца за то, что Он подарил вам семью. Сейчас Наталья расскажет вам интересную историю.
1: Бабушка Жени. Прошло уже 2 месяца, как у Жени не стало бабушки. Но только сейчас он понял, какого дорогого человека потерял. В доме установилась какая-то непривычная для слуха тишина. Так бывает, когда в часах выходит из строя заводная пружина, отчего останавливается весь механизм. Как неуютен стал дом без бабушки. Она всегда была чем-то занята, не забывая при этом ласково поговорить с каждым членом семьи. Для всех у нее были добрые слова. Женя с бабушкой были очень дружны. Часто по вечерам перед сном 9-летний внук приходил к ней в комнату, и они подолгу беседовали и вместе читали детскую Библию. Надев пижаму, мальчик потихоньку вышел из своей комнаты. Вдоволь нарезвившись за день, сладко спала в своей кроватке 5-летняя сестренка Катя. Отец и мать что-то тихо обсуждали в столовой. Женя открыл дверь в бабушкину комнату, в полумраке подошел к аккуратно застеленной кровати и сел. Как ему хотелось, чтобы бабушка была рядом. Как много нужно было ей сказать. Ведь, говоря по правде, Женя хоть и очень любил бабушку, но не всегда слушался ее, о чем сейчас сильно сожалел. Особенно огорчалась бабушка, когда внук ленился идти в воскресную школу. От нахлынувших воспоминаний в голове Жени стали возникать вопросы, на которые он сам пытался найти ответы. Где сейчас бабушка? Скучает ли она без него? Как она выглядит? Увидятся ли они когда-нибудь? Впрочем, по поводу того, что бабушка находится в раю, у Жени никаких сомнений не возникало. Но попадет ли он туда? Это был для него вопрос весьма серьезный и непростой. Через открытую форточку проникал теплый весенний ветерок и колыхал легкие полупрозрачные шторы. Вдруг Жене показалось, что вдали за окном появился какой-то свет. Неожиданно он очутился в залитом солнцем огромном зале без потолка. Женя осмотрелся. Прямо перед ним была стена, сплошь увешанная зеркалами. Над ними висели большие электронные часы, которые не шли. В стене слева виднелась плотно закрытая дверь. Справа находилась красивая винтовая лестница, уходящая вверх. Конца ее не было видно. Сзади зал, который был пуст, замыкала глухая стена. Женя был озадачен. И вдруг он увидел свою бабушку, одетую во все белое. Лицо ее, с которого исчезли все морщинки, светилось счастьем. Улыбаясь, она легко поднималась по лестнице. Глядя вверх, бабушка с кем-то разговаривала. Оттуда лилась удивительно приятная музыка, к звукам которой хотелось устремиться навстречу, все оставив и позабыв. «Как свободно передвигается бабушка! А ведь у нее такие больные ноги!» Промелькнуло в сознании Жени, и он бросился к винтовой лестнице. Но лишь только Женя приблизился к лестнице, как неожиданно наткнулся на невидимую преграду. Больно ударившись о нее головой, так что на лбу вскочила большущая шишка, Женя отлетел на несколько метров и упал на пол. Бабушка приветливо посмотрела на внука и продолжала плавно идти вверх по лестнице. Поднимаясь на ноги, Женя случайно обратил внимание на свое отражение в зеркале. Но что это с ним произошло? Голова, часть рук и ног, которые не прикрывала пижама, были усеяны черными пятнами. Женя в ужасе сорвал с себя пижаму. Из зеркала на него уставился перепуганный, взъерошенный мальчик с черными пятнами на теле и огромной шишкой на лбу. Да, это был он, Женя, только весь в пятнах. Внимательно присмотревшись, он увидел, что все его тело покрыто мелкими белыми надписями, каждая из которых отделена от другой тонкой линией. Женя стал читать. Не слушался родителей и бабушку. Обижал сестренку, прогуливал уроки, пробовал курить, говорил плохие слова, издевался над животными, обманывал взрослых, пропускал занятия в воскресной школе. Очень ленивый. «Это же мои грехи!» — осенила Женю. «Так вот, какого они цвета! Грехи отразились на моей коже в виде черных пятен, поэтому я и не могу последовать за бабушкой в рай. Мои грехи препятствуют этому». Читая дальше, он готов был сгореть со стыда. Женя взглянул на бабушку. Она все больше отдалялась от него. Мальчика душили слезы. Ему было страшно, и он не хотел оставаться один. Нащупав невидимое препятствие, он в отчаянии стал колотить по нему руками и ногами. Не в состоянии преодолеть незримую стену, обессиленный и подавленный, Женя опустился на пол. Немного придя в себя, он подумал: «Должен же быть какой-то выход! Смыть бы эту черноту вместе с буквами над ней!» Не успел Женя так подумать, как увидел перед собой умывальник, ванну, ведро и таз, и много разного мыла, шампуня и мочалок. Не откладывая дело в долгий ящик, он тут же принялся за работу. Как только Женя подошел к умывальнику и дотронулся рукой до водопроводного крана, он заметил, что над зеркалами засветилось табло электронных часов. Он прочитал: «Осталось 4:00". Женя сообразил. Столько времени ему отведено, чтобы смыть свои грехи. «Успею», — с облегчением подумал он. «Времени вполне достаточно». Мальчик пододвинул ванную вплотную к невидимому барьеру, наполнил ее водой и, используя различное мыло и шампунь, с усердием начал тереть мочалкой свое тело. Сидя в ванне, спиной к винтовой лестнице, Женя мог наблюдать за своим отражением в зеркале и за электронными часами, которые тем временем показывали. «Осталось 2:40». «Как быстро летит время!» – удивился он. Дверь в стене находилась напротив него. Женя заметил, что по мере того, как все меньше времени остается в его распоряжении, дверь открывалась все шире и шире, впуская в зал мрачную холодную темноту. Сырая непроглядная тьма, поглощая все на своем пути, неотвратимо приближалась к мальчику. «Неужели это конец, и я окажусь в аду?» — думал цепенеющий от страха мальчик. В то же время эта угрожающая ситуация придавала ему силы. Женя с еще большей энергией стал стирать пятна на коже. Но даже и такое интенсивное мытье не приносило почти никаких результатов. Только белые надписи немного поблекли. Да и то выяснилось, что это было вызвано кровью, выступившей на коже, от трения жесткой мочалкой по телу. Зловещая темень накрыла край ванны и наполовину его ноги. Женя посмотрел на часы. «Осталось 50 минут», — высвечивало табло. Повернув голову назад, он бросил взгляд вверх. Бабушку уже почти не было видно. Ее силуэт постепенно сливался с ясным безоблачным небом. Ко всему прочему, Женя осознал, что пятна на спине ему без посторонней помощи отмыть никогда не удастся. Глянув на часы, которые уже частично скрыла темнота, он почувствовал, как сжалось и больно защемило его сердце. Остаток текста гласил: «Осталась 1 минута». «Все! Неужели мне никто не поможет спастись?» — промелькнула страшная мысль. Собрав всю свою волю, напрягшись, потянулся он к невидимой стене и проснулся. Женя лежал на бабушкиной кровати, кем-то заботливо укрытый пледом. Все тело его горело, как в огне. Руки продолжали машинально массировать кожу. Так это был сон! От неописуемого счастья Женя заплакал и вскочил с кровати. Это были слезы умиления и благодарности тому, кто даровал нам возможность жить. Мальчик стоял на коленях, на том же месте, где всегда молилась бабушка. В его памяти отчетливо всплыло все, что она рассказывала ему об Иисусе Христе. Теперь Женя все понимал. Он склонил голову в первой в его жизни молитве покаяния. «Я благодарю Тебя, Господь Иисус Христос! Ты спас меня на Голгофском кресте! Ты очистил меня от всех грехов, омыв меня своей святой кровью! Спаситель, я каюсь в своих грехах! По милости Твоей прости меня, грешного! Аминь!» Было воскресное утро. Женя быстро умылся и переоделся. Взяв детскую Библию, он вошел в столовую, где вся семья уже была за столом. Женя подошел к сидящим рядом отцу и матери, обнял их и поцеловал каждого. «Я вас очень-очень люблю!» Изумленные родители только молча приглянулись. Они не узнавали своего сына. «Но мы-то с вами знаем, что произошло с Женей и кто помог ему стать другим человеком». Женя повернулся к Кате, погладил ее по головке и протянул ей свою подзорную трубу, когда-то подаренную ему бабушкой. «Возьми, она теперь твоя». Раньше об этом Кате даже и мечтать не приходилось. От удивления она раскрыла рот и захлопала своими длинными ресницами.
2: «Мама, извини меня, пожалуйста», — быстро заговорил Женя. «Я потом поем, не то опоздаю в воскресную школу».
1: Он выбежал на улицу. Весело светило солнышко. Вдохнув полной грудью свежий весенний воздух, Женя поспешил к зданию церкви. По дороге он, улыбаясь своим мыслям, несколько раз останавливался и внимательно разглядывал чистые белые руки.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Сегодня мы продолжим чтение 28 главы, одного из немногих мест Писания, где рассказывается о том, кем был сатана и кем он стал после своего падения. Конечно, в общем контексте повествования, касающегося наказания народов, окружавших Израиль, с первого взгляда не определишь, что речь идет о сатане. В 12 стихе 28 главы Бог повелевает людям плакать о царе Тирском. Однако послушайте, что Бог говорит об этом царе. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Никакой царь Тира не мог находиться в Эдемском саду, потому что никакого Тира тогда еще и в помине не было». Далее Бог говорит, «Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями». А отсюда вы уже можете представить себе, какое это было чудесное создание. «Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Вот такую характеристику дает Бог этому существу. А вот что говорит Бог в стихах 14 и 15. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Сатана был помазанным херувимом, чтобы осенять, то есть защищать Божий престол. И речь здесь идет, конечно же, не о земном Эдеме, а о самих небесах. И сатана, оказывается, имел доступ на небеса. Сатана защищал Божий престол. Он занимал высочайшее положение, какое только возможно для сотворенного существа. И как же произошло его падение? Иезекииль не рассказывает нам об этом, но у пророка Исаии в 14 главе стихи с 12 по 15 сказано: «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Итак, сатана пал из-за своей гордости. Он хотел возвыситься, и в результате отошел от Бога. Он сам захотел стать Богом. Он взбунтовался против Бога. Позвольте мне сказать вам, если вы считаете себя святым, достигшим совершенства человеком, если вы считаете себя примером для подражания, то вспомните о том, что сатана был ангелом света. Он действительно был совершенен, но он пал. И если даже он, являвшийся таким совершенным творением Бога, мог пасть, то как же легко можем пасть мы с вами? Ведь мы всего лишь слабые люди. Сатана взбунтовался против Бога. И вот послушайте, как Бог наказывает бунтовщиков. Читаю вам стихи 16 и 17 из 28 главы книги пророка Иезекииля. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор». Сатану будут судить за его грех. Он подлежит суду, потому что он всего лишь Божье создание. Не знаю, как вас, а меня это утешает. Честно говоря, я не смог бы тягаться с сатаной. Я ему не ровня.
Поэтому я благодарен Богу, что Он сам разберется с этим бунтовщиком и обманщиком. «От красоты твоей возгордилось сердце твое», — свидетельствует Бог. То есть сатана пал жертвой собственной гордости. «От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Даже Соломон, мудрейший из людей, совершал неразумные поступки. А здесь вы видите, что величайшее из Божьих творений, совершенное и мудрейшее, тоже поступило неразумно. Друзья мои, дети Божьи тоже часто ошибаются. И кому, как не нам, жизненно необходимы Божья благодать и милость? «Я повергну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор», утверждает Бог, который однажды расправится с сатаной, и свидетелями этого суда станет все Божье творение. Читаем далее, послушайте стих 19. «Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». В будущем Бог избавит вселенную от пагубного влияния сатаны. И мы молимся о наступлении этого дня. А в последующем тексте, в стихах с 20 по 24, Иезекииль говорит о суде над Сидоном. Однако, в отличие от Тира, этот город не будет разрушен до основания. Иезекииль предрекает, что улицы Сидона наполнятся кровью. Так и произошло. Это свершившийся исторический факт. Интересно, что Тир, крупный город, столица, был разрушен, сметен с лица земли и никогда не был восстановлен. Сидон же, который находился совсем недалеко от Тира, тоже подвергся суду, но не был уничтожен. Этот город существует и по сей день. Туда по трубопроводу поступает нефть с Ближнего Востока, которую потом заливают в танкеры и отправляют во все концы земли. Сейчас Сидон — крупный порт, а побережье Тира лежит в руинах. Там осталась только маленькая рыбацкая деревушка, потому что Бог сказал, что Тир никогда не будет восстановлен, и Бог знал, о чем говорит. В этой главе он совершенно ясно утверждает: Тир будет разрушен и никогда не возродится. Сидон же будет наказан, но не будет разрушен. И сейчас, когда прошло примерно 2500 лет со времени пророчества Иезекииля, Тира нет, а Сидон все еще существует. Послушайте стихи 25 и 26. «Так говорит Господь Бог: когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою перед глазами племен, и они будут жить на земле,

что Бог окончательно отказался от народа Израиля. Но они придерживаются такой точки зрения, потому что не хотят как следует изучить книги Иеремии, Исаии, Иезекииля, Даниила и других пророков. А эти все пророки в один голос твердят, что Бог не отказался от народа Израиля. Вот почему эти книги нужно изучать. Они проливают свет на содержание других частей Слова Божьего. Так что все кусочки головоломки встают на свои места. В следующей, 29 главе, Иезекииль произносит пророчество о Египте. Многие консервативные комментаторы полагают, что пророчество о Египте представляет больше интерес, чем пророчество о Тире. Однако я с этим не согласен. Пророчества о Тире поистине замечательны, хотя я, конечно же, не могу не признать, что пророчества о Египте тоже интересны. Египет был великой страной, и страна эта не была уничтожена. Она сохранялась на протяжении многих веков. Это одна из наиболее древних стран на всем земном шаре. Ей не нужно было окружать себя стенами, чтобы защититься, поскольку в нее можно войти только по долине реки Нил. А потому египтянам достаточно было оборонять одну только эту долину. Даже города в Египте не окружали крепостными стенами. Это было совсем не обязательно. И в 29 главе книги пророка Иезекииля Бог утверждает, что египтяне попадут в рабство на 40 лет. Послушайте стихи 1 и 2. «В 10 году, в 10 месяце, в 12 день месяца было ко мне слово Господне. Сын человеческий, обрати лице твое к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет». Бог занимает вполне определенную позицию по отношению к Египту. В далеком прошлом египтяне держали в плену народ Божий, и египтяне приобщили Израиль к идолопоклонству. Впоследствии Египет долгие годы отравлял существование Израиля. Но, несмотря на это, Израиль постоянно обращался к Египту за помощью. По какой-то причине народ Израиля был привязан к Египту. И теперь Бог говорит, что недоволен Египтом, и покарает его. Послушайте третий стих. «Говори и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, фараон царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь, моя река, и я создал ее для себя». Здесь египетский фараон сравнивается с крокодилом, который считает реку Нил своей собственностью. Надо отметить, что египтяне поклонялись самым разнообразным птицам, зверям и насекомым. И язвы, которые Бог наслал на египтян во время исхода евреев из Египта, тоже были связаны с египетскими богами. Однако, как бы ужасны ни были эти язвы, из истории с казнями египетскими видно, что у Бога есть чувство юмора. Представьте себе, что вы поклоняетесь божеству с головой лягушки, и однажды утром обнаруживаете, что ваша спальня полна лягушек. Что вы будете делать? Начнете убивать своих божеств? Скорее всего, да, потому что у вас не будет иного выбора. И Господь наверняка смеялся, глядя на то, как египтяне убивали своих богов. Фараон, который здесь упоминается, — это Вафрий. Он был внуком фараона Нехао, который нанес иудейскому царю Иосии поражение в Мегиддо. Царь Иосия погиб в этом сражении. А последующие цари Иоаким, Иехония и Сидекия обращались к этому фараону за помощью каждый раз, когда какой-нибудь неприятель угрожал Иерусалиму. Однажды египетская армия даже прошла через территорию Финикии и вынудила халдеев снять осаду Иерусалима. Пророк Иеремия предсказывал гибель фараона Вафрия. В 46 главе его книги в стихах 25 и 26 мы читаем:

Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит: «Вот я посещу Аммона, который в Ноа, и фараона, и Египет, и богов его, и царей его, фараона и надеющихся на него, и предам их в руки ищущих души их, и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки рабов его. Но после того будет он населен, как в прежние дни, говорит Господь». Интересно отметить, что пророчество о поражении Египта сбылось не сразу, а только через 17 лет. Критики Библии пытаются нажить себе капитал, используя этот факт и доказывая ошибочность пророчества Иезекииля. Но если внимательно прочесть текст, то вы увидите, что о времени наказания Египта здесь не говорится. И пророчество вовсе не должно было исполниться немедленно. Египет потерпел поражение только через 17 лет. Обратите внимание, что говорит Бог о судьбе Египта в стихах с 13 по 15. «Ибо так говорит Господь Бог: по окончании 40 лет я соберу египтян из народов, между которыми они будут рассеяны, и возвращу плен Египта, и обратно приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царством слабым. Оно будет слабее других царств, и не будет более возноситься над народами. Я умолю их, чтобы они не господствовали над народами». Через 17 лет Навуходоносор, царь Вавилона, пришел и захватил египтян в плен. Этот плен длился 40 лет, а не 70, в отличие от плена израильского народа. В древние времена Египет был очень могущественным государством. С самого расцвета человеческой истории Египет был великой державой. Памятники архитектуры, которые мы обнаруживаем в этой земле, показывают, что им не было равных. Многие историки сегодня полагают, что греки почти всему научились у египтян. Египет был великой страной. Но Бог сказал: «Я позволю Навуходоносору захватить вас. Вы пробудете в плену 40 лет, после чего возвратитесь домой, но больше не будете великой державой. Я умолю вас». Друзья мои, те из вас, кто бывал в Египте, знают, что Бог оказался прав. На Каир больно смотреть. Такая там нищета, и так низко пал этот народ. Читаем далее, послушайте стихи 19 и 20. «Посему так говорит Господь Бог: вот я, Навуходоносору, царю Вавилонскому, даю землю египетскую, чтобы он обобрал богатство ее и произвел грабеж в ней, и ограбил награбленное ею. И это будет вознаграждением войску его. В награду за дело, которое он произвел в нем, я отдаю ему землю египетскую, потому что они делали это для меня, сказал Господь Бог». Как видим, Вавилон должен был захватить все эти страны — Израиль, Египет и Тир. И это неудивительно, ведь Вавилон был в то время величайшей из мировых держав. В следующей, 30 главе, Иезекииль оплакивает судьбу Египта. Вот первые три стиха этой главы. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: рыдайте, о злосчастный день, ибо близок день». Так близок день Господа, день мрачный, година народов наступает. Я уже не знаю, в который раз мы читаем эту фразу: «И было ко мне слово Господне». Иезекииль не хочет, чтобы у нас была хотя бы тень сомнения в том, что провозглашаемое им слово исходит от Бога. На Египет надвигаются мрачные дни. В Египте редко бывает пасмурно, потому что там выпадает очень мало осадков. И потому египтяне зависят целиком от реки Нила. Кстати говоря, помимо прочих зверей, птиц и насекомых, они поклонялись нильским крокодилам,
Бог говорит: «Година народов наступает». Это значит, что грядет великое передвижение народов, то есть массовые переселения. Послушайте стихи 4 и 5. «И пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Эфиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены. Ефиопия, и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли Завета вместе с ними падут от меча». Иногда Египет заключал союз с Эфиопией, хотя обычно эти две страны враждовали. Многие ученые-консерваторы считают, что Моисей, которого усыновила дочь фараона, впоследствии должен был унаследовать престол Египта и возглавить поход на Эфиопию. Однако это всего лишь предположение. Реальность же такова, что теперь все эти страны должны будут подчиниться Навуходоносору, великому вавилонскому царю. Фактически он и был той самой золотой головой четырех великих держав в видении Даниила, которое записано во второй главе его книги. Послушайте теперь стих 6, где Иезекииль продолжает пророчество о Египте. «Так говорит Господь: падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его. От Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог». Не только Израиль, но и другие страны мира обращались к Египту за помощью. И все они будут наказаны. Обратите внимание также на стих 12. «И реки сделаю сушею, и предам землю в руки злым, и рукою иноземцев опустошу землю и все наполняющее ее. Я Господь сказал это». Реки, о которых здесь говорится, это разные рукава в дельте Нила. Кроме того, здесь имеются в виду и каналы, построенные для орошения. «И реки сделаю сушею, и предам землю в руки злым». Так и произошло. Через много лет Египет был захвачен Александром Македонским, а когда он умер, то захваченными землями овладели его генералы. Затем Египтом правила Клеопатра, которая была не египтянкой, а гречанкой. И ее правление как нельзя лучше демонстрировало истинность возвещенного здесь пророчества. «Рукою иноземцев опустошу землю и все наполняющее ее». Итак, Египет попал под власть иностранцев. Кстати, о дельте Нила лично я там не был. Но один мой знакомый рассказал мне, что теперь там болото, совершенно ни на что не пригодное. Бог сказал, что покарает эту землю, и так случилось. Дорогие друзья, на этом завершается наша беседа по книге пророка Иезекииля. В следующий раз мы продолжим чтение 30 главы и познакомимся с пророчествами, касающимися Мемфиса и других великих городов Египта. Но это еще не все. Иезекииль посвятил Египту целых 4 главы своей книги. Так что из глав 31 и 32 мы также узнаем много интересного о будущем этой великой некогда державы. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам самого лучшего.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2021 год. О церкви. Слово редактора. Вальдемар Цорн. «Самое прекрасное в мире». Где найти слова для описания самого прекрасного, что есть в этом мире? Как описать то, что любишь больше всего на свете? Как передать чувство, переполняющее сердце при одной мысли о церкви? Чтобы нам хоть как-то понимать, как Бог относится к церкви, Он приводит сравнения, метафоры, образы. Невеста Иисуса Христа, приготовленная к свадебному пиру. Тело Христово, глава которого сам Христос, а все дети Божьи, члены этого тела, соединенные многоразличными связями и наполненные одним Духом, движимые во всем любовью к Богу, друг к другу и ко всему телу. Храм, который строится из живых камней, в котором живет сам Бог, в котором все рожденные свыше, каждый на своем месте, в котором каждый связан накрепко с находящимся рядом. Народ Божий, святой и избранный, с новым небесным гражданством, новой конституцией и облеченный правами сынов царства. Вот она, прекрасная, как полки со знаменами, как армия Христова, следующая за победителем ада и смерти. Нет ничего более прекрасного, чем Церковь Христова, разве что сам Христос, но Он себя с нею охотно отождествляет. Этими сравнениями Бог в Священном Писании показывает нам свое отношение к Церкви, о которой сказано, что Он приобрел себе кровью Своею. Деяние 20:28. И Он ожидает и от нас, членов этой Церкви, такого к себе и к ней отношения. Меньшим Он не удовлетворяется. Этой теме мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Будем рады, если Господь благословит вас своим присутствием, утешит своим миром и укрепит своим словом. Ему и Его Церкви мы служим. Пишите нам о своем опыте общения с Церковью, служения ей и созидания ее при содействии Божьем. Мы будем рады опубликовать ваш опыт.
2: В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Блаженный Августин. Георгий Винц. Братство Христово. Я люблю тебя, братство Христово, твоей веры могучий полет, благовестие сильное слово, что во веки веков не умрет. От Христа ты готова учиться упованию в стужу и зной, и со злом никогда не родниться, но идти только узкой тропой. На Кавказе, в степях Украины, в Подмосковье, Уральских горах, на просторах сибирской равнины твоя вера окрепла в скорбях. Как я рад быть твоею частицей, вместе радость и скорбь разделять, а тебе постоянно молиться, скорой встречи с Христом ожидать. Проповедь. Вальдемар Цорн. Значение воскресения Иисуса Христа. Вы только представьте, что Иисус Христос умер точно так же, как умерли Моисей, Будда, Мухаммед, Конфуций. Умер и не воскрес. Представили? Я не могу. Просто не могу. Воскресение Иисуса Христа – центральное событие в истории человечества. О его значении, то есть о том, что об этом сообщает Священное Писание, мы сегодня и поговорим. Значение воскресения Иисуса Христа для нашего прошлого. В послании к римлянам Павел пишет о Христе.
3: который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Римлянам 4:25. Да, Христос умер за грехи наши, это мы знаем. Мы празднуем Пасху, вспоминая жертву Иисуса Христа. Для этого Он пришел в мир, для этого родился, для этого жил, для этого служил и для этого умер. Чтобы было так, Пасха наша, Христос, заклан за нас. 1 Коринфянам 5:7. Что это конкретно значит? Помните историю Исхода? Первая Пасха. Господь повелел помазать дверные косяки дома кровью пасхального агнца. И случилось, что дом каждого, кто послушался и помазал косяки входной двери, Бог сохранил от суда. Помазать косяки дома сегодня значит принять жертву Иисуса. И уже ничего не вменяется, Господь смотрит только на этот знак. «Верующий в Меня на суд не приходит, — говорит Иисус, — но перешел от смерти в жизнь». Да, Он умер за наши грехи. Но откуда мы знаем, что Бог эту жертву принял? Написано? Точно, написано. Черным по белому в Слове Божьем, верном и неизменном. Бог подтвердил свое удовлетворение этой жертвой воскресением Иисуса Христа из мертвых. Апостол Павел пишет: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». 1 Коринфянам 15:14. И дальше он пишет: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, значит, и умершие во Христе погибли». 1 Коринфянам 15, 17-18. Внешний признак нашего спасения – воскресение Иисуса Христа. Нет в истории человечества более достоверного факта, чем Его воскресение. Но есть признак и внутренний. Мы отождествились со Христом в крещении, то есть с Его смертью. Чтобы как Христос умер, и мы умерли для этого мира, Его власти, силы и соблазнов. И чтобы точно так, как Христос воскрес из мертвых, и мы ходили в обновленной жизни, как пишет Павел. И это внутреннее свидетельство – жизнь Его в нас. Так называемый «закон духа жизни», говоря словами Павла. «Я живу, и вы будете жить», — говорит Христос, и имеет в виду не только жизнь в будущем, но и сегодня, в настоящем. Значение воскресения Иисуса Христа для нашей жизни сегодня. Есть в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, 48 и 57 стихах, слова, которые смущают всех, ну, почти всех, кто их слышит. «Я — хлеб жизни». «Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едящий Меня жить будет Мной». Что это значит? Приведу несколько текстов Писания, чтобы нам стало понятным значение этих слов Иисуса Христа. «Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» — Римлянам 8:9. «Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едины» — Иоанна 17:21. «Для чего я и тружусь, и подвизаюсь силой Его, действующей во мне могущественно» — Колоссянам 1:29. Для апостола Павла эта реальность жизни Христа в верующем была настолько важной, что он подчинил ей все свое служение, все учение, все стремление. Он пишет: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетой. Да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Филиппийцам 3, 7-11. Здесь и примиренное с Богом прошлое, праведность от Бога по вере. Здесь и постоянное осознание своего со Христом единения, познать Его и силу воскресения Его. Здесь и надежда, чтобы достичь воскресения мертвых. Значение воскресения Иисуса Христа для жизни будущего века. Повторю еще раз текст Писания. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, значит, и умершие во Христе погибли». И приведу следующий. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». 1 Коринфянам 15:19-20. Апостол Павел пишет в послании к римлянам в 8 главе следующее. «Ибо все, водимые Духом Божиим, сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что творение покорилось суете не добровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне, и не только оно, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Какие возвышенные, прекрасные, утешающие и ободряющие слова! Мы — наследники Божьего Царства. Мы не боимся смерти, не трясемся от страха при мысли о будущем. Приближающийся конец света для нас — радостное ожидание возвращения нашего Господа и Спасителя. Подобно ожиданию невесты, возвращение жениха из армии. Нам не страшны наши страдания и болезни. Они только указывают на то, что наша жизнь временна и скоротечна, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не замедлит. Евреям 10:37. Мы имеем живую надежду, поэтому радуемся всему, что Бог нам посылает. Благодарим за все Бога и поклоняемся тому, кто единственный этого достоин. Итак, воскресение Иисуса Христа, согласно Библии, решает все вопросы с нашим прошлым, наделяет нас силой каждую секунду ныне и дает нам живую надежду и радость от осознания, что Христос, воскресший из мертвых, ожидает всех нас, чтобы разделить с нами свое наследство. Он сказал: «Я живу, и вы будете жить». Закончу словами Иуды, брата нашего Господа Иисуса Христа. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Христос воскрес! Воистину воскрес! Да, гряди, Господи Иисусе! Аминь!»
1: Малая кафедра. Вотчман Ни. Слово о церкви. «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». Матфея 16:17. Фундаментом церкви является не только сам Иисус Христос, но и познание Его. И очень печально, что в наши дни у многих христиан этого фундамента нет. И не только у отдельных членов церкви, но и у некоторых так называемых церквей. Его, Иисуса Христа, мы не знаем. Для многих он – нечто теоретическое, часть учения, а не откровение реальности. Но чем-то теоретическим ад не победить, а ведь как раз к этому и призвана церковь. Или мы забыли, зачем мы в этом мире? На Западе мне доводилось видеть красивые фарфоровые тарелки. Ими никто не пользовался, они висели на стенах в качестве украшения. Так и некоторые люди воспринимают церковь Иисуса Христа как нечто достойное восхищения красотой формы. Но церковь не для того, чтобы ею любовались. Она здесь для того, чтобы ею пользовались. До тех пор, пока внешние обстоятельства благоприятны, кажущаяся живой активность может быть и достаточной, но как только врата ада нам противостанут, каждый из нас будет нуждаться в божественном откровении, что Иисус Христос – реальность, что Он – личность, что Он обладает господствующей над всем властью. Точка зрения. Владимир Виноградов. Игра в церковь. Собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними. Деяния 14:27. Во времена моей молодости я работал в большом холдинге. Одной из моих задач было бизнес-консультирование. По поручению начальства я выезжал в разные фирмы, где вместе с руководством разбирал слабые и сильные стороны их бизнеса. Независимо от того, большой был бизнес или малый, цель всегда была одна – получить максимальную финансовую выгоду. Однажды мне поручили поехать в компанию, которая только начинала свою деятельность. За столом сидели 4 молодых человека. Они пояснили, что благодаря помощи родителей смогли зарегистрировать фирму. Я спросил, что они хотели бы видеть, как зарабатывать, кто чем будет заниматься. После последнего вопроса началось самое интересное. Они принялись распределять роли в компании. Один решил, что станет генеральным директором, он больше остальных вложил денег. Другой хотел быть финансовым директором, он хорошо считал. Третий – исполнительным директором, а четвертому не досталось директорства. Он почти обиделся, тогда совет директоров стал перераспределять роли. Пока я наблюдал за этим процессом, они сменили несколько вариантов так называемого совета директоров. Вывод я сделал следующий. Это не бизнес, а игра в него. Вам это ничего не напоминает? Иногда в поместных церквах происходит нечто подобное. Мы мечтаем, строим планы, назначаем ответственных, распределяем роли, разрабатываем стратегии и хлопаем в ладоши от радости, как хорошо получилось. А через некоторое время все заново. Мы забываем главное – достижение прибыли. Все для этой цели. Бизнес ведь не наш, это Божья церковь. Самое главное для владельца фирмы – его клиенты. Мы не духовные менеджеры, мы служители. Важны не наши правила бизнеса, но его любовь. Давайте не играть в церковь, а быть ею.
3: Леонтий Житков. Благословений Божьих вам, друзья. Конец зиме, поверьте, неизбежен. И пусть в лесу овраг еще заснежен, не чувствовать весну уже нельзя. Пусть Бог вам вдохновение пошлет на всякий труд весеннюю порою. Уж так, наверное, человек устроен, что с радостью приход весны он ждет. Уж завтра март, и побегут ручьи, и солнце съест последние сугробы. И хочется от всей души мне, чтобы мы возрастали все в Его любви. У горы Елеонской, а может быть где-нибудь рядом, он сказал двум друзьям, что стояли поблизости с ним: «Вы пойдите в селение, вот в этом, напротив, ребята. Отвяжите осла молодого, он будет таким и таким». «Ну, а если, — сказал, — вдруг возникнет какая проблема, спросит кто, для чего отвязали его, отвечайте, он надобен Господу смело. И ко мне приведете, и я покажу, для чего». И они привели, и одеждой своею покрыли, и еще Иисусу воссесть на него помогли. и пошли. А вокруг все кричали, вопили, и одежды под ноги ему устилали они. Ветви пальм на дорогу все в бурном восторге бросали, и катилась молва: это входит обещанный царь. Фарисеи же снова с обидой к нему обращались. «Запрети, — говорят, — о учитель, ведь ты же достоин едва ль!» Только он им в ответ: «Даже если запрет мой услышат, и умолкнут они, и уставшие молча пойдут, все равно вся природа хвалою для Господа дышит. Даже камни вот эти немые, поверьте мне, возопьют». Россию знаю я на ощупь. Песок, суглинок, чернозем. На слух, как соловья средь рощи, и сердцем знаю, и умом. На ощупь знаю я Россию. Суглинок, чернозем, песок. Люблю ее дожди косые, хоть спрятаться готов в лесок. А выйдешь — степь лежит без края, и взглядом не окинуть в раз. Чуть дальше — и она другая, и не такая, как сейчас. Святая Русь, как говорится. Да в чем же святость-то твоя? Уж коли пьешь, так чтобы упиться, все пропивая до рванья. Россия, ты не знаешь Бога, тебе открыто я скажу. И надо-то совсем немного. Послушай, я тебя прошу, очнись, поверь, не по привычке, и незаученно молись. Взметнись не серенькой птичкой, огромною орлицей ввысь. Но перед этим вновь покайся, оставь, в чем долго так жила. Открыто Господу признайся, что не такой, как ждал, была. А после вдох глубокий сделай, поплачь ты, не скрывая слез, и будь не красный и не белый, такую стань, как сам Христос. Темных окон стройные ряды, город спит, такси и те уснули. Взглядом дотянуться б до звезды, вон до той, над завершением улиц. Ветерок под аркой то свистит, то вздохнет устало засыпая. Светофор, мигая вдаль, глядит. В парке просыпаются трамваи. Друг на друга смотрят фонари. Пара звезд подрагивает в небе. Еще час до утренней зари, когда вдруг рассвет окрасит небо. Когда детский крик и скрип дверей, когда птицы переполнят город пением. Просыпайся, город, поскорей, с добрым утром, с вербным воскресеньем. Что есть Пасха? Не просто кусок кулича, разговенье, окончившим пост. Пасха — радость в очах, умиление в сердцах. Пасха — наше спасение, Христос. Что есть Пасха? Обычай ли скушать яйцо в разноцветной, как май, скорлупе? Нет, наверное, это прощение грехов, дар великий и мне, и тебе. Что есть Пасха? Лишь праздник, в который опять мы увидим хороших друзей? Или это любовь, что сумела обнять и вместить столько разных людей? Что есть Пасха? Ведь это великий завет, что принес в этот мир сам Христос. Пасха — это на вашу молитву ответ, что пришел после пролитых слез. Пасха — солнце сияет нам прямо с утра, детский смех улетает до самых небес, и сегодня опять, точно так, как вчера, всем вокруг говорю, что Спаситель воскрес!

0: Проза. Віталій Полозов. Ати-бати. К вечеру в вагоне с призывниками наступило относительное затишье. Правда, кое-где еще пытались петь, но после того, как между рядами прошествовал сержант сопровождения Илья Фокин, стихли и эти отголоски обильного дневного возлияния. «Отбой! Все слышали?» Закончив рейд, еще раз громко выкрикнул он. Едва он скрылся в купе проводников, как в другом конце вагона с бутылкой водки в одной руке и стаканом в другой возник призывник Слава Луков. За проведенный в пути день он как бы утвердился в роли вожака, каковым, по-видимому, и был на гражданке. Во всяком случае, земляки постоянно крутились около него. Вот и сейчас один из них, с подобострастным выражением лица, в котором читалась пьяная готовность услужить, тащился следом за Луковым. Тот же, останавливаясь у каждого купе, выразительно поднимал обе руки и со словами «А, братаны!» в тайной надежде всматривался в лица тех немногих, кто еще не спал. Однако желающих не находилось. «Некуда!» — не менее выразительно провел рукой по горлу очередной братан. Раздосадованный Луков уже хотел назвать его нехорошим словом, но, услышав взрыв хохота, донесшийся из последнего купе, передумал и, короновав горлышко бутылки стаканом, поспешил с ординарцем на голоса. Там его взору предстали пятеро земляков, энергично жестикулируя, они буквально наседали на притулившегося в углу у столика незнакомого ему парня. Чернявый, огромного роста, тот, сидя на нижней полке, чуть ли не упирался головой вниз верхней и добродушно улыбался. «Не, куц, бред твой без пол-литра не осилить!» Единственное, что из общего шума разобрал Луков и тут же грохнул бутылку на столик. «А вот она, как тут и была!» «О, Слава!» — мгновенно отреагировали парни. «Ну ты прямо к месту! Я всегда к месту!» — присел он рядом. А затем махнул головой в сторону вагона. «Там одни салаги собрались, так я к вам. Ну что, ахнем? А, Женя?» «Еще как!» — пододвинул Женя стакан и хитро подмигнул. «И это...» «Может, заодно вон Серегу уговоришь?» «А что такое?» «Да не пьет, — говорит, — и точка». «Ну как это не пьет?» — не поверил Слава. «Не пьют язвенники, а у него вон шея в три обхвата». Предвидя возможную обиду, он тут же добавил. «Шучу я, большой, шучу! Давай вздрогнем за два грядущих загубленных года!» Игнорируя протест куца, он плеснул водки ему и начал было нараспев. «А плюнь глаза тому, кто упрекает нас с тобою в пьянстве!» Он не закончил, увидев, что Сергей отодвинул стакан. «Ты чё, паря? Я тебе уважение оказываю, а ты...» «Он половинками не пьет», — хохотнул молчавший до этого Макс. «Понял, исправим», — потянулся Слава за бутылкой, но куц накрыл стакан рукой. «Шутят они. Я правда не пью». «Так и мы не пьем», — развел руками Луков. «Мы это... мы лечимся». «Но я-то на здоровье не жалуюсь», — продолжал улыбаться куц. «Да оставь ты его!» — махнул рукой Макс. «У него другой лекарь. Бог!» «Чего?» — аж приподнялся Луков. «Бог? Не, большой, правда, что ли?» «Правда, правда!» — заверил Женя. «Он нам про него все уши прожужжал». «Так, интересненько. Верующий, значит?» — вальяжно откинулся на стенку вожак и вкрадчиво поинтересовался. «А ты, большой, сколько классов прошел?» «Не, я без смеха». «Без смеха? 10». «Да ну!» «А я думал, 4 класса и 5-й коридор», — наигранно удивился Луков. «Или уроки зоологии пропускал, раз веришь в бабкины сказки про Бога. Кстати, где ты начитался о нем, не подскажешь?» «Подскажу. В Библии. И ты это хорошо знаешь?» «Да где уж нам, необразованным?» — с ехицей проронил Луков. «Но это-то ладно. Ты когда видел Бога?» «Бога нельзя увидеть». «А что ж ты нам лапшу вешал?» Взвился Женька, недослушав, и передразнил. «Он все видит, все слышит». «У тебя хорошая память, Женя». «Да, и видит, и слышит». «Иди ты! И где же он тогда?» Дурашливо заозирался Слава и поднял голову. «Эй, там наверху! Чуваки, никто там ничего такого не видит, нет?» Он снова взглянул на Сергея. «Нету, братан, Бога, а?» «Я сказал, что это он все видит, а не мы», — покачал головой куц. «Бог есть дух. И он реально вездесущий. И это не я придумал, так написано в Библии. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Выходит, что он везде,
1: и сейчас среди нас».
2: «Здесь, сейчас?» — присвистнул Луков.
1: А его ординарец, уловив игривое настроение компании, картинно брякнулся на пол и задрыгал ногами.
2: «Ой, не могу! Ну, уморил! Среди нас, говорит, умора!»
1: «Большой!» — озаботился Слава. «Не туда тебя призвали, как я погляжу». «А куда надо?» — предвкушение хохмы притихли призывники.
2: «В дурдом бы самое место! Там я слышал полно таких верующих. Не в обиду, паря, но раз там есть Наполеоны всякие, то почему бы не быть верующему в Бога?»
1: Развеселившиеся от этих слов парни ждали реакции Сергея.
3: «Это правда. Есть там верующие», — неожиданно подтвердил он. «А еще больше их по тюрьмам, куда сажают за веру в Бога».
1: Наступила неловкая пауза. Смешался на мгновение Луков. Но только на миг, а потом перешел наступление, вожак же.
2: «Брехня! У нас свобода вероисповедания, и за веру не сидят. А твои супчики, если сидят, то за антисоветскую пропаганду».
1: Он вдруг что-то смекнул.
2: «Слышь, а ты сам-то часом не баптист?»
1: Земляки затаились. Само слово «баптист» в последнее время было у всех на слуху. Но каким боком мог оказаться им молодой парень, если в их понимании баптисты стойко ассоциировались с древними стариками и старушками? Хорошо понимал и Сергей, что убеждать в чем-то такую толпу нет смысла, просто потому что никто не будет слушать. И все же озадачил компанию своим ответом.
3: «Да, баптист. Это значит крещеный».
2: «Не надо ля-ля!» — перебил Слава. «Это значит секта! Крестик-то не носишь?»
3: «Крестик не ношу, потому что верю в живого Бога».
2: «О, понял!» — воскликнул Женя. «Живого! Говорю же, все уши прожужжал».
3: «Не знаю, как насчет Бога, а вот живого баптиста вижу впервые», — недобро хмыкнул Слава.
2: «Слышали, как они за Америку топят? За это и сидят по тюрьмам. У нас зазря не посадят».
3: «Я не сказал, что за зря, я сказал за веру», — уточнил Сергей.
2: «А вот это называется клевета. Знаешь, что может за нее быть?» — неожиданно грозно прошипел Луков.
1: Он победно оглядел друзей, что-то послужило как бы отмашкой для атаки. Парней будто прорвало, они даже забыли о выпивке.
2: «У вас семьи по 10 детей. На что живете, а? На что церкви содержите? А правда, что у вас детей приносят в жертву? А правда, что у вас как в притоне? А правда...»
1: Каждому хотелось не столько узнать правду, сколько уколоть Сергея, досадить, унизить. И лишь спокойная улыбка, да еще, пожалуй, внушительные кулаки, столь же спокойно лежавшие на столе, удерживали от соблазна поколотить его. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не окрик сержанта.
2: «Что за шум после отбоя?»
1: Опершись локтями на полке, грозно завис Фокин над парнями. Он покачал головой, увидев стаканы.
2: «Да куда же вас влазит? Допивайте быстро и расходитесь, привыкайте к уставу. И ты, Луков, давай дуй к своим».
1: «Ладно», — явно огорчился тот и кивнул, Сергею загадочно пообещал. «Завтра договорим, большой». На завтра повторился сценарий прошедшего дня. Проспавшись, призывники с энтузиазмом принялись опохмеляться, и к полудню вагон вновь гудел песнями, то и дело откликаясь не совсем здоровым смехом на анекдоты. Самое активное участие в этом принимал Луков, пока кто-то не напомнил, что он хотел поговорить с живым баптистом. И тогда началось. Это была травля. Ничем, кроме алкоголя, не вдохновленная травля человека за то, что он имеет свой взгляд на жизнь. Безликая, аморфная толпа ополчилась на Куца сначала за отказ от выпивки «нас не уважают», а слух о вере в Бога подлил масло в огонь враждебности. Насмешки, подначивания, даже угрозы сыпались со всех сторон, и длилось это больше 3 суток, то есть весь путь до Усть-Каменогорска. Дело дошло до того, что даже Фокин по-своему пожалел его. «И чего ты уперся?» — сказал он сочувственно. «Да выпей ты с ними стакашку и продолжай верить в своего Бога, сколько влезет, а?» Но, увидев грустную улыбку Сергея, безнадежно махнул рукой.
3: «Понял. Ну, тогда дай врыло Лукову. Тоже действует безотказно. Глядишь, лучшим твоим другом станет и другие за ним».
1: «Что, и так не годится?» Непонятно, с одобрением или с иронией хмыкнул. «Ах да, у тебя же Бог, и он все видит.
2: Ладно, твой воз тебе и вести, но запомни. В армии признают физическую силу и стадность, а не силу духа и принципы. Прознает, что верующий, пиши пропало. Заклюют, да еще темную устроят такую, что всю оставшуюся жизнь на лекарство будешь работать». «Вот эти же сосунки чуть обобьются с дедами, и первые на тебя отыграются». Я сам не из пай мальчиков, но чтобы таким скопом и так злобно травили одного, вижу впервые. Это сейчас, а что будет часть, ого, звери, не пацаны. А в общем-то уважаю, что не прогибаешься. Сержант, конечно, не мог знать, что Сергея, как это ни странно, меньше всего раздражали потуги призывников унизить его. Он просто отмахивался от них, как от надоедливых мух. А вот что действительно волновало, так это мысль о присяге. В зарегистрированной церкви братья и до него принимали присягу, то есть это не возбранялось, но сам он был убежден, что христианин не должен брать в руки оружие. Не внес ясности и разговор с отцом. «Твоя судьба, сынок, тебе решать», — постановил отец. «Церковь не осудит любое твое решение». Ощущение раздвоенности осталось и по прибытии в часть. Хотя призывников сразу разбросали по разным ротам, предупреждение сержанта так и лезло в голову. Между тем, в карантине он попал во второту и через короткое время чутким отношением к технике и сноровкой при ее ремонте так расположил к себе комбата, что тот освободил его от строевой муштры. Да и вообще не мог нахвалиться им, дескать, золотые руки у парня. И несмотря на то, что Куцый здесь с первых дней не скрывал своей веры в Бога, комбат не раз высказывался в том роде, что его ждет неплохая армейская карьера. Для этого даже вызвал Сергея за день до присяги на откровенный разговор. «Не стоит так уж свою веру выказывать. Веришь, да и верь себе потихоньку, вот как я», — посоветовал майор, расстегнул китель и выложил на ладонь крестик на золотой цепочке, а затем тут же спрятал. «Видал? Ни клят, ни мят, и дела до меня никому нет. А ты первому встречному о своей вере. Думаешь, это надо Богу?» «Это надо мне, товарищ майор. Вы ведь Библию читали?» «У попа видел, а мне-то она на что?» — удивился комбат. «Ну, хотя бы для того, чтобы знать, что Христос говорит по этому поводу». «Будто ты знаешь». «Знаю». «И что, прямо об этом и написано?» «Да». «Это наказ Христа ученикам. Что говорю вам в темноте, говорите при свете. И что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях». «То есть в твоем случае в казарме, да?» — уточнил комбат. «А если я не хочу совать нос не в свое дело, если я сам по себе?» «И об этом говорит Иисус. Кто отречется от меня пред людьми, от того отрекусь и я». «Ну что ж, по части Библии ты хорошо подкован», — похвалил майор. «И с памятью полный порядок, и речь на уровне. Вот бы все это да в нужное русло, а? И я даже знаю, в какое. Слушай, я вижу в тебе отличного политработника. А что? Человек ты грамотный, изберем сначала комсоргом, потом курсы присмотрим, а там и звание офицерское не за горами. А? Как ты на это? Похлопочу?» «Не надо», — сказал Сергей тихо, но твердо. «Я не комсомолец, и от веры в Бога не отрекусь». «Не хочешь, ну и ладно», — не огорчился комбат. «Я должен был предложить. Но раз карьера не по душе, останешься тут, при технике». Он сказал это так буднично и просто, словно вопрос был уже решен. И Куц едва сдержался, чтобы не спросить совета по поводу присяги. Последняя ночь перед присягой. В непрестанной молитве к Иисусу открыть ему решение провел ее Сергей и уснул лишь под утро. Тут бы поведать читателю о каком-нибудь магическом сне, откровении, но ничего такого не произошло, и в назначенный час он все в той же сумятице чувств стоял в строю вместе с другими новобранцами. На плацу находился весь полк. Командующий округом генерал Язов держал пламенную речь, гремел духовой оркестр, но Куц ничего не слышал. Немолчным, подавляющим волю рефреном стоял в ушах предупреждающий шепот Фокина. «Заклюют! Заклюют!» Но стоило Куцу услышать свою фамилию, как пришло молниеносное решение, долгожданное, выстраданное молитвами к Богу. Оно стало ответом на высветившийся вдруг в памяти стих «И не страшитесь ни в чем противников». И захолонуло сердце. «Не страшитесь». «А я, Господи, да я просто трус». А в памяти уже набатом слова. «Это для них предзнаменование погибели, а для вас спасение. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Страдать. Вот оно слово. Страдать, чтобы победить. Себя. Гадать, откуда оно взялось, не было нужды, а потому и следом пронзительная в своей краткости молитва. «Прости мне, Господи, теперь я знаю, что делать». «Рядовой Куц, уснул, что ли?» Это уже разозлившийся на его медлительность старшина роты. «Я не буду принимать присягу».
3: «Чего?» — округлив глаза, сдавленно просипел старшина и в растерянности оглянулся на комбата. «Вы слышали?»
2: «Давай следующего, пока я с ним поговорю». Быстро среагировал тот, но генерал уже заметил заминку.
3: «Комбат, ко мне!» — потребовал он зычно. «Что там у вас?»
2: Выслушав рапорт, генерал кивнул старшине.
3: «Ну-ка, давай его сюда». «Ты что, родине служить отказываешься?» — просверлил тяжелым взглядом вытянувшегося перед ним струнку солдата.
2: «Служить буду, но клятву давать не буду, потому что я христианин».
3: «Потому что кто?» — потемнел Язов и процедил сквозь зубы. «Да таких уродов кастрировать надо! Старшина, сними с него ремень и на гауптвахту для начала».

«Я знаете, как будет в раю». «Тьфу ты!» — сплюнул в сердцах капитан и покрутил пальцем у виска. «Тут плакать надо, а он...» А затем обратился к старшине. «Безнадежный! Отправляй на губу. Тамошние архаровцы просветят его насчет дисбата. Может, и поумнеет. Погоди, машину вызову». Сокамерники просветили. Нарушая негласный устав гауптвахты, новичок на губе должен принять присягу салаги. Не стали изгаляться над Сергеем, но страхов наговорили таких, что хоть сейчас беги и падай генералу в ноги. «Проси сейчас же к комбату», — особо напирал старший из них. «Передумал, дескать, иначе будет поздно. Одно ведь дело отказаться заранее, а совсем другое — на плацу перед генералом. Теперь ты влип по полной. И хоть и не принял присяги, найдут, за что укатать дисбат. А это паря каторга похлеще тюрьмы. Был там 2 года, знаю. Не дай-то Бог туда попасть». «А Бог и не даст», — в ночной молитве раз за разом повторял Сергей, так и не вняв доводом бывшего штрафника. «Уберег от клятвы, убережет и от каторги». И нисходит в душу умиротворение, все увереннее звучит в ней, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь. Утром его привезли в штаб. Вчерашний капитан подал какой-то листок. «Обходная», — сказал коротко. «Ну что смотришь? Комбат уговорил генерала отправить тебя в стройбат. Если бы не он, укатил бы ты совсем в другой батальон. Так что собирай манатки, не сегодня-завтра уедешь в свою часть». На следующий день Куц в сопровождении офицера уже ехал в вагоне пассажирского поезда. 40 лет минуло с того дня. А то переполняющее душу ликование чувствует он и сейчас. Помнит и слова благодарности Иисусу, слова, которые шептал, глядя на убегающий вдаль степной простор. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой». Остается лишь сказать, что теперь Сергей – пастор одной из церквей Киева.

Эссе. Михаил Черенков. Семья – это малая церковь Христова. Мы все любим свои семьи. В заботе о них мы стараемся исполнять свои роли хороших супругов, родителей и детей. Не всегда все получается, но мы пытаемся. Бывает, что устаем, опускаем руки и говорим себе: «Я больше не могу. Наверное, я не создан для этого. Или же я просто неудачник». В других ситуациях вроде все получается, и мы начинаем верить в себя и свою семью, не понимая, что все это держится на временных и переменчивых обстоятельствах, таких как успех, здоровье, красота, достаток. Я не знаю, что более опасно – кажущийся успех или депрессия из-за неудач. Но я точно знаю, что все попытки построить хорошую семью без Бога или иметь семью вне Божьей семьи рано или поздно закончатся плохо. Пока моя семья только моя, ничего хорошего ее не ожидает. То, что мы говорим о личном спасении человека, что нельзя изменить свою жизнь без того, чтобы отдать ее во власть Бога, что нужно свергнуть наше «я», позволив Богу быть нашим царем, справедливо и в отношении семьи. Семья не состоится, если мы не отдадим, не посвятим ее Богу. Семья, как ее задумал Бог, не осуществится, если мы не поймем весь масштаб Божьего плана и не станем частью этого плана. Выбор простой. Семья может быть нашей собственностью, проявлением нашего эгоизма, или же семья может стать частью гораздо большего, сопричастницей Церкви Христовой и Божьего Царства. Я выбираю второе. Не могу сказать, что при таком выборе все наши проблемы закончатся, но я точно могу сказать, что такой взгляд на семью в перспективе Церкви дает вдохновение и верное направление нашим усилиям. Не случайно апостол Павел вписывает тему семьи в более масштабную тему Церкви. «Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа». Ефесянам 5, 32-33. Отношения в семье далеко не

0: внутрисемейное дело. То, как мы проживаем свою семейную жизнь, определяет наше положение в Церкви Христовой и в Божьем Царстве. Отношение Христа к Церкви – модель для каждой семьи. Лишь подражая Христу, уподобляясь Ему, мы можем по-настоящему любить свою семью. Чаще всего мы строим свои семьи, подражая другим, более удачным моделям. Но апостол призывает нас жить в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас. Ефесянам 5:2. Он повторяет трижды. Как и Христос. Ефесянам 5:2, 23-25. В этом вопросе апостол не ссылается на свой личный опыт. Из других его текстов мы тоже ничего не узнаем о его семье. Он указывает на Христа в его отношении к Церкви как на единственно верный ориентир. Самый положительный пример семейной жизни и самый хороший совет христианского семейного консультанта не заменит нам этот ориентир. Любите, как и Христос. В этом апостольском наставлении я нахожу не только новую мотивацию и добрый пример, чтобы сильнее любить семью. Я вижу здесь новый взгляд на семью не столько мою, сколько семью Христову. Мы должны любить свою семью так же, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Стих 25. Любить свою семью означает отдать, доверить, посвятить ее Христу. Тогда она становится Церковью, малой, но настоящей Церковью. И это уже не только моя или наша семья, но семья Христова. Я не знаю и не хочу знать никаких секретов и чудесных рецептов, которые помогли бы вашей семье стать счастливой, потому что не это является ценностью в Царстве Божьем. Но я знаю, что у вас есть все возможности, и они зависят лишь от вашего решения стать семьей действительно христианской, то есть семьей Христовой. И я точно знаю, что слова «любите, как и Христос возлюбил Церковь» могут изменить ваш взгляд на семью, помогут увидеть ее особое значение как малой Церкви Христовой.
1: Свидетельство. Сара Рабинович. Могу ли я оставаться еврейкой, отдав свою жизнь Христу? Сара Рабинович пережила Холокост, а спустя 6 лет, холодной зимой 1951 года, и двухнедельную поездку на корабле из Европы в Израиль. Родители Сары решили переселиться в недавно созданное государство, однако накопленных денег хватило лишь на самые дешевые билеты в трюме. Было очень холодно. Более 100 пассажиров находилось на судне, и родителям приходилось по очереди стеречь свой багаж и 13-летнюю Сару. Здесь, в холодном грузовом отсеке, голодная и измученная Сара впервые услышала об Иисусе. На корабле мы встретились с еврейской семьей, верующей в Иисуса Христа как Мессию, вспоминает Сара. Мы кое-что слышали об этой странной вере и не понимали, как евреи могли попасть в эту западню и быть лояльными к Богу христиан. Семья Сары хорошо знала, что нацисты и русские верили в этого Бога, и те, и другие пытались убить их. Даже просто думать о Боге этих людей, презирающих и убивающих нас, казалось нам сплошным сумасшествием. Но эти мессианские евреи, занимавшие каюту на верхней палубе корабля, снабжали Сару и ее родителей едой, одеялами и теплой одеждой. «Почему они так заботятся о нас? Ведь остальным до нас нет никакого дела», – размышляли они. Прибыв в Израиль, семья Сары была вынуждена ночевать в грузовом контейнере, так как денег на ночлег у них не было. Но и тут мессианская семья продолжала заботиться о них. Девочка начала задумываться. «А может, есть все-таки какое-то различие между людьми, называющими себя христианами, как, например, нацисты, и людьми, старающимися жить, как Иисус?» Спустя 10 лет Сару Рабинович пригласили на ужин, организованный общиной мессианских евреев, решивших почтить людей, переживших Холокост. «Там я познакомилась с прекрасными людьми», — свидетельствует Сара. «Какие приветливые и добрые организаторы! По всему было видно, что мы для них действительно важны. В Израиле к пережившим Холокост относятся равнодушно. Мы принадлежим к поколению, о котором многим израильтянам хотелось бы забыть, а эти замечательные люди проявляли к нам любовь, служили нам, как та семья на корабле». В этот вечер Сара впервые услышала слова из Нового Завета, слова об Иисусе Христе. Ей это понравилось, но одновременно пожилая женщина, которой тогда уже было за 80, испугалась. «Мне всегда говорили, что если я полюблю Иисуса, то перестану быть еврейкой. Но как такое возможно? Ведь Иисус был евреем, и меня так влекло к нему». Этот вопрос она задала члену команды организаторов, Джоан. «Могу ли я оставаться еврейкой, отдав свою жизнь Христу?» Ответ был однозначным. «Конечно, можете. Следовать за Христом – это самое еврейское, что она могла сделать. Ведь это не изменит ее этнических корней, а лишь подарит ей взаимоотношения с живым Богом. И ей даже не нужно будет называться христианкой, но еврейкой, верующей в Иисуса Христа, подобно авторам Нового Завета. Ей нужно всего лишь верить в то, что Иисус Христос умер за нее на кресте. Ты готова исповедовать устами своими, что Иисус Христос есть Господь?» – спросила Джоан. Сара немедля ответила: «Я уже это сделала».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Верный служитель. Худой посол попадает в беду, а верный посланник – спасение. Книга притчи Соломоновых, 13 глава, 17 стих. Однажды поздно вечером к Мюллеру, основателю сиротских приютов в Бристоле, пришел человек. Войдя в помещение, посетитель сказал: «Извините, что я пришел не вовремя. Уже очень поздно, но я думаю, что мой приход не напрасен. Я принес средства для сирот». И передал Мюллера несколько золотых монет. Когда Мюллер спросил, как его фамилия, тот ответил: «Если бы это было важно для вас, я назвал бы свою фамилию, но запишите пока от посланного, так как Господь меня послал». Что этого человека послал Господь, этому верили все в приюте, так как его помощь пришла в самый нужный час. Дети в приюте поужинали, а на завтрак не было средств. Каждый христианин также послан Господом на служение, но исполняем ли мы то служение, которое Он нам поручил? Служение, которого требует Бог, не ограничивается культовым обрядом, оно распространяется на всю жизнь, выражаясь в послушании заповедям. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Жизнь следования за Христом и жизнь служения Богу нераздельны. Посвящение жизни Христу – это отдача всего себя Ему. Никто не получает награды, не пройдя поприще. Труды рождают славу, подвиги приносят венцы. Да будут доверие, покорность и преданность Христу беззаветными, пребывание наше в Нем постоянным, а Его пребывание в нас ежедневным. Сойдя с человеком, думай не о том, чем он может быть полезен тебе, а о том, чем ты можешь послужить ему. Любовь служит не себе, а окружающим ее людям. Служение любви – сущность христианской жизни – и сумма следования и служения Иисусу Христу. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Особое благословение. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. Книга пророка Исаии, 58 глава, 13 и 14 стихи. Жанна, ты говорила, что Бог дает необыкновенное благословение тем, кто достигнет вершины этой лестницы. Мне интересно, какое же это благословение? Старшая сестра задумалась. «Давай спросим еще у папы», — предложила она. «Он лучше нас знает Библию». Выслушав дочерей, папа мысленно поблагодарил Бога за их интерес к духовным вопросам и попросил мудрости для правильного ответа. Полистав свою Библию, папа начал говорить. «В самом начале, сразу после творения, особое благословение получил седьмой день недели. Бог отделил его для покоя и общения, благословил и освятил его. Затем особое благословение стали получать старшие сыновья в семье, первенцы. Благословение первенца очень хотел получить Иаков, хотя он не был старшим сыном. Он очень любил Бога и дорожил духовными ценностями. Бог видел это, и когда Иаков после многих лет борьбы наконец был готов с чистым сердцем принять особое благословение, Господь дал его ему вместе с новым именем Победитель. Теперь же все, кто любит Бога по-настоящему, могут тоже получить это особое благословение Иакова, стать победителями над грехом, быть священниками живого Бога и иметь полноценную радость в Господе. Им совсем не трудно это делать, ведь они любят своего Творца. А теперь вспомните о своей лестнице. Любовь – это ее вершина. Кто достигнет ее, тот и получит необыкновенное Божье благословение.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

работая для Бога. Подле них чинил Шалум и дочерь его. Книга Неемии, 3 глава, 12 стих. Кто найдет добродетельную жену, женщину, сильную разумом, духом, телом? Об этом спрашивается в книге Притчи, Притча 31 глава, 10 стих. Итак, возрадуйтесь, дорогая читательница, вывести знамя, возвещающее радостную весть. Добродетельные жены найдены. Говорите об этом так, чтобы все слышали. Где же были найдены такие женщины? Они были найдены стоящими у разрушенной стены в Древнем Иерусалиме. Что же они делали? Они работали. Они ремонтировали. Работали под началом Неемии, помогали мужчинам Израиля восстанавливать стену вокруг Иерусалима. Через 70 лет после того, как прекрасный город был разрушен и Божий народ был уведен в рабство, в Вавилон, евреи возвратились на свою родину и восстановили Иерусалимский храм. После этого Неемия собрал людей для восстановления защитных стен вокруг города Божьего, и эти женщины помогали им. Эти чудесные женщины, дочери Шалума, женщины, любившие Бога, сегодня научат нас многому. Первое. Эти дочери у стены подают нам пример. Всегда ревностные ко всему, что касалось веры, эти женщины добровольно работали во славу Божью. Да, как дочери Божьи, мы заботимся о доме, о семье, о муже и детях, но нас должны заботить и более важные вопросы веры. Беспокоят ли вас вопросы веры в Господа настолько, чтобы решительно работать для осуществления Его замыслов, Его истины, Его ценностей и Его власти здесь, на земле? Второе. Эти женщины, любившие Бога, служат нам напоминанием. Бог замечает наши добрые дела, и тут, в третьей главе книги Неемии, имена, подробности, достижения отдельных людей записаны для вечности. Этот список как бы намекает нам, а вы делаете свою долю работы тщательно, от всего сердца, для Царства Божьего. Эти дочери Шалума заставляют нас задуматься. Встретившись с противодействием, насмешками, опасностью и трудностями, они устремились к Господу и выступили против них со своей нравственной добродетелью, сильным духом и телесными силами. Являетесь ли вы такой стойкой женщиной, устремляющей с веры к Господу за Его милостью, решительно действующей, двигающей все вперед и вперед в своей работе для Него? Попросим же сегодня в молитве: «Господи, пусть мое сердце будет предано Тебе и делам Твоим. Да не будет никакое дело, совершающее ради Царства Твоего, слишком трудным для меня, а мои усилия незначительными».

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», полна благословения именно для вас. Сегодня мы посвящаем нашу передачу для стариц и вдов. Слушайте и назидайтесь.

истинная вдовица и одинокая, надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. Первое послание к Тимофею, 5 глава, 5 стих. По мнению древнегреческого поэта Эврипида, самый мучительный грех – это неисполнение своего долга перед родителями. И Божий суд за этот грех самый суровый. Мы уже упоминали несколько раз, что и в Ветхом, и в Новом Завете Бог требует «почитай отца твоего и мать». На самом деле почитание наших родителей, забота о них – это необходимая составляющая нашего христианского долга. Давайте никогда не забывать Божье наставление для нас – воздавать должное родителям, бабушкам и дедушкам. 1 Тимофея 5:4. Но как быть с замечательными вдовами, не имеющими детей, которые могли бы исполнить это наставление и позаботиться о своих матерях? Бог возлагает всю ответственность за этих вдов на церковь. Если, конечно, эти вдовы отвечают определенным требованиям. Два из этих требований мы сейчас рассмотрим. Запомните то, о чем сейчас пойдет речь, потому что это неотъемлемые черты благочестивой старости. Женщина веры. Как поступает женщина, любящая Бога, когда чувствует себя заброшенной и совершенно одинокой? Она полагается на Бога. Если точнее, она направляет свою надежду на Бога. Она уверенно возлагает свои надежды на Него. Она постоянно надеется на Господа, поэтому надежда становится ее постоянным образом мыслей. Она ко всему относится с надеждой. Ее доверие всемогущему Богу неизменно и непоколебимо. Одинока ли эта вдова? Нисколько. У нее есть Господь. Второе. Женщина молитвы. Как поступает женщина, любящая Бога, когда некому позаботиться о ее повседневных нуждах? Ее взгляд устремлен на Господа, и она верно доверяет Ему все свои нужды, тому, кто обещал, что она никогда ни в чем не будет нуждаться. Псалом 22:1. Она обращает к Богу моления и молитвы о своих личных нуждах. Подобно пожилой праведнице Анне, она женщина верной молитвы, продолжающая молиться и днем, и ночью. Как же разнообразны благословения жизни в вере. Испытайте их сейчас. Пусть через годы о вас скажут: она женщина веры, которая по-настоящему любит Бога и во всем Ему доверяет.

жизнь добрых дел. Вдовиц почитай. Вдовица должна быть известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всему доброму делу. Первое послание к Тимофею, 5 глава, 3, 9 и 10 стихи. Как сомневающейся женщине понять, насколько значима ее жизнь? Женщина, любящая Бога и стремящаяся выполнять Его волю, ищет ответ на этот важный вопрос в Его слове. В сегодняшнем отрывке Бог дает список, благодаря которому мы можем проверить, насколько мы благочестивы и насколько наша жизнь наполнена добрыми делами. Эти требования в ранней церкви использовались, чтобы определять вдов, которых нужно было обеспечивать материально. Но они представляют собой и требования Господа к тем, кто стремится сделать свою жизнь полезной и прекрасной. Подумайте сейчас, сравните свою жизнь с Божьими требованиями. Поведение в целом. О женщине, любящей Бога, говорят хорошо, а ее поведение дома или где-либо еще не слышно и не говорится ничего плохого. Она заработала славу женщины, совершающей всевозможные добрые дела, включая следующие. Воспитанные дети. Порядок, в котором перечислены добрые дела этой благочестивой женщины, имеет свое значение. Забота о детях – первое в этом списке. Если вы сомневаетесь, насколько важна забота о детях в глазах Божьих, вспомните этот стих. Далее, гостеприимность к посторонним. Следующее в списке – использование своего дома, своего домашнего очага, чтобы принимать путешествующих христиан и оказывать гостеприимность братьям по вере. Помощь бедствующим. Женщина, любящая Бога, направляет свои силы на помощь страдающим. Ее смиренное служение – это служение делами, воздающими славу Богу. Умывание ног святым. Любовь к Богу отражается в основном в сострадании и благосклонности. Если точнее, то, наверное, посещение нуждающихся и больных. Даже так, говоря и буквально, и образно, стремление к служению, проявляющимся в умывании ног. Преданность каждому доброму делу. Женщина, любящая Бога, усердно следует по жизни, совершая добрые дела. А теперь попросите у Господа о Его величайшей милости, чтобы и вам стать подобной таким великим женщинам, любившим Бога и желавшим служить Ему и Его народу. Жемчужины красоты и достоинства, чтобы старицы также вразумляли молодых. Послание к Титу, 2 глава, 3 и 4 стихи. Печалитесь ли вы, когда чувствуете, что стареете? Задумываетесь ли, чем вы будете заниматься на закате жизни? Хоть в современном обществе часто не уважают старших, сегодняшний отрывок из Писания ясно показывает почитание церковью пожилых женщин. Показывает, какую важную ответственность несла за них церковь. По сути, старые праведницы играют в церкви чрезвычайно важную роль, отвечая на Божий призыв наставлять и вразумлять, воспитывать и ободрять молодых женщин в теле Христа. Да, старые женщины, в которые годы жизни воспитали спокойствие, сострадание, терпение, знание жизни, благочестивые познания, играют ключевую роль в жизни церкви в своей общине. Мы будем говорить о стихах из послания к Титу и восхищаться красотой и достоинством, которыми одарил нас Бог. Мы увидим, что Его Святое Слово сообщает нам о наших священных обязанностях. И если у нас получится, яснее представим все, что Бог задумал о нашей жизни. Но теперь найдите несколько минут, чтобы помолиться. Отложите на время все свои дела, уединитесь с Библией и еще раз
Просмотрите обращенные к нам Божьи слова о мудрости в послании к Титу. Прочитав эти стихи, вспомните, что всему свое время и время всякой вещи под небом. Екклесиаста 3.1. И задумайтесь о двух временах в вашей жизни. Жизни женщины, любящей Бога. Время – молодая женщина. Бог задал вам посвятить себя любви к мужу и детям. Если у вас нет мужа и детей, Бог в любом случае желает, чтобы вы обучались домашнему хозяйству, достигали благочестивых черт благоразумия, чистоты, доброты, чтобы сердце ваше было предано служению. Времена пожилая женщина. Бог задал вам поделиться тем, что вы знаете, с молодыми женщинами, любящими Бога. За годы вы приобрели некоторые драгоценные знания, если хотите, жемчужины, которые вы можете передать тем, кого учите. Проявляя благоговейный дух, следя за тем, что говорите, тщательно сохраняя благочестие в своей жизни, передавая то, что знаете, вы делаете бесценный дар своей бесценной жемчужины красоты и достоинства Богу, Его церкви и женщинам, которые Его любят. Жемчужина благочестия. Чтобы старицы также одевались прилично святым. Послание к Титу, 2 глава, 3 стих. Библия часто рассказывает о благочестивых чертах характера, как о жемчужинах и драгоценных камнях. Поэтому давайте представим благочестивые черты, описанные в послании к Титу, как захватывающую дух связку обработанных жемчужин. Кто не восхищается прекрасным жемчужным ожерельем? Мягкое сияние жемчужин придает любой женщине изящество и очарование. Поэтому каждый день, возрастая в понимании Божьей красоты, мы будем нанизывать все новые жемчужины на изысканное ожерелье добродетелей, прославляющих Бога. Нас не должно удивлять, что Бог начинает это дивное ожерелье добродетелей с жемчужины благочестия. Чтобы старицы одевались прилично святым. Какая ослепительная жемчужина! Давайте подумаем о двух сторонах благочестивого поведения, которые связаны со следующими понятиями. Священное. Одно из значений этого слова – духовно и нравственно совершенное, относящееся к божеству, к истинам веры. Мы, любящие Бога, тоже священны. Мы – народ, живущий перед лицом Всесвятого Бога, исполняющий те священные обязанности, которым нас призывает Его Святое Слово. Более того, мы – царственное священство, призванное жить в святости. 1 Петра 2:9. Любое наше слово, любой наш поступок должен свидетельствовать о нашем священном служении Богу Всевышнему. Освященное. Это слово означает «посвященное Богу», «благословенное Господом». Мы, принадлежащие Господу, посвящены Ему, чтобы исполнять Его волю и Его благие замыслы. К Ефесянам 1:9 и 11. Бог призывает нас к такой жизни, которая была бы отражением Его ценностей. А поскольку Бог наш свят, свят, свят, Исаия 6:3, мы, Его народ, должны своим поведением чтить и славить Его. Такое поведение будет раскрывать в нас красоту Иисуса и даже побуждать других людей к такой же жизни, к жизни в радостном благочестии и поколении. Дорогая моя, загляните в зеркало Слова Божьего. Отражает ли ваша жизнь сердечное преклонение перед Богом и душевное согласие с Господом? Что прежде всего замечают в вас другие люди? А ведь они должны видеть прежде всего бесценную жемчужину радостного благочестия. Помните ли вы о близости Божией всегда,
что бы вы ни делали, и делаете ли вы все, как для Него. Пусть будут все ваши слова и поступки прекрасны, как жемчужины благочестия.

жемчужина безмолвия, чтобы старицы также не были клеветницы. Послание к Титу, 2 глава, 3 стих. Ни одна жемчужина не сияет так сильно, как жемчужина безмолвия. Это не значит, что мы не можем произносить слов ободрения и наставления, но добродетель безмолвия означает, что то, что мы произносим, должно быть на самом деле ободряющим и наставляющим. Апостол Павел наставляет молодого пастыря Тимофея в церковном служении, мудро говоря о том, что наставлять и воспитывать молодых женщин в приходе должны благочестивые пожилые. Но Павел предостерегает, что такие пожилые женщины не должны быть клеветницами. Хотя пожилой возраст очень часто может приносить людям нетерпимость, склонность к осуждению и тоске, пожилые праведницы во Христе должны, как пишет Ди Хайберт, пользоваться своим голосом для лучших дел, чем это. Давайте послушаем, что думает доктор Джин Гетц о том, как мы говорим. То, как мы используем свой язык, служит точным мерилом нашей христианской зрелости. Отражается во всем, что мы делаем, влияет на все, что мы делаем, и на всех, с кем вступаем в общение. Чтобы следить за своей речью, доктор Гетц советует нам задавать себе такие вопросы перед тем, как рассказывать что-либо другому человеку. Правдивы ли эти сведения? Полезны ли они этому человеку или этим людям? Принесут ли они согласие и мир телу Христову? Поделиться этими сведениями самое ли милосердное, что можно сейчас сделать? Принесут ли эти сведения добрые плоды? Отражается ли в них мое смирение? Действительно ли я искренна и самоотвержена в желании рассказать об этом? Не превзята ли я? Справедлива ли я? Знаю ли я, как все было на самом деле? Внимательна ли я по-настоящему к человеку, которому собираюсь это рассказать? И если об этом заходит речь, то чем меньше мы говорим, тем лучше. При многословии не миновать греха, а сдерживающие уста свои разумен. Притчи 10:19. Поэтому молитесь перед тем, как говорить. Жемчужина дисциплины, чтобы старицы также не порабощались пьянству. Послание к Титу, 2 глава, 2 и 3 стихи. Ни одно состязание, будь то стометровка, бег на лыжах или на коньках, нельзя выиграть, не сосредоточив все внимание на финишной черте. Христианская жизнь – такое же состязание. Только эта дистанция длиной в целую жизнь. Писание призывает нас проходить эту дистанцию и говорит, как пройти ее правильно. Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Евреям 12:1. Мы с вами говорим о тех требованиях, которые предъявляются во второй главе послания к Титу к женщинам, достойным наставлять и направлять младших сестер в церковной общине. Сегодня Бог указывает нам на трезвость, то есть жизнь в умеренности и дисциплине. Женщины не должны предаваться излишествам и всевозможным страстям, а должны строго следить за своими желаниями и привычками. Никакие излишества, бремя и препятствия не должны пятнать их доброе имя и мешать их служению. Эти женщины желают свергнуть всякое бремя и запинающий грех. Они всей душой преданы Богу, и взгляд их всегда обращен к Христу. Каждый их шаг по жизненному пути устремлен к Нему. Как научиться обходиться без излишеств? Пусть в этом вам помогут следующие библейские подсказки, и если вы этому научитесь, то добавите к своему ожерелью благочестивых качеств еще одну бесценную жемчужину дисциплины. Излишество. Не мешает ли мне это занятие
или это привычка? Евреям 12.1. Целесообразность. Полезно ли это для меня? Выгодно ли это для меня? Благотворно ли это для меня? 1 Коринфянам 6.12. Подражание. Поступил бы так Христос при таких же обстоятельствах? 1 Иоанна 2.6. Проповедь Евангелия. Поможет ли это распространению Евангелия среди неверующих? Усилит ли мое свидетельство? Послужит ли крепкой основой для моей проповеди? Наставление. Укрепит ли это меня во Христе? 1 Коринфянам 10.23. Прославление. Прославит ли это Бога? 1 Коринфянам 10.31. И последнее. Пример. Станет ли это занятие подобающим примером, праведным путем, по которому смогут последовать мои христианские сестры? Повредит ли это моей слабой сестре во Христе или укрепит ее? 1 Коринфянам 8.13. Несомненно, жемчужина дисциплины воистину драгоценна. Сосредотачивайтесь на ней, желайте ее, достигайте ее, показывайте и направляйте к ней ближних. О, как же эта жемчужина украшает любую женщину, любящую Бога! Жемчужины мудрости. Чтобы старицы также учили добру. Послание к Титу, 2 глава, 3 стих. Мы прочитаем еще немного о верных старицах, которые должны обучать своих молодых сестер следованию Божьим заповедям. Известные за свою преданность Господу, а не за сплетни и потворство собственным слабостям. Эти женщины должны помогать младшим женщинам как по возрасту, так и по вере в церкви. Независимо от того, можем ли мы себя отнести к старицам по возрасту, мы можем быть уверены в том, что учить добру, делиться жемчужинами мудрости – это благочестивая цель, которая достигается двумя способами. Во-первых, мы учим тем, как поступаем. Живя в соответствии со своими приоритетами, живя благочестиво, вы учите ближних, не говоря ни слова. Действительно, лучший способ наставления на пути Божьи – это подавать день за днем пример в повседневной жизни. Мы все нуждаемся в образе для подражания в жизни веры. И все мы знаем, что одна картинка может стоить тысячи слов. Поэтому по Божьей милости, по Его силе, вы можете учить ближних добру, поступая по собственной доброте. Во-вторых, мы учим тем, что говорим. Формальное наставление всегда было средством для обучения, сопровождающим прямой пример, и Бог дал вам длинный перечень тем, на которые можно беседовать. Вот три темы для начинающих. Знаете ли вы Христа? Так же, как все дороги ведут в Рим, все ваше учение должно приводить ко Христу. Рассказывайте людям, как стать христианкой, как наслаждаться уверенностью в спасении, безопасностью и своим положением во Христе, как возрастать в уподоблении Христу. Другое начало для темы разговора. Были ли вы замужем? Есть ли у вас дети? О, как молодым сестрам необходимо слушать, что вы знаете. Обдумайте все, что вы узнали, как жена и мать, а затем передайте эти жемчужины мудрости другим. Третья тема для начинания разговора. Научились ли вы управлять своим домом? Опять же, постарайтесь помочь своим опытом тем, кто все еще не справляется с домашним хозяйством. Подбодрите их, подскажите им, как лучше обустроить их дом, обучите их самому главному. Делитесь тем, что имеете, возлюбленная сестра. Делитесь опытом, знаниями, мудростью, которой вас наделил Бог. Показывайте, как вы служите и что вы знаете о служении Господу и женщинам, любящим Его.

Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 00-49-5-231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвелле. С вами была Элизабет Завадский. До новой встречи в эфире.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы –

0: Предлагаем вам послушать проповедь Михаила Голубина.
1: Приветствую сердечно всех, кто желает вникать в себя и в учение. Мы будем говорить о комплексе превосходства. На мой взгляд, комплекс превосходства – это очень распространенная проблема в церкви. И, кстати, из-за этой скверны уходят из церкви не меньше, чем из-за комплекса неполноценности. Либо же в церкви может стоять очень тяжелая напряженная атмосфера. Впрочем, давайте по порядку. Что же такое комплекс превосходства? Хотя, по мнению Альфреда Адлера, который впервые ввел эти понятия, комплекс превосходства является всего лишь скрытой формой комплекса неполноценности, тем не менее, нас будет интересовать именно завышенная самооценка. Нам важно даже не столько в терминах разобраться, сколько в таинственных внутренних процессах человеческой души. Я сейчас процитирую развернутое описание недуга, о котором пойдет речь. Убежденность в собственной уникальности, особом положении и превосходстве над остальными людьми. Это завышенное мнение о своих способностях и достижениях и о том, что окружающие им завидуют. Это поглощенность фантазиями о своих успехах. Это ожидание к себе безусловно хорошего отношения. Это постоянный поиск восхищения окружающих для подтверждения своей уникальности и значимости. Это вера в свою свободу от любых правил. То есть таковые думают, что им больше позволено исключений из правил. Откроем наши Библии, Евангелие от Луки, 18 глава. Я сейчас коротко процитирую из 11 текста. Это молитва, одна из самых известных молитв, молитва фарисея. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Надо сказать, культурно-исторический фон фарисейской касты того времени, как я понял, рассмотрев этот вопрос, свидетельствует, что эта молитва не была лицемерно показной. Он действительно так считал. И это мнение он говорил не перед людьми, а Богу. Он даже благодарил Всевышнего за свою уникальность, считая, что это Бог помог ему достичь такой духовной высоты. Фарисеи действительно считали себя элитной группой духовных людей, и при этом они понимали так, что это, безусловно, Бог помог им выйти на этот уровень духовности. Здесь мы встречаем типичный комплекс превосходства. Это вполне искренняя вера в свое превосходство. Это убеждение проникло даже в молитву и сделало ее неприятной для Бога. Итак, комплекс превосходства – это вера в свою уникальность, оригинальность, особую значимость, непохожесть на других, мол, таких, как они, на самом деле на планете мало. А комплекс превосходства – это противоположная крайность комплексу неполноценности. Только в одном случае заниженная самооценка, в другом – завышенная. Но корни этих крайностей уходят в один и тот же порог самолюбия. А комплекс превосходства – это как вторая сторона одной и той же медали, которая называется по-библейски самолюбие. Кстати, признаком последнего времени является характеристика качеств людей. И длинный список этих качеств открывает именно самолюбие. Оно как бы режет черную ленточку открытия людей последнего времени. Написано: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы» и так далее. Если самолюбие является источником комплексов и неполноценности, и превосходства, значит, люди последнего времени будут особенно порабощены этими комплексами. А значит, актуальность этой темы не исчерпывается, а наоборот, только набирает темпы. Ранее я высказал свое мнение о формуле комплекса неполноценности – самолюбие плюс страх. Человек любит себя и боится, что его не будут любить, потому что он неполноценный. Комплекс превосходства, на мой взгляд, это сумма таких пороков, как самолюбие плюс тщеславие. Человек любит себя и нежится в лучах славы, в собственном воображении. При обоих комплексах люди страдают. При комплексе неполноценности человек страдает, что он хуже кого-то. А при комплексе превосходства человек страдает, что кто-то лучше его. Я хочу здесь сделать важное заявление, что на практике от комплекса превосходства люди страдают не меньше, чем от комплекса неполноценности, а то и даже больше. Знаете почему? Потому что у обладателя чувства превосходства его завышенная самооценка не совпадает с оценкой окружающих. Больной комплексом превосходства один видит свою неповторимость и незаменимость, другие этого не видят. Его мнение о своих достоинствах в большом контрасте с мнением окружающих, и это вызывает страдания, протест, озлобление и ожесточение. Незнакомы случаи, когда у верующего человека, причем не последнего в церкви, реально портилось настроение, когда в его присутствии кого-то похвалят. Он переносил это болезненно. Даже если ты похвалишь того, кто не составит конкуренции. Например, давно покойного и почтенного Спержина. В общем-то, процитировать Спержина – это чуть ли не признак воспитанности в наших кругах. Однако тот человек даже этого не мог вынести. И когда хвалили Спержина, то он находил в нем какие-нибудь изъяны. И если бы люди после смерти икали, то у Спержина случился бы целый приступ икоты в загробной жизни. Кстати, тот брат не обладал никакой незаурядностью, ему приходилось хвалить себя, компенсируя невнимательность окружающих. А для того, чтобы стать жертвой комплекса превосходства, не обязательно иметь особые достоинства. Скажу важную вещь. Как знаменитые, богатые, красивые могут испытывать комплекс неполноценности, так и обыденные, серые, посредственные люди могут заболеть комплексом превосходства. Почему? Комплексы больше зависят не от наших личных данных и обстоятельств, а от наших представлений о себе. Если знаменитый человек начнет себя сравнивать с более знаменитыми людьми, он может на их фоне чувствовать свою ущербность и неполноценность. И наоборот, если серенький человечек начнет себя постоянно сопоставлять с темненькими человечками, он начнет верить в свое светлейшее сиятельство. И вот эта глупость доводит до таких хронических скверн духа, как самолюбивые комплексы. Во втором послании к Коринфянам, 10 главе, 12 текстом, содержится по этому поводу библейский рецепт. Читаю. «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно». Неразумные сравнения и сопоставления в данном случае – привели к завышенной самооценке и к соперничеству. И с кем же? С избранником Божиим, апостолом Павлом. У этих учителей была своя система оценок. И по их шкале Павел выглядел бледно. Кстати, есть несколько позиций, по которым они возвышали себя над Павлом путем унижения Павла. В том числе, предположительно, за его внешний вид. Кто-то стал в Коринфе выставлять свой авторитет, бросая тень на авторитет Павла. В своих глупых соревновательных оценках они просто сами не заметили, как пошли против самого Бога. Когда верующие в церкви занимаются сравнениями себя с кем-то, это приводит к комплексам. Сам же Павел смотрит на эти вещи как на какое-то неразумие. Некоторые комментаторы усматривают в словах Павла даже иронию, чтобы подчеркнуть, как глупо выглядят эти учителя с большим самомнением. Ну, примерно так, мол, ваше превосходительство, мы, апостолы, даже не смеем себя сравнивать с вами такими величинами. Кстати, под лжеучителями лично я понимаю не только еретиков, несущих ложное учение, но и тех, которые могут даже не говорить ересей, но своими учительствами самозваным образом выставляют себя в церкви некими авторитетами, которых Бог не ставил в церкви учителями. И в этом случае они тоже лжеучители. Истоки возникновения комплекса превосходства. Так же, как его кровный брат, комплекс неполноценности, комплекс превосходства чаще всего развивается с детства. Если с детства пичкать ребенка похвалами и дифирамбами, то у него складывается о себе завышенное представление. Жизнь не прощает таких грубых ошибок родителей. Такой человек подвержен не меньшим депрессиям, чем при комплексе неполноценности. Почему? Потому что о своем превосходстве знает только он с подачи домашнего окружения. Другие так не считают. И когда жертва комплекса сталкивается с тем, что ее не оценили в обществе по достоинству, она начинает нервничать, капризничать, впадать в истерику и кто-то даже в депрессию. Я неоднократно читал о случаях суицида вундеркиндов. Казалось бы, что ребятам не хватает в жизни? Они и так не обижены судьбой. С ранних лет они привыкли к мысли, что являются центром Вселенной. И вдруг они начинают замечать, что многие этот центр Вселенной просто игнорируют. Да и с таким пороком они становятся неприятными для общества элементами. Кроме того, часто способности у кого-то из вундеркиндов постепенно выравнивались, и они со временем становились похожими на остальных и менее заметными, чем в детстве. А они не привыкли к такому, они привыкли быть особенными. После самоубийства одного вундеркинда нашли записку, где было написано по-латыни «Я – Бог». Причем мать этого самоубийцы в развитии комплекса превосходства играла не последнюю роль, может быть, даже решающую. Оставим вундеркиндов, это особая категория, просто на крайностях легче показать незаметные процессы у обычных людей. А вот теперь обычные люди. Одна верующая девушка привыкла к маминым почестям с детства. Ей к тому же отдавалось предпочтение как самой младшей, долгожданной и потому особо любимой. Она выросла неплохим человеком. В ней было действительно много хороших задатков. Когда она училась в институте, то однажды произошло следующее. Один преподаватель, видимо, был не в настроении и некорректно, с эмоциями забраковал ее реферат. Когда мать девушки приехала на разбирательство, то оказалось, что реферат, в общем-то, был написан неплохо. Но трагедия заключалась в том, что девушка не выдержала этого психологически. И после этого к ней прицепилась хроническая болезнь редкого вида. Комплекс превосходства послужил коренной причиной расстройства ее здоровья. Полагаю, что ее родители так и не поняли истинной причины возникшей проблемы, в которой виноваты были своим воспитанием. А для человека, имеющего комплекс превосходства, такие ситуации доводят до внутренних стрессов, которые провоцируют множество болезней. Такие люди просто не готовы к жизни. Когда человек привыкает к своей уникальности и непохожести, ему трудно перенести даже мелкие обиды или заднюю лавочку. Любые неудачи болезненно бьют по самолюбию, и дело может даже закончиться трагически. Ну, хотя бы вспомнить того же Ахитофела. Он привык, что его советы и речи воспринимались на высоком, безоговорочном уровне. Казалось бы, ну что ты полез в петлю, когда один раз чужой совет оценили выше твоего? Это почерк больного человека, находящегося в плену комплекса превосходства. Может, кто-то скажет, ну просто Ахитофел предвидел поражение Авесолома, и поэтому у него не было других вариантов. Но если бы так, то Ахитофел мог бы покончить с собой в последний момент, когда битва будет проиграна. Обычно более слабая сторона в сражении до последнего надеется на благополучный исход. Военные суициды происходят тогда, когда нет уже никаких шансов, а он сделал это сразу после отвержения его совета. Вот такое поведение может быть продиктовано уязвленным самолюбием. Вот до чего доводит человека привычка быть на высоте самомнения. Психическая опасность комплекса превосходства. У этого комплекса нет остановки. Если этот процесс не подавлять, то он может даже довести человека до крайних форм, ведущих к расстройству личности. Я говорю о так называемом нарциссизме, термин, который используется в психиатрии. Он взят из одной известной легенды, где прекрасный молодой человек по имени Нарцисс отверг любовь одной нимфы и за это был наказан специфической карой. Ему пришлось влюбиться в собственное отражение в озере, и настолько сильно, что он умер от этой любви к своему отражению. И сегодня таких самовлюбленных людей называют нарциссами. И даже применяется такое понятие, как нарциссическое расстройство личности. Поэтому комплекс превосходства мы должны воспринимать не просто как некрасивую черту характера, а как страшную болезнь, которая ведет к деградации. Не только древнегреческая мифология, но и наш русский народный фольклор раскрывает эту сторону порока общества. Взять, например, пушкинскую сказку о мертвой царевне и о семи богатырях. Очень ярко высвечивается эта сторона сердца, порабощенного комплексом превосходства. Помните знаменитые слова мачехи? «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Яль на свете всех милее, всех румяней и белее». Казалось бы, ну что тебе, женщина, не имется? Ты и так стала царицей. Тебя с улицы во дворец взяли и еще корону одели. Твоя падчерица, дочь царя, не составит тебе семейной конкуренции. Зачем ты ей козни чинишь и на смерть обрекаешь? В итоге та тетя так и умерла от непобежденного чувства своей исключительности. Тут ее тоска взяла, и царица умерла. Так просто и так наглядно на детском языке Пушкин проиллюстрировал этот внутренний порог тех, кто болеет комплексом превосходства. Вот нам пример нарциссизма из русского творчества. К общему стыду, сказка остается сказкой, а тайные разговоры с зеркальцем в человечестве продолжаются. И если такие разговорчики проникают на территорию церкви, ждите в церкви серьезных проблем. Такие библейские глаголы, как «убивать», «угрызать», «съедать», «истреблять», к великому стыду относятся не к дикарям и варварам, а к церкви. Комплекс превосходства очень сильно влияет на поведение человека. Даже больше, чем мы предполагаем. Обнародованы страшные выводы. Некоторые убийства, при изучении их глубинных причин, корнями уходят в комплекс превосходства. Убийца подсознательно хотел как бы самоутвердиться, быть непохожим на всех, доказать, что он может вершить чужие судьбы и сделать то, что другие не могут. Либо простое животное желание убирать конкурентов. Каин восстал на жизнь брата. Видите ли, он огорчился, что брата оценили, а его, старшего, небеса проигнорировали. Внутренний бунт несогласия вылился в братоубийство. Первая пролитая кровь на земле, на почве переживаний, что кто-то лучше. Это настолько низко. Как низко выглядели даже ученики, когда Христос внутренне готовился к великим страданиям, а они, ближайшие друзья, делят места в Царстве Божьем. Это четко показано в Евангелиях Матфея и Марка. Христос конкретно делится откровением о своих предстоящих пытках, поругании, избиении, распятии, смерти. И на этом фоне сыновья Зеведеевы во главе с мамой переживают за первые места, а другие оказались не лучшие. Они вознегодовали на этих двух, ишь какие шустрые нашлись. Тоже запереживали за эти места. И как будто никто не слышит слов страдающего сердца учителя. Вот до такой глухоты и черствости доводит желание превосходства. Напрашивается вывод, когда мы переживаем за свои места и значимость своих персон, мы становимся далекими от понимания Христа. Теперь такой вопрос. На какой почве человек взращивает комплекс превосходства? Нет смысла даже перечислять. Поводом может быть все, что угодно. Существует даже много дешевых способов приподнять планку своей значимости. Человек может и не иметь реального превосходства, но комплекс заставляет свою жертву искать это превосходство во всем, в чем угодно. Ну, например, фамильный комплекс превосходства. Есть такое зло под солнцем, когда родственники уважаемого человека испытывают ощущение своего превосходства. Если член церкви носит известную фамилию, это нисколько не дает ему никаких дополнительных прав. Наоборот, это его обязывает больше следить за собой, чтобы не позорить фамилию, которую носил его почтенный дедушка или отец. Но сама по себе фамилия не делает человека превосходнее и значимее. Если человек рассчитывает, что за счет одного родства он уже имеет уважение, то это является попыткой, ну, говоря библейским языком, похвалиться в чужой плоти. Нередко так и говорят: «А, это мой родственник», претендуя на маленький кусочек величины уважаемого человека. У меня по этому поводу есть пример из Ветхого Завета. Его зовут Ариох. Вавилонский царь Навуходоносор издал грозный приказ об истреблении всех вавилонских мудрецов и тайновецов за их неспособность истолковать его вещи сон. Огромный штат халдейских чиновников трепетал в ожидании исполнения приговора грозным Ариохом, начальником телохранителей. Даниил тем временем запросил у самодержца небольшое время для истолкования сна. Мудрецы-смертники, находясь в глубоком напряженном ожидании, оказались в зависимости от веры Даниила. О чем-то, наверное, переживал и царь. Получится ли у молодого иудея сделать то, чего не могут мудрейшие в его царстве? Навуходоносор, в общем-то, нуждался не в крови, он жаждал узнать значение сна. В ночном соприкосновении Бог открывает Даниилу пережитое царем. Даниил, прославив Бога, идет к Ореоху и докладывает об успехе. Но посмотрим на форму доклада Ореоха, который немедленно ведет его к царю и говорит: «Я нашел человека, который может открыть царю значение сна». Вот он, настоящий герой дня, Ореох. Его речь начинается с «я». Если бы не Ореох, заслуга Ореоха лишь в том, что он уважительно относился к Даниилу и не поразил его мечом сразу после приказа царя, а вступил в диалог и даже рассказал подробно о дворцовых происшествиях. Конечно, Ореох заслуживает своей доли одобрения, но в его речи перед царем слышится нота самопохвалы. В докладе Ореоха сначала он упоминает себя, потом удивительного человека, а потом уже и царя. Люди запросто испытывают ощущение превосходства через причастность к другим людям. На детях показать это легче всего. В нашей церкви помню такой вечер, когда дети и подростки особенно усердно трудились на молитвенном доме. Я радовался, что взрослые и дети работают вместе. Но в этот же вечер меня посетила одна тревога. Я улавливал неоднократно командный голос своего 8-летнего сына. Мне очень не понравились его интонации. Когда мы пришли домой, я зашел с ним в комнату и спросил: «Скажи мне честно, у тебя есть хоть немного такое чувство, что ты главнее других мальчиков, потому что твой папа главнее других братьев в церкви?» Он ответил отрицательно. В ходе более глубокого расследования он все-таки признал, что это чувство у него есть. Я просил его, чтобы он избавился от этого злого корня, и мы с ним об этом молились. Проблема комплекса непревосходства – это проблема неустроенного сердца. Оба комплекса сопровождаются бесконечными доказательствами наигранным образом. Человек не может быть, каким ему хочется, поэтому приходится казаться и выдавать себя за кого-то, да еще и самому верить в эту придуманную роль. Он преподносит себя не таким, какой он есть. Такая жизнь превращается в лицедейство или лицемерие. Человек непрестанно играет какую-то роль и не может остановиться. В результате происходит конфликт внутреннего и внешнего мира. И он чувствует какое-то постоянное неустройство. Такой конфликт ведет не к развитию личности, а наоборот к ее расстройству. Библейским примером такого неустройства может послужить Симон Волх. Он жил в Самарии и изумлял местный народ своими способностями. При этом написано: «выдавая себя за кого-то великого». Он уже привык к своему авторитету и красивым отзывам о нем. «Се есть великая сила Божия». Иногда можно услышать подобные возвышенные отзывы о современных церковных деятелях. Но внутренний мир Симона был не таков. Не было у него с Богом никаких близких отношений. Для Симона произошло непредвиденное. В Самарию пришел настоящий представитель великой силы Божией, Филипп. И эта великая сила покорила и самого Симона, так что он уверовал в Христа. Но проблемы с неустройством в сердце Симона не решились. Он настолько приболел звездной болезнью, что даже после уверования не мог пережить разлуку с общественным признанием. Это глупое состояние толкнуло его на глупый шаг. Он предложил деньги Петру, чтобы получить подобную силу. Петр же, имея от Бога проницательность, сканирует его внутренний мир и выдает ему духовную кардиограмму сердца Симона. «Нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом». Более того, Петр выдает Симону, так сказать, анализ его желчного пузыря, который является накопителем желчи. При гиперморторной дискинезии желчного пузыря желчь может поступать в 12-перстную кишку в избыточном количестве и нарушать процесс пищеварения. У меня жена медик. «Ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». Несомненно, Петр имеет в виду не процесс пищеварения Симона, а его нарушенный внутренний мир. Мне понравилась мысль Мэтью Генри. Когда блудный сын обратился к отцу, то он просил принять его хотя бы на правах наемника, лишь бы быть в этом доме. Когда обратился Симон, то он сразу пожелал роли управителя в этом доме, претендуя на раздачу дара Святого Духа. На фоне темы о покаянии, как скромно о себе думал блудный сын и как завышенно думал о себе Симон Волх. И эта завышенная самооценка, с которой он уверовал в Христа, обесценила его обращение. Петр озвучил его состояние как близкое к погибели. Как страшно, когда комплекс превосходства над другими может даже обесценить наше покаяние, уводя снова в погибель. Итак, мы увидели Симона во всей красе. Вот два мира Симона, внешний и внутренний. Внешне он выдавал себя за кого-то великого и привык к уважаемости его вип-персоны, а внутренне был исполнен горькой желчи, что он не может так делать, как апостолы, что нашелся тот, кто сильнее его. Конфликт внешнего и внутреннего мира ведет к погибельным поступкам. Петр четко проговорил Симону: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Комплекс превосходства приводит вот к таким неустройствам вплоть до поступков, достойных погибели. К нам в церковь как-то пожаловал один человек с женой. Ну, ходят и хорошо. Я по возможности делал ему добрые дела. И однажды они вдруг перестали ходить. В одном из разговоров с его женой она проговорилась, сказав примерно следующее. «К нему везде относились с особым почтением, а у вас к нему относились как к обычному». Оказывается, человек верил в свою незаурядность, а мы этой незаурядности ни капли не заметили. И его утонченная душа как-то этого не выдержала. Я всегда думал, что в церковь идут нуждающиеся в прощении грешники, но никак не был готов встречать непризнанного праведника. Завышенное мнение о себе человека отвернуло его от церкви. Страшные вещи происходят вокруг. Из-за какой-то завышенной самооценки люди размениваются на вечность. В самой церкви подобные проблемы, как у Симона Волхва, не являются редкостью даже среди членов и тружеников. В одной общине жил успешный проповедник. Его любили слушать, его проповеди касались сердца и даже приводили людей к покаянию. Все шло, в общем-то, замечательно. Брат радовался своему служению, но случилось непредвиденное. В их церковь переехал проповедник, который проповедовал лучше его, и этого проповедника слушали с еще большим удовольствием. Такого поворота событий никак не ожидал местный брат. И это стало причиной его надлома и оскудения ревности в служении. Более того, он стал устраняться от кафедры. Это, конечно, грубый пример, как надламывается человек, привыкший к похвале и чести. Но таких процессов, которые протекают незаметным образом, никто не сможет сосчитать. А ведь многие становятся жертвами этих процессов. И никто не поймет, что с человеком творится. Тот, кто не раз чувствовал, что он лучше, способнее, святее, тому тяжелее переживать, когда с ним не посчитались, принизили, не заметили. В общем, в любом коллективе тяжело уживаются те, кто о себе большого мнения. А церковь не исключение, даже наоборот. Такие пороки еще ярче прослеживаются. И кто не захотел работать над своим комплексом превосходства, тот вообще может уйти в мир, даже имея стаж церковного членства. В одной церкви жила-была молодая сестра. Хорошая, воспитанная, умная, но вот беда. Окружающая молодежь в церкви не соответствовала ее запросам. У нее за всю христианскую жизнь было мало друзей. Она отзывалась о молодежи примерно так: «Какие здесь безграмотные люди». Она видела их какими-то невысокоинтеллектуальными, малообразованными. Да, это, конечно, не есть хорошо, но ее расстраивало это все, как будто это имело какое-то решающее значение для Бога. В итоге она нашла себе достойного за пределами церкви. Да, благодаря комплексу превосходства, подогретого в родительском доме, она всю жизнь держала марку человека голубых кровей и старалась следить за своим развитием, но это стоило ей спасения души. Сегодня это несчастный неверующий человек. Ставя себя выше других, верующий человек сам себя медленно отлучает от церкви. Друзья, это небезопасно – унижать братьев в своих глазах и почитать их ниже себя. Павел пишет филиппийцам: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Это библейски профилактический рецепт, как себя держать подальше от таких скверн духа, как комплекс превосходства. А на этой почве происходят одни из самых распространенных неустройств в жизни христианских общин. Желание быть выше, способнее, заметнее, больше признания и уважения к своей персоне. А это порождает атмосферу конкуренции и соперничества. В такой церкви нет простора Духу Святому. Происходит застой дела Божьего и разорение общины. Перед тем, как в заключение дать несколько рецептов лечения этого страшного недуга, хочу вспомнить одну загадочную библейскую историю. Она изложена в третьей книге Царств, 13 главе. В ней рассказывается о некоемом человеке Божьем, который был послан Богом в Вифиль сказать грозное слово против местного идольского жертвенника. Более того, после приговора, произнесенного человеком Божьим, случилось два явных чуда. Рука разгневанного царя одеревенела, и жертвенник распался на части. Царь в итоге должен был признать свое почтение к пророку и даже оказать ему гостеприимство. Но Божий человек был непреклонен и отказался от трапезы царя, сославшись на божественный запрет вкушать в этом городе пищу. Он отправился из этого города, и, казалось бы, эта история красиво закончилась. Но не тут-то было. На сцене этого рассказа появляется загадочный персонаж – вифильский старец. Он узнал от сыновей о последних городских сенсациях. Недолго думая, он отправляется вслед пророка, догоняет его и уговаривает его вернуться в город и зайти в гости. Он представился его коллегой по пророческому призванию и сослался на явление ангела, который якобы приказал вернуть человека Божьего. И Божий человек поверил. При этом недвусмысленно написано «он солгал ему». Все было бы понятно, если бы этот старец был представлен в истории как злой человек, но нет. Далее происходит ряд событий, которые свидетельствуют в пользу набожности этого человека. Он сам объявил пророку, мол, зря он его, старика, послушался. Он говорит теперь правду от имени Бога. Далее, когда в наказание пророк погиб от нападения льва, старец безбоязненно отправляется и на глазах у льва-убийцы подбирает тело пророка и идет его хоронить. И не где-то за городом, а в собственной фамильной гробнице, что подчеркивает желание старца быть вместе с человеком Божьим в загробном мире. Более того, он хоронит его с чувством. Он по-настоящему плачет. «Увы, брат мой!» Так, может, он все-таки положительный герой? Он просто все сделал, как ему Бог повелел? Нет. Ведь написано ясно, он солгал ему. Как объяснить это противоречивое поведение старца? Для меня это было долгой загадкой. В ранней юности я не мог понять этого деда. Толкование красноречиво пришло из практической жизни и личных наблюдений. Сколько сегодня подобного неадекватного поведения происходит во взаимоотношениях верующих людей? Есть одно ключевое слово, которое является действительно ключом к разгадке этого таинственного поведения. Это слово «конкуренция». Этот старец, очевидно, что не был лжепророком. Это был местный вифильский пророк. Хотя бы в пользу этого свидетельствуют слова. «Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему его. К нему было Божье слово». И он конкретно называется здесь пророком. Его состояние представляется мне следующим. Я местный проповедник. Да, я состарился, но ведь я еще что-то могу. Почему приезжий пришел и почему через него такие чудеса случились? А я на что? Я же верно служил. Почему не я? Ну, сейчас мы проверим его силу и верность. А дальше он испытывает человека Божьего на предмет послушания и становится для него сетью. Когда он подставил ему смертельную подножку, вот тогда и чувства братские вскипели. Вот тогда, увы, брат мой. Что ж ты плачешь, увы, когда сам соблазнил брата? Раньше нужно было за брата переживать. Друзья, сегодня подобного сплошь и рядом. Верующие люди способны друг другу делать подножки или подставлять под удар своими мнениями лишь только потому, что этого брата хвалят и любят больше нас. Не все с этим могут смириться и начинают незаметно подавлять авторитет друг друга. Сегодня этот старец, живший тысячелетия назад, как он мне понятен. Братья, если мы не осудим в себе этой страшной вещи, желание быть выше других, мы можем стать сетью для наших братьев и орудием для их поражения. Зачем падать самим и других за собой тянуть? В заключение, рецепты лечения комплекса превосходства. Первое. Римлянам 12:3 написано: «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно». Как только мы потеряем скромное представление о себе, мы будем попадать в разные неприятности. Христос учил этому, ходя по земле. Он говорил: «Когда будешь позван кем на брак, не садись на первое место». Почему? Потому что тебя подстерегает страшная неприятность. Придет человек более уважаемый, и тебя попросят уступить ему место. А почему ты занял первое место? Потому что есть проблемы с завышенной самооценкой. Тебе кажется, что это место для тебя, но окружающие так не думают. В такую позорную ситуацию попал когда-то самолюбивый Аман. Царь Артаксеркс спрашивает его: что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Аман подумал в сердце своем: кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? Это самомнение, порожденное привычкой быть выше всех, было началом его всенародного позора. Так что она ж голову закрыла от такого неожиданного унижения. Человек, который не готов думать скромно о себе, может сам себя лишить благодати. Военачальник Нейман знал себе цену, и он не был готов к такому небрежному, как ему показалось, приему со стороны Елисея. Он настолько разгневался на то, что его не почтили, и все пошло не так, как он представлял и оценивал себя, что чуть не лишился возможности чудесного исцеления. Его самооценка чуть было не обрекла его на неизлечимость от жуткой болезни. И все лишь потому, что отношение к нему пророка не совпало с его высокими представлениями о себе. А второе. Почаще спускаться с небес на землю. Хотя мы стремимся в небо, однако сегодня мы живем на земле. О проблемах звездной болезни знали еще в древности. Во время триумфального римского шествия шутникам допускалось отправлять насмешки в адрес триумфатора, чтобы спасти его от самообожествления и распираемого тщеславия. Порой одним из методов помощи жертве комплекса превосходства является спускание ее с небес на землю. Доведите до его сведения совет: не радуйся, что тебя несут на руках. Возможно, процессия направляется к кладбищу. Один брат делился своими житейскими и духовными проблемами с одним пресвитером. В частности, он рассказал, как его жена удручена их безобразным забором, как он ничего не успевает, в доме нет устройства. Когда дело коснулось исповедания его гордости, брат привел простой пример, как она везде его подстерегает. «Выйду, — говорит, — на улицу в новой шапке и начинаю внутренне любоваться собой. Что делать, как противостоять гордости?» Служитель дал ему ценный совет: когда к тебе подступит вновь любование собой, то ты сразу иди к своему забору. Третье. Старайтесь подальше держаться от глупых сравнений и сопоставлений. Как-то один проповедник ехал в поезде через гористую местность в Швейцарии. Смотря в окно, он обратил внимание на один белый домик. Он так выделялся среди общего пейзажа, что как-то по-особому запомнился. Через время проповедник возвращался тем же путем, но пейзажи за окном были уже другими. К этому времени выпал снег. Проезжая мимо того самого домика, он увидел, как он выделялся своей серостью среди всеобщей белизны. Он тогда подумал: как это похоже на ту истину. Мы выглядим по-разному в зависимости от того, с чем мы себя сравниваем. На фоне тех, кого считаем ниже себя, мы любуемся своей белизной. На фоне праведности Христа мы жалкие, убогие и серые. Если мы себе нравимся, значит, у нас проблемы со сравнениями. Мы не с теми себя сравниваем. И последнее. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Два взаимоисключающих явления. Если мы будем в служении Богу преследовать потаенную мысль, снискать похвалу от людей и высоту признания, мы логически просто не сможем других считать выше себя, это несовместимо. И наоборот, если мы будем в братьях видеть достоинства и ценить их, то это будет нас охранять от превозношения и чувства превосходства.
0: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте. Zegenswelle.de или

0: что там на небе все будет по-другому.
1: Ты что, о, друг мой, тосклив и мрачен, удел счастливый,

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Иоахаз и Елиаким. Благочестивый царь Иосия был смертельно ранен египетской стрелою на равнине Мегидонской во время приготовления к сражению с фараоном Нехао. Его привезли в Иерусалим, где он и умер, и его похоронили с великим плачем и надлежащими почестями. И взял народ земли Иоахаза, сына Иосиина, и воцарили его вместо отца его в Иерусалиме. 2 Паралипоменон 36.1. Имя Иоахаз означает «Господь поддерживает». Но это было только пожелание тех, кто дал ему это имя, отца или матери. Сам же он не заботился о том, чтобы Господь поддерживал его. Пророк Иеремия назвал его Саллумом, что значит «возмездие», и предсказал ему жуткий конец. Иеремии 22 глава с 11 по 12 стих. Об этом царе так написано. 20 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодный в очах Господних во всем, так, как делали отцы его. И задержал его фараон Нехао в Ривле, в земле Емавской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме. И наложил пень на землю 100 талантов серебра и талант золота. И воцарил фараон Нехао, Елиакима, сына Иосиина, вместо отца его. И переменил имя его на Иоакима. Иоахаза же взял и отвел в Египет, где он и умер. 4 Царств, 23 глава, с 31 по 34 стих. Сын благочестивого царя Иосии оказался нечестивцем, процарствовал 3 месяца, отведен был в Египет, где и умер. И в Библии не упоминается, чтобы похоронили его в родной земле, что было так дорого древним евреям. Бытие 47, 29, 31 и 50 глава с 24 по 26 стих. Имя Елиаким означает «Бог поставляет», а имя Иоаким означает «Господь поставляет». Для нас это почти одно и то же. Но египтяне видели в этом большую разницу. Эл, Бог, это название высшей силы, которая создала мир и управляет им. А Господь, перевод или вернее замена еврейского слова Иегова или Ягве, это имя Бога, в которого веровали евреи и который считался Богом евреев. Судей 11 глава, 24 стих и 3 Паралипоменон, 20 глава, 28 стих. Фараон Нехао, переменяя имя Елиаким на Иоаким, этим хотел подчеркнуть, что второго сына Иосиина, которого он сделал царем Иудеи, поставляет не всемирный Бог, а еврейский. Но ни первого, ни второго имени не оправдал нечестивый сын Иосии. В царствовании Иоакима была произведена оценка земли, и от каждого жителя потребовалась определенная сумма серебра или золота, чтобы отдать фараону Нехао 100 талантов серебра и 1 талант золота. Талант – это древняя единица веса, около 30 килограммов. 100 талантов серебра было около 3 тонн этого металла. Народу, разумеется, пришлось стенать под этим бременем. В царствовании Иоакима в Иерусалиме подвязался пророк Иеремия. Он призывал к покаянию народ, священников, пророков, князей и самого царя. Об упорствующем Иоакиме Иеремия так пророчествовал. «Думаешь ли ты быть царем? Потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать меня, — говорит Господь. Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие. Посему так говорит Господь об Иоакиме, сыне Иосии, царе иудейском. Не будут оплакивать его, увы, брат мой, и увы, сестра. Не будут оплакивать его, увы, государь, и увы, его величие. Ослиным погребением будет он погребен. Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. От Иеремии, 22 глава, с 15 по 19 стих. Возможно, царь Иоаким обратил внимание на это пророчество, но не переменил своих действий, а пророка Иеремию некоторое время держал в тюрьме. В начале царствования Иоакима Бог повелел пророку Иеремии стать во дворе Доме Господня и объявить: «Так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону Моисееву, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с Содомом. И город сей предам на проклятие всем народам земли». От Иеремии, 26 глава, с 1 по 6 стих. Еврейские священники и пророки схватили Иеремию и постановили смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего. К счастью, князья посмотрели на это с другой стороны, припомнили, что подобное пророчество было произнесено Михеем в дни царя Иезекии, и пророка не умертвили, а раскаялись, и Бог отложил бедствие. По настоянию князей пророка Иеремию отпустили, но пророка Урию, произнесшего подобное пророчество и убежавшего в Египет, царь Иоаким потребовал из Египта, приказал убить, а труп его бросить на простонародное кладбище. Иеремия, 26 глава, 7 по 24 стих. К находившемуся в тюрьме пророку Иеремии было слово Господне, чтобы он написал все пророчества, какие он произносил о дне Иосии, об Израиле и других народах, предупреждая их о грядущих бедствиях и призывая к покаянию. Иеремия призвал Варуха, продиктовал ему все упомянутые пророчества и сказал так: «Я заключен и не могу идти в дом Господень. Итак, иди ты и прочитай написанные тобою в свитке с уст моих слова Господни вслух народа в доме Господнем в день поста, также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их. Может быть, они вознесут смиренное моление пред лицо Господа и обратятся каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ сей». От Иеремии, 36 глава, с 1 по 7 стих. Варух так и сделал. Один из царедворцев выслушал прочитанный Варухом и донес об этом князьям иудейским. Те призвали Варуха и сказали ему прочитать написанное им. Выслушавши, они ужаснулись. Отпустили Варуха и даже посоветовали ему скрыться, а свиток отнесли к царю Иоакиму. Дело было зимою. Царский писец читал написанное, а царь ножиком отрезал прочитанное и бросал в горевший перед ним огонь. Трое из царедворцев просили его не делать этого, но он не послушался их. После этого Господь сказал Иеремии, чтобы он сделал другой список, а царю Иоакиму послал сказать: «Так говорит Господь, ты сжег свиток сей, сказав: зачем ты написал в нем? Непременно придет царь Вавилонский и разорит землю сию и истребит на ней людей и скот. За это так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском: не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. и посещу его, и племя его, и слух его за неправду их, и наведу на них, и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое я изрек на них, а они не слушали». От Иеремии, 36 глава, с 27 по 31 стих. В Библии отмечено, что войско фараона Нехао, царя египетского, находившееся в Кархамисе, было поражено Навуходоносором, царем Вавилонским. От Иеремии 46:2. Иудейский царь Иоаким, подчинявшийся Египту после победы Навуходоносора над египтянами, 3 года подчинялся Вавилону, но потом взбунтовался. 4 Царств, 24 глава, 1 стих. Против него вышел Навуходоносор, царь Вавилонский, и оковал его оковами, чтобы отвести в Вавилон. 2 Паралипоменон, 36 глава, 6 стих. На этом обрываются библейские данные об Иоакиме. Еврейский же историк Иосиф Флавий написал: «Царь Вавилонский пошел в поход против Иоакима, который принял его в город, боясь исполнения пророчества и предполагая, что его не постигнет ничто ужасное, потому что он не запер перед ним ворот и не воевал против него. Однако, когда он вошел в город, Навуходоносор не сдержал данного обещания, а убил тех, которые были в цвете лет и на высоких постах, а вместе с ними и царя Иоакима, которого повелел выбросить за городские стены без всякого погребения, а сына его Иехонию сделал царем страны и города. Также из наиболее достойных взял 3000 пленников и отвел их в Вавилон. Между ними находился пророк Иезекииль, еще молодой человек. Таков был конец царя Иоакима, который прожил 36 лет и царствовал 11, древность 10, 6, 3. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2021 год. О церкви. Слово редактора. Вальдемар Цорн. Самое прекрасное в мире. Где найти слова для описания самого прекрасного, что есть в этом мире? Как описать то, что любишь больше всего на свете? Как передать чувство, переполняющее сердце при одной мысли о церкви? Чтобы нам хоть как-то понимать, как Бог относится к церкви, Он приводит сравнения, метафоры, образы. Невеста Иисуса Христа, приготовленная к свадебному пиру. Тело Христово, глава которого сам Христос, а все дети Божьи, члены этого тела, соединенные многоразличными связями и наполненные одним Духом, движимые во всем любовью к Богу, друг к другу и ко всему телу. Храм, который строится из живых камней, в котором живет сам Бог, в котором все рожденные свыше, каждый на своем месте, в котором каждый связан накрепко с находящимся рядом. Народ Божий, святой и избранный, с новым небесным гражданством, новой конституцией и облеченный правами сынов царства. Вот она, прекрасная, как полки со знаменами, как армия Христова, следующая за победителем ада и смерти. Нет ничего более прекрасного, чем Церковь Христова, разве что сам Христос, но Он себя с нею охотно отождествляет. Этими сравнениями Бог в Священном Писании показывает нам свое отношение к Церкви, о которой сказано, что Он приобрел себе кровью Своею. Деяние 20:28. И Он ожидает и от нас, членов этой Церкви, такого к себе и к ней отношения. Меньшим Он не удовлетворяется. Этой теме мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Будем рады, если Господь благословит вас своим присутствием, утешит своим миром и укрепит своим словом. Ему и Его Церкви мы служим. Пишите нам о своем опыте общения с Церковью, служения ей и созидания ее при содействии Божьем. Мы будем рады опубликовать ваш опыт.
2: В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Блаженный Августин. Георгий Винц. Братство Христово. Я люблю тебя, братство Христово, твоей веры могучий полет, благовестие, сильное слово, что во веки веков не умрет. От Христа ты готова учиться упованию в стужу и зной, и со злом никогда не родниться, но идти только узкой тропой. На Кавказе, в степях Украины, в Подмосковье, Уральских горах, на просторах сибирской равнины твоя вера окрепла в скорбях. Как я рад быть твоею частицей, вместе радость и скорбь разделять, а тебе постоянно молиться, скорой встречи с Христом ожидать. Проповедь. Вальдемар Цорн. Значение воскресения Иисуса Христа. Вы только представьте, что Иисус Христос умер точно так же, как умерли Моисей, Будда, Мухаммед, Конфуций. Умер и не воскрес. Представили? Я не могу. Просто не могу. Воскресение Иисуса Христа – центральное событие в истории человечества. О его значении, то есть о том, что об этом сообщает Священное Писание, мы сегодня и поговорим. Значение воскресения Иисуса Христа для нашего прошлого. В послании к римлянам Павел пишет о Христе.
3: который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Римлянам 4:25. Да, Христос умер за грехи наши, это мы знаем. Мы празднуем Пасху, вспоминая жертву Иисуса Христа. Для этого Он пришел в мир, для этого родился, для этого жил, для этого служил и для этого умер. Чтобы было так, Пасха наша, Христос, заклан за нас. 1 Коринфянам 5:7. Что это конкретно значит? Помните историю Исхода? Первая Пасха. Господь повелел помазать дверные косяки дома кровью пасхального агнца. И случилось, что дом каждого, кто послушался и помазал косяки входной двери, Бог сохранил от суда. Помазать косяки дома сегодня значит принять жертву Иисуса. И уже ничего не вменяется, Господь смотрит только на этот знак. «Верующий в Меня на суд не приходит, — говорит Иисус, — но перешел от смерти в жизнь». Да, Он умер за наши грехи. Но откуда мы знаем, что Бог эту жертву принял? Написано? Точно, написано. Черным по белому в Слове Божьем, верном и неизменном. Бог подтвердил свое удовлетворение этой жертвой воскресением Иисуса Христа из мертвых. Апостол Павел пишет: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». 1 Коринфянам 15:14. И дальше он пишет: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, значит, и умершие во Христе погибли». 1 Коринфянам 15, 17-18. Внешний признак нашего спасения – воскресение Иисуса Христа. Нет в истории человечества более достоверного факта, чем Его воскресение. Но есть признак и внутренний. Мы отождествились со Христом в крещении, то есть с Его смертью. Чтобы как Христос умер, и мы умерли для этого мира, Его власти, силы и соблазнов. И чтобы точно так, как Христос воскрес из мертвых, и мы ходили в обновленной жизни, как пишет Павел. И это внутреннее свидетельство – жизнь Его в нас. Так называемый «закон духа жизни», говоря словами Павла. «Я живу, и вы будете жить», говорит Христос, и имеет в виду не только жизнь в будущем, но и сегодня, в настоящем. Значение воскресения Иисуса Христа для нашей жизни сегодня. Есть в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, 48 и 57 стихах, слова, которые смущают всех, ну, почти всех, кто их слышит. «Я – хлеб жизни. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едящий Меня жить будет Мной». Что это значит? Приведу несколько текстов Писания, чтобы нам стало понятным значение этих слов Иисуса Христа. «Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» — Римлянам 8:9. «Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едины» — Иоанна 17:21. «Для чего я и тружусь, и подвизаюсь силой Его, действующей во мне могущественно» — Колоссянам 1:29. Для апостола Павла эта реальность жизни Христа в верующем была настолько важной, что он подчинил ей все свое служение, все учение, все стремление. Он пишет: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетой, да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Филиппийцам 3, 7-11. Здесь и примиренное с Богом прошлое, праведность от Бога по вере. Здесь и постоянное осознание своего со Христом единения, познать Его и силу воскресения Его. здесь и надежда, чтобы достичь воскресения мертвых. Значение воскресения Иисуса Христа для жизни будущего века. Повторю еще раз текст Писания. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, значит, и умершие во Христе погибли». И приведу следующий. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». 1 Коринфянам 15:19-20. Апостол Павел пишет в послании к римлянам в 8 главе следующее. «Ибо все, водимые Духом Божиим, сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться». Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что творение покорилось суете не добровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне, и не только оно, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Какие возвышенные, прекрасные, утешающие и ободряющие слова! Мы — наследники Божьего Царства. Мы не боимся смерти, не трясемся от страха при мысли о будущем. Приближающийся конец света для нас — радостное ожидание возвращения нашего Господа и Спасителя. Подобно ожиданию невесты, возвращение жениха из армии. Нам не страшны наши страдания и болезни. Они только указывают на то, что наша жизнь временна и скоротечна, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не замедлит. Евреям 10:37. Мы имеем живую надежду, поэтому радуемся всему, что Бог нам посылает. Благодарим за все Бога и поклоняемся тому, кто единственный этого достоин. Итак, воскресение Иисуса Христа, согласно Библии, решает все вопросы с нашим прошлым, наделяет нас силой каждую секунду ныне и дает нам живую надежду и радость от осознания, что Христос, воскресший из мертвых, ожидает всех нас, чтобы разделить с нами свое наследство. Он сказал: «Я живу, и вы будете жить». Закончу словами Иуды, брата нашего Господа Иисуса Христа. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Христос воскрес! Воистину воскрес! Да, гряди, Господи Иисусе! Аминь.
1: Малая кафедра. Вотчман Ни. Слово о церкви. «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». Матфея 16:17. Фундаментом церкви является не только сам Иисус Христос, но и познание Его. И очень печально, что в наши дни у многих христиан этого фундамента нет. И не только у отдельных членов церкви, но и у некоторых так называемых церквей. Его, Иисуса Христа, мы не знаем. Для многих Он – нечто теоретическое, часть учения, а не откровение реальности. Но чем-то теоретическим ад не победить, а ведь как раз к этому и призвана церковь. Или мы забыли, зачем мы в этом мире? На Западе мне доводилось видеть красивые фарфоровые тарелки. Ими никто не пользовался, они висели на стенах в качестве украшения. Так и некоторые люди воспринимают Церковь Иисуса Христа как нечто достойное восхищения красотой формы. Но Церковь не для того, чтобы ею любовались. Она здесь для того, чтобы ею пользовались. До тех пор, пока внешние обстоятельства благоприятны, кажущаяся живой активность может быть и достаточной, но как только врата ада нам противостанут, каждый из нас будет нуждаться в божественном откровении, что Иисус Христос – реальность, что Он – личность, что Он обладает господствующей над всем властью. Точка зрения. Владимир Виноградов. Игра в церковь. Собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними. Деяния 14:27. Во времена моей молодости я работал в большом холдинге. Одной из моих задач было бизнес-консультирование. По поручению начальства я выезжал в разные фирмы, где вместе с руководством разбирал слабые и сильные стороны их бизнеса. Независимо от того, большой был бизнес или малый, цель всегда была одна – получить максимальную финансовую выгоду. Однажды мне поручили поехать в компанию, которая только начинала свою деятельность. За столом сидели 4 молодых человека. Они пояснили, что благодаря помощи родителей смогли зарегистрировать фирму. Я спросил, что они хотели бы видеть, как зарабатывать, кто чем будет заниматься. После последнего вопроса началось самое интересное. Они принялись распределять роли в компании. Один решил, что станет генеральным директором, он больше остальных вложил денег. Другой хотел быть финансовым директором, он хорошо считал. Третий – исполнительным директором, а четвертому не досталось директорства. Он почти обиделся, тогда совет директоров стал перераспределять роли. Пока я наблюдал за этим процессом, они сменили несколько вариантов так называемого совета директоров. Вывод я сделал следующий. Это не бизнес, а игра в него. Вам это ничего не напоминает? Иногда в поместных церквах происходит нечто подобное. Мы мечтаем, строим планы, назначаем ответственных, распределяем роли, разрабатываем стратегии и хлопаем в ладоши от радости, как хорошо получилось. А через некоторое время все заново. Мы забываем главное – достижение прибыли. Все для этой цели. Бизнес ведь не наш, это Божья церковь. Самое главное для владельца фирмы – его клиенты. Мы не духовные менеджеры, мы служители. Важны не наши правила бизнеса, но его любовь. Давайте не играть в церковь, а быть ею.
2: Поэзия. Леонтий Житков. Благословений Божьих вам, друзья! Конец зиме, поверьте, неизбежен. И пусть в лесу овраг еще заснежен, не чувствовать весну уже нельзя. Пусть Бог вам вдохновение пошлет на всякий труд весеннюю порою. Уж так, наверное, человек устроен, что с радостью приход весны он ждет. Уж завтра март, и побегут ручьи, и солнце съест последние сугробы. И хочется от всей души мне, чтобы мы возрастали все в Его любви. У горы Елеонской, а может быть где-нибудь рядом, он сказал двум друзьям, что стояли поблизости с ним: «Вы пойдите в селение, вот в этом, напротив, ребята, отвяжите осла молодого, он будет таким и таким». «Ну, а если, — сказал, — вдруг возникнет какая проблема, спросит кто, для чего отвязали его, отвечайте, он надобен Господу смело, и ко мне приведете, и я покажу для чего». И они привели, и одеждой своею покрыли, и еще Иисусу воссесть на него помогли,
3: и пошли. А вокруг все кричали, вопили, и одежды под ноги ему устилали они. Ветви пальм на дорогу все в бурном восторге бросали, и катилась молва: это входит обещанный царь. Фарисеи же снова с обидой к нему обращались. «Запрети, — говорят, — о учитель, ведь ты же достоин едва ль!» Только он им в ответ: «Даже если запрет мой услышат, и умолкнут они, и уставшие молча пойдут, все равно вся природа хвалою для Господа дышит. Даже камни вот эти немые, поверьте мне, возопьют». Россию знаю я на ощупь. Песок, суглинок, чернозем. На слух, как соловья средь рощи, и сердцем знаю, и умом. На ощупь знаю я Россию. Суглинок, чернозем, песок. Люблю ее дожди косые, хоть спрятаться готов в лесок. А выйдешь — степь лежит без края, и взглядом не окинуть в раз. Чуть дальше — и она другая, и не такая, как сейчас. Святая Русь, как говорится. Да в чем же святость-то твоя? Уж коли пьешь, так чтобы упиться, все пропивая до рванья. Россия, ты не знаешь Бога, тебе открыто я скажу. И надо-то совсем немного. Послушай, я тебя прошу, очнись, поверь, не по привычке, и незаученно молись. Взметнись не серенькой птичкой, огромною орлицей ввысь. Но перед этим вновь покайся, оставь, в чем долго так жила. Открыто Господу признайся, что не такой, как ждал, была. А после вдох глубокий сделай, поплачь ты, не скрывая слез, и будь не красный и не белый, такую стань, как сам Христос. Темных окон стройной ряды город спит. Такси и те уснули. Взглядом дотянуться б до звезды, вон до той, над завершением улиц. Ветерок под аркой то свистит, то вздохнет, устало засыпая. Светофор, мигая вдаль, глядит. В парке просыпаются трамваи. Друг на друга смотрят фонари. Пара звезд подрагивает в небе. Еще час до утренней зари, когда вдруг рассвет окрасит небо. Когда детский крик и скрип дверей, когда птицы переполнят город пением. Просыпайся, город, поскорей, с добрым утром, с вербным воскресеньем. Что есть Пасха? Не просто кусок кулича, разговение, окончившим пост. Пасха — радость в очах, умиление в сердцах. Пасха — наше спасение, Христос. Что есть Пасха? Обычай ли скушать яйцо в разноцветной, как май, скорлупе? Нет, наверное, это прощение грехов, дар великий и мне, и тебе. Что есть Пасха? Лишь праздник, в который опять мы увидим хороших друзей? Или это любовь, что сумела обнять и вместить столько разных людей? Что есть Пасха? Ведь это великий завет, что принес в этот мир сам Христос. Пасха — это на вашу молитву ответ, что пришел после пролитых слез. Пасха — солнце сияет нам прямо с утра, детский смех улетает до самых небес. И сегодня опять, точно так, как вчера, всем вокруг говорю, что Спаситель воскрес!

0: Проза. Віталій Полозов. Ати-бати. К вечеру в вагоне с призывниками наступило относительное затишье. Правда, кое-где еще пытались петь, но после того, как между рядами прошествовал сержант сопровождения Илья Фокин, стихли и эти отголоски обильного дневного возлияния. «Отбой! Все слышали?» Закончив рейд, еще раз громко выкрикнул он. Едва он скрылся в купе проводников, как в другом конце вагона с бутылкой водки в одной руке и стаканом в другой возник призывник Слава Луков. За проведенный в пути день он как бы утвердился в роли вожака, каковым, по-видимому, и был на гражданке. Во всяком случае, земляки постоянно крутились около него. Вот и сейчас один из них, с подобострастным выражением лица, в котором читалась пьяная готовность услужить, тащился следом за Луковым. Тот же, останавливаясь у каждого купе, выразительно поднимал обе руки и со словами «А, братаны!» в тайной надежде всматривался в лица тех немногих, кто еще не спал. Однако желающих не находилось. «Некуда!» — не менее выразительно провел рукой по горлу очередной братан. Раздосадованный Луков уже хотел назвать его нехорошим словом, но, услышав взрыв хохота, донесшийся из последнего купе, передумал и, короновав горлышко бутылки стаканом, поспешил с ординарцем на голоса. Там его взору предстали пятеро земляков, энергично жестикулируя, они буквально наседали на притулившегося в углу у столика незнакомого ему парня. Чернявый огромного роста, тот, сидя на нижней полке, чуть ли не упирался головой вниз верхней и добродушно улыбался. «Не, куц, бред твой без пол-литра не осилить!» Единственное, что из общего шума разобрал Луков и тут же грохнул бутылку на столик. «А вот она, как тут и была!» «О, Слава!» — мгновенно отреагировали парни. «Но ты прямо к месту!» «Я всегда к месту!» — присел он рядом. А затем махнул головой в сторону вагона. «Там одни салаги собрались, так я к вам. Ну что, ахнем? А, Женя?» «Еще как!» — пододвинул Женя стакан и хитро подмигнул. «И это, может, заодно вон Серегу уговоришь? А что такое?» «Да не пьет, — говорит, — и точка». «Ну как это не пьет?» — не поверил Слава. «Не пьют язвенники, а у него вон шея в три обхвата». Предвидя возможную обиду, он тут же добавил. «Шучу я, большой, шучу!» «Давай вздрогнем за два грядущих загубленных года!» Игнорируя протест куца, он плеснул водки ему и начал было нараспев. «А плюнь глаза тому, кто упрекает нас с тобою в пьянстве!» Он не закончил, увидев, что Сергей отодвинул стакан. «Ты че, паря? Я тебе уважение оказываю, а ты...» «Он половинками не пьет!» — хохотнул молчавший до этого Макс. «Понял, исправим!» — потянулся Слава за бутылкой, но куц накрыл стакан рукой. «Шутят они. Я, правда, не пью». «Так и мы не пьем», — развел руками Луков. «Мы лечимся». «Но я-то на здоровье не жалуюсь», — продолжал улыбаться куц. «Да оставь ты его», — махнул рукой Макс. «У него другой лекарь. Бог». «Чего?» — аж приподнялся Луков. «Бог? Не, большой, правда, что ли?» «Правда, правда», — заверил Женя. «Он нам про него все уши прожужжал». «Так, интересненько». «Верующий, значит?» — вальяжно откинулся на стенку вожак и вкрадчиво поинтересовался. «А ты, большой, сколько классов прошел?» «Не, я без смеха». «Без смеха? 10». «Да ну! А я думал, 4 класса и 5-й коридор!» — наигранно удивился Луков. «Или уроки зоологии пропускал, раз веришь в бабкины сказки про Бога. Кстати, где ты начитался о нем, не подскажешь?» «Подскажу. В Библии. И ты это хорошо знаешь». «Да где уж нам, необразованным?» — с ехицей проронил Луков. «Но это-то ладно. Ты когда видел Бога?» «Бога нельзя увидеть». «А что ж ты нам лапшу вешал?» — взвился Женька, недослушав, и передразнил. «Он все видит, все слышит». «У тебя хорошая память, Женя». «Да, и видит, и слышит». «Иди ты! И где же он тогда?» — дурашливо заозирался Слава и поднял голову. «Эй, там наверху! Чуваки, никто там ничего такого не видит, нет?» Он снова взглянул на Сергея. «Нету, братан, Бога, а?» «Я сказал, что это он все видит, а не мы», — покачал головой куц. «Бог есть дух, и он реально вездесущий. И это не я придумал, так написано в Библии. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Выходит, что он везде,
1: и сейчас среди нас».
2: «Здесь, сейчас?» — присвистнул Луков.
1: А его ординарец, уловив игривое настроение компании, картинно брякнулся на пол и задрыгал ногами.
2: «Ой, не могу! Ну, уморил! Среди нас, — говорит, — умора!»
1: «Большой!» — озаботился Слава. «Не туда тебя призвали, как я погляжу». «А куда надо?» — предвкушение хохмы притихли призывники.
2: «В дурдом бы самое место! Там я слышал полно таких верующих. Не в обиду, паря, но раз там есть Наполеоны всякие, то почему бы не быть верующему в Бога?»
1: Развеселившиеся от этих слов парни ждали реакции Сергея.
3: «Это правда. Есть там верующие», — неожиданно подтвердил он. «А еще больше их по тюрьмам, куда сажают за веру в Бога».
1: Наступила неловкая пауза. Смешался на мгновение Луков. Но только на миг, а потом перешел наступление, вожак же.
2: «Брехня! У нас свобода вероисповедования, и за веру не сидят. А твои супчики, если сидят, то за антисоветскую пропаганду».
1: Он вдруг что-то смекнул.
2: «Слышь, а ты сам-то часом не баптист?»
1: Земляки затаились. Само слово «баптист» в последнее время было у всех на слуху. Но каким боком мог оказаться им молодой парень, если в их понимании баптисты стойко ассоциировались с древними стариками и старушками? Хорошо понимал и Сергей, что убеждать в чем-то такую толпу нет смысла, просто потому что никто не будет слушать. И все же озадачил компанию своим ответом.
3: «Да, баптист. Это значит крещеный».
2: «Не надо ля-ля!» — перебил Слава. «Это значит секта! Крестик-то не носишь?»
3: «Крестик не ношу, потому что верю в живого Бога».
2: «О, понял!» — воскликнул Женя. «Живого! Говорю же, все уши прожужжал».
3: «Не знаю, как насчет Бога, а вот живого баптиста вижу впервые», — недобро хмыкнул Слава.
2: «Слышали, как они за Америку топят? За это и сидят по тюрьмам. У нас зазря не посадят».
3: «Я не сказал, что зазря, я сказал за веру», — уточнил Сергей.
2: «А вот это называется клевета. Знаешь, что может за нее быть?» — неожиданно грозно прошипел Луков.
1: Он победно оглядел друзей, что-то послужило как бы отмашкой для атаки. Парней будто прорвало, они даже забыли о выпивке.
2: «У вас семьи по 10 детей. На что живете, а? На что церкви содержите? А правда, что у вас детей приносят в жертву? А правда, что у вас как в притоне? А правда...»
1: Каждому хотелось не столько узнать правду, сколько уколоть Сергея, досадить, унизить. И лишь спокойная улыбка, да еще, пожалуй, внушительные кулаки, столь же спокойно лежавшие на столе, удерживали от соблазна поколотить его. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не окрик сержанта.
2: «Что за шум после отбоя?»
1: Опершись локтями на полке, грозно завис Фокин над парнями. Он покачал головой, увидев стаканы.
2: «Да куда же вас влазит? Допивайте быстро и расходитесь, привыкайте к уставу. И ты, Луков, давай, дуй к своим».
1: «Ладно», — явно огорчился тот и кивнул, Сергею загадочно пообещал. «Завтра договорим, большой». На завтра повторился сценарий прошедшего дня. Проспавшись, призывники с энтузиазмом принялись опохмеляться, и к полудню вагон вновь гудел песнями, то и дело откликаясь не совсем здоровым смехом на анекдоты. Самое активное участие в этом принимал Луков, пока кто-то не напомнил, что он хотел поговорить с живым баптистом. И тогда началось. Это была травля. Ничем, кроме алкоголя, не вдохновленная травля человека за то, что он имеет свой взгляд на жизнь. Безликая, аморфная толпа ополчилась на Куца сначала за отказ от выпивки, нас не уважают, а слух о вере в Бога подлил масло в огонь враждебности. Насмешки, подначивания, даже угрозы сыпались со всех сторон, и длилось это больше 3 суток, то есть весь путь до Усть-Каменогорска. Дело дошло до того, что даже Фокин по-своему пожалел его. «И чего ты уперся?» — сказал он сочувственно. «Да выпей ты с ними стакашку и продолжай верить в своего Бога, сколько влезет, а?» Но, увидев грустную улыбку Сергея, безнадежно махнул рукой.
3: «Понял. Ну, тогда дай в рыло Лукову. Тоже действует безотказно. Глядишь, лучшим твоим другом станет и другие за ним». «Что, и так не годится?» Непонятно, с одобрением или с иронией хмыкнул. «Ах да, у тебя же Бог, и он все видит».
2: «Ладно, твой воз тебе и вести, но запомни. В армии признают физическую силу и стадность, а не силу духа и принципы. Прознает, что верующий, пиши пропало. Заклюют, да еще темную устроят такую, что всю оставшуюся жизнь на лекарство будешь работать». «Вот эти же сосунки чуть обобьются с дедами, и первые на тебя отыграются. Я сам не испай мальчиков, но чтобы
1: таким скопом и так злобно травили одного, вижу впервые. Это сейчас. А что будет часть? Ого! Звери, не пацаны. А, в общем-то, уважаю, что не прогибаешься». Сержант, конечно, не мог знать, что Сергея, как это ни странно, меньше всего раздражали потуги призывников унизить его. Он просто отмахивался от них, как от надоедливых мух. А вот что действительно волновало, так это мысль о присяге. В зарегистрированной церкви братья и до него принимали присягу, то есть это не возбранялось, но сам он был убежден, что христианин не должен брать в руки оружие. Не внес ясности и разговор с отцом. «Твоя судьба, сынок, тебе решать», — постановил отец. «Церковь не осудит любое твое решение». Ощущение раздвоенности осталось и по прибытии в часть. Хотя призывников сразу разбросали по разным ротам, предупреждение сержанта так и лезло в голову. Между тем, в карантине он попал во второту и через короткое время чутким отношением к технике и сноровкой при ее ремонте так расположил к себе комбата, что тот освободил его от строевой муштры. Да и вообще не мог нахвалиться им, дескать, золотые руки у парня. И несмотря на то, что Куцы здесь с первых дней не скрывал своей веры в Бога, комбат не раз высказывался в том роде, что его ждет неплохая армейская карьера. Для этого даже вызвал Сергея за день до присяги на откровенный разговор. «Не стоит так уж свою веру выказывать. Веришь, да и верь себе потихоньку, вот как я», — посоветовал майор, расстегнул китель и выложил на ладонь крестик на золотой цепочке, а затем тут же спрятал. «Видал? Ни клят, ни мят, и дела до меня никому нет. А ты первому встречному о своей вере. Думаешь, это надо Богу?» «Это надо мне, товарищ майор. Вы ведь Библию читали?» «У попа видел, а мне-то она на что?» — удивился комбат. «Ну, хотя бы для того, чтобы знать, что Христос говорит по этому поводу». «Будто ты знаешь». «Знаю». «И что, прямо об этом и написано?» «Да. Это наказ Христа ученикам. Что говорю вам в темноте, говорите при свете. И что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях». «То есть, в твоем случае, в казарме, да?» — уточнил комбат. «А если я не хочу совать нос не в свое дело, если я сам по себе?» «И об этом говорит Иисус. Кто отречется от меня пред людьми, от того отрекусь и я». «Ну что ж, по части Библии ты хорошо подкован», — похвалил майор. «Ты с памятью полный порядок и речь на уровне. Вот бы все это да в нужное русло, а? И я даже знаю, в какое. Слушай, я вижу в тебе отличного политработника. А что? Человек ты грамотный, изберем сначала комсоргом, потом курсы присмотрим, а там и звание офицерское не за горами. А? Как ты на это? Похлопочу?» «Не надо», — сказал Сергей тихо, но твердо. «Я не комсомолец, и от веры в Бога не отрекусь». «Не хочешь, ну и ладно», — не огорчился комбат. «Я должен был предложить. Но раз карьера не по душе, останешься тут, при технике». Он сказал это так буднично и просто, словно вопрос был уже решен. И Куц едва сдержался, чтобы не спросить совета по поводу присяги. Последняя ночь перед присягой. В непрестанной молитве к Иисусу открыть ему решение провел ее Сергей и уснул лишь под утро. Тут бы поведать читателю о каком-нибудь магическом сне, откровении, но ничего такого не произошло, и в назначенный час он все в той же сумятице чувств стоял в строю вместе с другими новобранцами. На плацу находился весь полк. Командующий округом генерал Язов держал пламенную речь, гремел духовой оркестр, но Куц ничего не слышал. Немолчным, подавляющим волю рефреном стоял в ушах предупреждающий шепот Фокина: «Заклюют! Заклюют!» Но стоило Куцу услышать свою фамилию, как пришло молниеносное решение, долгожданное, выстраданное молитвами к Богу. Оно стало ответом на высветившийся вдруг в памяти стих: «И не страшитесь ни в чем противников». И захолонуло сердце: «Не страшитесь». «А я, Господи, да я просто трус». А в памяти уже набатом слова: «Это для них предзнаменование погибели, а для вас спасение. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Страдать. Вот оно слово. Страдать, чтобы победить. Себя. Гадать, откуда оно взялось, не было нужды, а потому и следом пронзительная в своей краткости молитва: «Прости мне, Господи, теперь я знаю, что делать». «Рядовой Куц, уснул, что ли?» Это уже разозлившийся на его медлительность старшина роты. «Я не буду принимать присягу». «Чего?» Округлив глаза, сдавленно просипел старшина и в растерянности оглянулся на комбата. «Вы слышали?
3: «Давай следующего, пока я с ним поговорю». Быстро среагировал тот, но генерал уже заметил заминку. «Комбат, ко мне!» — потребовал он зычно. «Что там у вас?» Выслушав рапорт, генерал кивнул старшине. «Ну-ка, давай его сюда». «Ты что, родине служить отказываешься?» — просверлил тяжелым взглядом вытянувшегося перед ним струнку солдата. «Служить буду, но клятву давать не буду, потому что я христианин». «Потому что кто?» — потемнел Язов и процедил сквозь зубы. «Да таких уродов кастрировать надо! Старшина, сними с него ремень и на гауптвахту для начала. Потом решим, что с ним делать. Продолжайте!» Генерал взмахнул рукой, и оркестр снова грянул бравурный марш, под который очередной солдат печатал шаг к флагу, а куца в распущенной гимнастерке старшина повел в штаб. Дежурный капитан, узнав о причине ареста, так и сорвался на крик. «Всех опозорил! Перед самим генералом! Что, раньше не мог сказать? В дисбат захотел? Ну-ну! А ты в курсе, что там делают с такими? Или думаешь, что религией своей отмажешься? Нет, друг, еще как загремишь. Вот губы отведаешь, так она потом раем покажется по сравнению с дисбатом». И тут он видит, как лицо арестанта расплывается в улыбке. «Ты чему радуешься, Охламон?» «Рад, что вы хоть и неверующие, а знаете, как будет в раю». «Тьфу ты!» — сплюнул в сердцах капитан и покрутил пальцем у виска. «Тут плакать надо, а он...» А затем обратился к старшине. «Безнадежный! Отправляй на губу. Тамошние архаровцы просветят его насчет дисбата. Может, и поумнеет. Погоди, машину вызову». Сокамерники просветили. Нарушая негласный устав гауптвахты, новичок на губе должен принять присягу салаги. Не стали изгаляться над Сергеем, но страхов наговорили таких, что хоть сейчас беги и падай генералу в ноги. «Проси сейчас же к комбату», — особо напирал старший из них. «Передумал, дескать, иначе будет поздно. Одно ведь дело отказаться заранее, а совсем другое — на плацу перед генералом. Теперь ты влип по полной. И хоть и не принял присяги, найдут за что укатать дисбат. А это паря каторга похлеще тюрьмы. Был там 2 года, знаю. Не дай-то Бог туда попасть». «А Бог и не даст», — в ночной молитве раз за разом повторял Сергей, так и не вняв доводом бывшего штрафника. «Уберег от клятвы, убережет и от каторги». И не сходит в душу умиротворение, все увереннее звучит в ней, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь. Утром его привезли в штаб. Вчерашний капитан подал какой-то листок. «Обходная», — сказал коротко. «Ну что смотришь? Комбат уговорил генерал отправить тебя в стройбат. Если бы не он, укатил бы ты совсем в другой батальон. Так что собирай манатки, не сегодня-завтра уедешь в свою часть». На следующий день куц в сопровождении офицера уже ехал в вагоне пассажирского поезда. 40 лет минуло с того дня. А то переполняющее душу ликование чувствует он и сейчас. Помнит и слова благодарности Иисусу, слова, которые шептал, глядя на убегающий вдаль степной простор. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой». Остается лишь сказать, что теперь Сергей – пастор одной из церквей Киева.

Эссе. Михаил Черенков. Семья – это малая церковь Христова. Мы все любим свои семьи. В заботе о них мы стараемся исполнять свои роли хороших супругов, родителей и детей. Не всегда все получается, но мы пытаемся. Бывает, что устаем, опускаем руки и говорим себе: «Я больше не могу. Наверное, я не создан для этого. Или же я просто неудачник». В других ситуациях вроде все получается, и мы начинаем верить в себя и свою семью –

0: если мы не отдадим, не посвятим ее Богу. Семья, как ее задумал Бог, не осуществится, если мы не поймем весь масштаб Божьего плана и не станем частью этого плана. Выбор простой. Семья может быть нашей собственностью, проявлением нашего эгоизма, или же семья может стать частью гораздо большего, сопричастницей Церкви Христовой и Божьего Царства. Я выбираю второе. Не могу сказать, что при таком выборе все наши проблемы закончатся, но я точно могу сказать, что такой взгляд на семью в перспективе церкви дает вдохновение и верное направление нашим усилиям. Не случайно апостол Павел вписывает тему семьи в более масштабную тему церкви. «Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа». Ефесянам 5:32-33. Отношения в семье далеко не внутрисемейное дело. То, как мы проживаем свою семейную жизнь, определяет наше положение в Церкви Христовой и в Божьем Царстве. Отношение Христа к Церкви – модель для каждой семьи. Лишь подражая Христу, уподобляясь Ему, мы можем по-настоящему любить свою семью. Чаще всего мы строим свои семьи, подражая другим, более удачным моделям. Но апостол призывает нас жить в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас. Ефесянам 5:2. Он повторяет трижды. Как и Христос. Ефесянам 5:2, 23, 25. В этом вопросе апостол не ссылается на свой личный опыт. Из других его текстов мы тоже ничего не узнаем о его семье. Он указывает на Христа в его отношении к церкви, как на единственно верный ориентир. Самый положительный пример семейной жизни и самый хороший совет христианского семейного консультанта не заменит нам этот ориентир. Любите, как и Христос. В этом апостольском наставлении я нахожу не только новую мотивацию и добрый пример, чтобы сильнее любить семью. Я вижу здесь новый взгляд на семью не столько мою, сколько семью Христову. Мы должны любить свою семью так же, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Стих 25. Любить свою семью означает отдать, доверить, посвятить ее Христу. Тогда она становится церковью, малой, но настоящей церковью. И это уже не только моя или наша семья, но семья Христова. Я не знаю и не хочу знать никаких секретов и чудесных рецептов, которые помогли бы вашей семье стать счастливой. Потому что не это является ценностью в Царстве Божьем. Но я знаю, что у вас есть все возможности, и они зависят лишь от вашего решения стать семьей действительно христианской, то есть семьей Христовой. И я точно знаю, что слова «любите, как и Христос возлюбил Церковь» могут изменить ваш взгляд на семью, помогут увидеть ее особое значение как малой Церкви Христовой.
1: Свидетельство. Сара Рабинович. Могу ли я оставаться еврейкой, отдав свою жизнь Христу? Сара Рабинович пережила Холокост, а спустя 6 лет холодной зимой 1951 года и двухнедельную поездку на корабле из Европы в Израиль. Родители Сары решили переселиться в недавно созданное государство, однако накопленных денег хватило лишь на самые дешевые билеты в трюме. Было очень холодно. Более 100 пассажиров находилось на судне, и родителям приходилось по очереди стеречь свой багаж и 13-летнюю Сару. Здесь, в холодном грузовом отсеке, голодная и измученная Сара впервые услышала об Иисусе. На корабле мы встретились с еврейской семьей, верующей в Иисуса Христа как Мессию, вспоминает Сара. Мы кое-что слышали об этой странной вере и не понимали, как евреи могли попасть в эту западню и быть лояльными к Богу христиан. Семья Сары хорошо знала, что на

Нацисты и русские верили в этого бога, и те, и другие пытались убить их. Даже просто думать о боге этих людей, презирающих и убивающих нас, казалось нам сплошным сумасшествием. Но эти мессианские евреи, занимавшие каюту на верхней палубе корабля, снабжали Сару и ее родителей едой, одеялами и теплой одеждой. «Почему они так заботятся о нас? Ведь остальным до нас нет никакого дела», — размышляли они. Прибыв в Израиль, семья Сары была вынуждена ночевать в грузовом контейнере, так как денег на ночлег у них не было. Но и тут мессианская семья продолжала заботиться о них. Девочка начала задумываться. «А может, есть все-таки какое-то различие между людьми, называющими себя христианами, как, например, нацисты, и людьми, старающимися жить, как Иисус?» Спустя десятилетия Сару Рабинович пригласили на ужин, организованный общиной мессианских евреев, решивших почтить людей, переживших Холокост. «Там я познакомилась с прекрасными людьми», — свидетельствует Сара. «Какие приветливые и добрые организаторы! По всему было видно, что мы для них действительно важны. В Израиле к пережившим Холокост относятся равнодушно. Мы принадлежим к поколению, о котором многим израильтянам хотелось бы забыть, а эти замечательные люди проявляли к нам любовь, служили нам, как та семья на корабле». В этот вечер Сара впервые услышала слова из Нового Завета, слова об Иисусе Христе. Ей это понравилось, но одновременно пожилая женщина, которой тогда уже было за 80, испугалась. «Мне всегда говорили, что если я полюблю Иисуса, то перестану быть еврейкой. Но как такое возможно? Ведь Иисус был евреем, и меня так влекло к нему». Этот вопрос она задала члену команды организаторов, Джоан. «Могу ли я оставаться еврейкой, отдав свою жизнь Христу?» Ответ был однозначным. «Конечно, можете. Следовать за Христом – это самое еврейское, что она могла сделать. Ведь это не изменит ее этнических корней, а лишь подарит ей взаимоотношения с живым Богом. И ей даже не нужно будет называться христианкой, но еврейкой, верующей в Иисуса Христа, подобно авторам Нового Завета. Ей нужно всего лишь верить в то, что Иисус Христос умер за нее на кресте. Ты готова исповедовать устами своими, что Иисус Христос есть Господь?» – спросила Джоан. Сара немедля ответила: «Я уже это сделала».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Луки. Глава 24. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его? А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал
2: не видим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как Он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.

Евангелие от Луки. Глава первая. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве – Мария.
Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Встав же, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей. Ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Прибыла же Мария с нею около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его.
он потребовал дощечку и написал: «Иоанн, имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех, живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам, в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которою клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.

Евангелие от Луки. Глава 2. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал:
«Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего, Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его, и, увидев его, удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человека.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы. В книге пророка Иеремии в 33 главе, 3 стихе написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Сам Бог побуждает нас взывать о помощи, задавать вопросы и получать от Него, из Его слова Библии, на заданные вопросы ответы. Некто поставил такой вопрос: «Для чего я живу?» Отвечает пастор Вильгельм Буш.
1: Итак, для чего я живу? Или для чего я на этой земле? Или в чем смысл моей жизни? Однажды в Эссене я услышал по телефону взволнованный голос одного промышленника. «Господин пастор, приезжайте!» Я спешу к нему, он встречает меня словами: «Мой сын застрелился». Я знал этого юношу, он был студентом. Он имел все, что душа желает. Он был здоров, красив, молод и богат. Он давно имел личный автомобиль. Он не был запутан в каком-либо вздорном деле. И этот молодой человек пускает себе пулю в лоб. В письме, которое он оставил, было написано: «Я ухожу из жизни, потому что не вижу в ней смысла». Потрясающе. Как видите, вопрос о смысле нашей жизни очень важен. Он так важен, потому что жизнь у нас только одна. Вы уже размышляли о том, что значит иметь только одну единственную жизнь? Когда я еще учился в школе, у меня по математике дела шли не очень хорошо. Мой учитель просто отказывался понимать мои решения. Когда я сдавал задания по математике на проверку, он, часто не оценив мои способности, всю мою тетрадь исписывал красными чернилами. Это выглядело отвратительно. И когда такая тетрадь была сильно испачкана, то я ее убирал, даже если она еще не была использована до конца. И покупал себе новую, такую красивую, чистую. Ее я мог начинать с самого начала. Если бы можно было так поступать и с жизнью. Поверьте мне, миллионы людей в момент смерти думают: «Ах, как хотел бы я еще раз начать все сначала. Я бы все делал иначе». Новую школьную тетрадь можно купить и в ней еще раз начать сначала, но не жизнь. Жизнь дается нам лишь один раз. Как это должно быть ужасно, если мы ее испортили, если прожили ее неверно. У нас только одна единственная жизнь. Если она потеряна, то потеряна на веки веков. Я говорю это совершенно серьезно. Сегодня утром мимо моего отеля прошло стадо коров. Я как раз работал над своей проповедью и подумал, как должны быть счастливы эти коровы, ведь им не надо задумываться над вопросом, для чего им жить на свете. Тут все ясно. Давать молоко и в конечном итоге говядину. Вы понимаете, животному не нужно задумываться над смыслом жизни. Этим человек отличается от животного. Но странно то, что существует масса людей, которые живут и в конце концов умирают, ни разу не спросив, для чего же я, собственно, живу. Они не отличаются от животного. Как видите, мы недалеки от него. Что делает человек человеком? Он может задать себе вопрос: для чего я существую, зачем живу? Поверхностные и опрометчивые ответы. Итак, друзья мои, существует очень много поверхностных и опрометчивых ответов на вопрос «Для чего я живу?». Много лет тому назад я получил все эти поверхностные и опрометчивые ответы одновременно. Это было в 1936 году, во время диктатуры Гитлера. Студенты из Мюнстера просили меня поговорить с ними на тему «В чем смысл моей жизни?». И они мне сразу сказали, что не хотят слышать лекции, но желают дискутировать со мной на эту тему. «Хорошо», — сказал я, — «тогда начинайте». «В чем смысл моей жизни? Для чего я живу?» А так как дискуссия, как сказано, состоялась во время диктатуры Гитлера, один из них, конечно, тотчас встал и объяснил: «Я для своего народа. Это как лист и дерево. Лист ничего не значит, дерево все. Я существую для своего народа». На это я ответил: «Хорошо. А для чего дерево существует? Для чего существует народ?» Пауза. Этого он тоже не знал. Понимаете, подлинный вопрос остался неотвеченным. Тогда я им сказал: «Люди дорогие, вы не должны давать такие ответы, которые только обходят вопрос, отодвигают его назад. Итак, «В чем смысл моей жизни? Для чего я живу?» — снова спросил я. Тогда другой объяснил. «Я существую на свете для того, чтобы исполнить свой долг». «Друг», — сказал я, — «в том-то и дело, в чем же мой долг? Я считаю своим долгом преподнести вам Слово Божье». «Матильда Лудендорф своим долгом считает опровергать Бога. В чем же долг?» Однажды служащий высокого ранга сказал мне: «Господин пастор, по секрету, я целыми днями переписываю документы, но если бы они все сгорели, то жизнь бы продолжалась. Я страдаю от того, что я в сущности совершаю такую бессмысленную работу». «Что такое долг?» «Тысячи эсэсовцев погубили сотни тысяч людей. Когда же они предстают пред судом, то утверждают: мы выполняли свой долг, нам это было приказано. Неужели вы верите, что долг человека может заключаться в том, чтобы погубить других людей?» «Этому я не могу верить. Итак, я сказал студентам, в том-то и дело, в чем мой долг? Кто может мне это сказать? Вот мы и опять застряли». После этого молодые господа стали больше задумываться над ответами. Затем один из них встал и гордо разъяснил: «Я происхожу из старого дворянского рода. Я могу назвать своих предков до 16-го поколения. Большое родословие. Разве это не смысл жизни, не цель жизни? Достойно продолжать это родословие». И я смог ответить только так: «Друг, если не знаешь, для чего жили эти 16 поколений, то стоит ли добавлять к ним 17-е? Видите, как много поверхностных и опрометчивых ответов. В наших газетах часто можно видеть объявления о смерти, над которыми помещается ужасный стишок: «Лишь труд был в твоей жизни, себя совсем забыв, отдать все своим ближним, то выше долг твой был». Вам это знакомо? Я каждый раз содрогаюсь, когда это читаю. Мне думается, это объявление о смерти лошади, не правда ли? Всю жизнь работает лишь лошадь. Но я не верю, что человек только для того живет на земле, чтобы работать, не разгибая спины. Это было бы слишком убого. Тогда лучшим исходом для нас было бы в 10 лет покончить жизнь самоубийством, если бы только в этом заключался смысл нашей жизни. Лишь труд был в твоей жизни. Это же ужасно. Нет, не в этом смысл нашей жизни. Другой студент мне объяснил тогда: «Знаете ли, я хочу быть врачом, спасать жизнь людей. Разве это не прекрасно?» Я возразил ему: «Хорошо. Но если вы не знаете, зачем человек живет, то спасать жизнь человеку не имеет никакого смысла. Поймите меня правильно и не распространяйте обо мне слух, будто я сказал, что не стоит спасать жизнь людям. Я имею в виду, что в конечном счете это не является ответом на наш вопрос о смысле жизни». Меня это потрясло тогда. Даже образованные люди, все они были студентами, в наши дни живут, не имея понятия, для чего они существуют на свете. Вас, по-видимому, раздражает форма моей речи. Я, конечно, мог бы использовать напыщенные фразы с многими иностранными словами, но тогда вы определенно через полчаса заснули бы. А поскольку я этого очень боюсь, то лучше говорю так, как разговаривают на улице при встрече друг с другом. Это вам ясно? Благодарю. Вот видите, когда все это испытываешь однажды, стоит мне только намекнуть, как получаешь ответ, подобный тому, который я слышал тогда в Мюнстере от студентов. Жизнь вообще не имеет глубокого смысла. Мое рождение – простая случайность. В этом нет никакого смысла. Поэтому самое лучшее – брать от жизни все, что можно. Возможно, самым большим искушением для человека является мысль: «Моя жизнь бессмысленна. Она не имеет никакой цели. Если бы мои родители не поженились, я бы не был зачат и рожден. Я живу сейчас чисто случайно. В сущности, моя жизнь полностью бессмысленна». А у кого жизнь тяжела, тот в такой момент близок к самоубийству. Зачем мне продолжать свою жизнь? Если все является случайностью и бессмысленностью, то не лучше ли положить всему конец? Знаете ли вы, что число самоубийств в Западной Германии больше, чем количество жертв дорожных происшествий? Знаете ли вы, что около 50% самоубийц – молодые люди в возрасте до 30 лет? Это потрясающие показатели нашего времени. Мы больше не видим смысла в жизни. Я часто разговаривал с людьми, которые мне жаловались. Жизнь такая бессмысленная, что я закончу ее или развлечениями и наслаждениями, или самоубийством. Тогда я спрашивал: а если она все же имеет смысл, а вы ее проживаете так, как будто она ее не имеет? Как вы предстанете в конце? В Библии есть стих, который пронизывает насквозь. Он гласит так: «Человеку надлежит однажды умереть, а потом Божий суд». Как видите, нужно знать это слово из Библии, чтобы спросить со всей серьезностью, зачем я живу. Как мы сможем предстать на Божий суд, если упустили смысл своей жизни? Ясен ли вам теперь этот вопрос? Тогда я продолжаю. Кто может дать ответ? Кто же может мне дать ответ на вопрос, зачем я живу? Кто? Церковь? Нет. Пастор? Нет. Он находится в таком же положении, как и вы. Профессора? Философы? И они не могут ответить нам на вопрос, для чего я живу. Только один может нам сказать, для чего мы живем. Тот, кто нам дал жизнь, кто нас создал. Бог. Разрешите мне привести следующий простой пример. Захожу я однажды в квартиру. В ней сидит этакий добрый молодец и что-то мастерит из проводов и лампочек. Я спрашиваю его, что за адскую машину ты мастеришь тут? Что это будет? Он мне, конечно, объяснил, но, должен признаться, я ничего не понял и подумал, в этом никто другой не разберется, только сам мастер может сказать, что это будет и для чего. Точно так же и с нашей жизнью. Только тот, кто нас создал, может сказать, для чего он нас создал. Это значит, на вопрос, для чего я живу, мы можем получить ответ только путем откровения. Бог должен нам это сказать. Если бы я до сих пор Библию не читал, то этот вопрос должен был бы привести к Библии. Я больше не выдержал бы, если бы не узнал, для чего я тут в этом проклятом мире. Вам кажутся слова «проклятый мир» слишком резкими, но это слова из Библии. Если бы вы полгода общались с пастором большого города, вы бы знали, что я имею в виду. Этот мир находится под страшным проклятием. Я не смог бы в нем жить, если бы не получил ответ через откровение Божие. В Библии Бог дает нам ответ на вопрос о смысле жизни. Я знаю людей, которые высокомерно говорят, «Библию мы все равно не будем читать». На это я могу ответить так. Я могу поручиться, что вы еще никогда серьезно не размышляли над вопросом, для чего я живу. Но безрассудство – широко распространенная болезнь, и если бы оно вызывало боль, то весь мир был бы наполнен криками. Я хочу дать вам ответ из Библии одним предложением. Бог создал нас для того, чтобы мы стали Его детьми. Как Отец очень хочет отразиться в Своем Сыне, так Бог создал человека по образу Своему. Бог хочет, чтобы мы стали Его детьми, которые с Ним беседуют, с которыми и Он может беседовать, которые Его любят и которых Он любит. А молитесь ли вы? Как горько бывает отцу, когда его дитя годами с ним не беседует. Точно так же и человек без молитвы, ведь он не беседует со своим небесным отцом. Видите, Бог хочет, чтобы мы были его детьми, которые с ним беседуют, которых он любит и которые его любят. Вот для чего мы здесь на свете. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я говорю не о церкви, не о догме, не о религии и тому подобном, но о живом Боге. А он создал вас, чтобы вы стали его чадом. Являетесь ли вы им? А теперь дальше. Мы должны стать детьми Божьими, но по своей природе мы ими не являемся. В начале Библии сказано, Бог сотворил человека по образу своему. А затем Библия сообщает о весьма великой катастрофе. Человек был создан в полной свободе, и вдруг он решает воспротивиться Богу. Он берет от плода, что означает «я хочу быть независимым, я хочу жить без Бога». Понимаете, Адам никогда не сомневался в существовании Бога, но он от него освободился. Я веду свою жизнь по своему усмотрению. По этому поводу я должен рассказать вам одну историю. Недавно один мужчина спросил меня на улице, «Пастор Бош, вы все время говорите о Боге, но я его не вижу. Скажите мне, как мне найти Бога?» И я ему ответил, «Послушайте внимательно, представьте себе, что существует машина времени, посредством которой я мог бы уходить на тысячелетия вперед и назад. Итак, с помощью машины времени я ухожу в начало человечества. Однажды вечером я гуляю по райскому саду. Вы же знаете историю грехопадения. Там за кустами я встречаю Адама, первого человека. «Добрый вечер, Адам!» — приветствую я его. «Добрый вечер, пастор Буш!» — отвечает он мне. «Ты удивляешься встрече со мной?» — спрашиваю я и объясняю ему. «При смене декорации мирового театра я ошибочно попал сюда, в Эдемский сад». «Но почему ты такой задумчивый?» — спросил он. Тогда я ему отвечаю. «Ты знаешь, я сейчас раздумываю над вопросом, который мне задал один человек, а именно, как найти Бога?» Громко смеясь, Адам пояснил. «Проблема вовсе не в том, как найти Бога. Он же здесь. Будь честным, пастор Буш. Весь вопрос в том, как бы вам от него избавиться. Ведь трудность как раз в том, что от него невозможно избавиться». «Не прав ли Адам?» «Бог вездесущ, его можно найти, но от него невозможно избавиться. Рассматривая духовную историю последних 300 лет, видно, сколько усилий прилагалось к тому, чтобы избавиться от Бога. Но мы не избавились от Бога, друзья мои. В сущности, вы все верите в существование Бога, но вы Ему не принадлежите. Подобно большинству людей, вы откладываете вопрос о Боге в долгий ящик. Его не отвергает, но Ему и не принадлежат. Бог вам не враг, но и не друг. Таким образом, самая важная проблема нашей жизни остается нерешенной. Один швейцарский врач в своей книге утверждает, что если у человека не решены жизненно важные вопросы, то он страдает душевно. «Мы здесь, на Западе, больны Богом», — продолжает он. «Мы не отвергаем Его, но и не принадлежим Ему, мы просто не хотим Его иметь. Поэтому Бог является нашей болезнью». Да, я согласен с этим. Когда я повсюду слышу, современный человек не интересуется Богом, я только могу ответить, что с современным человеком дела обстоят неважно. Но ведь и я им являюсь, но интересуюсь этим вопросом. И не считаю, что я устарел. Если современный человек всерьез не заинтересован в своем спасении, то дело очень плохо. Хочу привести простой пример. Представьте себе ученика-повара. Однажды шеф говорит о нем. Он совершенно не интересуется поварским делом. Я спрашиваю, а чем же он интересуется? Шеф отвечает, пластинками и девушками. «Что ж, — говорю я, — тогда вам придется теперь, учтя это, вести разговор только о пластинках и девушках». «Нет-нет», — возразил шеф, — «если этот парень не интересуется поварским делом, то он ошибся в своем призвании». Вы понимаете, наше призвание — стать детьми Божьими. Если современный человек этим не интересуется, то он ошибся в своем призвании как человек. Тогда нет никакого смысла говорить с ним о всевозможных и невозможных вещах, которые его, может быть, интересуют. Но я не перестану повторять. Вы лишь тогда станете человеком, когда вы станете чадом живого Бога. Ответ Бога на вопрос всех вопросов. Я повторяю, что по природе нашей мы не являемся детьми Божьими, но живем в этом мире, чтобы стать детьми Божьими. Поэтому в нашей жизни должно кое-что произойти. Цель моей лекции – посодействовать этому. Я здесь не для того, чтобы вас немножко развлечь, но мне хочется, чтобы хотя бы у нескольких человек, которые раскроют сердца, жизнь стала осмысленной. Ах, если бы это удалось! Итак, мы не дети Божьи, мы не любим Бога, мы приступаем Его заповеди, нам нет до Него дела, мы не молимся. В крайнем случае, иногда находясь в стесненных обстоятельствах, мы прибегаем к этой вынужденной мере. Поэтому вопрос всех вопросов – как мне стать чадом Бога живого? Сейчас было бы лучше всего раздать бумагу и карандаши и сказать: «Напишите-ка, что вы думаете о том, как можно стать чадом Божьим». Одни бы сказали, что надо стать добрым человеком. Другие бы сказали, что надо верить в Господа Бога. Но этого всего недостаточно. Вопросом всех вопросов является: – как мне стать чадом Бога живого? Ответ на этот вопрос всех вопросов я могу получить только через откровение. Как Бог может принять меня своим чадом, Он должен сказать мне сам. Этого и пастор не может придумать, а Библия дает совершенно ясный ответ. Он гласит: только посредством Иисуса. Друзья мои, когда дело доходит до Иисуса, тогда мое сердце бьется сильнее, тогда мой пульс учащается, тогда речь идет о главной теме моей жизни. Стать чадом Божьим я могу только посредством Иисуса. Есть в Библии слово, которое в дословном переводе гласит: «Иисус пришел из мира Божьего в этот мир». Сегодня мы постоянно слышим разговоры о том, что в Библии представлена старая, устаревшая картина о мире. Вверху небо, внизу земля. Это глупость, и такого представления мира в Библии нет. Более того, она говорит о Боге: «Со всех сторон ты объемлешь меня». Это что-то совсем другое. Вы понимаете, даже если бы я захотел скрыться под землей, то и там Он, Бог. В Библии представлена, как мы сегодня на современном языке говорим, многомерная картина мира. Мы живем в трехмерном мире – длина, ширина, высота. Но существует больше измерений, и Бог находится в другом измерении. Он совсем близко, рукой подать. Он идет с нами рядом. Он видел нас на безбожных путях. Но мы не можем проломить стену в другое измерение. Это может сделать только Бог. Он проломил эту стену и пришел к нам в Иисусе. Далее в Новом Завете сказано об Иисусе: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Ведь мир принадлежит Ему. Такой является история Евангелия и поныне. Иисус идет, а человек закрывает дверь. Он пришел к своим, и свои его не приняли. Собственно, на этом можно было бы поставить точку. Собственно, Все отношения Бога с человеком должны быть покончены. Но, как ни странно, продолжение следует, а именно, «А тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими». Итак, чтобы стать чадом Божьим, надо принять Иисуса. Открыли ли вы уже двери в своей жизни Иисусу? «А тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими». Я был молодым офицером во время Первой мировой войны, далеко от Бога, когда со мной произошло это, когда я пришел к такому заключению и отдался Иисусу, принял Его. Это перевернуло всю мою жизнь, но я ни на мгновение об этом не жалею. Мне пришлось ради Христа идти трудными путями. Ради Христа я был брошен в тюрьму. Ради Христа я претерпел много нужды. Но если бы у меня была еще сотня жизней, я бы с первого моего сознательного момента руководствовался словом, а тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими. Моя жизнь лишь тогда стала полной смысла, когда я стал чадом Божьим. Совершенно безразлично, кто я, пастор или дворник, генеральный директор или слесарь, домохозяйка или учительница, моя жизнь становится осмысленной, когда я дитя Божье. Итак, вам надо принять Иисуса. Тогда ваша жизнь будет иметь смысл. Только тогда. Очень интересно по этому поводу обратиться к людям Нового Завета. Например, там встречается женщина, жизнь которой ужасно безрассудна. Мария Магдалена. О ней только сказано в виде намека. Она была одержима 7 злыми духами. А я знаю многих людей, одержимых 12 злыми духами. Жизнь ее, по-видимому, была жуткой. Такой жуткой, что она мучилась. Но вот в ее жизнь входит Иисус, Спаситель, Сын Божий. И Он изгоняет злых духов. Это Он может. Это Он совершает. С того момента эта женщина принадлежит Господу Иисусу. Ее жизнь приобрела смысл. Затем она является свидетелем того, как Иисуса пригвождает к кресту, и Он умирает. Ее объемлет страх. Сейчас снова начнется прежнее бессмысленное существование. Утром на третий день после распятия Иисуса на кресте она стоит на коленях в саду возле гроба Иисуса и плачет. Когда она пришла ко гробу Иисуса, то был пуст он. Камень был отвален от гроба. Даже тела его там не было, поэтому она плакала. Я отлично понимаю эту женщину. Если бы я сегодня потерял Иисуса, это означало бы, что я упал в бездну бессмысленного существования. Я ее понимаю. Спасителя нет. Теперь моя жизнь опять стала бессмысленной. Но вдруг она слышит позади себя голос «Мария». Она оглядывается и видит его, Иисуса воскресшего. Я как будто вижу перед собой. Слезы счастья, радости и преодоленного отчаяния текут по ее лицу. Равуни, мой Господь. На примере этой женщины мне становится ясно, что не нужно очень философствовать, чтобы получить ответ на вопрос о смысле жизни. Самому простому человеку ясно, моя жизнь бессмысленна. Для чего же я, собственно, живу? В то мгновение, когда Мария Магдалина приняла Иисуса, вопрос о смысле ее жизни решился. Она стала дитем Бога Живого. Жизнь ее приобрела глубокий смысл. Поэтому я хотел бы обратиться к вам. Примите Иисуса. Он ждет вас. На пути домой вы можете с Ним поговорить. Он очень близок к вам. Было бы прекрасно, если бы многие впервые воззвали к Иисусу: «Господь Иисус, моя жизнь бессмысленна, приди ко мне, как к Марии Магдалине». Разумеется, если мы примем Христа, то в нашей жизни произойдет великая революция. Он позволяет мне быть участником Его смерти, и таким образом во мне умирает старый человек. Я имею право воскреснуть с Ним к совсем новой жизни, как Дитя Божие. Он дает мне своего Духа, так как я вдруг начинаю иначе мыслить. У меня появляются совсем другие интересы. Но это все вы еще испытаете. Только примите Иисуса. Я должен вам сразу сказать, кто примет Иисуса, приобретает новую жизнь. Стать чадом Божьим не означает изменение мышления, но означает совершенно новую жизнь. В прошлом столетии в Вестфалии жил сапожник по имени Раленбек. Его не называли иначе, как пастор благочестия, потому что он был ревностным последователем Иисуса. Он был большим и благословенным человеком. Один раз его посетил молодой священник. Раленбек сказал ему: «Господин священник, изучение теологии еще не дает вам гарантию, что вы дитя Божье. Вы должны принять Иисуса». Священник ответил: «Да, я имею Иисуса. В моем учебном кабинете даже висит его изображение». На это старый Раленбек возразил: «Да, на стене Иисус висит совсем спокойно и мирно, но когда вы примете его в свое сердце, и он войдет в вашу жизнь, это вызовет суматоху. Я желаю вам, чтобы вы пережили эту прекрасную суматоху, когда старое умирает, и как Дитя Божие вы начинаете славить Отца Небесного, потому что знаете, для чего живете на свете, когда, ставший чадом Божьим, можете прославлять Отца Небесного делами, словом, мыслями. Поймите меня, то, что я вам рассказываю, не является ни религиозным хобби, ни идеей священника, но от этого зависит ваша жизнь и смерть, вечная жизнь и вечная смерть. Господь Иисус сказал: «Се стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой и отворит дверь, к тому войду». Так Иисус говорит и нам: «Се стою у двери твоей, отвори. Я хочу дать смысл твоей жизни». Однажды ко мне пришел старый шахтер и сказал: «Мне нужно поговорить с вами, господин пастор. Сейчас мне 70 лет, а когда мне было 17, я был на таком евангелизационном собрании. Я почувствовал, что Иисус стучался в мое сердце. Но я сказал себе: если я отнесусь к этому всерьез и приму его, то меня засмеют мои товарищи. Это невозможно». И я выбежал. Но вот жизнь моя прошла, я состарился. Теперь я знаю, что моя жизнь была неправильной, потому что я в тот час не открыл двери Иисусу. Друзья, у нас одна единственная жизнь, и поэтому жизненно важным является вопрос: для чего я живу? Бог на этот вопрос ответил точно и ясно посредством Иисуса, распятого и воскресшего. И теперь этот Иисус стоит перед вашей дверью и стучит. Отдайте Ему вашу жизнь, вы никогда об этом не пожалеете.
0: Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00-49-5-231-500-59-88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня мы начинаем поучительный и интересный рассказ.
2: «Однажды летом», читает Лилия Николаевна.

0: Однажды летом. Глава первая. Джош. В то утро я не мог дождаться, когда закончу со своими делами по хозяйству. Мне не терпелось поскорее оказаться возле моего любимого бревна на берегу ручья, где я мог спокойно поразмышлять наедине. За короткое время столько всего произошло. Я чувствовал, что весь мой мир становится с ног на голову, и меня это беспокоило. Я не хотел перемен. Мне нравилась моя жизнь. Но если ей действительно суждено измениться, об этом нужно как следует поразмышлять. Внеся в дом ведро с молоком, я опрометью бросился обратно к сараю, чтобы отвезти Босси на пастбище, где уже паслись другие коровы. Она явно никуда не торопилась, поэтому мне пришлось ее все время подгонять, хотя и без особого успеха. Наконец, я втащил корову через ворота пастбища и, хлопнув ее по коричнево-белому заду, поспешил запереть засов. Босси остановилась, нерешительно оглядываясь. Теперь, когда у нее была полная свобода выбора, она явно не знала, куда направиться. Но, в отличие от Босси, я точно знал, куда идти. Я мчался по ведущей на юг тропинке между пышно-зелеными деревьями со скоростью кролика, спасающегося от ястреба. Несмотря на то, что лето было в разгаре, ручей не обмелел. Место, которое я называл моим, было очень тихим. Интересно, как мы можем определять тишину? Для меня возле ручья было тихо, хотя на самом деле воздух наполняли разнообразные звуки. Тут и там раздавались птичьи трели, а непрестанный гул жуков и стрекоз изредка перемежался кваканьем лягушек и плеском рыбы на глубоководье. Но подобный шум меня не отвлекал. Для меня это место было наполнено покоем, и во многом потому, что там не было человеческих голосов, приказывающих тебе сделать то или это. Эту полную рыбы заводь я считал своей тайной собственностью. О ней не знал даже мой лучший друг Авери Гаррет. Впрочем, Авери все равно не был любителем рыбалки, поэтому ничего не терял. Но сегодня мне и в голову не пришло захватить с собой удочку. Мне просто хотелось побыть одному. Прежде чем сесть на бревно, я закатал до колен брюки и ступил в холодный поток. Сделав пару шагов вперед, я ковырнул большим пальцем ноги тонкий слой крупного песка на дне ручья, чтобы вскрыть лежащий под ним густой ил. Разболтав в воде маленькое черное облачко, я слишком поздно заметил, что закатал штанины недостаточно высоко и теперь намочил их. Я попытался подтянуть их повыше, но мокрая ткань липла к телу и не поддавалась. Если они не высохнут на солнце до возвращения домой, мне попадет. Через минуту я уже сидел на бревне, болтая пальцами в воде и силился понять, с какой стороны подойти к своим проблемам. До вчерашнего дня все в моей жизни шло гладко. И вчера утром все тоже было в порядке. Дедушка, который собирался съездить в город, позвал меня, как только я закончил со своими домашними делами. «Сынок». Он почти всегда называл меня сынком, вместо Джошуа или хотя бы Джош, как все остальные. «Сынок, не хочешь прокататься со мной в город?» Я даже не ответил, а только улыбнулся. Конечно же, дедушка заранее знал ответ. Я старался оказаться в городе при любой возможности. «Будь готов через 10 минут», — сказал дедушка и пошел за повозкой. Сборы не заняли у меня много времени. Умывшись и тщательно вымыв руки, я причесался и очистил грязные пятна на одежде. Решив, что выгляжу вполне прилично, я со всех ног бросился к сараю в надежде, что еще успею увидеть, как запрягают лошадей. Мы с дедушкой оба любили тишину и потому по дороге в город молчали. Кроме того, особо и говорить-то было не о чем. А зачем говорить, о чем попало? Первым уютную тишину нарушил дедушка. Уже начинает сохнуть. Взглянув на придорожную канаву, я увидел, что трава в ней которая всегда была сочно-зеленой, местами пожухла, и кивнул в знак согласия. Мы въехали в город, и дедушка остановил упряжку перед универсамом Керка. Спрыгнув на землю, я привязал лошадей к столбу, в то время как дедушка, наморщив лоб, повторял для памяти список того, что нужно было купить. Вскоре мы уже были внутри магазина. Обменявшись приветствиями и немного поболтав с мистером Керком и некоторыми из посетителей о городских новостях, дедушка перешел к делу. Ему было легко, он точно знал, что нужно купить для фермы. А вот моя задача была гораздо сложнее. Перед отъездом дядя Чарли, как всегда, сунул мне в карман 5 центов. И теперь мне нужно было решить, как их потратить. Я ходил туда-сюда перед прилавком, чтобы получше рассмотреть товар мистера Керка. Его жена в это время разговаривала с кем-то по телефону в дальнем углу магазина. В городе телефон есть только у нескольких человек. Все-таки как странно видеть, как кто-то разговаривает с ящиком. Наконец, миссис Керк повесила трубку и направилась ко мне. «Доброе утро, Дэниел! Хороший сегодня денек, не правда ли? Хотя, боюсь, скоро станет очень жарко». Не дожидаясь от меня ответа, она обратилась к дедушке. «Вам тут пришло письмо, и я хотела передать его лично в руки». Миссис Керк была начальницей почты, расположенной сразу за углом универсама. Она была приятной женщиной и искренне заботилась о людях. Именно заботилась, без всякого праздного любопытства. Лицо дедушки просветлело. Не часто нам доводилось получать почту. Он взял письмо у миссис Керк. «Это от моего отца», — объяснил дедушка, слегка улыбнувшись. «Спасибо, мэм». И он запихнул письмо в карман рубашки. Через минуту я уже совсем забыл об этом письме, озабоченный тем, как же мне потратить свои 5 центов. Вскоре дедушка, собрав с прилавка товар, спросил меня, что я хочу себе купить. Нужно было что-то срочно выбрать, а я все еще не определился, что именно. Наконец, выбор был сделан, и с шоколадным мороженым в руке я вышел из магазина за дедушкой, пытаясь помочь ему нести пакеты. Не скажу, что сильно ему помог, учитывая, что одна рука у меня была занята, но я старался как мог. Дедушка развернул повозку, и мы отправились в обратный путь домой. Под летним солнцем мороженое таяло на глазах, и мне пришлось его есть так быстро, что я даже не успел заметить, как оно закончилось. Когда мы оказались за городом, дедушка передал мне вожжи. «Мне не терпится узнать, что там пишет папа», — объяснил он, доставая письмо из кармана рубашки. Пока он читал, я украдкой посматривал на него, пытаясь по его выражению лица угадать, хорошие он получил новости или плохие. И похоже, что новости оказались не из лучших. Дочитав до конца, дедушка медленно сложил письмо и, положив его обратно в конверт, повернулся ко мне. «Умерла твоя прабабушка, сынок». Странно, что в этот момент он упомянул о ней как о моей прабабушке, а не о своей маме. Дедушка рассеянно забрал у меня вожжи. Обычно, когда он по-настоящему уходит в мысли, я веду повозку до самого дома. Так часто бывало на обратном пути из города. Я краем глаза наблюдал за дедушкой. Конечно, мне было жаль, что прабабушка умерла, но во мне эта новость не вызывала никаких скорбных чувств. Я никогда ее не видел и почти ничего о ней не знал. Вдруг меня осенило, что дедушка, наверное, переживает. Эта далекая старая леди, только что перешедшая в мир иной, была его мамой. При мысли об этом у меня в горле стал комок. Я очень сочувствовала дедушке, но не знала, как это выразить. Дедушка был в глубокой задумчивости и, казалось, совсем забыл о вожжах, вяло свисающих в его руках. Я уверен, что если бы в этот момент забрать их у него из рук, он бы этого даже не заметил. Но я так не сделал, а просто тихонько сидел рядом, не нарушая течения мыслей дедушки. Наверняка он вспоминал тот день, когда видел прабабушку в последний раз. Дедушка часто рассказывал мне, как в возрасте 15 лет решил уехать из города. Он упаковал те немногие вещи, которые считал своими, попрощался с семьей и направился на запад. Провожая его, прабабушка плакала, но все же не пыталась остановить сына. Спустя многие годы, проведенные на западе, в течение которых дедушка обзавелся фермой, женой и детьми, он пригласил присоединиться к нему своего старшего и единственного брата Чарли, который был холостяком. Дедушке нужна была помощь в поле и на сенокосе, и дядя Чарли с радостью воспользовался возможностью оставить свою работу продавца в хозяйственном магазине. Недолго думая, он собрал вещи и отправился на запад. Примерно раз в год двое братьев собирались в гостиной, разговаривая о том, чтобы купить билеты на поезд и съездить повидать родителей. Но дальше разговоров это никогда не заходило. И вот прабабушка умерла, и прадедушка остался один. Одинокий старик. Я пытался представить, какие еще мысли проносятся в этот момент в голове у дедушки. Но вдруг он опустил мне на колено свою руку. Подняв голову, я с удивлением увидел, что у него в глазах блестят слезы. «Вот, сынок», — сказал дедушка немного хриплым голосом. «Теперь у нас с тобой есть одно общее. Мы оба потеряли маму». И он сжал мне колено. Когда до меня дошел смысл сказанного, у меня перехватило дыхание. И тут дедушка заговорил. Я никогда еще не слышал, чтобы он так много говорил за один раз. Ну, разве что, когда навещал кого-то из соседей или обсуждал что-нибудь с дядей Чарли. Удивительно, но события настолько свежи в памяти, что кажется, что все это было вчера. Я годами не вспоминал о них, а они все это время жили во мне. Задумчиво помолчав несколько мгновений, он продолжил. Твою прабабушку нельзя было назвать статной женщиной, но недостатки в фигуре она компенсировала храбростью. Дедушка тихо засмеялся. Было странно слышать этот смех и одновременно видеть слезы на его загорелых, морщинистых щеках. Мне было около 5 лет. На заброшенном участке возле нашего дома росло старое дерево, по которому я очень любил лазить. Я как раз сидел на нем, погруженный в свои фантазии, когда появились соседские псы, которые начали играть внизу подо мной. Я не обращал на них никакого внимания, пока не захотел пить и не решил, что я уже достаточно наигрался и пора возвращаться домой. Я начал слезать вниз, но большая черная дворняга, которую я раньше никогда не видел, заметила меня и не давала мне спуститься на землю. Я кричал и звал на помощь, пока не охрип, но я был слишком далеко от дома, чтобы меня могли услышать. «Мама!» — это слово прозвучало настолько естественно, что стало ясно. Дедушка сейчас живо переживает события своего далекого детства. Ждала меня к обеду и сердилась, что я опять опаздываю. Но, увидев, что меня нет слишком долго, она начала беспокоиться и отправилась на поиски. Взглянув в сторону старого дерева, она заметила стоящего на страже пса и сразу же догадалась, что произошло. Схватив бейсбольную биту, которая лежала на соседнем дворе, она бросилась мне на выручку. «Видел бы ты ее!» Маленькая женщина, вне себя от гнева, с дубинкой в руках. «Да, тому псу тогда досталось. Моя мама навсегда отбила у него охоту появляться возле нашего дома». Дедушка опять засмеялся. «Просто удивительно, как женщины умудряются совмещать храбрость воинов в критические минуты с нежностью. Я на своем веку мало встречал таких же добрых и мягких людей, как твоя прабабушка. Казалось, одно прикосновение ее руки снимало температуру. А когда она обнимала тебя перед сном, посадив к себе на колени в своем старом кресле-качалке и укачивала, напевая гимны, и целовала тебе волосы. Дедушка замолчал, и по его щеке скатилась очередная слеза. Наконец, справившись со своими чувствами, он продолжил. «Конечно, я понимал, что слишком взрослый для такого, но если соседские ребята не видели меня, просто мне нравилось, что меня любят. Но наступил момент, когда я понял, что уже слишком большой для того, чтобы мама убаюкивала меня у себя на коленях. Но мне не хватало этого. И думаю, маме тоже. Я часто ловил на себе ее печальный взгляд. Она обнимала меня, и я думал, что она опять усадит меня к себе на колени. Но вместо этого она просто гладила меня по голове, взъерошивала волосы и отсчитывала за мои грязные ботинки или порванную одежду. Дедушка теперь совсем забыл об упряжке, которой, по идее, должен был управлять, и лошади не упустили возможности воспользоваться моментом. Наверное, медленнее, чем они, идти было просто невозможно. Старая Белла, которая всегда хотела делать все по-своему, подошла к краю дороги настолько близко, насколько могла отважиться. То и дело она отщипывала на обочине пучок травы, хотя и умудрялась делать это все на ходу, чтобы не подать виду, что она пасется. Нелли тоже явно никуда не торопилась. Я переводил взгляд с лошадей на дедушку, размышляя, сколько понадобится времени для того, чтобы он, наконец, вмешался в это безобразие. Мне казалось, что он забыл даже обо мне. Дедушка замолчал, но по его отсутствующему выражению лица было видно, что он все еще витает в воспоминаниях детства. Многие из них были приятными, но теперь они имели печальный оттенок, поскольку им уже никогда не повторится. Вдруг дедушка, встрепенувшись, посмотрел на меня. «Воспоминания — прекрасная вещь, парень. Когда человек, которого ты любишь, умирает, или счастливые времена остаются позади, у тебя остаются воспоминания. Благодарение Богу за этот особый дар, позволяющий снова и снова переживать события прошлого. Думаю, нет такой цены, которой можно было бы оценить воспоминания». В этот момент в моем разуме вспыхнула мысль, от которой мне стало горько и неприятно. От нее внутри меня закипела злость. Дедушка был прав. Я никогда раньше не думал о воспоминаниях, но иногда где-то глубоко внутри меня просыпалось что-то, что пыталось спасти чувства и найти ответы, которые были превыше моего понимания. И сейчас дедушка, сам того не подозревая, указал прямо на суть этого что-то. Прочитав письмо, он сказал, что теперь нас объединяет потеря наших матерей. Конечно, он был прав, но все же наши переживания чем-то отличались. И когда я слушал рассказ дедушки о его детстве, меня осенило, чем именно. Разница в воспоминаниях. Точнее сказать, в отсутствии воспоминаний у меня. Дедушка мог рассказывать о том, что помнил с детства. Мамино лицо, ее улыбку, ее прикосновение. А все, что было у меня, — это огромная, зияющая пустота. Только имя. «У тебя была мама, сынок. Ее звали Агата. Красивое имя — Агата. Иногда, лежа ночью без сна, я пытался сопоставить с этим именем какое-то лицо, но тщетно. Когда я был поменьше, то наблюдал за лицами женщин и, находя какое-то, которое мне нравилось, представлял, что моя мама выглядела именно так. Однажды я почти 2 года представлял в роли своей мамы жену городского банкира, но потом, осознав, насколько это глупо, перестал играть в подобные игры. А теперь дедушка благодарит Бога за воспоминания. Во мне начала закипать горечь. Я был немного зол на Бога. Почему он решил, что будет справедливо забрать у меня родителей, когда я был еще младенцем, и даже не оставить воспоминаний, как другим людям? Разве это не ужасно остаться без мамы, которая могла бы обнимать тебя, и папы, с которым ты мог бы ходить на рыбалку? Я не смел поднять на дедушку глаза, боясь, что он в них прочтет отвратительные чувства, бурлящие внутри меня. Тогда я перевел взгляд на лошадей. Старая Белла ухватила очередной пучок травы, но на этот раз она допустила ошибку, остановившись, чтобы отщипнуть еще одну порцию с того же куста. Из-за этого Нелли, которая продолжала двигаться вперед, если это так можно назвать, дернула упряжь, чем пробудила дедушку от воспоминаний. Наконец-то, заметив поведение упряжки, он не мог поверить своим глазам. Дедушка никогда не позволял лошадям подобных вольностей. Крепко ухватившись за вожжи, он хорошенько хлестнул Беллу по круглому серому заду, из-за чего та дернулась и выронила изо рта недоеденный пучок травы. Вскоре упряжка уже бежала по дороге, оживленной рысцой. Дедушка повернулся ко мне с немного глуповатой улыбкой. «Если мы не поторопимся, то опоздаем к обеду, и Лу снимет нам головы». Я улыбнулся в ответ, хотя и довольно вяло, потому что все еще злился на Бога за то, что он так несправедливо обделил меня. И кроме того, мы оба знали, что дедушка прав. Тетя Лу всегда создавала много шума, если мы опаздывали к столу. Наверное, именно поэтому дедушка, дядя Чарли и я всегда старались не заставлять ее ждать. Думаю, для всех нас тетя Лу была особенным человеком, и каждый из нас прилагал усилия, чтобы не заставлять ее нервничать без лишней необходимости. Глава вторая. Перемены. По своему обыкновению, после ужина дедушка достал Библию, а значит, настало время так называемого семейного служения. Лично мне всегда казалось ужасно скучным слушать всякие там «Господь пастырь мой» и другие подобные рассуждения, записанные кем-то тысячи лет назад. В тот вечер дедушка читал немного рассеянно, наверное, из-за того письма. Как бы там ни было, во время чтения Библии я его таким еще ни разу не видел. Полученное дедушкой письмо натолкнуло меня на грустное размышление о жизни вообще и о жизни Джошуа Чедвик Джонса, в частности. А события той ночи привели меня в уныние еще больше. Но начну по порядку. Я знал, что должен ложиться в 9, но никогда не шел наверх раньше положенного времени. Я дожидался, когда дедушка скажет: «Сынок, пора спать». И только после этого умывался из миски возле двери и медленно поднимался по лестнице в свою комнату. Я всегда мечтал, как однажды вечером дедушка будет чем-то занят и забудет про часы, но мечты так и оставались мечтами. В тот день мысли дедушки точно витали где-то далеко. Он прочитал письмо тете Лу и дяде Чарли. Тетя Лу со слезами на глазах сердечно обняла братьев за плечи, а дядя Чарли ограничился всего лишь парой слов. Но я был уверен, что его, как и дедушку, днем захлестнули воспоминания. У меня опять к горлу подкатился комок. Стрелки часов медленно приближались к 9. Я настороженно ожидал. В тот вечер у меня были все основания надеяться, что дедушка забудет обо мне. Но он не забыл. Точно в положенный час я услышал: «Сынок, пора спать». И, глубоко вздохнув, поплелся по привычному маршруту. В отличие от Беллы, которой по дороге из города удалось отхватить пару лишних пучков травы, мой номер не прошел. По дороге к лестнице я услышал, как тетя Лу сказала: «Я, наверное, тоже пойду, пап». И, наклонившись, она поцеловала дедушку в щеку. «Спокойной ночи, дядя Чарли». Тот в ответ только кивнул, и Лу направилась к лестнице. Догнав меня на полпути вверх, она опустила мне на плечо руку. «Скоро мне уже придется тянуться, чтобы достать до твоего плеча», — сказала она. «Ты растешь, как на дрожжах, Джош. Посмотри, они опять короткие». Она сказала это таким тоном, как будто то, что я вырос из моих штанов, было величайшим из достижений. Я только улыбнулся. «Спокойной ночи, Джош. Спокойной ночи». Я улегся в постель, но никак не мог заснуть, ворочаясь с бока на бок. Наверное, потому, что внутри я тоже ворочался. Наконец, я подумал, что мне поможет успокоиться стакан воды. Конечно, часто этот предлог использовать не получится, но хотя бы один раз можно было надеяться на благосклонность дедушки к парню, которому захотелось пить. Моя комната была первой на верхней площадке лестницы, ведущей от дверей кухни. Я знал, что дедушка и дядя Чарли сейчас сидят за столом и, допивая традиционный кофе перед сном, обсуждают важные вопросы или просто дружно молчат. Напустив на себя самый невинный вид, я начал спускаться вниз, но, услышав долетевший из кухни обрывок фразы, замер на месте. «Пока что я не вижу другого выхода», — раздался голос дедушки. До меня донесся хорошо знакомый свистящий звук. «В округе все говорят, что никто не может выпить чашку горячего кофе быстрее, чем дядя Чарли. Конечно, нельзя сказать, что это какое-то особое достижение, но все-таки. Сколько раз, наблюдая за тем, как дядя Чарли осушает свою чашку, я задавал себе вопрос. Не побил ли он свой собственный рекорд? Перед тем, как глотнуть обжигающий напиток, дядя Чарли всегда втягивает в себя воздух, издавая смешной, свистящий звук. Наверное, это помогает остудить кофе по пути в горло. Не знаю». Услышав этот звук, я живо представил себе дымящуюся чашку у губ дяди Чарли, который в этот момент, как всегда, немного отклонился назад на двух ножках стула. «Когда я так делаю, меня всегда ругают за то, что я порчу стул. Но дяде Чарли никто ни разу и слова не сказал на этот счет». Было слышно, как чашка опустилась на стол, и сразу же за этим раздался глухой стук передних ножек стула по дощатому полу кухни. «Думаешь, он согласится?» «Не знаю. Ты же помнишь, как он всегда держался за свою независимость. Но на этот раз, думаю, он будет рад сменить обстановку. Ему сейчас, наверное, ужасно одиноко. Ты же знаешь, как он дорожил мамой». Забыв о том, что хотел пить, я тихонько устроился на ступеньке. Перемены. Меня бросило в дрожь. Я не знал, каким образом это затронет меня, но и чувствовал, что обязательно затронет. И мысль об этом меня почему-то не радовала. «По крайней мере, можно попробовать. Мы не можем оставить его там самого. Я завтра же съезжу в город и позвоню ему от Керка. Конечно же, ему будет у нас лучше, хотя и понадобится какое-то время, чтобы решить все вопросы с переездом. У нас здесь куча свободного места. Пусть приезжает хоть прямо сейчас». «Может, ты и прав. Я знал, что они говорят о прадедушке. Но он же старик. В городе я часто видел согнутых стариков, шаркающих по улице на дрожащих ногах. Иногда они собираются по трое-четверо на скамье возле извозничьего двора и просто болтают и жуют табак, который, стекая по их трясущихся подбородках, капает им на рубашке. Я не мог выразить точно почему, но мне не хотелось, чтобы у нас в доме поселился старик, пусть даже и мой прадедушка. Мне уже было неинтересно слушать, но я не мог сдвинуться с места». «Я вижу, тебя что-то беспокоит», — сказал дедушка. «Ты не хочешь, чтобы папа переехал сюда?» Дядя Чарли встал со стула. «Дело не в этом. Он не может оставаться один, это ясно. И я был бы очень рад, чтобы он жил с нами, но... Я вот думаю, может, лучше мне вернуться на восток, чтобы досматривать его». Дедушку предложение дяди Чарли явно удивило. «Ты хочешь вернуться на восток?» — воскликнул он. «Конечно нет», — прозвучал немного резкий ответ. Как дедушка мог подумать, что дядя Чарли может захотеть оставить то, чему отдал полжизни? «Ты думаешь, папа не перенесет дорогу?» «Да нет, судя по письму, он еще довольно-таки крепкий». «Тогда почему?» «Лу».
1: «Лу?»
0: «Да, Лу. Она не будет возражать». «Да, конечно. В том-то все и дело, что она не может возразить». «Слушай, я не понимаю». «Дэниел, сколько ты знаешь 17-летних девушек, которые бы присматривали за большим домом, огородом, цыплятами, двумя стариками и мальчишкой?» На мгновение установилась тишина. Не дождавшись ответа, дядя Чарли продолжал. «А теперь мы собираемся нагрузить на нее еще одного старика. Это несправедливо. Просто несправедливо. Ей бы еще ходить на вечерки». «Лу не ходит на вечерки», — оборвал его дедушка. «Конечно, не ходит. У нее на это никогда не было времени. Она только теми занимается, что печет хлеб и драет полы с тех пор, как оставила куклы». Опять возникла пауза, которую на этот раз прервал дедушка. «Ты думаешь, Лу несчастлива?» «Конечно же, она счастлива», — фыркнул дядя Чарли. «Она слишком бескорыстна, чтобы не быть счастливой. Лу знает, что если она будет несчастной, то мы тоже станем несчастными, а она не может так поступить с кем-либо». Глубоко вздохнув, дедушка встал. Я слышал, как он громыхает кофейником, из чего можно было сказать, что он не на шутку разволновался. Дедушка никогда перед сном не пил больше одной чашки кофе, а теперь, судя по звуку, налил себе и брату вторую порцию. «Да, ты прав», — наконец сказал он. «Лу пришлось не сладко». «И что же ждет ее впереди? Сейчас она батрачит в этом доме, а потом ей придется батрачить в каком-то другом». Дядя Чарли помолчал. «И это произойдет раньше, чем мы думаем». «Лу? Да ну! Она же еще ребенок». «Ничего себе ребенок! Ей уже скоро 18. Или ты забыл, что ее мама в таком возрасте уже была замужем? Ее бабушка тоже». «Никогда не думал, что Лу...» «Зато другие думают. Каждый раз, когда мы в городе по делам или в церкви, я вижу, как на нее смотрят эти сопляки. Они же ловят каждый ее взгляд. И однажды Лу тоже заметит это». Дедушка беспокойно заерзал на своем стуле. «Она хорошенькая. И еще бы, с такими большими глазами и такой улыбкой. Если бы я был молодым, то уж точно не заигрывал бы с ней издалека, как тенцы». Вдруг дедушка с силой грохнул кулаком по столу. «Мы прошляпили, Чарли, будь оно неладно. Для Лу вот-вот подойдет время выходить замуж, а мы и ухом не ведем». «А что, по-твоему, мы должны делать?» «Ты прав. Лу уже выросла и скоро покинет этот дом. Нам нужно как можно скорее подыскать для нее подходящую пару. Я не собираюсь отдавать свою девочку первому встречному мечтателю, который понятия не имеет о реальной жизни». «Ты не доверяешь Лу?» «Мы с тобой оба прекрасно знаем, что она слишком доверчивая. Если какой-то подлец начнет ухаживать за ней, наша невинная девочка не сможет распознать под овечьей шкурой волка. Нет, Чарли, нам с тобой нужно позаботиться об этом. Уж кто-кто, а мы знаем, какого человека заслуживает Лу. Если она начнет с кем-то встречаться, этого нельзя пускать на самотек». «И что же нам делать?» «Пока не знаю. Нужно что-то придумать. Найди мне лист бумаги, а я поищу карандаш». «Зачем?» мы немного пораскинем мозгами и составим список достойных кандидатов. Нас не должны застать врасплох. Дядя Чарли что-то недовольно проворчал, но все же, оторвав лист висящего на кухонной стене календаря, вернулся к столу. «Применим систему», — сказал дедушка. «Начнем с южного направления, потом пойдем на запад, потом на север и, наконец, на восток, включая город». «Тогда первыми идут Уилкинсы, но у них нет взрослых сыновей. Потом Петерсоны, одни девочки, Терли. Самому старшему их сыну, пожалуй, уже под 20, но он очень застенчивый и ленивый, без лишней надобности никогда и пальцем не пошевелит. Впиши его в черный список». Раздался скрип карандаша по бумаге, и я живо представил себе, как имя Джейка Терли вписывается в столбец «Отказать» на обратной стороне листа календаря. Крофорды. У них двое — Эб и Сэнди. У Эба есть девушка. И опять заскрипел карандаш, исключая еще одного кандидата на руку Лу. А Сэнди? Он почти такой же болван, как... Вычеркивай. Хейден. У него Мильт. И что ты о нем думаешь? Он работяга, но не особо хорош собой. Внешность еще не все. Надеюсь, Лу тоже об этом знает. Все бы еще ничего, но вот его кривые зубы. Да, у Лу такая красивая улыбка. Наверное, у всех детей Хейдена зубы такие же кривые, как у их папаши. Опять заскрипел карандаш, и я ничуть не сомневался, в какой столбец было вписано имя Мильта. С меня было достаточно. Встав со ступеньки, я расправил ноющую спину. И только я собрался уйти в свою комнату, как дядя Чарли сказал: «Мы так и не решили насчет папы». «Считаю вопрос закрытым», — ответил дедушка. «Он поживет у нас, пока Лу не выйдет замуж. Потом у нее будет свой дом, а мы, трое стариков, как-то справимся. Думаешь, мы не сможем сами выпекать хлеб? Раньше ведь мы это делали». «Да, пожалуй, ты прав», — протянул дядя Чарли, и они перешли к следующему соседу, а я начал подниматься наверх. Предчувствие перемен тяжелым грузом легло на мое сердце. Это правда, мы были необычной семьей, но понимали друг друга и хорошо уживались. Конечно, было очень глупо с моей стороны ожидать, что так будет всегда, но перемены пришли так неожиданно. Теперь все пойдет по-другому. А скоро мне еще придется мириться с заменой тети Лу на трясущегося старика-прадедушку, которого я в глаза не видел. Такую замену я никак не мог назвать радостной. Подойдя к своей комнате, я остановился. Меня непреодолимо потянуло к дальней двери в конце коридора. Она была чуть приоткрыта, и через узкую щель доносилось тихое дыхание тети Лу. Толкнув дверь, я бесшумно вошел в комнату. Лунного света, проникающего через окно, было достаточно, чтобы рассмотреть лицо тети Лу. Она действительно была хорошенькой. Никогда раньше этого не замечал. Мне и в голову не приходило размышлять о ее внешности. И только сейчас, когда я мог лишиться ее, я понял, что она была для меня всем. Мамой, старшей сестрой, лучшим другом. Эта хрупкая девушка заменила мне всех. Я проглотил подкативший к горлу комок, но не мог сдержать слез, которые ручьями покатились по моим щекам. Рассердившись сам на себя, я быстро их вытер. Пока тетя Лу здесь мирно спит, двое стариков решают внизу, с кем она проведет остаток своей жизни. И ей ничего не останется, как только согласиться с их выбором. Если только... Я тихо вышел в коридор и на цыпочках прокрался к своей комнате, обойдя половицу, которая всегда скрипела. Внизу по-прежнему бубнили голоса, и, закрыв поплотнее дверь, чтобы не слышать их, я юркнул под одеяло. Вдруг, осознав, насколько хочу спать, я закутался по самый подбородок. Должен быть какой-то способ, чтобы помешать планам дедушки. Но какой? Это будет нелегко. Нужно хорошенько все обдумать. И, конечно же, я что-нибудь обязательно придумаю. Как я ни старался побороть сон, мой разум начал затуманиваться. Придется обдумать все попозже. Вдруг меня озарила одна мысль. Молитва. Я уже помолился перед сном, как меня учила тетя Лу, но эта молитва отдельная. Я был сонным и не знал точно, о чем просить Бога, и у меня получилось примерно следующее. «Дорогой Господь, ты знаешь, что они задумали для тети Лу, но я не хочу ее терять. Ты не дал мне мамы или папы и даже не оставил мне воспоминаний. Так помоги же мне придумать какой-то способ остановить дедушку. И еще насчет прадедушки. Может, ты сможешь найти ему новую жену, хотя он и старый, чтобы ему не нужно было переезжать? Или, может, пусть он умрет в поезде по пути сюда, или еще что-нибудь. В общем, пожалуйста, сделай что-нибудь, Боже. Я думаю, что ты обязан мне помочь, раз забрал у меня все остальное. Аминь». Довольный тем, что на данный момент сделал все, что в моих силах, я забрался обратно в постель. Я не был уверен, что Бога сильно заинтересует моя молитва, но, по крайней мере, я попытался сделать хоть что-нибудь. Завтра я придумаю какой-то план, чтобы быть готовым, если Бог не захочет мне помочь. Уютно устраиваясь под одеялом, я все еще слышал тихий гул голосов на кухне, обсуждающий их списки. Интересно, удалось ли им найти хоть одну приемлемую кандидатуру для Лу? С этой мыслью я перевернулся на другой бок и заснул.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Изучаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 133. Песнь восхождения. Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю.

Псалом 134. Аллилуйя! Хвалите имя Господне! Хвалите, рабы Господни, стоящие в доме Господнем во дворах дома Бога нашего! Хвалите Господа, ибо Господь благ! Пойте имени Его, ибо это сладостно! Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля, в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта, от человека до скота. Послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Поразил народы многие и истребил царей сильных. Сигона, царя Аморейского, и Ога, царя Вассанского, и все царства ханаанские. И отдал землю их в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое вовек. Господи, память о Тебе в род и род, ибо Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится. Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа. Дом Ааронов, благословите Господа. Дом Левиин, благословите Господа. Боящиеся Господа, благословите Господа. Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя!

0: Псалом 135. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Поразил Египет в первенцах Его, ибо вовек милость Его. И вывел Израиля из среды Его, ибо вовек милость Его. Рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его. Разделил Черное море, ибо вовек милость Его. И провел Израиля посреди его, ибо вовек милость его. И низверг фараона и войско его в море Черное, ибо вовек милость его. Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость его. Поразил царей великих, ибо вовек милость его. И убил царей сильных, ибо вовек милость его. Сигона, царя Аморейского, ибо вовек милость его. И Ога, царя Вассанского, ибо вовек милость его. И отдал землю их в наследие, ибо вовек милость его. В наследие Израилю, рабу своему, ибо вовек милость Его. Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его. И избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его. Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.
1: Христос предлагает нелегкий путь, Он труден, но чистый, свят. Он узок, и чтобы с него не свернуть,

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия».

Размышления над словом. Профессор Том Трибблхорн. Иисус в истории творения. Иисус Христос – архитектор творения. Согласно древнееврейской интерпретации бытия, он – субъект почти любого предиката и неотъемлемый персонаж истории творения. Об этом говорят данные, которые никак нельзя объяснить иначе. Древние торгумы – это устные, а позднее письменные изложения ветхозаветных книг вместе с комментариями, пояснениями, дополнениями, предлагаемыми раввинами своим слушателям. Традиция составления торгумов восходит, скорее всего, к персидскому периоду 539-332 годы до нашей эры, когда официальным языком был арамейский. В период Второго храма торгумы в основном использовались как вспомогательные материалы для прозелитов из язычников, а также евреев за пределами Израиля, которые не вполне владели ивритом. На каждом собрании в синагоге фрагмент писаний зачитывался вначале на еврейском языке, а затем на арамейском под торгуму. По сути, то же самое происходит и сегодня, когда за чтением еврейских свитков следует перевод и пояснение на современном государственном языке. Итак, во времена Иисуса и в последующие годы, когда писались Евангелия, в синагоге наряду с чтением писаний на иврите читались и торгумы. Объем данной статьи не позволяет рассмотреть современные научные дебаты о том, когда сложилась традиция записывать торгумы. Достаточно заметить, что фрагменты, обнаруженные среди свитков Мертвого моря, подтверждают, что торгумы, хотя поначалу передавались устно, стали записываться задолго до христианской эры и написания Евангелий. Неразрывная связь. Особенный интерес представляют торгумы на книгу «Бытие». При первом же взгляде на них нельзя не заметить определенную традицию интерпретации. К примеру, «Бытие 1.27» «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Торгум передает это так: «И слово Божье по-арамейски «мемра» сотворила Адама по образу своему». Бытие 1.3.5 гласит: «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Этот текст в торгуме Неофити звучит так: «И Слово Божье сказало, да будет свет, и стал свет по решению Его Слова. И Слово Божье отделило свет от тьмы, и Слово Божье назвало тьму ночью, а свет днем». Можно привести десятки других аналогичных примеров. При пересказе истории творения Бог повсюду заменяется словом. Таким образом, слово утверждается в качестве теонима. Попробуйте прочесть библейский текст с 1 по 3 главу Бытия, и всякий раз фразу «И сказал Бог» заменяйте фразой «И сказала слово» или «И слово Божье сказала», и вы в полной мере оцените тот интерпретационный подход, который принимает торгум Неофити на книгу Бытие. Тот же метоним многократно используется в торгумах на книги Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, книги пророков, Псалтирь, Паралипоменон. Во всех торгумах слово однозначно и последовательно используется как метоним Бога. Когда в торгумах идет речь о творении и соотношении Бога с сотворенным миром, его постоянно называют Словом. Когда Иоанн пишет: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть»,
он вовсе не преподносит своим читателям новую идею, как часто учат толкователи Писания. Наоборот, он опирается на то, что хорошо знакомо ему из Торгумов. Равным образом это доказывает, что Иоанн прекрасно знал еврейские писания и раввинистическую традицию. В его Евангелии проявляется четкая осведомленность в вопросах иудаизма. Иоанн справедливо полагает, что его еврейская аудитория также знакома с современными им иудейскими понятиями, в том числе взятыми из Торгумов, которые зачитывались на каждом собрании в синагоге. Поэтому в прологе к своему Евангелию Иоанна 1.1.18 он с удивительной находчивостью обращается к этой раввинистической идее и строит на ее основании свою апологетику, демонстрируя неразрывную связь между Богом-творцом или Словом творения и Словом, которое стало плотью и обитало с нами, 1.14, то есть Иисусом Христом. Первые главы Бытия и Евангелия от Иоанна неотделимы друг от друга. Позвольте мне перефразировать апологетические аргументы Иоанна, в которых он опирается на Торгумы, на книгу Бытия. «Вначале было Слово, действующее лицо творения. Слово было у Бога, Слово было Бог. Все через Него начало быть». И без слова творения ничто не начало быть, что начало быть. Хотя мир через него начал быть, мир его не познал. Это слово, сотворившее все в бытии, стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Тем, которые приняли его верующим во имя его, он дал власть быть детьми Божиими, тот, на ком все держится. Действительно, как объясняет апостол Павел, он... есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякого творения, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Колоссянам 1:15-17. Здесь идет речь о том же Иисусе, который был в начале, создал все, был с Богом и одновременно был образом невидимого Бога. При этом Павел использует фразу «все им стоит». В английском переводе «он все держит». Павел здесь не одинок. Представление о том, что Творец – это тот, на ком все держится, есть и в других еврейских источниках. Таким образом, черпая идеи из раввинистических источников, апостолы Иоанн и Павел утверждают неразрывную связь между словом из Торгумов на книгу Бытие, Творцом всего сущего, с одной стороны, и словом из четвертого Евангелия, которое стало плотью и обитало с нами, которым все стоит, с другой стороны. Задача усложняется. Это усложняет задачу тех, кто считает своим долгом провозгласить первые главы Бытия мифом, чтобы представить веру более удобоваримой и согласовать ее с общепринятым научным мнением о происхождении Вселенной. Если история из Бытия не более чем один из древних мифов о сотворении мира, почему тогда Иоанн в своих апологетических евангельских рассуждениях однозначно связывает слово из Торгумов на книгу Бытие со словом Иисусом Христом? Вселенная нестабильна. В июле 2012 года журнал National Geographic опубликовал статью о поисках частицы, известной как бозон Хиггса. Данным проектом занимается Европейский центр ядерных исследований, находящийся в Женеве. Заголовок статьи гласил «Найден бозон Хиггса». Без частицы Бога жизнь во Вселенной была бы невозможна. Ученые, дробящие атомы в андронном коллайдере, обещают вскоре поделиться сенсационным открытием.
За проектом с пристальным вниманием следит множество людей из разных научных и мировоззренческих лагерей. Физики нашли частицу Бога. Так назывался материал агентства Associated Press, напечатанный в марте 2013 года. Поиски элементарной частицы важнейшего кирпичика мироздания практически завершены. Существование этой неуловимой частицы, названной бозоном Хиггса, было теоретически постулировано еще в 1964 году. Оно помогает понять механизм создания Вселенной. В июле прошлого года ученые из Европейского центра ядерных исследований в Женеве доложили об обнаружении частицы, по их словам, похожей на бозон Хиггса, однако не стали точно утверждать, что это именно она или один из ее вариантов. Однако в настоящее время представители Европейского центра ядерных исследований в Женеве обработали все данные. Для меня очевидно, что мы имеем дело с бозоном Хиггса, но нам еще предстоит выяснить, какой это тип бозона Хиггса, заявил Джо Инканделло, физик, возглавляющий одну из двух основных рабочих групп центра, в каждую из которых входит около 3000 ученых. Данное открытие подтверждает теорию о том, что объекты обретают массу при взаимодействии частиц в энергетическом поле с ключевой частицей, которой и есть бозон Хиггса. Судя по всем материалам, которые я прочел за последний год, ученые из центра по сути утверждают, что Вселенная возникла экспоненциально быстрее, чем скорость света. Без бозона Хиггса, частицы Бога, она с такой же скоростью и исчезла бы. Более того, научно допустимо, что ей на смену пришла бы полностью новая Вселенная, опять-таки быстрее, чем скорость света. Женевские физики говорят о том, что наша Вселенная в своей сущности нестабильна. Исследование, увлекшее научное сообщество около года назад, возможно, позволило нам одним глазком заглянуть в будущее и увидеть конец известного нам мира и Вселенной. Масса бозона Хиггса напрямую связана с тем, насколько стабилен пространственно-временной вакуум Вселенной, говорит Кристофер Хилл. Все сбалансировано предельно точно. То ли это космическая случайность, то ли некая физическая закономерность, но это новые, ранее неизвестные сведения. И так получается, что название «частица Бога» еще более оправданно, чем считалось раньше. Бозон Хиггса не только дает Вселенной массу, но однажды может ее и забрать. Наука сама преграждает себе путь. Так почему же мы столь решительно отвергаем теорию молодой Земли, настаивая на том, что нашей планете миллионы и миллиарды лет, если признаем, что не понимаем механизмов функционирования пространственно-временного вакуума Вселенной? Почему креационизм отметают как ненаучный, если ученые подтверждают, что Вселенная вполне может исчезнуть быстрее, чем скорость света, или даже уступить место совершенно новой Вселенной? Полностью светский проект, начатый учеными в попытках объяснить творение без Творца, может привести к противоположным результатам. Исследование бозона Хиггса могут пролить новый свет на многие библейские стихи. «Вначале сотворил Бог слово по Таргуму, небо и землю». Бытие 1.1. «Все через него начало быть».

Некоторые предсказывали в 2010 году, что бы ни открыли ученые при помощи большого андронного коллайдера, мы убедимся, что Бог постоянно поддерживает жизнь и существование Вселенной. Даже в наш век информации, когда человечество накопило больше знаний, чем когда-либо в истории, существует парадокс, мешающий людям познавать Вселенную. Многие, хотя и не все ученые, имеющие на руках все карты для подтверждения Божьей работы, предубеждены против библейских сведений и отвергают Слово Творца. При этом играют роль не научные данные, а предвзятая интерпретация этих данных, плод не столько ума, сколько сердца. Таким образом, эти ученые упускают из виду самую сущность мироздания и смысл жизни. Обращаясь к торгумам на книгу «Бытие», хорошо знакомым его читателям, апостол Иоанн устанавливает неразрывную связь между первыми главами бытия и своего Евангелия. Иисус Христос – Бог Слова, архитектор творения, тот, кем все стоит, по словам апостола Павла. Получается, что название бозон Хиггса – частица Бога, еще более оправданно, чем считалось раньше. Однажды всякое колено, без исключения, преклонится, и всякий язык исповедует, что слово, о котором говорится в книге «Бытие», есть Господь всего мира.

С постройкой Вавилонской башни, как известно, связано наказание смешения языков. Менее известным является то, что Бог оставил с тех пор человеку полную свободу действий. И не отстанут они от того, что задумали делать. Читаем. Бытие, глава 11. Бог предоставляет человеку свободу делать то, что ему не следовало бы делать. Было бы лучше, если бы человек не умел строить газовых камер, чтобы уничтожать в них массы людей, изобретать атомную бомбу, чтобы стирать с лица земли города, придумывать идеологические системы, порабощающие людей. Человек сумел осуществить полет на Луну, научился делать пересадку органов и манипулировать генами. Отошедший от Бога человек считает себя независимым и не знает границ в своих действиях. Его собственные деяния становятся судами для него. Верующий в Бога человек руководствуется библейской мерой и не станет делать всего, что возможно. Давая наставление – плодитесь и размножайтесь. Бытие, глава 1. Бог делает нас соучастниками процесса творения. Созданием мужского и женского пола Бог заложил предпосылки этого творческого процесса. Но при всем том Бог остается воятелем. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Псалом 138. В манипуляциях с генами мы вмешиваемся в заданный Богом процесс и искажаем его. Гены, перенесенные в оплодотворенную клетку, могут передаваться последующим поколениям. Это вмешательство необратимо и таит в себе очевидную опасность. В утопической картине будущего Флеминг видит конечную цель генетики в создании сверхчеловека. Цитата. «Лучшие умы человечества разработают генетические методы, изобретут новые качества, органы и биосистемы, которые будут служить во имя счастья и удовольствия тех богоподобных существ, чьим жалким предвосхищением мы сегодня являемся». Ставя такую цель, человек становится презирающим Бога Прометеем. «Вот я формирую людей по образу моему, род, подобный мне, на страдание и плач, для наслаждения и радости, род, игнорирующий тебя, как я». Иоганн Гёте.

Вы слушали программу «Наука и религия», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения», город Детмольд, Германия.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня прозвучит заключительная часть звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60.
1: Раньше казавшийся таким видным, богатым и преуспевающим.
2: «Назад!»
1: – вскричал хозяин, увидав на пороге Стивена, и приподнял дрожащую руку, словно желая загородить свои сокровища.
2: «Руки прочь, Стивен Ферн! Я знаю, ты пришел свести со мной счеты! Господи! Эти разбойники и убийцы вломились ко мне в дом! Боже, сжалься надо мною!»
3: «Я пришел защитить мисс Анну. Они еще не ворвались в дом, хозяин. Марта побежала за помощью. Надеюсь, она скоро подоспеет. Двери и окна внизу надежно закрыты».
2: «Анна, уведи его! Уведи! Может, это все и правда, но только поскорее уведи его отсюда! Он, это он приносит несчастье! Они убьют меня! Прочь! Прочь!»
1: Мисс Анна увела Стивена. Как только они вышли из комнаты, хозяин метнулся к двери, запер ее на ключ и задвинул засов. С лестничной площадки выходило окно на двор. Мисс Анна и Стивен стояли молча, вглядываясь в кромешную тьму. Однако вскоре за стеной маслобойни поднялся язык багрового пламени, и в его колеблющемся свете они увидели, как из-за угла старой постройки выбежало четверо мужчин.
4: «Пожар! Пожар!»
1: Истошно завопили они, колотя палками в обитую железом дверь.
5: «Вставайте, хозяин, вставайте!
4: Пожар!»
1: Эхом им откликнулся испуганный крик служанки. Высунувшись из окна, она громко запричитала. Но Стивен и мисс Анна не сдвинулись с места. Девушка сжала руку Стивена, и он почувствовал, как сильно она дрожит.
3: «Они только пытаются нас напугать. Просто подожгли поленницу. Хотят, чтобы мы подумали, что дом горит, и открыли им дверь. Мисс Анна, как я молю Бога, чтобы Марта успела вовремя».
6: «И я тоже. Но если бы ты только знал, Стивен, как мне страшно».
3: «Мисс Анна, помните, вы читали мне главу о вере? Там что-то говорилось об угашении огня».
6: «Угашали силу огня, укреплялись от немощи».
1: Она немного постояла, закрыв лицо руками, затем, собравшись с духом, вошла в комнату для прислуги, откуда неслись отчаянные мольбы о помощи. Крики и оглушительный грохот снаружи не прекращались, хотя пламя уже погасло, и Стивен, распахнув окно, уже не мог разглядеть злоумышленников.
3: «Это я, Стивен Ферн. Я знал, что вы задумали, и уже давно отправил Марту за помощью. Скоро здесь будут люди из Лонгвилля, а дверь открыть у вас все равно не получится. Поэтому гасите огонь и ступайте домой. Если вам удастся уйти незамеченными, вас не схватят. Лиц ваших я не видел и не знаю, кто вы. Уходите отсюда».
1: Внизу послышался приглушенный ропот. Как видно, мужчины торопливо обсуждали свое положение. Впрочем, если бы они и захотели последовать совету Стивена, то было уже поздно. В следующий миг в небо взвился столб ослепительного пламени, и дом озарился ярким светом. Это запылала соломенная крыша флигеля. Стивен сразу узнал освещенные отблесками пламени лица своих бывших товарищей. На этот раз в их голосах звучал неподдельный испуг.
7: «Стивен, приятель, открой! Мы хотели выкурить старого лиса из норы, но теперь дом горит вовсю. Мы не тронем ни его, ни мисс Анну. Бегите скорее, Стивен! Дом сгорит, как трухлявое дерево!»
1: Лестницу залило ослепительное зарево. Белое от страха лицо мисс Анны при ярком свете казалось розовым. Через открытое окно врывались клубы удушливого дыма. Оглушительный треск горевшего дерева и соломы приходилось перекрикивать. Делая над собой неимоверное усилие, мисс Анна старалась говорить как можно тверже.
6: «Мы должны открыть им. Господь защитит нас от зла. Дядюшка, дядя, они подожгли дом. Нам нужны ключи, впустите меня.
1: Дядя, казалось, не слышал. И она отчаянно застучала в дверь, умоляя открыть. Стивен закричал вместе с ней, но ответа не последовало. Хозяин хранил ключи у себя, а без них отпереть массивные замки нечего было и думать. Но, похоже, он не слышал ни их криков, ни оглушительных воплей перепуганной служанки. Возможно, он лежал без сознания, но войти в его комнату тоже было невозможно. Хозяин накрепко запер ее, опасая за свое золото. Стивен и мисс Анна молча переглянулись, озаренные сполохами огня. Положение было серьезное. К воплям снаружи примешивались уже множество голосов, хором умолявших их открыть дверь и освободиться из страшного плена.
2: «Я не открою! Они ограбят меня и убьют! Они пришли погубить меня! Уж лучше я умру здесь! Нам уже никто не поможет!»
6: «Помогут, милый дядюшка! Сюда уже подошли люди из Ботфилда! И из Лонгвилля помощь тоже скоро подоспеет! Впустите же меня, умоляю!»
1: Тщетны были мольбы мисс Анны. Панический страх настолько овладел сердцем хозяина, что ему было не до собратьев по несчастью. Поднялся сильный ветер, и пламя быстро перекинулось на их сторону, стремительно пожирая деревянные перегородки. Служанка без чувств лежала у двери. Мисс Анна и Стивен беспомощно глядели из окна на толпу, по-прежнему заклинавшую их отворить двери.
3: «Мисс Анна, да ведь вы такая тоненькая, что без труда выберетесь через окно в чулане. Бегите скорей, и вы будете спасены!»
6: «Нет, Стивен, не могу! Я буду здесь до последней минуты. Нельзя оставлять здесь дядюшку и эту бедняжку. Ах, Стивен, только бы подоспела Марта!»
1: Прислонившись лбом к стеклу, она безнадежно вздохнула. Сердце Стивена заныло от тоскливого ожидания. Огонь подбирался все ближе, а помощи из Лонгвилля все не было. Время тянулось мучительно долго, и вдруг издали донесся крик, и они увидели, как к дому во весь опор скачут всадники. Хозяин, также увидевший всадников, отпер дверь и протянул ключи мисс Анне. К груди он прижимал большую связку бумаг, и как только в открытые двери ворвались люди, громко подозвал к себе констебля из Лонгвилля, чтобы тот охранял его. На то, чтобы вынести вещи из дома, времени не оставалось. Вскоре огонь заполыхал с такой бешеной яростью, что всем пришлось поспешно бежать на улицу. Стивен стоял за спиной несчастного старика, дрожавшего от холодного ночного ветра, и смотрел, как жилище хозяина рушится так же быстро, как и их хижина в ферновой лощине. Мистер Уайли глядел, не отводя глаз, как огонь пожирает его старый дом. Он стоял на месте, словно завороженный, крепко притиснув в груди драгоценный сверток и уцепившись за руку доктора, подоспевшего к нему на помощь. Временами, сам того не замечая, он глухо стонал. Даже серый рассвет, очертивший округлые линии горных вершин, не вывел его из тупого оцепенения.

0: Мисс Анна не отходила от него всю ночь. Стивен ухаживал за ней, стараясь устроить ее на траве поудобнее. На всякий случай он велел Марте быть поблизости. Бродившие туда-сюда люди в недоумении обсуждали происшедшее. Лишь немногие видели, как констебли из Лонгвилля и Ботфилда посреди всеобщей суматохи арестовали черного Томпсона и Дэвиса и тайком увезли их в лонгвильскую тюрьму. Когда, наконец, рассвело, глазам всех предстала дымящаяся груда развалин и обгоревшая мебель. Хозяин, за одну ночь постаревший на несколько лет, беспомощно озирался по сторонам, словно ожидая, что кто-то подойдет и подскажет ему, что делать. Он больше не противился тем, кто хотел увести его, но наотрез отказывался ехать в Ботфилд. Поэтому, как только раздобыли повозку, его и мисс Анну увезли в Лонгвиль. Больше здесь делать было нечего, и Стивен с Мартой отправились домой завтракать. В это утро первая клеть с рабочими опустилась в шахту гораздо позднее обыкновенного. Четверых человек не доставало. Но это было неудивительно. После ночных-то событий даже Бесс Томпсон думала, что ее отец сидел с товарищами в трактире. Каково же было их изумление, когда они обнаружили на дне шахты Тима, изнывавшего от голода и любопытства. Он сразу бросился к ним с расспросами, однако был достаточно благоразумен, чтобы внимательно слушая помалкивать. Он даже не объяснил, как попал в шахту. Поднявшись наверх, Тим выпрыгнул из клети и, избегая любопытствующих, со всех ног помчался к хижине Стивена.
1: «Умираю с голоду!»
0: — воскликнул он, схватив кусок черного хлеба и с наслаждением жуя.
1: «Точно целый год там просидел. Ни за какие коврижки больше туда не полезу. Эх, Стивен, приятель, если б ты знал, какого я страху натерпелся! Думал, никогда больше белого света не увижу. Ночью внизу так жутко. Какие-то стуки, грохот, темень кромешная. Я даже сперва решил, что эта малышка Нэн явилась меня навестить. Но потом подумал, что при жизни она никому зла не причинила, и что Господь не стал бы посылать ее с небес только для того, чтобы напугать такого беднягу, как я».
2: «Но как же ты оказался позади всех?»
0: И Тим рассказал им, что спустился в шахту вместе с ветеринаром. Внизу захворал один из пони, и тот собирался вытащить лошадку на поверхность, предварительно опутав ее большой прочной сетью. Тим же навязался лекарю в провожатые, больше из любопытства, чем из желания помочь. Побродив немного извилистыми штольнями, он возвращался назад, чтобы поспеть к тому моменту, когда клеть должна была в последний раз подняться наверх. Томпсон и Дэвис были поглощены разговором с другими рабочими, и Тим, крадучись за ними, слышал, как они сговаривались поджечь дом хозяина и хотели убедить Стивена, чтобы тот присоединился к ним. После этого он, конечно, уже не отважился показаться им на глаза, и ему ничего не оставалось, как только наблюдать из темноты за клетью, которая ползла вверх, покидая его на всю ночь в этом жутком месте. По счастью, у него была с собой отцовская лампа, так что он сумел добраться до конца старой штольни, где с понятным нетерпением и тревогой стал дожидаться возвращения.

0: Мне было так одиноко. Я уж думал, Стивен никогда не придет или не услышит меня. Правда, и когда он пришел, стало не лучше. Ведь мы сильно беспокоились за мисс Анну. Лампа моя погасла. И, честно сказать, я повторил «Отче наш» раз 100, наверное. Мне все не давало покоя мысль о том, что происходит сейчас там, наверху. Больше ни за что в жизни не останусь в шахте один. Уж можете мне поверить.
1: Что ж, мои овечки с ягнятами ничего о пожаре не знают. Так что я должен идти. Спал я или не спал всю ночь, это их не касается. Я им нужен, и все тут.
2: И все-таки они с Тимом не удержались. И по дороге свернули еще разок поглядеть на дымящиеся развалины, при дневном свете смотревшиеся еще более мрачно и уныло. Но после этого он уже не мешкал ни минуты, и все оставшееся утро прилежно исполнял свои обязанности, пока, ближе к полудню, не увидел фермера, который нанимал его объезжать овечье пастбище. И когда Стивен поспешил к нему узнать, не будет ли каких приказаний, тот велел ему срочно бежать домой, переодеться и отправляться в городской магистрат для дачи показаний против черного Томпсона и его сообщников. Вернувшись домой, Стивен еще застал Тима. Была там и Бесс Томпсон, дожидавшаяся его прихода. Бедняжка Бесс была вся в слезах. Она уже знала, что ее отца и Дэвиса отправили в тюрьму. Прочие виновники, люди молодые и необремененные семьями, успели разбежаться и до поры до времени скрывались от закона. Не успел Стивен войти, как Бесс бросилась к его ногам, подняв к нему молящие глаза.
3: «О, мой дорогой, добрый Стивен, ты можешь спасти моего отца! Я не встану с колен, пока ты мне этого не пообещаешь! Прошу тебя, не держи на него зла! Прости и спаси его!»
1: «Ну что ты, Бесс, зачем же ты встала передо мной на колени? Я вовсе не держу зла на твоего отца и готов сделать все для него, что в моих силах».
3: «Я знала! Знала, что ты согласишься! Скажи судьям, что ты не видел его до тех пор, пока не подоспели ребята из Ботфилда. Тим скажет, что он не видел никого там в шахте и подтвердит это под присягой. И ты присягни, что никого не видел».
1: «Да ведь я видел их всех. Да и Тим узнал их голоса. И многие люди подтвердят, что они последними поднялись из шахты».
3: «Да нет же! Никто в Ботфилде не станет давать против них показания. Какое кому дело, кто там поднялся из шахты последним или кто прошлой ночью оказался на пожаре? О, Стивен, даже в Библии сказано, что мы должны делать добро тем, кто нас ненавидит. И если отец ненавидел тебя, то ты ведь можешь его спасти».
0: «Бесс верно говорит. В Ботфилде ни одна живая душа не даст показаний против них и в пользу хозяина. И если ни он сам, ни мисс Анна никого не видели, так почему мы должны были видеть? Я этих судей в два счета заведу в тупик, уж можешь мне поверить. К тому же, тебе и вправду предоставляется замечательный случай простить черного Томпсона».
1: «Бесс и Тим, я не могу поступить так, как вы просите. И это не потому, что я затаил обиду на твоего отца. Я уже почти и не думаю о том, что он когда-то причинил мне обиду. Но вы же хотите, чтобы я сказал неправду. А неправда рано или поздно выплывет наружу. Я ведь даже не помню, что я говорил мисс Анне сегодня ночью. Но если я и не сказал никому ни слова об этом деле, то теперь должен буду сказать всю правду».
3: «Скажи хотя бы, что ты не уверен».
1: «Нет, девочка, я уверен. Я сделал бы все ради спасения твоего отца. Но против правды не пойду. Если бы и пошел, это не принесло бы ничего хорошего. Бог, видящий тайное, воздаст людям явно. Нашему хозяину он уже начал воздавать по заслугам. Все, что мы можем сделать для твоего отца, это рассказать, как все было на самом деле, и молить Бога за него».
3: «А папа был к тебе так добр, когда ты лежал больной».
1: «Да, я знаю. Но если бы даже дело касалось моего собственного отца, я не смог бы солгать, чтобы выручить его. Все, что угодно, только не это. Ах, Бесс и Тим, не просите меня поступать против правды».
3: «Мама этого не перенесет, а мы-то надеялись на тебя, ведь ты всегда говорил, что нужно любить своих врагов, мы боялись одного, что Тим не согласится. Вот ты говоришь, что нужно поступать с людьми так, как ты хочешь, чтобы люди поступали с тобой. Если бы ты оказался на месте моего отца, ты бы захотел, чтобы он сделал для тебя то же самое? Ты же не думаешь, что отец хочет, чтобы ты давал показания против него?»
2: На этом их разговор и закончился, потому что из Лонгвиля прибыл констебль, чтобы доставить детей в магистрат, где каждому из них предстояло дать показания о событиях прошлой ночи. Вслед за ними увязалась и Бесс. Всю дорогу она плелась позади, захлебываясь в рыданиях и терзая сердце Стивена своими слезами. Впрочем, в присутствии констебля говорить она больше не осмеливалась. Стивен рассказал обо всем честно и без утайки, и его примеру последовали Тим с Мартой. Вследствие их показаний Черный Томпсон и Дэвис были взяты под стражу и отправлены в тюрьму, с тем, чтобы в самое ближайшее время предстать перед судом присяжных.

0: Убитая горем Бесс Томпсон брела назад к своему осиротевшему дому. И острая обида на Стивена, Марту и Тима настолько переполняла ее сердце, что, казалось, вытеснила все, чему учила ее мисс Анна с тех пор, как умерла сестричка. Ей невмоготу было даже думать о том, чтобы подойти и снова заговорить с ними, после того, как они свидетельствовали против ее отца. А ведь он был так добр к ним, когда Стивен захворал. То и дело посылал ее помочь Марте ухаживать за больным, да и сам не раз помогал ему заработать. И если это все из-за их веры, то не нужна ей такая вера, ведь во всем Ботфилде никто больше не поступил бы так. И она распростится с надеждой когда-нибудь оказаться на небесах, где обитают малышка Нэн и ее маленькая сестричка. Ведь теперь о ней некому заботиться, и ей придется зажить по-старому. Такие вот горькие мысли мучили Бесс, когда она в одиночестве возвращалась домой. Поскольку Стивен решил зайти к доктору справиться о том, как чувствуют себя хозяин и мисс Анна, а Тим с Мартой остались ждать его в Лонгвилле. Спустя некоторое время она снова услыхала доносившиеся издали голоса. Они становились все слышнее, как будто идущие торопились догнать ее. Тогда Бесс свернула с дороги в поле и спряталась за изгородью, чтобы дать им пройти мимо. Она сидела в траве, пригнувшись к самой земле и прикрывая шалью красные, воспаленные от слез глаза. Шаги вскоре приблизились, потом постепенно затихли. И тут кто-то обнял ее за плечи, и голос Марты прошептал, щекоча ей ухо.
1: «Бесс, милая, не надо прятаться от нас. Мы тебя очень любим и очень тебе сочувствуем. Стивен так страдает из-за того, что произошло с тобой и с твоим отцом. Пожалуйста, Бесс, не обижайся на нас».
2: «Бесс, твой отец сам признал, что все сказанное мной правда. Еще он сказал, что не сердится на меня за то, что я свидетельствовал против него. И прежде чем уйти, пожал мою руку и сказал: позаботься о моей бедной девочке. И я твердо ему это обещал».
3: «Никто на меня теперь даже не посмотрит. Никто не захочет со мной знаться, потому что мой отец сидит в тюрьме».
2: «Мы твои друзья. И еще у тебя есть Отец Небесный. И он о тебе заботится. Послушай, Бесс, все будет хорошо. Ты ведь знаешь, что и наш бедный дедушка побывал на каторге. Но ведь теперь никто в этом не обвиняет ни нас, ни его самого. И разве у нас нет друзей? Не печалься, Бесс. Мисс Анна говорит, что может статься, это несчастье приведет твоего отца к покаянию. Он ведь говорил, что когда-нибудь раскается в том, что делал. Так может, это время как раз и настало? А еще мисс Анна просила передать привет тебе и твоей маме и сказать, что она собирается ее проведать, как только хозяину станет лучше».
0: Немного утешенная этими словами, бедняжка Бесс поднялась с земли, и остаток пути они проделали вместе –

0: В Ботфилде их уже с нетерпением поджидали женщины. Стоя в распахнутых дверях своих домов, они готовились забросать детей вопросами. Но видя, что Стивен идет с суровым и замкнутым видом, а Бес держится вплотную за его спиной, прикрываясь ею как щитом, они вынуждены были смирить свое любопытство и довольствоваться новостями из вторых рук. Марта отправилась ночевать к Бес, чтобы помочь ей успокоить безутешную мать. Марта, конечно, от всей души жалела семейство черного Томпсона, но при этом не могла не чувствовать себя важной персоной. Еще бы! Ведь она была одним из главных свидетелей со стороны обвинения. Теперь к ним домой зачастили не только ботфилдские кумушки, но даже почтенные и уважаемые люди с окрестных ферм. Все они с жадным интересом слушали захватывающий рассказ о ее рискованном ночном путешествии через весь Ботфилд. Безрассудно болтая об этом направо и налево, она понемногу растеряла свое сочувствие к бедняжке Бес, а вместе с ним и все то доброе, что могло бы стать благословением для ее собственной души. Стивен вел себя совсем иначе. Подолгу оставаясь в одиночестве среди гор, он так много размышлял о преступлениях черного Томпсона и о постигшем его наказании, что постепенно его сердце преисполнилось бесконечной жалости и сострадания к этому человеку и его несчастной семье. И каждый вечер, возвращаясь домой, он сворачивал к домику Томпсонов, чтобы прочесть Бесс и ее матери отрывок из Писания, выбранный для их утешения в маленькой карманной Библии, которую подарила ему мисс Анна. Недели через две после описываемых событий у Стивена случилась одна встреча на горном пастбище. Высвобождая из густых зарослей утесника жалобно блеевшую овцу, он вдруг услышал чей-то приятный голос, произнесший его имя. Выбравшись из колючек со спасенной овцой на руках, он увидел, что окликает его никто иной, как сам владелец поместья. Стивен сразу узнал его и от неожиданности выронил из рук свою ношу, а молодой человек дружески ему улыбнулся.
1: «Я Дэнсфорд из Дэнсфорд-холла. А ты, если я не ошибаюсь, Стивен Ферн из Ферновой лощины. Я к тебе с новостью, мой мальчик. Угадай, что за молодая леди послала меня за тобой?»
2: «Мисс Анна».
1: «Нет, дружок, на свете кроме мисс Анны есть и другие молодые леди. Ты, наверное, уже забыл мисс Локвуд. А вот она тебя не забыла. И мы с ней приехали сюда, чтобы дать бой твоим недругам и восстановить тебя во всех твоих правах. Эта молодая леди не давала покоя ни мистеру Локвуду, ни мне, пока мы не вернули тебе и Ферновую лощину, и все, что ты утратил».
2: «Сэр, малышку Нэн мне уже никто не вернет».
1: «Это правда. Я знаю, как тяжела для тебя эта утрата. Скажи честно, сильна ли твоя вера настолько, чтобы простить мистера Уайли раз и навсегда? Мог бы ты простить его от всей души?»
0: Стивен, потупившись, молчал. Он смотрел на цветущий вереск, примятый его ногами, но не замечал его пурпурного цветения. На такой вопрос невозможно было ответить сразу, ведь еще нынче утром, глядя на роковую штольню, он так глубоко тосковал по малышке Нэн. А когда проходил мимо развалин хозяйского дома, в памяти его всплыли картины пожара, и он испытал невольное чувство торжества.
2: «Сэр, боюсь, мне трудно будет объяснить это. Я знаю, что повинен в смерти Христа, и все-таки его отец простил мне все мои грехи. И когда я думаю об этом, мне кажется, я способен от всего сердца простить хозяину даже смерть малышки Нэн. Вот только я не всегда помню об этом. И вообще, честно говоря, я немножко рад этому пожару. Похоже, веры у меня пока маловато. Я еще не всю Библию знаю».
1: «Ну а я, пожалуй, сегодня кое-чему от тебя научился, Стивен. Как по-твоему, что бы я стал делать, если бы кто-нибудь захотел отнять у меня Дэнсфорд-холл?»
2: «Не знаю, сэр».
1: «Вот и я не знаю. Во всяком случае, моего согласия они бы не получили. И твою ферновую лощину у тебя тоже никто не отнимет. Я ездил в Лонгвиль, чтобы обсудить это дело с мистером Уайли, но он был очень болен и не смог меня принять. Кстати говоря, я сообщил мисс Анне, что отправляюсь за тобой на холмы. Она хочет повидаться с тобой, Стивен, прямо сегодня, как только ты вернешься домой после работы».
0: Мистер Дэнсфорд развернул лошадь и двинулся в обратный путь. Стивен пошел рядом с ним, чтобы показать тропу, которая вела прямиком в поместье. После этого он весь день то и дело посматривал на солнце. Скоро ли оно начнет клониться к закату? И как только длинные вечерние тени легли на холмы, он бросился домой, а оттуда поспешил в Лонгвиль, где его поджидала мисс Анна.

Когда хозяин наконец позволил себя увести от пепелища, где догорали обугленные останки его старого дома, ему, похоже, было все равно, куда его поведут. Теперь он был бездомным, и друзей у него почти не осталось. Не просто несчастный случай, а давняя ненависть работников изгнала его из этих старых комнат, из-под этой старой крыши, укрывавшей столько лет и его самого, и все воспоминания и привычки, накопившиеся за долгую жизнь. Мисс Анна пробыла в Ботфилде недолго и не успела обзавестись собственными друзьями, разве только знакомыми среди бедных и неграмотных рабочих, трудившихся в шахте ее дяди. Поэтому, когда доктор из Лонгвилля предложил им поселиться в его доме, она с огромной признательностью приняла это предложение. Не успели они приехать, как хозяина разбил паралич. Сказалось, как видно, потрясение, вызванное пожаром и сопутствовавшими ему страшными обстоятельствами. Его тут же отнесли в спальню, и с этого времени мисс Анна преданно ухаживала за ним.

0: последний день или два ему, казалось, стало лучше. Речь возвратилась, хотя говорить он пытался редко. Все следил серьезными глазами за каждым движением мисс Анны и с трудом переносил ее отсутствие, даже когда ей необходимо было отлучиться, чтобы немного отдохнуть и подкрепить силы. И в тот день он все так же беспрерывно и судорожно подергивал головой и время от времени глухо и слабо стонал, бормоча про себя какие-то слова, которых мисс Анна не могла разобрать. Она и сама выглядела бледной и совсем обессиленной. Но теперь, после того, как пришел доктор и, пощупав у больного пульс, значительно покачал головой, она бы не согласилась оставить хозяина даже на самое короткое время.
1: «Сколько ему еще осталось?»
0: — спросила она шепотом, выйдя вместе с доктором за дверь.
2: «Не более суток».
1: «И все это время он будет в сознании?»
2: «Трудно сказать, наверное, но, скорее всего, нет».
0: «Всего сутки. Один день, который пролетит как миг, а потом вечность. Еще один закат, еще один восход, а вслед за этим нескончаемая ночь или вечный день». На минуту она прислонилась к двери, готовая вот-вот лишиться сознания. Сделать нужно было еще так много, а времени оставалось так мало. Важнейшее в жизни дело предстояло, если только возможно, втиснуть в эти несколько часов. Войдя в комнату, она встретила полный невыразимой тревоги взгляд дяди. Дрожащим голосом он подозвал ее.
3: «Я все слышал. Анна, что же делать?»
1: «О, дядя, ведь я не раз вам говорила, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Для Бога нет ничего невозможного. Для Него один день, как тысяча лет. И Он дает вам этот день, чтобы вы примирились с Ним. У разбойника, висевшего на кресте рядом с нашим Господом, было меньше времени, чем у вас, потому что ему предстояло умереть на закате дня. И все-таки он покаялся и уверовал, что распятый Спаситель может его простить. Христос и вам по-прежнему готов

0: кое-что сделать, мне удастся поверить».
1: Он нетерпеливо следил за тем, как она перебирала связку бесценных бумаг, спасенных им от огня. Здесь было много документов и писем, относящихся к приобретенной им когда-то собственности, и завещание удалось найти не сразу. Хозяин попытался взять у племянницы листок, но тщетно. Правая рука не слушалась его.
0: «Ох, я и забыл! Эта рука не действует! Ничего не поделаешь! Бог не даст мне исправить зло, которое я совершил! Анна, по завещанию, Фернова лощина теперь отходит моему брату, а не тебе, чтобы ты не смогла вернуть ее Стивену. Конечно, сделанного не воротишь. Ох, горе, горе! На моей душе тяжкий грех. Я ограбил сирот и погубил малое дитя. Скорее, скорее, Анна, пусть приведут сюда Стивена Ферна».
1: Мисс Анна послала за Стивеном. Хозяин теперь лежал неподвижно, не открывая глаз. Точно пытался сберечь последние крохи сил, еще остававшихся у него. Догорел последний закат. И в комнате снова зажгли ночник. Мисс Анна сидела у постели, не сводя глаз с умирающего, и горячо молилась. Вокруг царила глубокая тишина. Все в доме знали, что старик умирает, и старались ничем не нарушить безмолвие, заполнившего комнаты. Он же с той минуты, как послали за Стивеном, казалось, ничего не замечал. Но как только раздался легкий стук в дверь, тут же открыл глаза и встревоженно повернул седую голову, чтобы посмотреть, кто пришел. Это был Стивен. Он стоял в дверном проеме, не решаясь пройти дальше, и глядел прямо на хозяина. Лицо его было бледно и печально. Никто не прочел бы на нем злорадства и ненависти. Мисс Анна смотрела на него пристально и внимательно, но не вымолвила ни слова. В этот миг она не собиралась становиться между ним и его умирающим врагом.
0: «Подойди ко мне, Стивен. Когда малышка Нэн умерла, ты сказал, что подождешь и посмотришь, что Бог сделает со мной. Так подойди ближе, слушай и смотри. Смерть — ничто, мой мальчик. Для тебя умереть будет блаженством, а на меня Бог обрушит весь ужас смерти. Он насмехается над моей душой и смеется над моей бедой. Скоро, совсем скоро я перейду в вечность без надежды и без Бога».
2: «О, хозяин, еще не все потеряно, и Отец Небесный может даровать вам прощение. Простить, ведь это недолго, даже я очень скоро простил вас. А Бог простит еще скорее, если только вы об этом попросите Его».
0: «Так ты простил меня?»
2: «Давным-давно, как только поправился после болезни. Это Бог мне помог простить вас. Так неужели вы думаете, что Он сам не простит вас? Он вас так любит. Ведь это Он научил меня любить вас. А разве Он мог бы сделать это, если бы сам вас не любил?»
0: «Если бы я мог только поверить в такое прощение!»
2: «О, поверьте, прошу вас, дорогой хозяин! Смотрите, ведь я же здесь! Я вас простил и люблю вас! Малышку Нэн уже не вернешь! И все-таки я вас люблю и прощаю от всего сердца! Так разве Иисус не простит вас еще скорее?»
0: «Помолись за меня, Стивен! Встань на колени и помолись, чтобы я слышал!»
2: «Не могу. Я всего лишь бедный парень и не умею молиться вслух. Пусть лучше мисс Анна помолится за вас».
0: «Если и вправду меня простил, помолись обо мне!»
1: Прошептал хозяин, открывая глаза и умоляюще глядя на него. Бледное лицо Стивена озарилось робкой улыбкой. Улыбкой чистой, глубокой любви. И взор мальчика, светившийся жалостью, встретился с неотрывным взглядом хозяина, взглядом, в котором разгорался лучик надежды. Обхватив обеими ладонями его холодную руку и опустившись на колени подле кровати, он взмолился от всей души:
2: «Господи, не вмени ему этого греха!»
1: Больше он не в силах был ничего произнести. Мисс Анна, преклонившая колени рядом с ним, тоже молчала. И только сдавленное рыдание вырвалось из ее груди. Хозяин лежал неподвижно, а его онемевшая

0: Парализованная рука оставалась в ладонях Стивена. Так прошло несколько минут. И вдруг, голосом одновременно и молящим, и требовательным, он произнес:
1: «Господи, будь милостив ко мне, грешному».
0: Это был конец. Спустя час или два весть о смерти хозяина Ботфилдских шахт облетела весь Лонгвиль и уже неслась в Ботфилд.

0: мусор и наводили порядок в саду. Им пришлось соорудить для гостей импровизированные сиденья, потому что старую мебель еще не успели перенести из хижины на Зольной горе. И одна только мысль омрачала праздничное настроение Марты. Она опасалась, что для 6 новых комнат их прежняя меблировка окажется чересчур скудной. Выгон перед домом был теперь надежно огорожен, и дикие пони напрасно ржали за изгородью при виде чистого прохладного пруда, где они привыкли утолять жажду. А высаженные за домом молоденькие сосенки качались на ветру, не научившись пока ему противостоять. Повсюду царил образцовый порядок. Передняя, мало уступавшая размерами гостиной, была украшена цветами в честь приглашенных, которые известили, что приедут в Фернову лощину после полудня. Их заметили еще издали, из окна в верхнем этаже, возвышавшемся над вершиной холма, благодаря чему открывался замечательный вид на плато. Гости ехали верхом по нехоженной горной равнине. Милая мисс Анна ехала бок о бок с мистером Локвудом, а чуть позади владелец поместья с молодой женой. А была это никто иная, как сама мисс Локвуд. Они приветствовали Стивена и Марту улыбками и теплыми поздравлениями. А когда все уселись в нарядной комнате, где сквозь распахнутые окна и дверь виднелся чудесный пейзаж, мистер Локвуд пригласил их войти и сесть рядом с ними. Тем временем Тим помогал конюху завести лошадей в конюшню.
1: «Мальчик мой, наше дело наконец завершено. Что до пастбища и плантации, незаметно вторгшихся на территорию поместья, то мистер Дэнсфорд намерен подарить их тебе. А теперь я хочу, чтобы в придачу ты взял мой совет. Джексон желал бы поселиться здесь и готов платить за аренду земли 20 фунтов в год. Согласен ли ты, Стивен, доверить ему свое хозяйство, пока не станешь достаточно взрослым, чтобы управляться с ним самостоятельно?»
2: «Конечно, как вам будет угодно, сэр».
1: «Джексон устроил там для себя славную маленькую ферму. Моя дочь предлагает взять Марту к себе в услужение, но так, чтобы она при этом еще понемногу училась молочному хозяйству и прочим предметам, пока ей неизвестным. Ты ведь не против, Марта?»
3: «О, нет, сэр!»
1: «В таком случае, Стивен, твой годовой доход составит 20 фунтов, и мы хотели бы знать, на что ты хочешь их потратить».
2: «Но есть же еще дедушка».
1: «Правильно, мой мальчик. Что ж, мисс Анна полагает, что с миссис Томпсон ему будет очень хорошо. Да и она тоже будет не прочь заработать на нем немножко. Но ведь ему осталось не так уж много. Он уже в весьма преклонных летах. Да и доктор говорит, что он вряд ли доживет до конца осени. Так что давай подумаем, что ты станешь делать после того, как дедушка нас покинет?»
2: «Сэр, я думаю, Марте тоже должно достаться что-то от бабушкиных трудов. Ведь она еще совсем девочка. Так может, лучше собирать эту ренту для нее, пока я еще не подрасту и сам не займусь фермой?»
0: Это предложение Стивена встретило всеобщее одобрение, а Марта залилась густым румянцем при мысли о том, что станет владелицей такой кучи денег. Картины будущего величия, о каком ее бабушка не смела и мечтать, уже носились перед ее мысленным взором.
1: «Вот уж будет наследница так наследница. Стало быть, Марта у нас обеспечена, и дедушка тоже. А что же намереваешься делать ты сам до тех пор, пока не переберешься сюда?»
2: «Я могу вернуться в шахту. Сил у меня хватит. Теперь мисс Анна повысила плату, так что я буду зарабатывать 8 шиллингов в неделю, а потом и больше. Я отлично позабочусь о себе. Спасибо вам, сэр. И, может быть, смогу пожить вместе с дедушкой у миссис Томпсон».
4: «Нет, Стивен – мой дорогой друг, и он должен позволить мне поступить с ним по-дружески. Я хочу, чтобы он поселился у одного моего знакомого, очень хорошего человека, управляющего большой фабрикой в Нетли, и научился всему необходимому, чтобы стать моим управителем. Мне понадобится надежный, честный человек, который мог бы блюсти здесь мои интересы. А через несколько лет Стивен уже будет взрослым и я смогу на него положиться.

0: Он пойдет в хорошую школу и там получит надлежащее образование. И потом, где я еще найду такого верного, правдивого и любящего человека, как мой дорогой друг Стивен? Он всегда может вернуться сюда, в Ферновую лощину, если захочет, и взять к себе Марту домоправительницей.
1: О, мисс Анна, как мне вас благодарить? Позвольте мне всю жизнь служить вам.
2: Пойдем, Стивен. Я хочу, чтобы ты показал нам свои старые убежища в горах. Если бы мисс Анна не придумала такой замечательный план, я бы предложил тебе стать моим егерем. Ведь Джонс мне рассказывал о вашей прошлогодней охоте. Кстати говоря, если бы я был уверен, что ты не против, я бы с удовольствием его уволил за участие в этом деле. Но я же знаю, что ты опять станешь просить за него, поэтому ограничился тем, что сделал этому негодяю суровое внушение.
3: И все отправились на долгую прогулку по горному плато, залитому солнцем, и наведались во все заветные места, куда любил ходить Стивен. Дойдя до одинокого тиса, под которым был похоронен Снип, все пошли дальше, а Стивен с мисс Анной остались одни. Перед ними, у подножия гор, на много миль вокруг, расстилалась чудесная широкая равнина, поросшая лесом и изрезанная ручьями. Далеко-далеко на горизонте, как всегда, поднималось светлое облачко. Это дымились трубы большой фабрики, куда Стивену предстояло переехать на несколько лет. Невдалеке от них отчетливо рисовались в прозрачном воздухе остроконечные крыши и башни главного города графства, где томился в заключении черный Томпсон, когда-то убеждавший Стивена уехать отсюда. А где-то внизу, невидимый глазу, лежал Ботфилд, и на Зольной горе стояла хижина. По склону холма с песнями и смехом спускалась стайка ребятишек с корзинками, полными черники, а испуганные овцы настороженно застыли на бугорке, готовясь при их приближении пуститься на утек. Целый рой мыслей, одновременно и грустных, и счастливых, теснился в головах мисс Анны и Стивена.

0: Стивен, наш Господь сказал, «Когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать».
1: Да, мисс Анна.
0: Дорогой мой мальчик, не забываешь ли ты говорить себе, «Я раб ничего не стоящий»?
1: Я ведь не сделал всего, что должен был сделать. Из меня еще пока ничего не вышло. Это вы научили меня всему, что я знаю, а Бог помог мне научиться. Я немного боюсь ехать в Нетли, но если даже вас не будет рядом, чтобы поддержать меня, то ведь Бог всегда будет со мной.
0: Стивен, ты простил всем своим врагам. И Тиму, который теперь стал твоим другом, и егерю, и черному Томпсону, и моему бедному дяде. Когда ты произносишь молитву Господню, радуешься ли ты, что Отец Небесный прощает тебе так же, как ты простил им прегрешения против тебя?
1: О, нет!
0: Объясни мне, почему?
1: Потому что мне это было очень тяжело, особенно поначалу. Мне даже приходилось себя уговаривать, и то и дело хотелось взять прощение свое назад. Как же я могу радоваться, что нашему Отцу Небесному тяжело меня прощать, или что Он потом раскаивается в своем прощении?
0: Нет, наш Отец — Бог, любящий прощать. И если Он дарует прощение, то это навсегда, ибо Его дары и призвания непреложны. Но вот что я еще хочу спросить. Остались ли в твоей памяти злодеяния, совершенные против тебя? И помнишь ли ты их виновников, главным образом из-за того, что они сделали? Когда ты думаешь о черном Томпсоне, кем он представляется тебе? Бывшим врагом или тем, кого ты любишь, и чьих прегрешений не вспоминаешь? А разве мой дядя не остался в твоих глазах человеком, изгнавшим тебя из твоего собственного дома и ставшим причиной смерти малышки Нэн? Ты простил обиды, но не забыл их.
1: Трудно такое забыть.
0: Верно. Но ты сам видишь, что память о нанесенных нам обидах в конечном счете оборачивается против нас самих. А что, если бы наш Отец Небесный собирался припомнить нам все наши беззакония, и мы бы предстали перед Ним со всеми своими грехами? Неужели для нас довольно было бы такого прощения, Стивен?
1: Нет, нет. Скажите мне, мисс Анна, а что еще Он сделает для меня, кроме того, что простит мои грехи?
0: Смотри, Стивен, и слушай. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. И еще. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. И еще, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Вот каково прощение отца нашего, Стивен.
1: О, как оно не похоже на мое!
0: И все-таки ты можешь положиться на обетование, данное нам Господом. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, и простит гораздо больше, ибо Он долготерпелив и многомилостив.
1: Господи, прости меня Христа ради!
2: Между тем сумерки сгущались, и все остальные уже сходились к старому Тису, потому что дорога в Дэнсфорд была не близкая, и пора было возвращаться. День подошел к концу, и на завтра их ожидали новые труды и заботы, а впереди лежал еще долгий путь, который предстояло пройти шаг за шагом, преодолевая противоречия и искушения, слабость и изнеможение.
3: В Германии 16 часов.

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, в нашей сегодняшней передаче и в нескольких следующих мы с вами поговорим о семье. Что такое семья? Откуда наберешь свое начало? Кто хочет, чтобы мы жили в семье? И как жить в семье, обращаясь друг с другом? Об этом мы с вами поговорим в этих передачах. А сейчас послушайте в начале песню.

В семье ожидали малыша и заранее готовились к этому событию. В доме сделали ремонт, в самой теплой комнате поставили детскую кроватку и новую коляску. Мама шила для малыша пеленки, шапочки, распашонки и другую одежду. «Мама, зачем для него столько подарков?» – воскликнула Анечка. «Потому что он для нас подарок от Бога», – ответила мама. «А меня вам тоже подарил Бог?» – спросила Анечка. «Конечно», – сказала мама. Для Анечки эта мысль была новой. Она задумалась и стала размышлять об этом. И вот наступил долгожданный день, когда малыша принесли в дом и положили в кроватку. Розовое личико выглядывало из-под одеяла, перевязанного красивым бантом. Анечка, радостно улыбаясь, разглядывала своего братика. Нагнувшись к малышу, девочка тихо сказала: «Я тебе должна что-то сказать. Тебя нам подарил Бог, а тебе Бог подарил меня и маму с папой. Теперь мы одна семья». Анечка подняла глаза на родителей, ожидая от них подтверждения своих слов. «Да», — сказал папа, — «семья — это действительно подарок Божий для всех нас».

Семья – это близкие родственники, которые живут вместе. Друзья, кто ваши близкие родственники? Ваши – мама, папа, братья, сестры, дедушка, бабушка – это ваша семья. А как вы думаете, почему люди живут семьями? Потому что так определил Бог. Вначале, когда Бог сотворил человека, Он сказал: «Нехорошо бы человеку одному», и сотворил ему помощницу. Так в Едемском саду Бог сам создал первую семью – мужчину и женщину, мужа и жену. Затем Бог благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Бог хотел, чтобы люди рождались и расселялись по всей земле. Дети слишком слабы и беззащитны. Они нуждаются в помощи и попечении взрослых, потому Бог дал детям родителей, чтобы они заботились о них. Семья – это место, где тебя окружают заботой. Когда ты родился, для тебя уже все было приготовлено, и тебя сразу же окружили заботой. За тобой ухаживали нежные руки мамы, папа заботился о том, чтобы в доме было тепло, чтобы вы с мамой ни в чем не нуждались. Для тебя покупали еду, одежду, игрушки. А когда ты болел, родители очень переживали за тебя. Мама не спала ночами, ухаживая за тобой, а папа старался найти для тебя лекарства. Они делали по возможности все, чтобы ты выздоровел. Сейчас ты подрос, но твои родители не перестали заботиться о тебе. Когда ты пошел в школу, тебе купили ранец, тетради, ручки, карандаши и многое другое для того, чтобы ты мог хорошо учиться. Когда ты приходишь из школы домой, тебя ждет мама. Она приготовила для тебя обед, чтобы ты мог покушать одежду, чтобы ты мог переодеться после школы. Дома у тебя есть постель, где ты спишь, комната, где ты учишь уроки, место, где лежат твои игрушки. Родители не только заботятся о тебе, но и оказывают помощь, когда тебе трудно, защищают тебя, когда грозит опасность. Однажды в селе произошел такой случай. Лошади, запряженные в повозку, чего-то испугались и быстро побежали. Хозяин бросился к ним, ухватился за поводья и, сдерживая их, упал, а лошади пробежали по нему. Когда подоспевшие на помощь люди спросили хозяина, почему он так старался задержать лошадей, он еле слышно прошептал: «Пойдите и посмотрите повозку». Люди осмотрели повозку и увидели там маленького мальчика, испуганного, но невредимого. Вот почему отец рисковал собственной жизнью. Он старался спасти жизнь своего сына. Это Бог вложил в сердце родителей заботу о детях, чтобы им было хорошо. Скажите, почему родители заботятся о вас? Ну, конечно, потому что они вас любят. Семья – это место, где вас любят. А в чем еще проявляется любовь ваших родителей к вам? Да, они вам помогают, жалеют вас, играют с вами, разговаривают, рассказывают вам различные истории, отвечают на ваши вопросы. Семья тебе подарена Богом еще и для того, чтобы приготовить тебя к взрослой жизни. Я знаю, что дети мечтают как можно скорее стать взрослыми. Вы, наверное, тоже об этом мечтаете. Но стать взрослым – это не только стать большим и сильным. Для этого нужно учиться, многое знать и уметь. Семья – это место, где тебя учат. Всегда легко делать то, что умеешь, а учиться всегда нелегко. Поэтому Бог подарил вам любящих родителей, которые с терпением и любовью учат вас выполнять ту работу, которая пригодится вам, когда вы станете взрослыми и тоже будете заботиться о своих детях. Когда мама просит вас почистить картофель, почистить лук, это не просто ей помощь. Мама учит вас готовить еду. И если мама по какой-то причине не приготовила обед,
то вы уже сможете сварить суп, пожарить картофель, и этим вы проявляете свою заботу о маме. Мальчики, когда вы помогаете папе в саду, он учит вас тому, как сажать дерево, как правильно обрезать виноград, чтобы он приносил много плодов. А помогая папе ремонтировать утюг, вы узнаете его устройство. Кроме того, своей помощью вы проявляете свою любовь к отцу. Не уклоняйтесь ни от какой работы по дому. Старайтесь научиться всему, что могут делать ваши родители. Думайте о том, что когда вы станете взрослыми, все, чему вы научились в своей семье, пригодится вам в самостоятельной жизни. Одна женщина рассказывала: «В детстве я по дому делала все. Стирала, убирала, шила, полола грядки, но никогда не готовила еду. Сейчас, когда у меня своя семья, самое тяжелое для меня – это приготовить пищу».

0: семье вы учитесь заботиться о других. Когда мама доверяет вам следить за малышом, она учит вас заботиться и помогать своим близким. И когда вы охотно выполняете то, о чем просят вас родители, вы проявляете любовь и почтение к ним. Дорогие ребята, ваши родители любят вас. Какое ваше отношение к ним? Цените ли вы их любовь, ласку, уют в доме и заботу о себе? Принимаете ли вы своего папу, свою маму, как подарок Божий для вас? Или, может быть, вы думаете, что так и должно быть, но так бывает не всегда. К большому сожалению, в наше время очень много таких семей, где нет папы или он не родной. И есть семья, где нет мамы, и дети живут с бабушкой. Но и это тоже семья, потому что рядом есть близкий человек. У Бога не бывает плохих подарков, ведь подарок – это не просто что-то приятное, но еще и полезное. Но почему же так много разбитых семей, спросите вы? Все это происходит от того, что люди не исполняют заповеди Бога и совершают грех. А грех приводит к тому, что разрушаются семьи. В семьях бывают различные трудности. Может быть, и у вас сейчас очень тяжело в семье. Трудности, скорби, переживания. Но Бог и в трудностях желает дать полезное для вас, чтобы вы научились искать Бога, молиться о своих родителях, благодарить Бога за свою семью и дорожить той семьей, которую вы имеете. Ведь бывают случаи, когда вы теряете своих близких. Это очень тяжело и больно. Мальчик Ваня жил вдвоем со своей мамой. Его мама очень любила Бога и старалась научить этому Ваню. Они вместе читали Библию, пели, молились. Их семья жила очень скромно. Ванина мама много работала, чтобы оплатить жилье и купить продукты. Но она никогда не унывала. Она уповала на Бога и учила этому своего сына. От тяжелой работы она заболела и вскоре умерла. Хозяин квартиры собрал в узелок Ванины вещи, вывел его на улицу и закрыл за ним дверь. Теперь мальчик лишился всего – и жилья, и пропитания, и семьи. И все-таки у него что-то осталось. Он не лишился веры в Бога, которую привила ему мама. Ване много пришлось пережить, но он уповал на Бога. Вскоре Бог подарил ему новую семью. Добрые люди усыновили мальчика и полюбили его, как своего родного сына. Ребята, сейчас много таких детей, у которых нет семьи. Эти дети не имеют любви, заботы, уюта, защиты, всего того, что Бог дает нам через семью. Они сами вынуждены думать о том, где им переночевать, что покушать, во что одеться. Они не могут защитить себя. И часто бездомные дети идут на обман или воровство. А это перед Богом грех, который делает сердца детей злыми и жестокими. Часто бездомные дети попадают в тюрьму. Государство старается помочь таким детям. Их определяют в детские дома, где их кормят, дают одежду, где они могут отдохнуть, поиграть, где заботятся о том, чтобы они могли учиться. И все-таки дети в детских домах мечтают о своем доме и о своей семье. Дорогие дети, вы живете в семье. Не забывайте, что это подарок от Бога. И Бог желает, чтобы вы научились почитать свою семью и воздавать должное родителям, потому что это хорошо и угодно Богу. Поэтому дорожите своей семьей, любите ее и благодарите Бога за этот подарок. Если вы никогда не благодарили Бога за семью, где вы живете, то сделайте это сейчас. После нашей передачи, там, где вы слушали нас, склоните свои колени и поблагодарите Бога за папу, маму, за братьев и сестер, за бабушку и за дедушку. Поблагодарите Его от всего сердца за то, что Он подарил вам семью. Сейчас Наталья расскажет вам интересную историю.
1: Бабушка Жени. Прошло уже 2 месяца, как у Жени не стало бабушки. Но только сейчас он понял, какого дорогого человека потерял. В доме установилась какая-то непривычная для слуха тишина. Так бывает, когда в часах выходит из строя заводная пружина, отчего останавливается весь механизм. Как неуютен стал дом без бабушки. Она всегда была чем-то занята, не забывая при этом ласково поговорить с каждым членом семьи. Для всех у нее были добрые слова. Женя с бабушкой были очень дружны. Часто по вечерам перед сном 9-летний внук приходил к ней в комнату, и они подолгу беседовали и вместе читали детскую Библию. Надев пижаму, мальчик потихоньку вышел из своей комнаты. Вдоволь нарезвившись за день, сладко спала в своей кроватке 5-летняя сестренка Катя. Отец и мать что-то тихо обсуждали в столовой. Женя открыл дверь в бабушкину комнату, в полумраке подошел к аккуратно застеленной кровати и сел. Как ему хотелось, чтобы бабушка была рядом. Как много нужно было ей сказать. Ведь, говоря по правде, Женя хоть и очень любил бабушку, но не всегда слушался ее, о чем сейчас сильно сожалел. Особенно огорчалась бабушка, когда внук ленился идти в воскресную школу. От нахлынувших воспоминаний в голове Жени стали возникать вопросы, на которые он сам пытался найти ответы. Где сейчас бабушка? Скучает ли она без него? Как она выглядит? Увидятся ли они когда-нибудь? Впрочем, по поводу того, что бабушка находится в раю, у Жени никаких сомнений не возникало. Но попадет ли он туда? Это был для него вопрос весьма серьезный и непростой. Через открытую форточку проникал теплый весенний ветерок и колыхал легкие полупрозрачные шторы. Вдруг Жене показалось, что вдали за окном появился какой-то свет. Неожиданно он очутился в залитом солнцем огромном зале без потолка. Женя осмотрелся. Прямо перед ним была стена, сплошь увешанная зеркалами. Над ними висели большие электронные часы, которые не шли. В стене слева виднелась плотно закрытая дверь. Справа находилась красивая винтовая лестница, уходящая вверх. Конца ее не было видно. Сзади зал, который был пуст, замыкала глухая стена. Женя был озадачен. И вдруг он увидел свою бабушку, одетую во все белое. Лицо ее, с которого исчезли все морщинки, светилось счастьем. Улыбаясь, она легко поднималась по лестнице. Глядя вверх, бабушка с кем-то разговаривала. Оттуда лилась удивительно приятная музыка, к звукам которой хотелось устремиться навстречу, все оставив и позабыв. «Как свободно передвигается бабушка! А ведь у нее такие больные ноги!» Промелькнуло в сознании Жени, и он бросился к винтовой лестнице. Но лишь только Женя приблизился к лестнице, как неожиданно наткнулся на невидимую преграду. Больно ударившись о нее головой, так что на лбу вскочила большущая шишка, Женя отлетел на несколько метров и упал на пол. Бабушка приветливо посмотрела на внука и продолжала плавно идти вверх по лестнице. Поднимаясь на ноги, Женя случайно обратил внимание на свое отражение в зеркале. Но что это с ним произошло? Голова, часть рук и ног, которые не прикрывала пижама, были усеяны черными пятнами. Женя в ужасе сорвал с себя пижаму. Из зеркала на него уставился перепуганный, взъерошенный мальчик с черными пятнами на теле и огромной шишкой на лбу. Да, это был он, Женя, только весь в пятнах. Внимательно присмотревшись, он увидел, что все его тело покрыто мелкими белыми надписями, каждая из которых отделена от другой тонкой линией. Женя стал читать. Не слушался родителей и бабушку. Обижал сестренку, прогуливал уроки, пробовал курить, говорил плохие слова, издевался над животными, обманывал взрослых, пропускал занятия в воскресной школе. Очень ленивый. «Это же мои грехи!» — осенила Женю. «Так вот, какого они цвета! Грехи отразились на моей коже в виде черных пятен, поэтому я и не могу последовать за бабушкой в рай. Мои грехи препятствуют этому». Читая дальше, он готов был сгореть со стыда. Женя взглянул на бабушку. Она все больше отдалялась от него. Мальчика душили слезы. Ему было страшно, и он не хотел оставаться один. Нащупав невидимое препятствие, он в отчаянии стал колотить по нему руками и ногами. Не в состоянии преодолеть незримую стену, обессиленный и подавленный, Женя опустился на пол. Немного придя в себя, он подумал: «Должен же быть какой-то выход! Смыть бы эту черноту вместе с буквами над ней!» Не успел Женя так подумать, как увидел перед собой умывальник, ванну, ведро и таз, и много разного мыла, шампуня и мочалок. Не откладывая дело в долгий ящик, он тут же принялся за работу. Как только Женя подошел к умывальнику и дотронулся рукой до водопроводного крана, он заметил, что над зеркалами засветилось табло электронных часов. Он прочитал: «Осталось 4:00". Женя сообразил. Столько времени ему отведено, чтобы смыть свои грехи. «Успею», — с облегчением подумал он. «Времени вполне достаточно». Мальчик пододвинул ванную вплотную к невидимому барьеру, наполнил ее водой и, используя различное мыло и шампунь, с усердием начал тереть мочалкой свое тело. Сидя в ванне, спиной к винтовой лестнице, Женя мог наблюдать за своим отражением в зеркале и за электронными часами, которые тем временем показывали. Осталось 2:40. «Как быстро летит время!» – удивился он. Дверь в стене находилась напротив него. Женя заметил, что по мере того, как все меньше времени остается в его распоряжении, дверь открывалась все шире и шире, впуская в зал мрачную холодную темноту. Сырая непроглядная тьма, поглощая все на своем пути, неотвратимо приближалась к мальчику. «Неужели это конец, и я окажусь в аду?» — думал цепенеющий от страха мальчик. В то же время эта угрожающая ситуация придавала ему силы. Женя с еще большей энергией стал стирать пятна на коже. Но даже и такое интенсивное мытье не приносило почти никаких результатов. Только белые надписи немного поблекли. Да и то выяснилось, что это было вызвано кровью, выступившей на коже, от трения жесткой мочалкой по телу. Зловещая темень накрыла край ванны и наполовину его ноги. Женя посмотрел на часы. «Осталось 50 минут», — высвечивало табло. Повернув голову назад, он бросил взгляд вверх. Бабушку уже почти не было видно. Ее силуэт постепенно сливался с ясным безоблачным небом. Ко всему прочему, Женя осознал, что пятна на спине ему без посторонней помощи отмыть никогда не удастся. Глянув на часы, которые уже частично скрыла темнота, он почувствовал, как сжалось и больно защемило его сердце. Остаток текста гласил: «Осталась 1 минута». «Все! Неужели мне никто не поможет спастись?» — промелькнула страшная мысль. Собрав всю свою волю, напрягшись, потянулся он к невидимой стене и проснулся. Женя лежал на бабушкиной кровати, кем-то заботливо укрытый пледом. Все тело его горело, как в огне. Руки продолжали машинально массировать кожу. Так это был сон! От неописуемого счастья Женя заплакал и вскочил с кровати. Это были слезы умиления и благодарности тому, кто даровал нам возможность жить. Мальчик стоял на коленях, на том же месте, где всегда молилась бабушка. В его памяти отчетливо всплыло все, что она рассказывала ему об Иисусе Христе. Теперь Женя все понимал. Он склонил голову в первой в его жизни молитве покаяния. «Я благодарю Тебя, Господь Иисус Христос! Ты спас меня на Голгофском кресте! Ты очистил меня от всех грехов, омыв меня своей святой кровью! Спаситель, я каюсь в своих грехах! По милости Твоей прости меня, грешного! Аминь!» Было воскресное утро. Женя быстро умылся и переоделся. Взяв детскую Библию, он вошел в столовую, где вся семья уже была за столом. Женя подошел к сидящим рядом отцу и матери, обнял их и поцеловал каждого. «Я вас очень-очень люблю!» Изумленные родители только молча приглянулись. Они не узнавали своего сына. «Но мы-то с вами знаем, что произошло с Женей и кто помог ему стать другим человеком». Женя повернулся к Кате, погладил ее по головке и протянул ей свою подзорную трубу, когда-то подаренную ему бабушкой. «Возьми, она теперь твоя». Раньше об этом Кате даже и мечтать не приходилось. От удивления она раскрыла рот и захлопала своими длинными ресницами.
2: «Мама, извини меня, пожалуйста», — быстро заговорил Женя. «Я потом поем, не то опоздаю в воскресную школу».
1: Он выбежал на улицу. Весело светило солнышко. Вдохнув полной грудью свежий весенний воздух, Женя поспешил к зданию церкви. По дороге он, улыбаясь своим мыслям, несколько раз останавливался и внимательно разглядывал чистые белые руки.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Сегодня мы продолжим чтение 28 главы, одного из немногих мест Писания, где рассказывается о том, кем был сатана и кем он стал после своего падения. Конечно, в общем контексте повествования, касающегося наказания народов, окружавших Израиль, с первого взгляда не определишь, что речь идет о сатане. В 12 стихе 28 главы Бог повелевает людям плакать о царе Тирском. Однако послушайте, что Бог говорит об этом царе. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Никакой царь Тира не мог находиться в Эдемском саду, потому что никакого Тира тогда еще и в помине не было». Далее Бог говорит, «Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями». А отсюда вы уже можете представить себе, какое это было чудесное создание. «Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Вот такую характеристику дает Бог этому существу. А вот что говорит Бог в стихах 14 и 15. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Сатана был помазанным херувимом, чтобы осенять, то есть защищать Божий престол. И речь здесь идет, конечно же, не о земном Эдеме, а о самих небесах. И сатана, оказывается, имел доступ на небеса. Сатана защищал Божий престол. Он занимал высочайшее положение, какое только возможно для сотворенного существа. И как же произошло его падение? Иезекииль не рассказывает нам об этом, но у пророка Исаии в 14 главе стихи с 12 по 15 сказано: «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Итак, сатана пал из-за своей гордости. Он хотел возвыситься, и в результате отошел от Бога. Он сам захотел стать Богом. Он взбунтовался против Бога. Позвольте мне сказать вам, если вы считаете себя святым, достигшим совершенства человеком, если вы считаете себя примером для подражания, то вспомните о том, что сатана был ангелом света. Он действительно был совершенен, но он пал. И если даже он, являвшийся таким совершенным творением Бога, мог пасть, то как же легко можем пасть мы с вами? Ведь мы всего лишь слабые люди. Сатана взбунтовался против Бога. И вот послушайте, как Бог наказывает бунтовщиков. Читаю вам стихи 16 и 17 из 28 главы книги пророка Иезекииля. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор». Сатану будут судить за его грех. Он подлежит суду, потому что он всего лишь Божье создание. Не знаю, как вас, а меня это утешает. Честно говоря, я не смог бы тягаться с сатаной. Я ему не ровня.
Поэтому я благодарен Богу, что Он сам разберется с этим бунтовщиком и обманщиком. «От красоты твоей возгордилось сердце твое», — свидетельствует Бог. То есть сатана пал жертвой собственной гордости. «От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Даже Соломон, мудрейший из людей, совершал неразумные поступки. А здесь вы видите, что величайшее из Божьих творений, совершенное и мудрейшее, тоже поступило неразумно. Друзья мои, дети Божьи тоже часто ошибаются. И кому, как не нам, жизненно необходимы Божья благодать и милость? «Я повергну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор», утверждает Бог, который однажды расправится с сатаной, и свидетелями этого суда станет все Божье творение. Читаем далее, послушайте стих 19. «Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». В будущем Бог избавит вселенную от пагубного влияния сатаны. И мы молимся о наступлении этого дня. А в последующем тексте, в стихах с 20 по 24, Иезекииль говорит о суде над Сидоном. Однако, в отличие от Тира, этот город не будет разрушен до основания. Иезекииль предрекает, что улицы Сидона наполнятся кровью. Так и произошло. Это свершившийся исторический факт. Интересно, что Тир, крупный город, столица, был разрушен, сметен с лица земли и никогда не был восстановлен. Сидон же, который находился совсем недалеко от Тира, тоже подвергся суду, но не был уничтожен. Этот город существует и по сей день. Туда по трубопроводу поступает нефть с Ближнего Востока, которую потом заливают в танкеры и отправляют во все концы земли. Сейчас Сидон — крупный порт, а побережье Тира лежит в руинах. Там осталась только маленькая рыбацкая деревушка, потому что Бог сказал, что Тир никогда не будет восстановлен, и Бог знал, о чем говорит. В этой главе он совершенно ясно утверждает: Тир будет разрушен и никогда не возродится. Сидон же будет наказан, но не будет разрушен. И сейчас, когда прошло примерно 2500 лет со времени пророчества Иезекииля, Тира нет, а Сидон все еще существует. Послушайте стихи 25 и 26. «Так говорит Господь Бог: когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою перед глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову, тогда они будут жить на ней безопасно, и построят домы, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь, Бог их». Бог говорит: «Я намереваюсь снова собрать Израиль вместе». И сатана не может нарушить Божьих планов, связанных с народом Израиля. Ни один сегодняшний богослов не может отрицать, что Бог собирается вернуть Израиль в землю обетованную. Многие богословы считают, что Бог окончательно отказался от народа Израиля. Но они придерживаются такой точки зрения, потому что не хотят как следует изучить книги Иеремии, Исаии, Иезекииля, Даниила и других пророков. А эти все пророки в один голос твердят, что Бог не отказался от народа Израиля. Вот почему эти книги нужно изучать. Они проливают свет на содержание других частей Слова Божьего. Так что все кусочки головоломки встают на свои места. В следующей, 29 главе, Иезекииль произносит пророчество о Египте. Многие консервативные комментаторы полагают, что пророчество о Египте представляет больший интерес, чем пророчество о Тире.
Однако я с этим не согласен. Пророчества о Тире поистине замечательны, хотя я, конечно же, не могу не признать, что пророчества о Египте тоже интересны. Египет был великой страной, и страна эта не была уничтожена. Она сохранялась на протяжении многих веков. Это одна из наиболее древних стран на всем земном шаре. Ей не нужно было окружать себя стенами, чтобы защититься, поскольку в нее можно войти только по долине реки Нил. А потому египтянам достаточно было оборонять одну только эту долину. Даже города в Египте не окружали крепостными стенами. Это было совсем не обязательно. И в 29 главе книги пророка Иезекииля Бог утверждает, что египтяне попадут в рабство на 40 лет. Послушайте стихи 1 и 2. «В 10 году, в 10 месяце, в 12 день месяца было ко мне слово Господне. Сын человеческий, обрати лице твое к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет». Бог занимает вполне определенную позицию по отношению к Египту. В далеком прошлом египтяне держали в плену народ Божий, и египтяне приобщили Израиль к идолопоклонству. Впоследствии Египет долгие годы отравлял существование Израиля. Но, несмотря на это, Израиль постоянно обращался к Египту за помощью. По какой-то причине народ Израиля был привязан к Египту, и теперь Бог говорит, что недоволен Египтом и покарает его. Послушайте третий стих. «Говори и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, фараон царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь, моя река, и я создал ее для себя». Здесь египетский фараон сравнивается с крокодилом, который считает реку Нил своей собственностью. Надо отметить, что египтяне поклонялись самым разнообразным птицам, зверям и насекомым. И язвы, которые Бог наслал на египтян во время исхода евреев из Египта, тоже были связаны с египетскими богами. Однако, как бы ужасны ни были эти язвы, из истории с казнями египетскими видно, что у Бога есть чувство юмора. Представьте себе, что вы поклоняетесь божеству с головой лягушки, и однажды утром обнаруживаете, что ваша спальня полна лягушек. Что вы будете делать? Начнете убивать своих божеств? Скорее всего, да, потому что у вас не будет иного выбора. И Господь наверняка смеялся, глядя на то, как египтяне убивали своих богов. Фараон, который здесь упоминается, это Вафрий. Он был внуком фараона Нехао, который нанес иудейскому царю Иосии поражение в Мегиддо. Царь Иосия погиб в этом сражении. А последующие цари Иоаким, Иехония и Сидекия обращались к этому фараону за помощью каждый раз, когда какой-нибудь неприятель угрожал Иерусалиму. Однажды египетская армия даже прошла через территорию Финикии и вынудила халдеев снять осаду Иерусалима. Пророк Иеремия предсказывал гибель фараона Вафрия. В 46 главе его книги в стихах 25 и 26 мы читаем. «Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит, «Вот я посещу Аммона, который в Ноа, и фараона, и Египет, и богов его, и царей его, фараона и надеющихся на него, и предам их в руки ищущих души их, и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки рабов его. Но после того будет он населен, как в прежние дни». Говорит Господь. Интересно отметить, что пророчество о поражении Египта сбылось не сразу, а только через 17 лет. Критики Библии пытаются нажить себе капитал, используя этот факт и доказывая ошибочность пророчества Иезекииля.
Но если внимательно прочесть текст, то вы увидите, что о времени наказания Египта здесь не говорится, и пророчество вовсе не должно было исполниться немедленно. Египет потерпел поражение только через 17 лет. Обратите внимание, что говорит Бог о судьбе Египта в стихах с 13 по 15. «Ибо так говорит Господь Бог: по окончании 40 лет я соберу египтян из народов, между которыми они будут рассеяны, и возвращу плен Египта, и обратно приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царством слабым. Оно будет слабее других царств, и не будет более возноситься над народами. Я умолю их, чтобы они не господствовали над народами». Через 17 лет Навуходоносор, царь Вавилона, пришел и захватил египтян в плен. Этот плен длился 40 лет, а не 70, в отличие от плена израильского народа. В древние времена Египет был очень могущественным государством. С самого рассвета человеческой истории Египет был великой державой. Памятники архитектуры, которые мы обнаруживаем в этой земле, показывают, что им не было равных. Многие историки сегодня полагают, что греки почти всему научились у египтян. Египет был великой страной. Но Бог сказал: «Я позволю Навуходоносору захватить вас. Вы пробудете в плену 40 лет, после чего возвратитесь домой, но больше не будете великой державой. Я умолю вас». Друзья мои, те из вас, кто бывал в Египте, знают, что Бог оказался прав. На Каир больно смотреть, такая там нищета, и так низко пал этот народ. Читаем далее, послушайте стихи 19 и 20. «Посему так говорит Господь Бог: вот я Навуходоносору, царю Вавилонскому, даю

Киль оплакивает судьбу Египта. Вот первые три стиха этой главы. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, из реки пророчества и скажи, так говорит Господь Бог, рыдайте, о злосчастный день, ибо близок день». Так, близок день Господа, день мрачный, година народов наступает. Я уже не знаю, в который раз мы читаем эту фразу, «И было ко мне слово Господне». И Иезекииль не хочет, чтобы у нас была хотя бы тень сомнения в том, что провозглашаемое им слово исходит от Бога. На Египет надвигаются мрачные дни. В Египте редко бывает пасмурно, потому что там выпадает очень мало осадков. И потому египтяне зависят целиком от реки Нила. Кстати говоря, помимо прочих зверей, птиц и насекомых, они поклонялись нильским крокодилам. Бог говорит, «Година народов наступает». Это значит, что грядет великое передвижение народов, то есть массовые переселения. Послушайте стихи 4 и 5. «И пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Эфиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены. Эфиопия, и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли Завета вместе с ними падут от меча». Иногда Египет заключал союз с Эфиопией. Хотя обычно эти две страны враждовали. Многие ученые-консерваторы считают, что Моисей, которого усыновила дочь фараона, впоследствии должен был унаследовать престол Египта и возглавить поход на Эфиопию. Однако это всего лишь предположение. Реальность же такова, что теперь все эти страны должны будут подчиниться Навуходоносору, великому вавилонскому царю. Фактически он и был той самой золотой головой четырех великих держав в видении Даниила, которое записано во второй главе его книги. Послушайте теперь стих 6, где Иезекииль продолжает пророчество о Египте. «Так говорит Господь, падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его». «От Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча», — сказал Господь Бог. Не только Израиль, но и другие страны мира обращались к Египту за помощью. И все они будут наказаны. Обратите внимание также на стих 12. «И реки сделаю сушею, и предам землю в руки злым». И рукою иноземцев опустошу землю и все наполняющее ее. Я Господь сказал это. Реки, о которых здесь говорится, это разные рукава в дельте Нила. Кроме того, здесь имеются в виду и каналы, построенные для орошения. И реки сделаю сушею и предам землю в руки злым. Так и произошло. Через много лет Египет был захвачен Александром Македонским, а когда он умер, то захваченными землями овладели его генералы. Затем Египтом правила Клеопатра, которая была не египтянкой, а гречанкой, и ее правление как нельзя лучше демонстрировало истинность возвещенного здесь пророчества. «Рукою иноземцев опустошу землю», и все, наполняющее ее. Итак, Египет попал под власть иностранцев. Кстати, о дельте Нила лично я там не был, но один мой знакомый рассказал мне, что теперь там болото, совершенно ни на что не пригодное. Бог сказал, что покарает эту землю, и так случилось». Дорогие друзья, на этом завершается наша беседа по книге пророка Иезекииля. В следующий раз мы продолжим чтение 30 главы и познакомимся с пророчествами, касающимися Мемфиса и других великих городов Египта. Но это еще не все. Иезекииль посвятил Египту целых 4 главы своей книги.
Так что из глав 31 и 32 мы также узнаем,

знаем много интересного о будущем этой великой некогда державы. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам самого лучшего.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: Германии 16 часов 56 минут.
1: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2021 год. О церкви. Слово редактора. Вальдемар Цорн. Самое прекрасное в мире. Где найти слова для описания самого прекрасного, что есть в этом мире? Как описать то, что любишь больше всего на свете? Как передать чувство, переполняющее сердце при одной мысли о церкви? Чтобы нам хоть как-то понимать, как Бог относится к церкви, Он приводит сравнения, метафоры, образы. Невеста Иисуса Христа, приготовленная к свадебному пиру. Тело Христово, глава которого сам Христос, а все дети Божьи, члены этого тела, соединенные многоразличными связями и наполненные одним Духом, движимые во всем любовью к Богу, друг к другу и ко всему телу. Храм, который строится из живых камней, в котором живет сам Бог, в котором все рожденные свыше, каждый на своем месте, в котором каждый связан накрепко с находящимся рядом. Народ Божий, святой и избранный, с новым небесным гражданством, новой конституцией и облеченный правами сынов царства. Вот она, прекрасная, как полки со знаменами, как армия Христова, следующая за победителем ада и смерти. Нет ничего более прекрасного, чем Церковь Христова, разве что сам Христос, но Он себя с нею охотно отождествляет. Этими сравнениями Бог в Священном Писании показывает нам свое отношение к Церкви, о которой сказано, что Он приобрел себе кровью Своею. Деяние 20:28. И Он ожидает и от нас, членов этой Церкви, такого к себе и к ней отношения. Меньшим Он не удовлетворяется. Этой теме мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Будем рады, если Господь благословит вас своим присутствием, утешит своим миром и укрепит своим словом. Ему и Его Церкви мы служим. Пишите нам о своем опыте общения с Церковью, служения ей и созидания ее при содействии Божьем. Мы будем рады опубликовать ваш опыт.
2: В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Блаженный Августин. Георгий Винц. Братство Христово. Я люблю тебя, Братство Христово, твоей веры могучий полет, благовестие сильное слово, что во веки веков не умрет. От Христа ты готова учиться упованию в стужу и зной, и со злом никогда не родниться, но идти только узкой тропой. На Кавказе, в степях Украины, в Подмосковье, Уральских горах, на просторах Сибирской равнины твоя вера окрепла в скорбях. Как я рад быть твоею частицей, вместе радость и скорбь разделять, а тебе пост

0: постоянно молиться, скорой встречи с Христом ожидать. Проповедь. Вальдемар Цорн. Значение воскресения Иисуса Христа. Вы только представьте, что Иисус Христос умер точно так же, как умерли Моисей, Будда, Мухаммед, Конфуций. Умер и не воскрес. Представили? Я не могу. Просто не могу. Воскресение Иисуса Христа – центральное событие в истории человечества. О его значении, то есть о том, что об этом сообщает Священное Писание, мы сегодня и поговорим. Значение воскресения Иисуса Христа для нашего прошлого. В послании к римлянам Павел пишет о Христе, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4:25. Да, Христос умер за грехи наши, это мы знаем. Мы празднуем Пасху, вспоминая жертву Иисуса Христа. Для этого Он пришел в мир, для этого родился, для этого жил, для этого служил и для этого умер. Чтобы было так, Пасха наша, Христос, заклан за нас. 1 Коринфянам 5:7. Что это конкретно значит? Помните историю Исхода? Первая Пасха. Господь повелел помазать дверные косяки дома кровью пасхального агнца. И случилось, что дом каждого, кто послушался и помазал косяки входной двери, Бог сохранил от суда. Помазать косяки дома сегодня значит принять жертву Иисуса. И уже ничего не вменяется, Господь смотрит только на этот знак. «Верующий в Меня на суд не приходит, — говорит Иисус, — но перешел от смерти в жизнь». Да, Он умер за наши грехи. Но откуда мы знаем, что Бог эту жертву принял? Написано? Точно, написано. Черным по белому в Слове Божьем, верном и неизменном. Бог подтвердил свое удовлетворение этой жертвой воскресением Иисуса Христа из мертвых. Апостол Павел пишет: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». 1 Коринфянам 15:14. И дальше он пишет: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, значит, и умершие во Христе погибли». 1 Коринфянам 15, 17-18. Внешний признак нашего спасения – воскресение Иисуса Христа. Нет в истории человечества более достоверного факта, чем его воскресение. Но есть признак и внутренний. Мы отождествились со Христом в крещении, то есть с Его смертью. Чтобы как Христос умер, и мы умерли для этого мира, Его власти, силы и соблазнов. И чтобы точно так, как Христос воскрес из мертвых, и мы ходили в обновленной жизни, как пишет Павел. И это внутреннее свидетельство – жизнь Его в нас. Так называемый «закон духа жизни», говоря словами Павла. «Я живу, и вы будете жить», — говорит Христос, и имеет в виду не только жизнь в будущем, но и сегодня, в настоящем. Значение воскресения Иисуса Христа для нашей жизни сегодня. Есть в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, 48 и 57 стихах, слова, которые смущают всех, ну, почти всех, кто их слышит. «Я — хлеб жизни». «Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едящий Меня жить будет Мной». Что это значит? Приведу несколько текстов Писания, чтобы нам стало понятным значение этих слов Иисуса Христа. «Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» — Римлянам 8:9. «Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едины» — Иоанна 17:21. «Для чего я и тружусь, и подвизаюсь силой Его, действующей во мне могущественно» — Колоссянам 1:29. Для апостола Павла эта реальность жизни Христа в верующем была настолько важной, что он подчинил ей все свое служение, все учение, все стремление. Он пишет: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетой. Да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Филиппийцам 3:7-11. Здесь и примиренное с Богом прошлое, праведность от Бога по вере. Здесь и постоянное осознание своего со Христом единения, познать Его и силу воскресения Его. Здесь и надежда, чтобы достичь воскресения мертвых. Значение воскресения Иисуса Христа для жизни будущего века. Повторю еще раз текст Писания. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, значит, и умершие во Христе погибли». И приведу следующий. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». 1 Коринфянам 15:19-20. Апостол Павел пишет в послании к римлянам в 8 главе следующее. «Ибо все, водимые Духом Божиим, сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что творение покорилось суете не добровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне, и не только оно, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Какие возвышенные, прекрасные, утешающие и ободряющие слова! Мы — наследники Божьего Царства. Мы не боимся смерти, не трясемся от страха при мысли о будущем. Приближающийся конец света для нас — радостное ожидание возвращения нашего Господа и Спасителя. Подобно ожиданию невесты, возвращение жениха из армии. Нам не страшны наши страдания и болезни. Они только указывают на то, что наша жизнь временна и скоротечна, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не замедлит. Евреям 10:37. Мы имеем живую надежду, поэтому радуемся всему, что Бог нам посылает. Благодарим за все Бога и поклоняемся тому, кто единственный этого достоин. Итак, воскресение Иисуса Христа, согласно Библии, решает все вопросы с нашим прошлым, наделяет нас силой каждую секунду ныне и дает нам живую надежду и радость от осознания, что Христос, воскресший из мертвых, ожидает всех нас, чтобы разделить с нами свое наследство. Он сказал: «Я живу, и вы будете жить». Закончу словами Иуды, брата нашего Господа Иисуса Христа: «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Христос воскрес! Воистину воскрес! Да, гряди, Господи Иисусе! Аминь!
1: Малая кафедра. Вотчман Ни. Слово о церкви. «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». Матфея 16:17. Фундаментом церкви является не только сам Иисус Христос, но и познание Его. И очень печально, что в наши дни у многих христиан этого фундамента нет. И не только у отдельных членов церкви, но и у некоторых так называемых церквей. Его, Иисуса Христа, мы не знаем. Для многих он – нечто теоретическое, часть учения, а не откровение реальности. Но чем-то теоретическим ад не победить, а ведь как раз к этому и призвана церковь. Или мы забыли, зачем мы в этом мире? На Западе мне доводилось видеть красивые фарфоровые тарелки. Ими никто не пользовался, они висели на стенах в качестве украшения. Так и некоторые люди воспринимают Церковь Иисуса Христа как нечто достойное восхищения красотой формы. Но Церковь не для того, чтобы ею любовались. Она здесь для того, чтобы ею пользовались. До тех пор, пока внешние обстоятельства благоприятны, кажущаяся живой активность может быть и достаточной, но как только врата ада нам противостанут, каждый из нас будет нуждаться в божественном откровении, что Иисус Христос – реальность, что Он – личность, что Он обладает господствующей над всем властью. Точка зрения. Владимир Виноградов. Игра в церковь. Собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними. Деяние 14:27. Во времена моей молодости я работал в большом холдинге. Одной из моих задач было бизнес-консультирование. По поручению начальства я выезжал в разные фирмы, где вместе с руководством разбирал слабые и сильные стороны их бизнеса. Независимо от того, большой был бизнес или малый, цель всегда была одна – получить максимальную финансовую выгоду. Однажды мне поручили поехать в компанию, которая только начинала свою деятельность. За столом сидели 4 молодых человека. Они пояснили, что благодаря помощи родителей смогли зарегистрировать фирму. Я спросил, что они хотели бы видеть, как зарабатывать, кто чем будет заниматься. После последнего вопроса началось самое интересное. Они принялись распределять роли в компании. Один решил, что станет генеральным директором, он больше остальных вложил денег. Другой хотел быть финансовым директором, он хорошо считал. Третий – исполнительным директором, а четвертому не досталось директорства. Он почти обиделся, тогда совет директоров стал перераспределять роли. Пока я наблюдал за этим процессом, они сменили несколько вариантов так называемого совета директоров. Вывод я сделал следующий. Это не бизнес, а игра в него. Вам это ничего не напоминает? Иногда в поместных церквах происходит нечто подобное. Мы мечтаем, строим планы, назначаем ответственных, распределяем роли, разрабатываем стратегии и хлопаем в ладоши от радости, как хорошо получилось. А через некоторое время все заново. Мы забываем главное – достижение прибыли. Все для этой цели. Бизнес ведь не наш. Это Божья церковь. Самое главное для владельца фирмы – его клиенты. Мы не духовные менеджеры, мы служители. Важны не наши правила бизнеса, но его любовь. Давайте не играть в церковь, а быть ею.
0: Поэзия. Леонтий Житков. Благословений Божьих вам, друзья! Конец зиме, поверьте, неизбежен. И пусть в лесу овраг еще заснежен, не чувствовать весну уже нельзя. Пусть Бог вам вдохновение пошлет на всякий труд весеннюю порою. Уж так, наверное, человек устроен, что с радостью приход весны он ждет. Уж завтра март, и побегут ручьи, и солнце съест последние сугробы. И хочется от всей души мне, чтобы мы возрастали все в его любви. У горы Елеонской, а может быть где-нибудь рядом, он сказал двум друзьям, что стояли поблизости с ним: «Вы пойдите в селение, вот в этом, напротив, ребята, отвяжите осла молодого, он будет таким и таким». «Ну, а если, — сказал, — вдруг возникнет какая проблема, спросит кто, для чего отвязали его, отвечайте, он надобен Господу смело, и ко мне приведете, и я покажу, для чего». И они привели, и одеждой своею покрыли, и еще Иисусу воссесть на него помогли, и пошли. А вокруг все кричали, вопили, и одежды под ноги ему устилали они. Ветви пальм на дорогу все в бурном восторге бросали, и катилась молва: это входит обещанный царь. Фарисеи же снова с обидой к нему обращались: «Запрети, — говорят, — о учитель, ведь ты же достоин едва ли». Только он им в ответ: «Даже если запрет мой услышат, и умолкнут они, и уставшие молча пойдут, все равно вся природа хвалою для Господа дышит. Даже камни вот эти немые, поверьте мне, возопьют». Россию знаю я на ощупь. Песок, суглинок, чернозем. На слух, как соловья средь рощи, и сердцем знаю, и умом. На ощупь знаю я Россию. Суглинок, чернозем, песок. Люблю ее дожди косые, хоть спрятаться готов в лесок. А выйдешь — степь лежит без края, и взглядом не окинуть в раз. Чуть дальше — и она другая, и не такая, как сейчас. Святая Русь, как говорится. Да в чем же святость-то твоя? Уж коли пьешь, так чтобы упиться, все пропивая до рванья. Россия, ты не знаешь Бога, тебе открыто я скажу. И надо-то совсем немного. Послушай, я тебя прошу, очнись, поверь, не по привычке, и незаученно молись. Взметнись не серенькой птичкой, а огромною орлицей ввысь. Но перед этим вновь покайся, оставь, в чем долго так жила. Открыто Господу признайся, что не такой, как ждал, была. А после вдох глубокий сделай, поплачь ты, не скрывая слез, и будь не красный и не белый, такую стань, как сам Христос. Темных окон стройные ряды, город спит, такси и те уснули. Взглядом дотянуться б до звезды, вон до той, над завершением улиц. Ветерок под аркой то свистит, то вздохнет устало засыпая. Светофор, мигая вдаль, глядит. В парке просыпаются трамваи. Друг на друга смотрят фонари. Пара звезд подрагивает в небе. Еще час до утренней зари, когда вдруг рассвет окрасит небо. Когда детский крик и скрип дверей, когда птицы переполнят город пением. Просыпайся, город, поскорей, с добрым утром, с вербным воскресеньем. Что есть Пасха? Не просто кусок кулича, разговение, окончившим пост. Пасха — радость в очах, умиление в сердцах. Пасха — наше спасение, Христос. Что есть Пасха? Обычай ли скушать яйцо в разноцветной, как май, скорлупе? Нет, наверное, это прощение грехов, дар великий и мне, и тебе. Что есть Пасха? Лишь праздник, в который опять мы увидим хороших друзей? Или это любовь, что сумела обнять и вместить столько разных людей? Что есть Пасха? Ведь это великий завет, что принес в этот мир сам Христос. Пасха – это на вашу молитву ответ, что пришел после пролитых слез. Пасха – солнце сияет нам прямо с утра, детский смех улетает до самых небес, и сегодня опять, точно так, как вчера, всем вокруг говорю, что Спаситель воскрес!

0: Проза. Віталій Полозов. Ати-бати. К вечеру в вагоне с призывниками наступило относительное затишье. Правда, кое-где еще пытались петь, но после того, как между рядами прошествовал сержант сопровождения Илья Фокин, стихли и эти отголоски обильного дневного возлияния. «Отбой! Все слышали?» Закончив рейд, еще раз громко выкрикнул он. Едва он скрылся в купе проводников, как в другом конце вагона с бутылкой водки в одной руке и стаканом в другой возник призывник Слава Луков. За проведенный в пути день он как бы утвердился в роли вожака, каковым, по-видимому, и был на гражданке. Во всяком случае, земляки постоянно крутились около него. Вот и сейчас один из них, с подобострастным выражением лица, в котором читалась пьяная готовность услужить, тащился следом за Луковым. Тот же, останавливаясь у каждого купе, выразительно поднимал обе руки и со словами «А, братаны!» в тайной надежде всматривался в лица тех немногих, кто еще не спал. Однако желающих не находилось. «Некуда!» — не менее выразительно провел рукой по горлу очередной братан. Раздосадованный Луков уже хотел назвать его нехорошим словом, но, услышав взрыв хохота, донесшийся из последнего купе, передумал и, короновав горлышко бутылки стаканом, поспешил с ординарцем на голоса. Там его взору предстали пятеро земляков, энергично жестикулируя, они буквально наседали на притулившегося в углу у столика незнакомого ему парня. Чернявый, огромного роста, тот, сидя на нижней полке, чуть ли не упирался головой вниз верхней и добродушно улыбался. «Не, куц, бред твой без пол-литра не осилить!» Единственное, что из общего шума разобрал Луков и тут же грохнул бутылку на столик. «А вот она, как тут и была!» «О, Слава!» — мгновенно отреагировали парни. «Ну ты прямо к месту! Я всегда к месту!» — присел он рядом. А затем махнул головой в сторону вагона. «Там одни салаги собрались, так я к вам. Ну что, ахнем? А, Женя?» «Еще как!» — пододвинул Женя стакан и хитро подмигнул. «И это, может, заодно вон Серегу уговоришь? А что такое?» «Да не пьет, — говорит, — и точка». «Ну как это не пьет?» — не поверил Слава. «Не пьют язвенники, а у него вон шея в три обхвата». Предвидя возможную обиду, он тут же добавил. «Шучу я, большой, шучу!» «Давай вздрогнем за два грядущих загубленных года!» Игнорируя протест куца, он плеснул водки ему и начал было нараспев. «А плюнь глаза тому, кто упрекает нас с тобою в пьянстве!» Он не закончил, увидев, что Сергей отодвинул стакан. «Ты чё, паря? Я тебе уважение оказываю, а ты...» «Он половинками не пьет!» — хохотнул молчавший до этого Макс. «Понял, исправим!» — потянулся Слава за бутылкой, но куц накрыл стакан рукой. «Шутят они. Я правда не пью». «Так и мы не пьем», — развел руками Луков. «Мы лечимся». «Но я-то на здоровье не жалуюсь», — продолжал улыбаться куц. «Да оставь ты его», — махнул рукой Макс. «У него другой лекарь. Бог». «Чего?» — аж приподнялся Луков. «Бог? Не, большой, правда, что ли?» «Правда, правда», — заверил Женя. «Он нам про него все уши прожужжал». «Так, интересненько». «Верующий, значит?» — вальяжно откинулся на стенку вожак и вкрадчиво поинтересовался. «А ты, большой, сколько классов прошел?» «Не, я без смеха». «Без смеха? 10». «Да ну! А я думал, 4 класса и 5-й коридор!» — наигранно удивился Луков. «Или уроки зоологии пропускал, раз веришь в бабкины сказки про Бога. Кстати, где ты начитался о нем, не подскажешь?» «Подскажу. В Библии. И ты это хорошо знаешь». «Да где уж нам, необразованным?» — с ехицей проронил Луков. «Но это-то ладно. Ты когда видел Бога?» «Бога нельзя увидеть». «А что ж ты нам лапшу вешал?» — взвился Женька, недослушав, и передразнил. «Он все видит, все слышит». «У тебя хорошая память, Женя». «Да, и видит, и слышит». «Иди ты. И где же он тогда?» — дурашливо заозирался Слава и поднял голову. «Эй, там наверху, чуваки, никто там ничего такого не верит, нет?» Он снова взглянул на Сергея. «Нету, братан, Бога, а?» «Я сказал, что это он все видит, а не мы», — покачал головой куц. «Бог есть дух, и он реально вездесущий. И это не я придумал, так написано в Библии. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Выходит, что он везде,
1: и сейчас среди нас».
2: «Здесь, сейчас?» — присвистнул Луков.
1: А его ординарец, уловив игривое настроение компании, картинно брякнулся на пол и задрыгал ногами.
2: «Ой, не могу! Ну, уморил! Среди нас, — говорит, — умора!»
1: «Большой!» — озаботился Слава. «Не туда тебя призвали, как я погляжу». «А куда надо?» — предвкушение хохмы притихли призывники.
2: «В дурдом бы самое место! Там я слышал полно таких верующих. Не в обиду, паря, но раз там есть Наполеоны всякие, то почему бы не быть верующему в Бога?»
1: Развеселившиеся от этих слов парни ждали реакции Сергея.
3: «Это правда. Есть там верующие», — неожиданно подтвердил он. «А еще больше их по тюрьмам, куда сажают за веру в Бога».
1: Наступила неловкая пауза. Смешался на мгновение Луков. Но только на миг, а потом перешел наступление, вожак же.
2: «Брехня! У нас свобода вероисповедования, и за веру не сидят. А твои супчики, если сидят, то за антисоветскую пропаганду».
1: Он вдруг что-то смекнул.
2: «Слышь, а ты сам-то часом не баптист?»
1: Земляки затаились. Само слово «баптист» в последнее время было у всех на слуху. Но каким боком мог оказаться им молодой парень, если в их понимании баптисты стойко ассоциировались с древними стариками и старушками? Хорошо понимал и Сергей, что убеждать в чем-то такую толпу нет смысла, просто потому что никто не будет слушать. И все же озадачил компанию своим ответом.
3: «Да, баптист. Это значит крещеный».
2: «Не надо ля-ля», — перебил Слава. «Это значит секта. Крестик-то не носишь?»
3: «Крестик не ношу, потому что верю в живого Бога».
2: «О, понял!» — воскликнул Женя. «Живого! Говорю же, все уши прожужжал».
3: «Не знаю, как насчет Бога, а вот живого баптиста вижу впервые», — недобро хмыкнул Слава.
2: «Слышали, как они за Америку топят? За это и сидят по тюрьмам. У нас зазря не посадят».
3: «Я не сказал, что за зря, я сказал за веру», — уточнил Сергей.
2: «А вот это называется клевета. Знаешь, что может за нее быть?» — неожиданно грозно прошипел Луков.
1: Он победно оглядел друзей, что-то послужило как бы отмашкой для атаки. Парней будто прорвало, они даже забыли о выпивке.
2: «У вас семьи по 10 детей. На что живете, а? На что церкви содержите? А правда, что у вас детей приносят в жертву? А правда, что у вас как в притоне? А правда...»
1: Каждому хотелось не столько узнать правду, сколько уколоть Сергея, досадить, унизить. И лишь спокойная улыбка, да еще, пожалуй, внушительные кулаки, столь же спокойно лежавшие на столе, удерживали от соблазна поколотить его. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не окрик сержанта.
2: «Что за шум после отбоя?»
1: Опершись локтями на полке, грозно завис Фокин над парнями. Он покачал головой, увидев стаканы.
2: «Да куда же вас влазит? Допивайте быстро и расходитесь, привыкайте к уставу. И ты, Луков, давай дуй к своим».
1: «Ладно», — явно огорчился тот и кивнул, Сергею загадочно пообещал.
2: «Завтра договорим, большой».
1: На завтра повторился сценарий прошедшего дня. Проспавшись, призывники с энтузиазмом принялись опохмеляться, и к полудню вагон вновь гудел песнями, то и дело откликаясь не совсем здоровым смехом на анекдоты. Самое активное участие в этом принимал Луков, пока кто-то не напомнил, что он хотел поговорить с живым баптистом. И тогда началось. Это была травля. Ничем, кроме алкоголя, не вдохновленная травля человека за то, что он имеет свой взгляд на жизнь. Безликая, аморфная толпа ополчилась на Куца сначала за отказ от выпивки, нас не уважают, а слух о вере в Бога подлил масло в огонь враждебности. Насмешки, подначивания, даже угрозы сыпались со всех сторон, и длилось это больше 3 суток, то есть весь путь до Усть-Каменогорска. Дело дошло до того, что даже Фокин по-своему пожалел его. «И чего ты уперся?» — сказал он сочувственно. «Да выпей ты с ними стакашку и продолжай верить в своего Бога, сколько влезет, а?» Но, увидев грустную улыбку Сергея, безнадежно махнул рукой.
3: «Понял. Ну, тогда дай в рыло Лукову. Тоже действует безотказно. Глядишь, лучшим твоим другом станет и другие за ним». «Что, и так не годится?» Непонятно, с одобрением или с иронией хмыкнул. «Ах да, у тебя же Бог, и он все видит».
2: «Ладно, твой воз тебе и вести, но запомни. В армии признают физическую силу и стадность, а не силу духа и принципы. Прознает, что верующий, пиши пропало. Заклюют, да еще темное устроят такое, что всю оставшуюся жизнь на лекарство будешь работать». Вот эти же сосунки чуть обобьются с дедами, и первые на тебя отыграются. Я сам не из пай мальчиков, но чтобы
3: Таким скопом и так злобно травили одного, вижу впервые. Это сейчас. А что будет часть? Ого! Звери, не пацаны. А, в общем-то, уважаю, что не прогибаешься». Сержант, конечно, не мог знать, что Сергея, как это ни странно, меньше всего раздражали потуги призывников унизить его. Он просто отмахивался от них, как от надоедливых мух. А вот что действительно волновало, так это мысль о присяге. В зарегистрированной церкви братья и до него принимали присягу, то есть это не возбранялось, но сам он был убежден, что христианин не должен брать в руки оружие. Не внес ясности и разговор с отцом. «Твоя судьба, сынок, тебе решать», — постановил отец. «Церковь не осудит любое твое решение». Ощущение раздвоенности осталось и по прибытии в часть. Хотя призывников сразу разбросали по разным ротам, предупреждение сержанта так и лезло в голову. Между тем, в карантине он попал во второту и через короткое время чутким отношением к технике и сноровкой при ее ремонте так расположил к себе комбата, что тот освободил его от строевой муштры. Да и вообще не мог нахвалиться им, дескать, золотые руки у парня. И несмотря на то, что Куцы здесь с первых дней не скрывал своей веры в Бога, комбат не раз высказывался в том роде, что его ждет неплохая армейская карьера. Для этого даже вызвал Сергея за день до присяги на откровенный разговор. «Не стоит так уж свою веру выказывать. Веришь, да и верь себе потихоньку, вот как я», — посоветовал майор, расстегнул китель и выложил на ладонь крестик на золотой цепочке, а затем тут же спрятал. «Видал? Ни клят, ни мят, и дела до меня никому нет. А ты первому встречному о своей вере. Думаешь, это надо Богу?» «Это надо мне, товарищ майор. Вы ведь Библию читали?» «У попа видел, а мне-то она на что?» — удивился комбат. «Ну, хотя бы для того, чтобы знать, что Христос говорит по этому поводу». «Будто ты знаешь».
4: «Знаю».
3: «И что, прямо об этом и написано?»
4: «Да».
3: «Это наказ Христа ученикам. Что говорю вам в темноте, говорите при свете. И что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях».
4: «То есть, в твоем случае, в казарме, да?» — уточнил комбат. «А если я не хочу совать нос не в свое дело, если я сам по себе?»
3: «И об этом говорит Иисус. Кто отречется от меня пред людьми, от того отрекусь и я».
4: «Ну что ж, по части Библии ты хорошо подкован», — похвалил майор. «Ты с памятью полный порядок и речь на уровне. Вот бы все это да в нужное русло, а? И я даже знаю, в какое. Слушай, я вижу в тебе отличного политработника. А что? Человек ты грамотный, изберем сначала комсоргом, потом курсы присмотрим, а там и звание офицерское не за горами. А? Как ты на это? Похлопочу?»
3: «Не надо», — сказал Сергей тихо, но твердо. «Я не комсомолец, и от веры в Бога не отрекусь».
4: «Не хочешь, ну и ладно», — не огорчился комбат. «Я должен был предложить. Но раз карьера не по душе, останешься тут, при технике».
3: Он сказал это так буднично и просто, словно вопрос был уже решен. И Куц едва сдержался, чтобы не спросить совета по поводу присяги. Последняя ночь перед присягой. В непрестанной молитве к Иисусу открыть ему решение провел ее Сергей и уснул лишь под утро. Тут бы поведать читателю о каком-нибудь магическом сне, откровении, но ничего такого не произошло, и в назначенный час он все в той же сумятице чувств стоял в строю вместе с другими новобранцами. На плацу находился весь полк. Командующий округом генерал Язов держал пламенную речь, гремел духовой оркестр, но Куц ничего не слышал. Немолчным, подавляющим волю рефреном стоял в ушах предупреждающий шепот Фокина: «Заклюют! Заклюют!» Но стоило Куцу услышать свою фамилию, как пришло молниеносное решение, долгожданное, выстраданное молитвами к Богу. Оно стало ответом на высветившийся вдруг в памяти стих: «И не страшитесь ни в чем противников». И захолонуло сердце. «Не страшитесь. А я, Господи, да я просто трус». А в памяти уже набатом слова: «Это для них предзнаменование погибели, а для вас спасение. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Страдать. Вот оно слово. Страдать, чтобы победить. Себя. Гадать, откуда оно взялось, не было нужды, а потому и следом пронзительная в своей краткости молитва: «Прости мне, Господи, теперь я знаю, что делать».
4: «Рядовой Куц, уснул, что ли?»
3: Это уже разозлившийся на его медлительность старшина роты. «Я не буду принимать присягу».
5: «Чего?»
3: Округлив глаза, сдавленно просипел старшина и в растерянности оглянулся на комбата.
5: «Вы слышали?
4: «Давай следующего, пока я с ним поговорю». Быстро среагировал тот, но генерал уже заметил заминку. «Комбат, ко мне!» — потребовал он зычно. «Что там у вас?» Выслушав рапорт, генерал кивнул старшине. «Ну-ка, давай его сюда». «Ты что, родине служить отказываешься?» — просверлил тяжелым взглядом вытянувшегося перед ним струнку солдата. «Служить буду, но клятву давать не буду, потому что я христианин». «Потому что кто?» — потемнел Язов и процедил сквозь зубы. «Да таких уродов кастрировать надо! Старшина, сними с него ремень и на гауптвахту для начала, потом решим, что с ним делать. Продолжайте!» Генерал взмахнул рукой, и оркестр снова грянул бравурный марш, под который очередной солдат печатал шаг к флагу, а куца в распущенной гимнастерке старшина повел в штаб. Дежурный капитан, узнав о причине ареста, так и сорвался на крик. «Всех опозорил! Перед самим генералом! Что, раньше не мог сказать? В дисбат захотел? Ну-ну! А ты в курсе, что там делают с такими? Или думаешь, что религией своей отмажешься? Нет, друг, еще как загремишь. Вот губы отведаешь, так она потом раем покажется по сравнению с дисбатом». И тут он видит, как лицо арестанта расплывается в улыбке. «Ты чему радуешься, Охламон?» «Рад, что вы хоть и неверующие, а знаете, как будет в раю». «Тьфу ты!» — сплюнул в сердцах капитан и покрутил пальцем у виска. «Тут плакать надо, а он...» А затем обратился к старшине. «Безнадежный! Отправляй на губу. Тамошние архаровцы просветят его насчет дисбата. Может, и поумнеет. Погоди, машину вызову». Сокамерники просветили. Нарушая негласный устав гауптвахты, новичок на губе должен принять присягу салаги. Не стали изгаляться над Сергеем, но страхов наговорили таких, что хоть сейчас беги и падай генералу в ноги. «Проси сейчас же к комбату», — особо напирал старший из них. «Передумал, дескать, иначе будет поздно. Одно ведь дело отказаться заранее, а совсем другое — на плацу перед генералом. Теперь ты влип по полной. И хоть и не принял присяги, найдут за что укатать дисбат. А эта паря каторга похлеще тюрьмы. Был там 2 года, знаю. Не дай-то Бог туда попасть». «А Бог и не даст», — в ночной молитве раз за разом повторял Сергей, так и не вняв доводом бывшего штрафника. «Уберег от клятвы, убережет и от каторги». И нисходит в душу умиротворение, все увереннее звучит в ней, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь. Утром его привезли в штаб. Вчерашний капитан подал какой-то листок. «Обходная», — сказал коротко. «Ну что смотришь? Комбат уговорил генерал отправить тебя в стройбат. Если бы не он, укатил бы ты совсем в другой батальон. Так что собирай манатки, не сегодня-завтра уедешь в свою часть». На следующий день Куц в сопровождении офицера уже ехал в вагоне пассажирского поезда. 40 лет минуло с того дня. А то переполняющее душу ликование чувствует он и сейчас. Помнит и слова благодарности Иисусу, слова, которые шептал, глядя на убегающий вдаль степной простор. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой». Остается лишь сказать, что теперь Сергей – пастор одной из церквей Киева.

0: Эссе. Михаил Черенков. Семья – это малая церковь Христова. Мы все любим свои семьи. В заботе о них мы стараемся исполнять свои роли хороших супругов, родителей и детей. Не всегда все получается, но мы пытаемся. Бывает, что устаем, опускаем руки и говорим себе: «Я больше не могу. Наверное, я не создан для этого». Или же я просто неудачник? В других ситуациях вроде все получается, и мы начинаем верить в себя и свою семью, не понимая, что все это держится на временных и переменчивых обстоятельствах, таких как успех, здоровье, красота, достаток. Я не знаю, что более опасно – кажущийся успех или депрессия из-за неудач. Но я точно знаю, что все попытки построить хорошую семью без Бога или иметь семью вне Божьей семьи рано или поздно закончатся плохо. Пока моя семья только моя, ничего хорошего ее не ожидает. То, что мы говорим о личном спасении человека, что нельзя изменить свою жизнь без того, чтобы отдать ее во власть Бога, что нужно свергнуть наше «я», позволив Богу быть нашим царем, справедливо и в отношении семьи. Семья не состоится, если мы не отдадим, не посвятим ее Богу. Семья, как ее задумал Бог, не осуществится, если мы не поймем весь масштаб Божьего плана и не станем частью этого плана. Выбор простой. Семья может быть нашей собственностью, проявлением нашего эгоизма, или же семья может стать частью гораздо большего, сопричастницей Церкви Христовой и Божьего Царства. Я выбираю второе. Не могу сказать, что при таком выборе все наши проблемы закончатся, но я точно могу сказать, что такой взгляд на семью в перспективе Церкви дает вдохновение и верное направление нашим усилиям. Не случайно апостол Павел вписывает тему семьи в более масштабную тему Церкви. «Тайна эта велика». Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа. Ефесянам 5:32-33. Отношения в семье далеко не внутрисемейное дело. То, как мы проживаем свою семейную жизнь, определяет наше положение в Церкви Христовой и в Божьем Царстве. Отношение Христа к Церкви – модель для каждой семьи. Лишь подражая Христу, уподобляясь Ему, мы можем по-настоящему любить свою семью. Чаще всего мы строим свои семьи, подражая другим, более удачным моделям. Но апостол призывает нас жить в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас. Ефесянам 5:2. Он повторяет трижды. Как и Христос. Ефесянам 5:2, 23, 25. В этом вопросе апостол не ссылается на свой личный опыт. Из других его текстов мы тоже ничего не узнаем о его семье. Он указывает на Христа в его отношении к Церкви как на единственно верный ориентир. Самый положительный пример семейной жизни и самый хороший совет христианского семейного консультанта не заменит нам этот ориентир. «Любите, как и Христос». В этом апостольском наставлении я нахожу не только новую мотивацию и добрый пример, чтобы сильнее любить семью. Я вижу здесь новый взгляд на семью не столько мою, сколько семью Христову. Мы должны любить свою семью так же, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Стих 25. Любить свою семью означает отдать, доверить, посвятить ее Христу. Тогда она становится церковью, малой, но настоящей церковью. И это уже не только моя или наша семья, но семья Христова. Я не знаю и не хочу знать никаких секретов и чудесных рецептов, которые помогли бы вашей семье стать счастливой. Потому что не это является ценностью в Царстве Божьем. Но я знаю, что у вас есть все возможности – и они зависят лишь от вашего решения стать семьей действительно христианской, то есть семьей Христовой. И я точно знаю, что слова «любите, как и Христос возлюбил церковь», могут изменить ваш взгляд на семью, помогут увидеть ее особое значение как малой церкви Христовой.
1: Свидетельство. Сара Рабинович. Могу ли я оставаться еврейкой, отдав свою жизнь Христу? Сара Рабинович пережила Холокост, а спустя 6 лет, холодной зимой 1951 года, и двухнедельную поездку на корабле из Европы в Израиль. Родители Сары решили переселиться в недавно созданное государство, однако накопленных денег хватило лишь на самые дешевые билеты в трюме. Было очень холодно. Более 100 пассажиров находилось на судне, и родителям приходилось по очереди стеречь свой багаж

Просто думать о Боге этих людей, презирающих и убивающих нас, казалось нам сплошным сумасшествием. Но эти мессианские евреи, занимавшие каюту на верхней палубе корабля, снабжали Сару и ее родителей едой, одеялами и теплой одеждой. «Почему они так заботятся о нас? Ведь остальным до нас нет никакого дела», — размышляли они. Прибыв в Израиль, семья Сары была вынуждена ночевать в грузовом контейнере, так как денег на ночлег у них не было. Но и тут мессианская семья продолжала заботиться о них. Девочка начала задумываться. «А может, есть все-таки какое-то различие между людьми, называющими себя христианами, как, например, нацисты, и людьми, старающимися жить, как Иисус?» Спустя десятилетия Сару Рабинович пригласили на ужин, организованный общиной мессианских евреев, решивших почтить людей, переживших Холокост. «Там я познакомилась с прекрасными людьми», — свидетельствует Сара. «Какие приветливые и добрые организаторы! По всему было видно, что мы для них действительно важны. В Израиле к пережившим Холокост относятся равнодушно. Мы принадлежим к поколению, о котором многим израильтянам хотелось бы забыть, а эти замечательные люди проявляли к нам любовь, служили нам, как та семья на корабле». В этот вечер Сара впервые услышала слова из Нового Завета, слова об Иисусе Христе. Ей это понравилось, но одновременно пожилая женщина, которой тогда уже было за 80, испугалась. «Мне всегда говорили, что если я полюблю Иисуса, то перестану быть еврейкой. Но как такое возможно? Ведь Иисус был евреем, и меня так влекло к нему». Этот вопрос она задала члену команды организаторов, Джоан. «Могу ли я оставаться еврейкой, отдав свою жизнь Христу?» Ответ был однозначным. «Конечно, можете». Следовать за Христом – это самое еврейское, что она могла сделать. Ведь это не изменит ее этнических корней, а лишь подарит ей взаимоотношения с живым Богом. И ей даже не нужно будет называться христианкой, но еврейкой, верующей в Иисуса Христа, подобно авторам Нового Завета. Ей нужно всего лишь верить в то, что Иисус Христос умер за нее на кресте. Ты готова исповедовать устами своими, что Иисус Христос есть Господь? – спросила Джоан. Сара немедля ответила: «Я уже это сделала».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Верный служитель. Худой посол попадает в беду, а верный посланник – спасение. Книга притчи Соломоновых, 13 глава, 17 стих. Однажды поздно вечером к Мюллеру, основателю сиротских приютов в Бристоле, пришел человек. Войдя в помещение, посетитель сказал: «Извините, что я пришел не вовремя. Уже очень поздно, но я думаю, что мой приход не напрасен. Я принес средства для сирот». И передал Мюллера несколько золотых монет. Когда Мюллер спросил, как его фамилия, тот ответил: «Если бы это было важно для вас, я назвал бы свою фамилию, но запишите пока от посланного, так как Господь меня послал». Что этого человека послал Господь, этому верили все в приюте, так как его помощь пришла в самый нужный час. Дети в приюте поужинали, а на завтрак не было средств. Каждый христианин также послан Господом на служение, но исполняем ли мы то служение, которое Он нам поручил? Служение, которого требует Бог, не ограничивается культовым обрядом, оно распространяется на всю жизнь, выражаясь в послушании заповедям. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Жизнь следования за Христом и жизнь служения Богу нераздельны. Посвящение жизни Христу – это отдача всего себя Ему. Никто не получает награды, не пройдя поприще. Труды рождают славу, подвиги приносят венцы. Да будут доверие, покорность и преданность Христу беззаветными, пребывание наше в Нем постоянным, а Его пребывание в нас ежедневным. Сойдя с человеком, думай не о том, чем он может быть полезен тебе, а о том, чем ты можешь послужить ему. Любовь служит не себе, а окружающим ее людям. Служение любви – сущность христианской жизни – и сумма следования и служения Иисусу Христу. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Особое благословение. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. Книга пророка Исаии, 58 глава, 13 и 14 стихи. Жанна, ты говорила, что Бог дает необыкновенное благословение тем, кто достигнет вершины этой лестницы. Мне интересно, какое же это благословение? Старшая сестра задумалась. «Давай спросим еще у папы», — предложила она. «Он лучше нас знает Библию». Выслушав дочерей, папа мысленно поблагодарил Бога за их интерес к духовным вопросам и попросил мудрости для правильного ответа. Полистав свою Библию, папа начал говорить. «В самом начале, сразу после творения, особое благословение получил седьмой день недели. Бог отделил его для покоя и общения, благословил и освятил его. Затем особое благословение стали получать старшие сыновья в семье, первенцы. Благословение первенца очень хотел получить Иаков, хотя он не был старшим сыном. Он очень любил Бога и дорожил духовными ценностями. Бог видел это, и когда Иаков после многих лет борьбы наконец был готов с чистым сердцем принять особое благословение, Господь дал его ему вместе с новым именем Победитель. Теперь же все, кто любит Бога по-настоящему, могут тоже получить это особое благословение Иакова, стать победителями над грехом, быть священниками живого Бога и иметь полноценную радость в Господе. Им совсем не трудно это делать, ведь они любят своего Творца. А теперь вспомните о своей лестнице. Любовь – это ее вершина. Кто достигнет ее, тот и получит необыкновенное Божье благословение.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

работая для Бога. Подле них чинил Шалум и дочерь его. Книга Неемии, 3 глава, 12 стих. Кто найдет добродетельную жену, женщину, сильную разумом, духом, телом? Об этом спрашивается в книге Притчи, Притча 31 глава, 10 стих. Итак, возрадуйтесь, дорогая читательница, вывести знамя, возвещающее радостную весть. Добродетельные жены найдены. Говорите об этом так, чтобы все слышали. Где же были найдены такие женщины? Они были найдены стоящими у разрушенной стены в Древнем Иерусалиме. Что же они делали? Они работали. Они ремонтировали. Работали под началом Неемии, помогали мужчинам Израиля восстанавливать стену вокруг Иерусалима. Через 70 лет после того, как прекрасный город был разрушен и Божий народ был уведен в рабство, в Вавилон, евреи возвратились на свою родину и восстановили Иерусалимский храм. После этого Неемия собрал людей для восстановления защитных стен вокруг города Божьего, и эти женщины помогали им. Эти чудесные женщины, дочери Шалума, женщины, любившие Бога, сегодня научат нас многому. Первое. Эти дочери у стены подают нам пример. Всегда ревностные ко всему, что касалось веры, эти женщины добровольно работали во славу Божью. Да, как дочери Божьи, мы заботимся о доме, о семье, о муже и детях, но нас должны заботить и более важные вопросы веры. Беспокоят ли вас вопросы веры в Господа настолько, чтобы решительно работать для осуществления Его замыслов, Его истины, Его ценностей и Его власти?

власти здесь, на земле. Второе. Эти женщины, любившие Бога, служат нам напоминанием. Бог замечает наши добрые дела, и тут, в третьей главе книги Неемии, имена, подробности, достижения отдельных людей записаны для вечности. Этот список как бы намекает нам, а вы делаете свою долю работы тщательно, от всего сердца, для Царства Божьего. Эти дочери Шалома заставляют нас задуматься. Встретившись с противодействием, насмешками, опасностью и трудностями, они устремились к Господу и выступили против них со своей нравственной добродетелью, сильным духом и телесными силами. Являетесь ли вы такой стойкой женщиной, устремляющей с веры к Господу за Его милостью, решительно действующей, двигающей все вперед и вперед в своей работе для Него? Попросим же сегодня в молитве: «Господи, пусть мое сердце будет предано Тебе и делам Твоим. Да не будет никакое дело, совершающее ради Царства Твоего, слишком трудным для меня, а мои усилия незначительными».

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», полна благословения именно для вас. Сегодня мы посвящаем нашу передачу для стариц и вдов. Слушайте и назидайтесь.

истинная вдовица и одинокая, надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. Первое послание к Тимофею, 5 глава, 5 стих. По мнению древнегреческого поэта Эврипида, самый мучительный грех – это неисполнение своего долга перед родителями. И Божий суд за этот грех самый суровый. Мы уже упоминали несколько раз, что и в Ветхом, и в Новом Завете Бог требует «почитай отца твоего и мать». На самом деле почитание наших родителей, забота о них – это необходимая составляющая нашего христианского долга. Давайте никогда не забывать Божье наставление для нас – воздавать должное родителям, бабушкам и дедушкам. 1 Тимофея 5:4. Но как быть с замечательными вдовами, не имеющими детей, которые могли бы исполнить это наставление и позаботиться о своих матерях? Бог возлагает всю ответственность за этих вдов на церковь. Если, конечно, эти вдовы отвечают определенным требованиям. Два из этих требований мы сейчас рассмотрим. Запомните то, о чем сейчас пойдет речь, потому что это неотъемлемые черты благочестивой старости. Женщина веры. Как поступает женщина, любящая Бога, когда чувствует себя заброшенной и совершенно одинокой? Она полагается на Бога. Если точнее, она направляет свою надежду на Бога. Она уверенно возлагает свои надежды на Него. Она постоянно надеется на Господа, поэтому надежда становится ее постоянным образом мыслей. Она ко всему относится с надеждой. Ее доверие всемогущему Богу неизменно и непоколебимо. Одинока ли эта вдова? Нисколько. У нее есть Господь. Второе. Женщина молитвы. Как поступает женщина, любящая Бога, когда некому позаботиться о ее повседневных нуждах? Ее взгляд устремлен на Господа, и она верно доверяет Ему все свои нужды, тому, кто обещал, что она никогда ни в чем не будет нуждаться. Псалом 22:1. Она обращает к Богу моления и молитвы о своих личных нуждах. Подобно пожилой праведнице Анне, она женщина верной молитвы, продолжающая молиться и днем, и ночью. Как же разнообразны благословения жизни в вере. Испытайте их сейчас. Пусть через годы о вас скажут: она женщина веры, которая по-настоящему любит Бога и во всем Ему доверяет.

жизнь добрых дел. Вдовиц почитай. Вдовица должна быть известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всему доброму делу. Первое послание к Тимофею, 5 глава, 3, 9 и 10 стихи. Как сомневающейся женщине понять, насколько значима ее жизнь? Женщина, любящая Бога и стремящаяся выполнять Его волю, ищет ответ на этот важный вопрос в Его слове. В сегодняшнем отрывке Бог дает список, благодаря которому мы можем проверить, насколько мы благочестивы и насколько наша жизнь наполнена добрыми делами. Эти требования в ранней церкви использовались, чтобы определять вдов, которых нужно было обеспечивать материально. Но они представляют собой и требования Господа к тем, кто стремится сделать свою жизнь полезной и прекрасной. Подумайте сейчас, сравните свою жизнь с Божьими требованиями. Поведение в целом. О женщине, любящей Бога, говорят хорошо, а ее поведение дома или где-либо еще не слышно и не говорится ничего плохого. Она заработала славу женщины, совершающей всевозможные добрые дела, включая следующие. Воспитанные дети. Порядок, в котором перечислены добрые дела этой благочестивой женщины, имеет свое значение. Забота о детях – первое в этом списке. Если вы сомневаетесь, насколько важна забота о детях в глазах Божьих, вспомните этот стих. Далее – гостеприимность к посторонним. Следующее в списке – использование своего дома, своего домашнего очага, чтобы принимать путешествующих христиан и оказывать гостеприимность братьям по вере. Помощь бедствующим. Женщина, любящая Бога, направляет свои силы на помощь страдающим. Ее смиренное служение – это служение делами, воздающими славу Богу. Умывание ног святым. Любовь к Богу отражается в основном в сострадании и благосклонности. Если точнее, то, наверное, посещение нуждающихся и больных. Даже так, говоря и буквально, и образно, стремление к служению, проявляющимся в умывании ног. Преданность каждому доброму делу. Женщина, любящая Бога, усердно следует по жизни, совершая добрые дела. А теперь попросите у Господа о Его величайшей милости, чтобы и вам стать подобной таким великим женщинам, любившим Бога и желавшим служить Ему и Его народу. Жемчужины красоты и достоинства, чтобы старицы также вразумляли молодых. Послание к Титу, 2 глава, 3 и 4 стихи. Печалитесь ли вы, когда чувствуете, что стареете? Задумываетесь ли, чем вы будете заниматься на закате жизни? Хоть в современном обществе часто не уважают старших, сегодняшний отрывок из Писания ясно показывает почитание церковью пожилых женщин, показывает, какую важную ответственность несла за них церковь. По сути, старые праведницы играют в церкви чрезвычайно важную роль, отвечая на Божий призыв наставлять и вразумлять, воспитывать и ободрять молодых женщин в теле Христа. Да, старые женщины, в которых годы жизни воспитали спокойствие, сострадание, терпение, знание жизни, благочестивые познания, играют ключевую роль в жизни церкви в своей общине. Мы будем говорить о стихах из послания к Титу и восхищаться красотой и достоинством, которыми одарил нас Бог. Мы увидим, что Его Святое Слово сообщает нам о наших священных обязанностях. И если у нас получится, яснее представим все, что Бог задумал о нашей жизни. Но теперь найдите несколько минут, чтобы помолиться. Отложите на время все свои дела, уединитесь с Библией и еще раз
Просмотрите обращенные к нам Божьи слова о мудрости в послании к Титу. Прочитав эти стихи, вспомните, что всему свое время и время всякой вещи под небом, Екклесиаста 3.1, и задумайтесь о двух временах в вашей жизни, жизни женщины, любящей Бога. Время – молодая женщина. Бог задал вам посвятить себя любви к мужу и детям. Если у вас нет мужа и детей, Бог в любом случае желает, чтобы вы обучались домашнему хозяйству, достигали благочестивых черт благоразумия, чистоты, доброты, чтобы сердце ваше было предано служению. Временно пожилая женщина. Бог задал вам поделиться тем, что вы знаете, с молодыми женщинами, любящими Бога. За годы вы приобрели некоторые драгоценные знания, если хотите, жемчужины, которые вы можете передать тем, кого учите. Проявляя благоговейный дух, следя за тем, что говорите, тщательно сохраняя благочестие в своей жизни, передавая то, что знаете, вы делаете бесценный дар своей бесценной жемчужины красоты и достоинства Богу, Его церкви и женщинам, которые Его любят. Жемчужина благочестия. Чтобы старицы также одевались прилично святым. Послание к Титу, 2 глава, 3 стих. Библия часто рассказывает о благочестивых чертах характера, как о жемчужинах и драгоценных камнях. Поэтому давайте представим благочестивые черты, описанные в послании к Титу, как захватывающую дух связку обработанных жемчужин. Кто не восхищается прекрасным жемчужным ожерельем? Мягкое сияние жемчужин придает любой женщине изящество и очарование. Поэтому каждый день, возрастая в понимании Божьей красоты, мы будем нанизывать все новые жемчужины на изысканное ожерелье добродетелей, прославляющих Бога. Нас не должно удивлять, что Бог начинает это дивное ожерелье, добродетели, жемчужины, благочестия. Чтобы старицы одевались прилично святым. Какая ослепительная жемчужина! Давайте подумаем о двух сторонах благочестивого поведения, которые связаны со следующими понятиями. Священное. Одно из значений этого слова – духовно и нравственно совершенное, относящееся к божеству – истинам веры. Мы, любящие Бога, тоже священны. Мы – народ, живущий перед лицом Всесвятого Бога, исполняющий те священные обязанности, которым нас призывает Его Святое Слово. Более того, мы – царственное священство, призванное жить в святости. 1 Петра 2:9. Любое наше слово, любой наш поступок должен свидетельствовать о нашем священном служении Богу Всевышнему. Освященное. Это слово означает посвященное Богу, благословенное Господом. Мы, принадлежащие Господу, посвящены Ему, чтобы исполнять Его волю и Его благие замыслы. К Ефесянам 1:9 и 11. Бог призывает нас к такой жизни, которая была бы отражением Его ценностей. А поскольку Бог наш свят, свят, свят, Исаия 6:3, мы, Его народ, должны своим поведением чтить и славить Его. Такое поведение будет раскрывать в нас красоту Иисуса и даже побуждать других людей к такой же жизни, к жизни в радостном благочестии и поколении. Дорогая моя, загляните в зеркало Слова Божьего. Отражает ли ваша жизнь сердечное преклонение перед Богом и душевное согласие с Господом? Что прежде всего замечают в вас другие люди? А ведь они должны видеть прежде всего бесценную жемчужину радостного благочестия. Помните ли вы о близости Божией всегда,
что бы вы ни делали, и делаете ли вы все как для Него. Пусть будут все ваши слова и поступки прекрасны, как жемчужины благочестия.

жемчужина безмолвия, чтобы старицы также не были клеветницы. Послание к Титу, 2 глава, 3 стих. Ни одна жемчужина не сияет так сильно, как жемчужина безмолвия. Это не значит, что мы не можем произносить слов ободрения, наставления, но добродетель безмолвия означает, что то, что мы произносим, должно быть на самом деле ободряющим и наставляющим. Апостол Павел наставляет молодого пастыря Тимофея в церковном служении, мудро говоря о том, что наставлять и воспитывать молодых женщин в приходе должны благочестивые пожилые. Но Павел предостерегает, что такие пожилые женщины не должны быть клеветницами. Хотя пожилой возраст очень часто может приносить людям нетерпимость, склонность к осуждению и тоске, пожилые праведницы во Христе должны, как пишет Ди Хайберт, пользоваться своим голосом для лучших дел, чем это. Давайте послушаем, что думает доктор Джин Гетц о том, как мы говорим. То, как мы используем свой язык, служит точным мерилом нашей христианской зрелости. Отражается во всем, что мы делаем, влияет на все, что мы делаем, и на всех, с кем вступаем в общение. Чтобы следить за своей речью, доктор Гетц советует нам задавать себе такие вопросы перед тем, как рассказывать что-либо другому человеку. Правдивы ли эти сведения? Полезны ли они этому человеку или этим людям? Принесут ли они согласие и мир телу Христову? Поделиться этими сведениями самое ли милосердное, что можно сейчас сделать? Принесут ли эти сведения добрые плоды? Отражается ли в них мое смирение? Действительно ли я искренна и самоотвержена в желании рассказать об этом? Не превзята ли я? Справедлива ли я? Знаю ли я, как все было на самом деле? Внимательна ли я по-настоящему к человеку, которому собираюсь это рассказать? И если об этом заходит речь, то чем меньше мы говорим, тем лучше. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Притчи 10:19. Поэтому молитесь перед тем, как говорить. Жемчужина дисциплины, чтобы старицы также не порабощались пьянству. Послание к Титу, 2 глава, 2 и 3 стихи. Ни одно состязание, будь то стометровка, бег на лыжах или на коньках, нельзя выиграть, не сосредоточив все внимание на финишной черте. Христианская жизнь – такое же состязание. Только эта дистанция длиной в целую жизнь. Писание призывает нас проходить эту дистанцию и говорит, как пройти ее правильно. Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Евреям 12:1. Мы с вами говорим о тех требованиях, которые предъявляются во второй главе послания к Титу к женщинам, достойным наставлять и направлять младших сестер в церковной общине. Сегодня Бог указывает нам на трезвость, то есть жизнь в умеренности и дисциплине. Женщины не должны предаваться излишествам и всевозможным страстям, а должны строго следить за своими желаниями и привычками. Никакие излишества, бремя и препятствия не должны пятнать их доброе имя и мешать их служению. Эти женщины желают свергнуть всякое бремя и запинающий грех. Они всей душой преданы Богу, и взгляд их всегда обращен к Христу. Каждый их шаг по жизненному пути устремлен к Нему. Как научиться обходиться без излишеств? Пусть в этом вам помогут следующие библейские подсказки, и если вы этому научитесь, то добавите к своему ожерелью благочестивых качеств еще одну бесценную жемчужину дисциплины. Излишество. Не мешает ли мне это занятие
или это привычка? Евреям 12.1. Целесообразность. Полезно ли это для меня? Выгодно ли это для меня? Благотворно ли это для меня? 1 Коринфянам 6.12. Подражание. Поступил бы так Христос при таких же обстоятельствах? 1 Иоанна 2.6. Проповедь Евангелия. Поможет ли это распространению Евангелия среди неверующих? Усилит ли мое свидетельство? Послужит ли крепкой основой для моей проповеди? Наставление. Укрепит ли это меня во Христе? 1 Коринфянам 10.23. Прославление. Прославит ли это Бога? 1 Коринфянам 10.31. И последнее. Пример. Станет ли это занятие подобающим примером, праведным путем, по которому смогут последовать мои христианские сестры? Повредит ли это моей слабой сестре во Христе или укрепит ее? 1 Коринфянам 8.13. Несомненно, жемчужина дисциплины воистину драгоценна. Сосредотачивайтесь на ней, желайте ее, достигайте ее, показывайте и направляйте к ней ближних. О, как же эта жемчужина украшает любую женщину, любящую Бога! Жемчужины мудрости, чтобы старицы также учили добру. Послание к Титу, 2 глава, 3 стих. Мы прочитаем еще немного о верных старицах, которые должны обучать своих молодых сестер следованию Божьим заповедям. Известные за свою преданность Господу, а не за сплетни и потворство собственным слабостям. Эти женщины должны помогать младшим женщинам как по возрасту, так и по вере в церкви. Независимо от того, можем ли мы себя отнести к старицам по возрасту, мы можем быть уверены в том, что учить добру, делиться жемчужинами мудрости – это благочестивая цель, которая достигается двумя способами. Во-первых, мы учим тем, как поступаем. Живя в соответствии со своими приоритетами, живя благочестиво, вы учите ближних, не говоря ни слова. Действительно, лучший способ наставления на пути Божьи – это подавать день за днем пример в повседневной жизни. Мы все нуждаемся в образе для подражания в жизни веры. И все мы знаем, что одна картинка может стоить тысячи слов. Поэтому по Божьей милости, по Его силе, вы можете учить ближних добру, поступая по собственной доброте. Во-вторых, мы учим тем, что говорим. Формальное наставление всегда было средством для обучения, сопровождающим прямой пример, и Бог дал вам длинный перечень тем, на которые можно беседовать. Вот три темы для начинающих. Знаете ли вы Христа? Так же, как все дороги ведут в Рим, все ваше учение должно приводить ко Христу. Рассказывайте людям, как стать христианкой, как наслаждаться уверенностью в спасении, безопасностью и своим положением во Христе, как возрастать в уподоблении Христу. Другое начало для темы разговора. Были ли вы замужем? Есть ли у вас дети? О, как молодым сестрам необходимо слушать, что вы знаете. Обдумайте все, что вы узнали, как жена и мать, а затем передайте эти жемчужины мудрости другим. Третья тема для начинания разговора. Научились ли вы управлять своим домом? Опять же, постарайтесь помочь своим опытом тем, кто все еще не справляется с домашним хозяйством. Подбодрите их, подскажите им, как лучше обустроить их дом, обучите их самому главному. Делитесь тем, что имеете, возлюбленная сестра. Делитесь опытом, знаниями, мудростью, которой вас наделил Бог. Показывайте, как вы служите и что вы знаете о служении Господу и женщинам, любящим Его.

Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 00 49 5 231 500 5988. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвелле. С вами была Элизабет Завадский. До новой встречи в эфире.

Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос

Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Предлагаем вам послушать проповедь Михаила Голубина.
1: Приветствую сердечно всех, кто желает вникать в себя и в учение. Мы будем говорить о комплексе превосходства. На мой взгляд, комплекс превосходства – это очень распространенная проблема в церкви. И, кстати, из-за этой скверны уходят из церкви не меньше, чем из-за комплекса неполноценности. Либо же в церкви может стоять очень тяжелая напряженная атмосфера. Впрочем, давайте по порядку. Что же такое комплекс превосходства? Хотя, по мнению Альфреда Адлера, который впервые ввел эти понятия, комплекс превосходства является всего лишь скрытой формой комплекса неполноценности. Тем не менее, нас будет интересовать именно завышенная самооценка. Нам важно даже не столько в терминах разобраться, сколько в таинственных внутренних процессах человеческой души. Я сейчас процитирую развернутое описание недуга, о котором пойдет речь. Убежденность в собственной уникальности, особом положении и превосходстве над остальными людьми. Это завышенное мнение о своих способностях и достижениях и о том, что окружающие им завидуют. Это поглощенность фантазиями о своих успехах. Это ожидание к себе безусловно хорошего отношения. Это постоянный поиск восхищения окружающих для подтверждения своей уникальности и значимости. Это вера в свою свободу от любых правил. То есть таковые думают, что им больше позволено исключений из правил. Откроем наши Библии, Евангелие от Луки, 18 глава. Я сейчас коротко процитирую из 11 текста. Это молитва, одна из самых известных молитв, молитва фарисея. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Надо сказать, культурно-исторический фон фарисейской касты того времени, как я понял, рассмотрев этот вопрос, свидетельствует, что эта молитва не была лицемерно показной. Он действительно так считал. И это мнение он говорил не перед людьми, а Богу. Он даже благодарил Всевышнего за свою уникальность, считая, что это Бог помог ему достичь такой духовной высоты. Фарисеи действительно считали себя элитной группой духовных людей, и при этом они понимали так, что это, безусловно, Бог помог им выйти на этот уровень духовности. Здесь мы встречаем типичный комплекс превосходства. Это вполне искренняя вера в свое превосходство. Это убеждение проникло даже в молитву и сделало ее неприятной для Бога. Итак, комплекс превосходства – это вера в свою уникальность, оригинальность, особую значимость, непохожесть на других, мол, таких как они на самом деле на планете мало. А комплекс превосходства – это противоположная крайность комплексу неполноценности. Только в одном случае заниженная самооценка, в другом – завышенная. Но корни этих крайностей уходят в один и тот же порог самолюбия. Комплекс превосходства – это как вторая сторона одной и той же медали, которая называется по-библейски самолюбие. Кстати, признаком последнего времени является характеристика качеств людей. И длинный список этих качеств открывает именно самолюбие. Оно как бы режет черную ленточку открытия людей последнего времени. Написано: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы» и так далее. Если самолюбие является источником комплексов и неполноценности, и превосходства, значит, люди последнего времени будут особенно порабощены этими комплексами. А значит, актуальность этой темы не исчерпывается, а наоборот, только набирает темпы. Ранее я высказал свое мнение о формуле комплекса неполноценности – самолюбие плюс страх. Человек любит себя и боится, что его не будут любить, потому что он неполноценный. Комплекс превосходства, на мой взгляд, это сумма таких пороков, как самолюбие плюс тщеславие. Человек любит себя и нежится в лучах славы, в собственном воображении. При обоих комплексах люди страдают. При комплексе неполноценности человек страдает, что он хуже кого-то. А при комплексе превосходства человек страдает, что кто-то лучше его. Я хочу здесь сделать важное заявление, что на практике от комплекса превосходства люди страдают не меньше, чем от комплекса неполноценности, а то и даже больше. Знаете почему? Потому что у обладателя чувства превосходства его завышенная самооценка не совпадает с оценкой окружающих. Больной комплексом превосходства один видит свою неповторимость и незаменимость, другие этого не видят. Его мнение о своих достоинствах в большом контрасте с мнением окружающих, и это вызывает страдания, протест, озлобление и ожесточение. Незнакомый случай, когда у верующего человека, причем не последнего в церкви, реально портилось настроение, когда в его присутствии кого-то похвалят. Он переносил это болезненно. Даже если ты похвалишь того, кто не составит конкуренции. Например, давно покойного и почтенного Спержина. В общем-то, процитировать Спержина – это чуть ли не признак воспитанности в наших кругах. Однако тот человек даже этого не мог вынести. И когда хвалили Спержина, то он находил в нем какие-нибудь изъяны. И если бы люди после смерти икали, то у Спержина случился бы целый приступ икоты в загробной жизни. Кстати, тот брат не обладал никакой незаурядностью, ему приходилось хвалить себя, компенсируя невнимательность окружающих. А для того, чтобы стать жертвой комплекса превосходства, не обязательно иметь особые достоинства. Скажу важную вещь. Как знаменитые, богатые, красивые могут испытывать комплекс неполноценности, так и обыденные, серые, посредственные люди могут заболеть комплексом превосходства. Почему? Комплексы больше зависят не от наших личных данных и обстоятельств, а от наших представлений о себе. Если знаменитый человек начнет себя сравнивать с более знаменитыми людьми, он может на их фоне чувствовать свою ущербность и неполноценность. И наоборот, если серенький человечек начнет себя постоянно сопоставлять с темненькими человечками, он начнет верить в свое светлейшее сиятельство. И вот эта глупость доводит до таких хронических скверн духа, как самолюбивые комплексы. Во втором послании к Коринфянам, 10 главе, 12 текстом, содержится по этому поводу библейский рецепт. Читаю. «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно». Неразумные сравнения и сопоставления в данном случае – привели к завышенной самооценке и к соперничеству. И с кем же? С избранником Божиим, апостолом Павлом. У этих учителей была своя система оценок. И по их шкале Павел выглядел бледно. Кстати, есть несколько позиций, по которым они возвышали себя над Павлом путем унижения Павла. В том числе, предположительно, за его внешний вид. Кто-то стал в Коринфе выставлять свой авторитет, бросая тень на авторитет Павла. В своих глупых соревновательных оценках они просто сами не заметили, как пошли против самого Бога. Когда верующие в церкви занимаются сравнениями себя с кем-то, это приводит к комплексам. Сам же Павел смотрит на эти вещи как на какое-то неразумие. Некоторые комментаторы усматривают в словах Павла даже иронию, чтобы подчеркнуть, как глупо выглядят эти учителя с большим самомнением. Ну, примерно так, мол, ваше превосходительство, мы, апостолы, даже не смеем себя сравнивать с вами такими величинами. Кстати, под лжеучителями лично я понимаю не только еретиков, несущих ложное учение, но и тех, которые могут даже не говорить ересей, но своими учительствами самозваным образом выставляют себя в церкви некими авторитетами, которых Бог не ставил в церкви учителями. И в этом случае они тоже лжеучители. Истоки возникновения комплекса превосходства. Так же, как его кровный брат, комплекс неполноценности, комплекс превосходства чаще всего развивается с детства. Если с детства пичкать ребенка похвалами и дифирамбами, то у него складывается о себе завышенное представление. Жизнь не прощает таких грубых ошибок родителей. Такой человек подвержен не меньшим депрессиям, чем при комплексе неполноценности. Почему? Потому что о своем превосходстве знает только он с подачи домашнего окружения. Другие так не считают. И когда жертва комплекса сталкивается с тем, что ее не оценили в обществе по достоинству, она начинает нервничать, капризничать, впадать в истерику и кто-то даже в депрессию. Я неоднократно читал о случаях суицида вундеркиндов. Казалось бы, что ребятам не хватает в жизни? Они и так не обижены судьбой. С ранних лет они привыкли к мысли, что являются центром Вселенной. И вдруг они начинают замечать, что многие этот центр Вселенной просто игнорируют. Да и с таким пороком они становятся неприятными для общества элементами. Кроме того, часто способности у кого-то из вундеркиндов постепенно выравнивались, и они со временем становились похожими на остальных и менее заметными, чем в детстве. А они не привыкли к такому, они привыкли быть особенными. После самоубийства одного вундеркинда нашли записку, где было написано по латыни «Я – Бог». Причем мать этого самоубийцы в развитии комплекса превосходства играла не последнюю роль, может быть, даже решающую. Оставим вундеркиндов, это особая категория, просто на крайностях легче показать незаметные процессы у обычных людей. А вот теперь обычные люди. Одна верующая девушка привыкла к маминым почестям с детства. Ей к тому же отдавалось предпочтение как самой младшей, долгожданной и потому особо любимой. Она выросла неплохим человеком. В ней было действительно много хороших задатков. Когда она училась в институте, то однажды произошло следующее. Один преподаватель, видимо, был не в настроении и некорректно, с эмоциями забраковал ее реферат. Когда мать девушки приехала на разбирательство, то оказалось, что реферат, в общем-то, был написан неплохо. Но трагедия заключалась в том, что девушка не выдержала этого психологически. И после этого к ней прицепилась хроническая болезнь редкого вида. Комплекс превосходства послужил коренной причиной расстройства ее здоровья. Полагаю, что ее родители так и не поняли истинной причины возникшей проблемы, в которой виноваты были своим воспитанием. А для человека, имеющего комплекс превосходства, такие ситуации доводят до внутренних стрессов, которые провоцируют множество болезней. Такие люди просто не готовы к жизни. Когда человек привыкает к своей уникальности и непохожести, ему трудно перенести даже мелкие обиды или заднюю лавочку. Любые неудачи болезненно бьют по самолюбию, и дело может даже закончиться трагически. Ну, хотя бы вспомнить того же Ахитофела. Он привык, что его советы и речи воспринимались на высоком, безоговорочном уровне. Казалось бы, ну что ты полез в петлю, когда один раз чужой совет оценили выше твоего? Это почерк больного человека, находящегося в плену комплекса превосходства. Может, кто-то скажет, ну просто Ахитофел предвидел поражение Авессалома, и поэтому у него не было других вариантов. Но если бы так, то Ахитофел мог бы покончить с собой в последний момент, когда битва будет проиграна. Обычно более слабая сторона в сражении до последнего надеется на благополучный исход. Военные суициды происходят тогда, когда нет уже никаких шансов, а он сделал это сразу после отвержения его совета. Вот такое поведение может быть продиктовано уязвленным самолюбием. Вот до чего доводит человека привычка быть на высоте самомнения. Психическая опасность комплекса превосходства. У этого комплекса нет остановки. Если этот процесс не подавлять, то он может даже довести человека до крайних форм, ведущих к расстройству личности. Я говорю о так называемом нарциссизме, термин, который используется в психиатрии. Он взят из одной известной легенды, где прекрасный молодой человек по имени Нарцисс отверг любовь одной нимфы и за это был наказан специфической карой. Ему пришлось влюбиться в собственное отражение в озере, и настолько сильно, что он умер от этой любви к своему отражению. И сегодня таких самовлюбленных людей называют нарциссами. И даже применяется такое понятие, как нарциссическое расстройство личности. Поэтому комплекс превосходства мы должны воспринимать не просто как некрасивую черту характера, а как страшную болезнь, которая ведет к деградации. Не только древнегреческая мифология, но и наш русский народный фольклор раскрывает эту сторону порока общества. Взять, например, пушкинскую сказку о мертвой царевне и о семи богатырях. Очень ярко высвечивается эта сторона сердца, порабощенного комплексом превосходства. Помните знаменитые слова мачехи? «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Яль на свете всех милее, всех румяней и белее». Казалось бы, ну что тебе, женщина, не имется? Ты и так стала царицей. Тебя с улицы во дворец взяли и еще корону одели. Твоя падчерица, дочь царя, не составит тебе семейной конкуренции. Зачем ты ей козни чинишь и на смерть обрекаешь? В итоге, та тетя так и умерла от непобежденного чувства своей исключительности. Тут ее тоска взяла, и царица умерла. Так просто и так наглядно на детском языке Пушкин проиллюстрировал этот внутренний порог тех, кто болеет комплексом превосходства. Вот нам пример нарциссизма из русского творчества. К общему стыду, сказка остается сказкой, а тайные разговоры с зеркальцем в человечестве продолжаются. И если такие разговорчики проникают на территорию церкви, ждите в церкви серьезных проблем. Такие библейские глаголы, как «убивать», «угрызать», «съедать», «истреблять», к великому стыду относятся не к дикарям и варварам, а к церкви. Комплекс превосходства очень сильно влияет на поведение человека. Даже больше, чем мы предполагаем. Обнародованы страшные выводы. Некоторые убийства, при изучении их глубинных причин, корнями уходят в комплекс превосходства. Убийца подсознательно хотел как бы самоутвердиться, быть непохожим на всех, доказать, что он может вершить чужие судьбы и сделать то, что другие не могут. Либо простое животное желание убирать конкурентов. Каин восстал на жизнь брата. Видите ли, он огорчился, что брата оценили, а его, старшего, небеса проигнорировали. Внутренний бунт несогласия вылился в братоубийство. Первая пролитая кровь на земле, на почве переживаний, что кто-то лучше. Это настолько низко. Как низко выглядели даже ученики, когда Христос внутренне готовился к великим страданиям, а они, ближайшие друзья, делят места в Царстве Божьем. Это четко показано в Евангелиях Матфея и Марка. Христос конкретно делится откровением о своих предстоящих пытках, поругании, избиении, распятии, смерти. И на этом фоне сыновья Зеведеевы во главе с мамой переживают за первые места, а другие оказались не лучшие. Они вознегодовали на этих двух, ишь какие шустрые нашлись. Тоже запереживали за эти места. И как будто никто не слышит слов страдающего сердца учителя. Вот до такой глухоты и черствости доводит желание превосходства. Напрашивается вывод, когда мы переживаем за свои места и значимость своих персон, мы становимся далекими от понимания Христа. Теперь такой вопрос. На какой почве человек взращивает комплекс превосходства? Нет смысла даже перечислять. Поводом может быть все, что угодно. Существует даже много дешевых способов приподнять планку своей значимости. Человек может и не иметь реального превосходства, но комплекс заставляет свою жертву искать это превосходство во всем, в чем угодно. Ну, например, фамильный комплекс превосходства. Есть такое зло под солнцем, когда родственники уважаемого человека испытывают ощущение своего превосходства. Если член церкви носит известную фамилию, это нисколько не дает ему никаких дополнительных прав. Наоборот, это его обязывает больше следить за собой, чтобы не позорить фамилию, которую носил его почтенный дедушка или отец. Но сама по себе фамилия не делает человека превосходнее и значимее. Если человек рассчитывает, что за счет одного родства он уже имеет уважение, то это является попыткой, ну, говоря библейским языком, похвалиться в чужой плоти. Нередко так и говорят: «А, это мой родственник», претендуя на маленький кусочек величины уважаемого человека. У меня по этому поводу есть пример из Ветхого Завета. Его зовут Ореох. Вавилонский царь Навуходоносор издал грозный приказ об истреблении всех вавилонских мудрецов и тайновецев за их неспособность истолковать его вещи сон. Огромный штат халдейских чиновников трепетал в ожидании исполнения приговора грозным Ореохом, начальником телохранителей. Даниил тем временем запросил у самодержца небольшое время для истолкования сна. Мудрецы-смертники, находясь в глубоком напряженном ожидании, оказались в зависимости от веры Даниила. О чем-то, наверное, переживал и царь. Получится ли у молодого иудея сделать то, чего не могут мудрейшие в его царстве? Навуходоносор, в общем-то, нуждался не в крови. Он жаждал узнать значение сна. В ночном соприкосновении Бог открывает Даниилу пережитое царем. Даниил, прославив Бога, идет к Ореоху и докладывает об успехе. Но посмотрим на форму доклада Ореоха, который немедленно ведет его к царю и говорит: «Я нашел человека, который может открыть царю значение сна». Вот он, настоящий герой дня, Ореох. Его речь начинается с «я». Если бы не Ореох, заслуга Ореоха лишь в том, что он уважительно относился к Даниилу и не поразил его мечом сразу после приказа царя, а вступил в диалог и даже рассказал подробно о дворцовых происшествиях. Конечно, Ореох заслуживает своей доли одобрения, но в его речи перед царем слышится нота самопохвалы. В докладе Ореоха сначала он упоминает себя, потом удивительного человека, а потом уже и царя. Люди запросто испытывают ощущение превосходства через причастность к другим людям. На детях показать это легче всего. В нашей церкви помню такой вечер, когда дети и подростки особенно усердно трудились на молитвенном доме. Я радовался, что взрослые и дети работают вместе. Но в этот же вечер меня посетила одна тревога. Я улавливал неоднократно командный голос своего 8-летнего сына. Мне очень не понравились его интонации. Когда мы пришли домой, я зашел с ним в комнату и спросил: «Скажи мне честно, у тебя есть хоть немного такое чувство, что ты главнее других мальчиков, потому что твой папа главнее других братьев в церкви?» Он ответил отрицательно. В ходе более глубокого расследования он все-таки признал, что это чувство у него есть. Я просил его, чтобы он избавился от этого злого корня, и мы с ним об этом молились. Проблема комплекса непревосходства – это проблема неустроенного сердца. Оба комплекса сопровождаются бесконечными доказательствами наигранным образом. Человек не может быть, каким ему хочется, поэтому приходится казаться и выдавать себя за кого-то, да еще и самому верить в эту придуманную роль. Он преподносит себя не таким, какой он есть. Такая жизнь превращается в лицедейство или лицемерие. Человек непрестанно играет какую-то роль и не может остановиться. В результате происходит конфликт внутреннего и внешнего мира. И он чувствует какое-то постоянное неустройство. Такой конфликт ведет не к развитию личности, а наоборот к ее расстройству. Библейским примером такого неустройства может послужить Симон Волх. Он жил в Самарии и изумлял местный народ своими способностями. При этом написано: «выдавая себя за кого-то великого». Он уже привык к своему авторитету и красивым отзывам о нем. «Се есть великая сила Божия». Иногда можно услышать подобные возвышенные отзывы о современных церковных деятелях. Но внутренний мир Симона был не таков. Не было у него с Богом никаких близких отношений. Для Симона произошло непредвиденное. В Самарию пришел настоящий представитель великой силы Божией, Филипп. И эта великая сила покорила и самого Симона, так что он уверовал в Христа. Но проблемы с неустройством в сердце Симона не решились. Он настолько приболел звездной болезнью, что даже после уверования не мог пережить разлуку с общественным признанием. Это глупое состояние толкнуло его на глупый шаг. Он предложил деньги Петру, чтобы получить подобную силу. Петр же, имея от Бога проницательность, сканирует его внутренний мир и выдает ему духовную кардиограмму сердца Симона. «Нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом». Более того, Петр выдает Симону, так сказать, анализ его желчного пузыря, который является накопителем желчи. При гиперморторной дискинезии желчного пузыря желчь может поступать в 12-перстную кишку в избыточном количестве и нарушать процесс пищеварения. У меня жена медик. «Ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». Несомненно, Петр имеет в виду не процесс пищеварения Симона, а его нарушенный внутренний мир. Мне понравилась мысль Мэтью Генри. Когда блудный сын обратился к отцу, то он просил принять его хотя бы на правах наемника, лишь бы быть в этом доме. Когда обратился Симон, то он сразу пожелал роли управителя в этом доме, претендуя на раздачу дара Святого Духа. На фоне темы о покаянии, как скромно о себе думал блудный сын и как завышенно думал о себе Симон Волх. И эта завышенная самооценка, с которой он уверовал в Христа, обесценила его обращение. Петр озвучил его состояние как близкое к погибели. Как страшно, когда комплекс превосходства над другими может даже обесценить наше покаяние, уводя снова в погибель. Итак, мы увидели Симона во всей красе. Вот два мира Симона, внешний и внутренний. Внешне он выдавал себя за кого-то великого и привык к уважаемости его вип-персоны, а внутренне был исполнен горькой желчи, что он не может так делать, как апостолы, что нашелся тот, кто сильнее его. Конфликт внешнего и внутреннего мира ведет к погибельным поступкам. Петр четко проговорил Симону: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Комплекс превосходства приводит вот к таким неустройствам вплоть до поступков, достойных погибели. К нам в церковь как-то пожаловал один человек с женой. Ну, ходят и хорошо. Я по возможности делал ему добрые дела. И однажды они вдруг перестали ходить. В одном из разговоров с его женой она проговорилась, сказав примерно следующее: «К нему везде относились с особым почтением, а у вас к нему относились как к обычному». Оказывается, человек верил в свою незаурядность, а мы этой незаурядности ни капли не заметили. И его утонченная душа как-то этого не выдержала. Я всегда думал, что в церковь идут нуждающиеся в прощении грешники, но никак не был готов встречать непризнанного праведника. Завышенное мнение о себе человека отвернуло его от церкви. Страшные вещи происходят вокруг. Из-за какой-то завышенной самооценки люди размениваются на вечность. В самой церкви подобные проблемы, как у Симона Волхва, не являются редкостью даже среди членов и тружеников. В одной общине жил успешный проповедник. Его любили слушать, его проповеди касались сердца и даже приводили людей к покаянию. Все шло, в общем-то, замечательно. Брат радовался своему служению, но случилось непредвиденное. В их церковь переехал проповедник, который проповедовал лучше его, и этого проповедника слушали с еще большим удовольствием. Такого поворота событий никак не ожидал местный брат, и это стало причиной его надлома и оскудения ревности в служении. Более того, он стал устраняться от кафедры. Это, конечно, грубый пример, как надламывается человек, привыкший к похвале и чести. Но таких процессов, которые протекают незаметным образом, никто не сможет сосчитать. А ведь многие становятся жертвами этих процессов. И никто не поймет, что с человеком творится. Тот, кто не раз чувствовал, что он лучше, способнее, святее, тому тяжелее переживать, когда с ним не посчитались, принизили, не заметили. В общем, в любом коллективе тяжело уживаются те, кто о себе большого мнения. А церковь не исключение, даже наоборот. Такие пороки еще ярче прослеживаются. И кто не захотел работать над своим комплексом превосходства, тот вообще может уйти в мир, даже имея стаж церковного членства. В одной церкви жила-была молодая сестра. Хорошая, воспитанная, умная, но вот беда. Окружающая молодежь в церкви не соответствовала ее запросам. У нее за всю христианскую жизнь было мало друзей. Она отзывалась о молодежи примерно так: «Какие здесь безграмотные люди». Она видела их какими-то невысокоинтеллектуальными, малообразованными. Да, это, конечно, не есть хорошо, но ее расстраивало это все, как будто это имело какое-то решающее значение для Бога. В итоге она нашла себе достойного за пределами церкви. Да, благодаря комплексу превосходства, подогретого в родительском доме, она всю жизнь держала марку человека голубых кровей и старалась следить за своим развитием. Но это стоило ей спасения души. Сегодня это несчастный, неверующий человек. Ставя себя выше других, верующий человек сам себя медленно отлучает от церкви. Друзья, это небезопасно – унижать братьев в своих глазах и почитать их ниже себя. Павел пишет филиппийцам: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Это библейский профилактический рецепт, как себя держать подальше от таких скверн духа, как комплекс превосходства. А на этой почве происходят одни из самых распространенных неустройств в жизни христианских общин. Желание быть выше, способнее, заметнее, больше признания и уважения к своей персоне. А это порождает атмосферу конкуренции и соперничества. В такой церкви нет простора Духу Святому. Происходит застой дела Божьего и разорение общины. Перед тем, как в заключение дать несколько рецептов лечения этого страшного недуга, хочу вспомнить одну загадочную библейскую историю. Она изложена в 3 книге Царств, 13 главе. В ней рассказывается о некоем человеке Божьем, который был послан Богом в Вифиль сказать грозное слово против местного идольского жертвенника. Более того, после приговора, произнесенного человеком Божьим, случилось два явных чуда. Рука разгневанного царя одеревенела, и жертвенник распался на части. Царь в итоге должен был признать свое почтение к пророку и даже оказать ему гостеприимство. Но Божий человек был непреклонен и отказался от трапезы царя, сославшись на божественный запрет вкушать в этом городе пищу. Он отправился из этого города, и, казалось бы, эта история красиво закончилась. Но не тут-то было. На сцене этого рассказа появляется загадочный персонаж – вифильский старец. Он узнал от сыновей о последних городских сенсациях. Недолго думая, он отправляется вслед пророка, догоняет его и уговаривает его вернуться в город и зайти в гости. Он представился его коллегой по пророческому призванию и сослался на явление ангела, который якобы приказал вернуть человека Божьего. И Божий человек поверил. При этом недвусмысленно написано «он солгал ему». Все было бы понятно, если бы этот старец был представлен в истории как злой человек, но нет. Далее происходит ряд событий, которые свидетельствуют в пользу набожности этого человека. Он сам объявил пророку, мол, зря он его, старика, послушался. Он говорит теперь правду от имени Бога. Далее, когда в наказание пророк погиб от нападения льва, старец безбоязненно отправляется и на глазах у льва-убийцы подбирает тело пророка и идет его хоронить. И не где-то за городом, а в собственной фамильной гробнице, что подчеркивает желание старца быть вместе с человеком Божьим в загробном мире. Более того, он хоронит его с чувством. Он по-настоящему плачет. «Увы, брат мой!» Так, может, он все-таки положительный герой? Он просто все сделал, как ему Бог повелел? Нет. Ведь написано ясно, он солгал ему. Как объяснить это противоречивое поведение старца? Для меня это было долгой загадкой. В ранней юности я не мог понять этого деда. Толкование красноречиво пришло из практической жизни и личных наблюдений. Сколько сегодня подобного неадекватного поведения происходит во взаимоотношениях верующих людей? Есть одно ключевое слово, которое является действительно ключом к разгадке этого таинственного поведения. Это слово «конкуренция». Этот старец, очевидно, что не был лжепророком. Это был местный вифильский пророк. Хотя бы в пользу этого свидетельствуют слова. «Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему его. К нему было Божье слово». И он конкретно называется здесь пророком. Его состояние представляется мне следующим. Я местный проповедник. Да, я состарился, но ведь я еще что-то могу. Почему приезжий пришел, и почему через него такие чудеса случились? А я на что? Я же верно служил, почему не я? Ну, сейчас мы проверим его силу и верность. А дальше он испытывает человека Божьего на предмет послушания и становится для него сетью. Когда он подставил ему смертельную подножку, вот тогда и чувства братские вскипели. Вот тогда, увы, брат мой. Что ж ты плачешь, увы, когда сам соблазнил брата? Раньше нужно было за брата переживать. Друзья, сегодня подобного сплошь и рядом. Верующие люди способны друг другу делать подножки или подставлять под удар своими мнениями лишь только потому, что этого брата хвалят и любят больше нас. Не все с этим могут смириться и начинают незаметно подавлять авторитет друг друга. Сегодня этот старец, живший тысячелетия назад, Как он мне понятен? Братья, если мы не осудим в себе этой страшной вещи, желание быть выше других, мы можем стать сетью для наших братьев и орудием для их поражения. Зачем падать самим и других за собой тянуть? В заключение, рецепты лечения комплекса превосходства. Первое. Римлянам 12:3 написано: «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно». Как только мы потеряем скромное представление о себе, мы будем попадать в разные неприятности. Христос учил этому, ходя по земле. Он говорил: «Когда будешь позван кем на брак, не садись на первое место». Почему? Потому что тебя подстерегает страшная неприятность. Придет человек более уважаемый, и тебя попросят уступить ему место. А почему ты занял первое место? Потому что есть проблемы с завышенной самооценкой. Тебе кажется, что это место для тебя, но окружающие так не думают. В такую позорную ситуацию попал когда-то самолюбивый Аман. Царь Артаксеркс спрашивает его: что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Аман подумал в сердце своем: кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? Это самомнение, порожденное привычкой быть выше всех, было началом его всенародного позора. Так что она ж голову закрыла от такого неожиданного унижения. Человек, который не готов думать скромно о себе, может сам себя лишить благодати. Военачальник Нейман знал себе цену, и он не был готов к такому небрежному, как ему показалось, приему со стороны Елисея. Он настолько разгневался на то, что его не почтили, и все пошло не так, как он представлял и оценивал себя, что чуть не лишился возможности чудесного исцеления. Его самооценка чуть было не обрекла его на неизлечимость от жуткой болезни. И все лишь потому, что отношение к нему пророка не совпало с его высокими представлениями о себе. А второе. Почаще спускаться с небес на землю. Хотя мы стремимся в небо, однако сегодня мы живем на земле. О проблемах звездной болезни знали еще в древности. Во время триумфального римского шествия шутникам допускалось отправлять насмешки в адрес триумфатора, чтобы спасти его от самообожествления и распираемого тщеславия. Порой одним из методов помощи жертве комплекса превосходства является спускание ее с небес на землю. Доведите до его сведения совет: не радуйся, что тебя несут на руках. Возможно, процессия направляется к кладбищу. Один брат делился своими житейскими и духовными проблемами с одним пресвитером. В частности, он рассказал, как его жена удручена их безобразным забором, как он ничего не успевает, в доме нет устройства. Когда дело коснулось исповедания его гордости, брат привел простой пример, как она везде его подстерегает. «Выйду, — говорит, — на улицу в новой шапке и начинаю внутренне любоваться собой. Что делать, как противостоять гордости?» Служитель дал ему ценный совет: когда к тебе подступит вновь любование собой, то ты сразу иди к своему забору. Третье. Старайтесь подальше держаться от глупых сравнений и сопоставлений. Как-то один проповедник ехал в поезде через гористую местность в Швейцарии. Смотря в окно, он обратил внимание на один белый домик. Он так выделялся среди общего пейзажа, что как-то по-особому запомнился. Через время проповедник возвращался тем же путем, но пейзажи за окном были уже другими. К этому времени выпал снег. Проезжая мимо того самого домика, он увидел, как он выделялся своей серостью среди всеобщей белизны. Он тогда подумал: как это похоже на ту истину. Мы выглядим по-разному в зависимости от того, с чем мы себя сравниваем. На фоне тех, кого считаем ниже себя, мы любуемся своей белизной. На фоне праведности Христа мы жалкие, убогие и серые. Если мы себе нравимся, значит, у нас проблемы со сравнениями. Мы не с теми себя сравниваем. И последнее. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Два взаимоисключающих явления. Если мы будем в служении Богу преследовать потаенную мысль, снискать похвалу от людей и высоту признания, мы логически просто не сможем других считать выше себя, это несовместимо. И наоборот, если мы будем в братьях видеть достоинства и ценить их, то это будет нас охранять от превозношения и чувства превосходства.
0: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 21 час.
1: Когда мы были такими, как вы, нам тоже казалось, что старость не скоро придет. Но быстро, очень быстро, дни бегут.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иоахаз и Елиаким. Благочестивый царь Иосия был смертельно ранен египетской стрелою на равнине Мегидонской во время приготовления к сражению с фараоном Нехао. Его привезли в Иерусалим, где он и умер, и его похоронили с великим плачем и надлежащими почестями. И взял народ земли Иоахаза, сына Иосиина, и воцарили его вместо отца его в Иерусалиме. 2 Паралипоменон 36.1. Имя Иоахаз означает «Господь поддерживает». Но это было только пожелание тех, кто дал ему это имя, отца или матери. Сам же он не заботился о том, чтобы Господь поддерживал его. Пророк Иеремия назвал его Саллумом, что значит «возмездие», и предсказал ему жуткий конец. Иеремии 22 глава с 11 по 12 стих. Об этом царе так написано. 20 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодный в очах Господних во всем, так, как делали отцы его. И задержал его фараон Нехао в Ривле, в земле Емавской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме. И наложил пень на землю 100 талантов серебра и талант золота. И воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосиина, вместо отца его. И переменил имя его на Иоакима. Иоахаза же взял и отвел в Египет, где он и умер. 4 царств, 23 глава, с 31 по 34 стих. Сын благочестивого царя Иосии оказался нечестивцем, процарствовал 3 месяца, отведен был в Египет, где и умер. И в Библии не упоминается, чтобы похоронили его в родной земле, что было так дорого древним евреям. Бытие 47, 29, 31 и 50 глава с 24 по 26 стих. Имя Елиаким означает «Бог поставляет», а имя Иоаким означает «Господь поставляет». Для нас это почти одно и то же. Но египтяне видели в этом большую разницу. Эл, Бог, это название высшей силы, которая создала мир и управляет им. А Господь, перевод или вернее замена еврейского слова Иегова или Ягве, это имя Бога, в которого веровали евреи и который считался Богом евреев. Судей 11 глава, 24 стих и 3 Паралипоменон, 20 глава, 28 стих. Фараон Нехао, переменяя имя Елиаким на Иоаким, этим хотел подчеркнуть, что второго сына Иосиина, которого он сделал царем Иудеи, поставляет не всемирный Бог, а еврейский. Но ни первого, ни второго имени не оправдал нечестивый сын Иосии. В царствовании Иоакима была произведена оценка земли, и от каждого жителя потребовалась определенная сумма серебра или золота, чтобы отдать фараону Нехао 100 талантов серебра и 1 талант золота. Талант – это древняя единица веса около 30 килограммов. 100 талантов серебра было около 3 тонн этого металла. Народу, разумеется, пришлось стенать под этим бременем. В царствовании Иоакима в Иерусалиме подвязался пророк Иеремия. Он призывал к покаянию народ, священников, пророков, князей и самого царя. Об упорствующем Иоакиме Иеремия так пророчествовал. «Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать меня, — говорит Господь. Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие. Посему так говорит Господь об Иоакиме, сыне Иосии, царе иудейском. Не будут оплакивать его, увы, брат мой, и увы, сестра. Не будут оплакивать его, увы, государь, и увы, его величие. Ослиным погребением будет он погребен. Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. От Иеремии, 22 глава, с 15 по 19 стих. Возможно, царь Иоаким обратил внимание на это пророчество, но не переменил своих действий, а пророка Иеремию некоторое время держал в тюрьме. В начале царствования Иоакима Бог повелел пророку Иеремии стать во дворе Доме Господня и объявить: «Так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону Моисееву, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с Содомом. И город сей предам на проклятие всем народам земли». От Иеремии, 26 глава, с 1 по 6 стих. Еврейские священники и пророки схватили Иеремию и постановили смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего. К счастью, князья посмотрели на это с другой стороны, припомнили, что подобное пророчество было произнесено Михеем в дни царя Иезекии, и пророка не умертвили, а раскаялись, и Бог отложил бедствие. По настоянию князей пророка Иеремию отпустили, но пророка Урию, произнесшего подобное пророчество и убежавшего в Египет, царь Иоаким потребовал из Египта, приказал убить, а труп его бросить на простонародное кладбище. Иеремии, 26 глава, 7 по 24 стих. К находившемуся в тюрьме пророку Иеремии было слово Господне, чтобы он написал все пророчества, какие он произносил о дне Иосии, об Израиле и других народах, предупреждая их о грядущих бедствиях и призывая к покаянию. Иеремия призвал Варуха, продиктовал ему все упомянутые пророчества и сказал так: «Я заключен и не могу идти в дом Господень. Итак, иди ты и прочитай написанные тобою в свитке с уст моих слова Господни вслух народа в доме Господнем в день поста, также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их. Может быть, они вознесут смиренное моление пред лицо Господа и обратятся каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ сей». От Иеремии, 36 глава, с 1 по 7 стих. Варух так и сделал. Один из царедворцев выслушал прочитанный Варухом и донес об этом князьям иудейским. Те призвали Варуха и сказали ему прочитать написанное им. Выслушавший, они ужаснулись. Отпустили Варуха и даже посоветовали ему скрыться, а свиток отнесли к царю Иоакиму. Дело было зимою. Царский писец читал написанное, а царь ножиком отрезал прочитанное и бросал в горевший перед ним огонь. Трое из царедворцев просили его не делать этого, но он не послушался их. После этого Господь сказал Иеремии, чтобы он сделал другой список, а царю Иоакиму послал сказать: «Так говорит Господь, ты сжег свиток сей, сказав: зачем ты написал в нем? Непременно придет царь Вавилонский и разорит землю сию и истребит на ней людей и скот. За это так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском. Не будет от него сидящего на престоле Давидовом. И труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. и посещу его, и племя его, и слух его за неправду их, и наведу на них, и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое я изрек на них, а они не слушали». От Иеремии, 36 глава, с 27 по 31 стих. В Библии отмечено, что войско фараона Нехао, царя египетского, находившееся в Кархамисе, было поражено Навуходоносором, царем Вавилонским. От Иеремии 46:2. Иудейский царь Иоаким, подчинявшийся Египту, после победы Навуходоносора над египтянами, 3 года подчинялся Вавилону, но потом взбунтовался. 4 Царств, 24 глава, 1 стих. Против него вышел Навуходоносор, царь Вавилонский, и оковал его оковами, чтобы отвести Вавилон. 2 Паралипоменон, 36 глава, 6 стих. На этом обрываются библейские данные об Иоакиме. Еврейский же историк Иосиф Флавий написал: «Царь Вавилонский пошел в поход против Иоакима, который принял его в город, боясь исполнения пророчества и предполагая, что его не постигнет ничто ужасное, потому что он не запер перед ним ворот и не воевал против него. Однако, когда он вошел в город, Навуходоносор не сдержал данного обещания, а убил тех, которые были в цвете лет и на высоких постах, а вместе с ними и царя Иоакима, которого повелел выбросить за городские стены без всякого погребения, а сына его Иехонию сделал царем страны и города. Также из наиболее достойных взял 3000 пленников и отвел их в Вавилон. Между ними находился пророк Иезекииль, еще молодой человек. Таков был конец царя Иоакима, который прожил 36 лет и царствовал 11, древности 10, 6, 3. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 2 за 2021 год. О церкви. Слово редактора. Вальдемар Цорн. Самое прекрасное в мире. Где найти слова для описания самого прекрасного, что есть в этом мире? Как описать то, что любишь больше всего на свете? Как передать чувство, переполняющее сердце при одной мысли о церкви? Чтобы нам хоть как-то понимать, как Бог относится к церкви, Он приводит сравнения, метафоры, образы. Невеста Иисуса Христа, приготовленная к свадебному пиру. Тело Христово, глава которого сам Христос, а все дети Божьи, члены этого тела, соединенные многоразличными связями и наполненные одним Духом, движимые во всем любовью к Богу, друг к другу и ко всему телу. Храм, который строится из живых камней, в котором живет сам Бог, в котором все рожденные свыше, каждый на своем месте, в котором каждый связан накрепко с находящимся рядом. Народ Божий, святой и избранный, с новым небесным гражданством, новой конституцией и облеченный правами сынов царства. Вот она, прекрасная, как полки со знаменами, как армия Христова, следующая за победителем ада и смерти. Нет ничего более прекрасного, чем Церковь Христова, разве что сам Христос, но Он себя с нею охотно отождествляет. Этими сравнениями Бог в Священном Писании показывает нам свое отношение к Церкви, о которой сказано, что Он приобрел себе кровью Своею, Деяние 20:28. И Он ожидает и от нас, членов этой Церкви, такого к себе и к ней отношения. Меньшим Он не удовлетворяется. Этой теме мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Будем рады, если Господь благословит вас своим присутствием, утешит своим миром и укрепит своим словом. Ему и Его Церкви мы служим. Пишите нам о своем опыте общения с Церковью, служения ей и созидания ее при содействии Божьем. Мы будем рады опубликовать ваш опыт.
2: В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Блаженный Августин. Георгий Винц. Братство Христово. Я люблю тебя, братство Христово, твоей веры могучий полет, благовестие сильное слово, что во веки веков не умрет. От Христа ты готова учиться упованию в стужу и зной, и со злом никогда не родниться, но идти только узкой тропой. На Кавказе, в степях Украины, в Подмосковье, Уральских горах, на просторах Сибирской равнины твоя вера окрепла в скорбях. Как я рад быть твоей частицей, вместе радость и скорбь разделять, а тебе постоянно молиться, скорой встречи с Христом ожидать. Проповедь. Вальдемар Цорн. Значение воскресения Иисуса Христа. Вы только представьте, что Иисус Христос умер точно так же, как умерли Моисей, Будда, Мухаммед, Конфуций. Умер и не воскрес. Представили? Я не могу. Просто не могу. Воскресение Иисуса Христа – центральное событие в истории человечества. О его значении, то есть о том, что об этом сообщает Священное Писание, мы сегодня и поговорим. Значение воскресения Иисуса Христа для нашего прошлого. В послании к римлянам Павел пишет о Христе.
3: который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Римлянам 4:25. Да, Христос умер за грехи наши, это мы знаем. Мы празднуем Пасху, вспоминая жертву Иисуса Христа. Для этого Он пришел в мир, для этого родился, для этого жил, для этого служил и для этого умер. Чтобы было так, Пасха наша, Христос, заклан за нас. 1 Коринфянам 5:7. Что это конкретно значит? Помните историю Исхода? Первая Пасха. Господь повелел помазать дверные косяки дома кровью пасхального агнца. И случилось, что дом каждого, кто послушался и помазал косяки входной двери, Бог сохранил от суда. Помазать косяки дома сегодня значит принять жертву Иисуса. И уже ничего не вменяется, Господь смотрит только на этот знак. «Верующий в Меня на суд не приходит, — говорит Иисус, — но перешел от смерти в жизнь». Да, Он умер за наши грехи. Но откуда мы знаем, что Бог эту жертву принял? Написано? Точно, написано. Черным по белому в Слове Божьем, верном и неизменном. Бог подтвердил свое удовлетворение этой жертвой воскресением Иисуса Христа из мертвых. Апостол Павел пишет: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». 1 Коринфянам 15:14. И дальше он пишет: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, значит, и умершие во Христе погибли». 1 Коринфянам 15, 17-18. Внешний признак нашего спасения – воскресение Иисуса Христа. Нет в истории человечества более достоверного факта, чем Его воскресение. Но есть признак и внутренний. Мы отождествились со Христом в крещении, то есть с Его смертью. Чтобы как Христос умер, и мы умерли для этого мира, Его власти, силы и соблазнов. И чтобы точно так, как Христос воскрес из мертвых, и мы ходили в обновленной жизни, как пишет Павел. И это внутреннее свидетельство – жизнь Его в нас. Так называемый «закон духа жизни», говоря словами Павла. «Я живу, и вы будете жить», говорит Христос, и имеет в виду не только жизнь в будущем, но и сегодня, в настоящем. Значение воскресения Иисуса Христа для нашей жизни сегодня. Есть в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, 48 и 57 стихах, слова, которые смущают всех, ну, почти всех, кто их слышит. «Я – хлеб жизни. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едящий Меня жить будет Мной». Что это значит? Приведу несколько текстов Писания, чтобы нам стало понятным значение этих слов Иисуса Христа. «Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» — Римлянам 8:9. «Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едины» — Иоанна 17:21. «Для чего Я и тружусь, и подвизаюсь силой Его, действующей во Мне могущественно» — Колоссянам 1:29. Для апостола Павла эта реальность жизни Христа в верующем была настолько важной, что он подчинил ей все свое служение, все учение, все стремление. Он пишет: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетой, да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Филиппийцам 3, 7-11. Здесь и примиренное с Богом прошлое, праведность от Бога по вере. Здесь и постоянное осознание своего со Христом единения, познать Его и силу воскресения Его. Здесь и надежда, чтобы достичь воскресения мертвых. Значение воскресения Иисуса Христа для жизни будущего века. Повторю еще раз текст Писания. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, значит, и умершие во Христе погибли». И приведу следующий. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». 1 Коринфянам 15:19-20. Апостол Павел пишет в послании к римлянам в 8 главе следующее. «Ибо все, водимые Духом Божиим, сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что творение покорилось суете не добровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне, и не только оно, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Какие возвышенные, прекрасные, утешающие и ободряющие слова! Мы — наследники Божьего Царства. Мы не боимся смерти, не трясемся от страха при мысли о будущем. Приближающийся конец света для нас — радостное ожидание возвращения нашего Господа и Спасителя. Подобно ожиданию невесты, возвращение жениха из армии. Нам не страшны наши страдания и болезни. Они только указывают на то, что наша жизнь временна и скоротечна, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не замедлит. Евреям 10:37. Мы имеем живую надежду, поэтому радуемся всему, что Бог нам посылает. Благодарим за все Бога и поклоняемся тому, кто единственный этого достоин. Итак, воскресение Иисуса Христа, согласно Библии, решает все вопросы с нашим прошлым, наделяет нас силой каждую секунду ныне и дает нам живую надежду и радость от осознания, что Христос, воскресший из мертвых, ожидает всех нас, чтобы разделить с нами свое наследство. Он сказал: «Я живу, и вы будете жить». Закончу словами Иуды, брата нашего Господа Иисуса Христа. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Христос воскрес! Воистину воскрес! Да, гряди, Господи Иисусе! Аминь.
1: Малая кафедра. Вотчман Ни. Слово о церкви. «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». Матфея 16:17. Фундаментом церкви является не только сам Иисус Христос, но и познание Его. И очень печально, что в наши дни у многих христиан этого фундамента нет. И не только у отдельных членов церкви, но и у некоторых так называемых церквей. Его, Иисуса Христа, мы не знаем. Для многих Он – нечто теоретическое, часть учения, а не откровение реальности. Но чем-то теоретическим ад не победить, а ведь как раз к этому и призвана церковь. Или мы забыли, зачем мы в этом мире? На Западе мне доводилось видеть красивые фарфоровые тарелки. Ими никто не пользовался, они висели на стенах в качестве украшения. Так и некоторые люди воспринимают церковь Иисуса Христа как нечто достойное восхищения красотой формы. Но церковь не для того, чтобы ею любовались. Она здесь для того, чтобы ею пользовались. До тех пор, пока внешние обстоятельства благоприятны, кажущаяся живой активность может быть и достаточной, но как только врата ада нам противостанут, каждый из нас будет нуждаться в божественном откровении, что Иисус Христос – реальность, что Он – личность, что Он обладает господствующей над всем властью. Точка зрения. Владимир Виноградов. Игра в церковь. Собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними. Деяния 14:27. Во времена моей молодости я работал в большом холдинге. Одной из моих задач было бизнес-консультирование. По поручению начальства я выезжал в разные фирмы, где вместе с руководством разбирал слабые и сильные стороны их бизнеса. Независимо от того, большой был бизнес или малый, цель всегда была одна – получить максимальную финансовую выгоду. Однажды мне поручили поехать в компанию, которая только начинала свою деятельность. За столом сидели 4 молодых человека. Они пояснили, что благодаря помощи родителей смогли зарегистрировать фирму. Я спросил, что они хотели бы видеть, как зарабатывать, кто чем будет заниматься. После последнего вопроса началось самое интересное. Они принялись распределять роли в компании. Один решил, что станет генеральным директором, он больше остальных вложил денег. Другой хотел быть финансовым директором, он хорошо считал. Третий – исполнительным директором, а четвертому не досталось директорства. Он почти обиделся, тогда совет директоров стал перераспределять роли. Пока я наблюдал за этим процессом, они сменили несколько вариантов так называемого совета директоров. Вывод я сделал следующий. Это не бизнес, а игра в него. Вам это ничего не напоминает? Иногда в поместных церквах происходит нечто подобное. Мы мечтаем, строим планы, назначаем ответственных, распределяем роли, разрабатываем стратегии и хлопаем в ладоши от радости, как хорошо получилось. А через некоторое время все заново. Мы забываем главное – достижение прибыли. Все для этой цели. Бизнес ведь не наш, это Божья церковь. Самое главное для владельца фирмы – его клиенты. Мы не духовные менеджеры, мы служители. Важны не наши правила бизнеса, но его любовь. Давайте не играть в церковь, а быть ею.
3: Леонтий Житков. Благословений Божьих вам, друзья. Конец зиме, поверьте, неизбежен. И пусть в лесу овраг еще заснежен, не чувствовать весну уже нельзя. Пусть Бог вам вдохновение пошлет на всякий труд весеннюю порою. Уж так, наверное, человек устроен, что с радостью приход весны он ждет. Уж завтра март, и побегут ручьи, и солнце съест последние сугробы. И хочется от всей души мне, чтобы мы возрастали все в Его любви. У горы Елеонской, а может быть где-нибудь рядом, он сказал двум друзьям, что стояли поблизости с ним: «Вы пойдите в селение, вот в этом, напротив, ребята. Отвяжите осла молодого, он будет таким и таким». «Ну, а если, — сказал, — вдруг возникнет какая проблема, спросит кто, для чего отвязали его, отвечайте, он надобен Господу смело. И ко мне приведете, и я покажу, для чего». И они привели, и одеждой своею покрыли, и еще Иисусу воссесть на него помогли. и пошли. А вокруг все кричали, вопили, и одежды под ноги ему устилали они. Ветви пальм на дорогу все в бурном восторге бросали, и катилась молва: это входит обещанный царь. Фарисеи же снова с обидой к нему обращались. «Запрети, — говорят, — о учитель, ведь ты же достоин едва ль!» Только он им в ответ: «Даже если запрет мой услышат, и умолкнут они, и уставшие молча пойдут, все равно вся природа хвалою для Господа дышит. Даже камни вот эти немые, поверьте мне, возопьют». Россию знаю я на ощупь. Песок, суглинок, чернозем. На слух, как соловья средь рощи, и сердцем знаю, и умом. На ощупь знаю я Россию. Суглинок, чернозем, песок. Люблю ее дожди косые, хоть спрятаться готов в лесок. А выйдешь — степь лежит без края, и взглядом не окинуть в раз. Чуть дальше — и она другая, и не такая, как сейчас. Святая Русь, как говорится. Да в чем же святость-то твоя? Уж коли пьешь, так чтобы упиться, все пропивая до рванья. Россия, ты не знаешь Бога, тебе открыто я скажу. И надо-то совсем немного. Послушай, я тебя прошу, очнись, поверь, не по привычке, и незаученно молись. Взметнись не серенькой птичкой, а огромною орлицей ввысь. Но перед этим вновь покайся, оставь, в чем долго так жила. Открыто Господу признайся, что не такой, как ждал, была. А после вдох глубокий сделай, поплачь ты, не скрывая слез, и будь не красный и не белый, такую стань, как сам Христос. Темных окон стройной ряды, город спит, такси и те уснули. Взглядом дотянуться б до звезды, вон до той, над завершением улиц. Ветерок под аркой то свистит, то вздохнет устало засыпая. Светофор, мигая вдаль, глядит. В парке просыпаются трамваи. Друг на друга смотрят фонари. Пара звезд подрагивает в небе. Еще час до утренней зари, когда вдруг рассвет окрасит небо. Когда детский крик и скрип дверей, когда птицы переполнят город пением. Просыпайся, город, поскорей, с добрым утром, с вербным воскресеньем. Что есть Пасха? Не просто кусок кулича, разговение, окончившим пост. Пасха — радость в очах, умиление в сердцах. Пасха — наше спасение, Христос. Что есть Пасха? Обычай ли скушать яйцо в разноцветной, как май, скорлупе? Нет, наверное, это прощение грехов, дар великий и мне, и тебе. Что есть Пасха? Лишь праздник, в который опять мы увидим хороших друзей? Или это любовь, что сумела обнять и вместить столько разных людей? Что есть Пасха? Ведь это великий завет, что принес в этот мир сам Христос. Пасха — это на вашу молитву ответ, что пришел после пролитых слез. Пасха — солнце сияет нам прямо с утра, детский смех улетает до самых небес. И сегодня опять, точно так, как вчера, всем вокруг говорю, что Спаситель воскрес!

0: Роза. Віталій Полозов. Ати-бати. К вечеру в вагоне с призывниками наступило относительное затишье. Правда, кое-где еще пытались петь, но после того, как между рядами прошествовал сержант сопровождения Илья Фокин, стихли и эти отголоски обильного дневного возлияния. «Отбой! Все слышали?» Закончив рейд, еще раз громко выкрикнул он. Едва он скрылся в купе проводников, как в другом конце вагона с бутылкой водки в одной руке и стаканом в другой возник призывник Слава Луков. За проведенный в пути день он как бы утвердился в роли вожака, каковым, по-видимому, и был на гражданке. Во всяком случае, земляки постоянно крутились около него. Вот и сейчас один из них, с подобострастным выражением лица, в котором читалась пьяная готовность услужить, тащился следом за Луковым. Тот же, останавливаясь у каждого купе, выразительно поднимал обе руки и со словами «А, братаны!» в тайной надежде всматривался в лица тех немногих, кто еще не спал. Однако желающих не находилось. «Некуда!» — не менее выразительно провел рукой по горлу очередной братан. Раздосадованный Луков уже хотел назвать его нехорошим словом, но, услышав взрыв хохота, донесшийся из последнего купе, передумал и, короновав горлышко бутылки стаканом, поспешил с ординарцем на голоса. Там его взору предстали пятеро земляков, энергично жестикулируя, они буквально наседали на притулившегося в углу у столика незнакомого ему парня. Чернявый, огромного роста, тот, сидя на нижней полке, чуть ли не упирался головой вниз верхней и добродушно улыбался. «Не, куц, бред твой без пол-литра не осилить!» Единственное, что из общего шума разобрал Луков и тут же грохнул бутылку на столик. «А вот она, как тут и была!» «О, Слава!» — мгновенно отреагировали парни. «Ну ты прямо к месту! Я всегда к месту!» — присел он рядом. А затем махнул головой в сторону вагона. «Там одни салаги собрались, так я к вам. Ну что, ахнем? А, Женя?» «Еще как!» — пододвинул Женя стакан и хитро подмигнул. «И это, может, заодно вон Серегу уговоришь? А что такое?» «Да не пьет, — говорит, — и точка». «Ну как это не пьет?» — не поверил Слава. «Не пьют язвенники, а у него вон шея в три обхвата». Предвидя возможную обиду, он тут же добавил. «Шучу я, большой, шучу! Давай вздрогнем за два грядущих загубленных года!» Игнорируя протест куца, он плеснул водки ему и начал было нараспев. «А плюнь глаза тому, кто упрекает нас с тобою в пьянстве!» Он не закончил, увидев, что Сергей отодвинул стакан. «Ты че, паря? Я тебе уважение оказываю, а ты...» «Он половинками не пьет!» — хохотнул молчавший до этого Макс. «Понял, исправим!» — потянулся Слава за бутылкой, но куц накрыл стакан рукой. «Шутят они. Я правда не пью». «Так и мы не пьем», — развел руками Луков. «Мы лечимся». «Но я-то на здоровье не жалуюсь», — продолжал улыбаться куц. «Да оставь ты его», — махнул рукой Макс. «У него другой лекарь. Бог». «Чего?» — аж приподнялся Луков. «Бог? Не, большой, правда, что ли?» «Правда, правда», — заверил Женя. «Он нам про него все уши прожужжал». «Так, интересненько». «Верующий, значит?» — вальяжно откинулся на стенку вожак и вкрадчиво поинтересовался. «А ты, большой, сколько классов прошел?» «Не, я без смеха». «Без смеха? 10». «Да ну! А я думал, 4 класса и 5-й коридор!» — наигранно удивился Луков. «Или уроки зоологии пропускал, раз веришь в бабкины сказки про Бога. Кстати, где ты начитался о нем, не подскажешь?» «Подскажу. В Библии. И ты это хорошо знаешь». «Да где уж нам, необразованным?» — с ехицей проронил Луков. «Но это-то ладно. Ты когда видел Бога?» «Бога нельзя увидеть». «А что ж ты нам лапшу вешал?» — взвился Женька, недослушав, и передразнил. «Он все видит, все слышит». «У тебя хорошая память, Женя». «Да, и видит, и слышит». «Иди ты! И где же он тогда?» — дурашливо заозирался Слава и поднял голову. «Эй, там наверху! Чуваки, никто там ничего такого не верит, нет?» Он снова взглянул на Сергея. «Нету, братан, Бога, а?» «Я сказал, что это он все видит, а не мы», — покачал головой куц. «Бог есть дух, и он реально вездесущий. И это не я придумал, так написано в Библии. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Выходит, что он везде,
1: и сейчас среди нас».
2: «Здесь, сейчас?» — присвистнул Луков.
1: А его ординарец, уловив игривое настроение компании, картинно брякнулся на пол и задрыгал ногами.
2: «Ой, не могу! Ну, уморил! Среди нас, — говорит, — умора!»
1: «Большой!» — озаботился Слава. «Не туда тебя призвали, как я погляжу». «А куда надо?» — предвкушение хохмы притихли призывники.
2: «В дурдом бы самое место! Там я слышал полно таких верующих. Не в обиду, паря, но раз там есть Наполеоны всякие, то почему бы не быть верующему в Бога?»
1: Развеселившиеся от этих слов парни ждали реакции Сергея.
3: «Это правда. Есть там верующие», — неожиданно подтвердил он. «А еще больше их по тюрьмам, куда сажают за веру в Бога».
1: Наступила неловкая пауза. Смешался на мгновение Луков, но только на миг, а потом перешел наступление вожак же.
2: «Брехня! У нас свобода вероисповедования, и за веру не сидят. А твои супчики, если сидят, то за антисоветскую пропаганду». Он вдруг что-то смекнул. «Слышь, а ты сам-то часом не баптист?»
1: Земляки затаились. Само слово «баптист» в последнее время было у всех на слуху. Но каким боком мог оказаться им молодой парень, если в их понимании баптисты стойко ассоциировались с древними стариками и старушками? Хорошо понимал и Сергей, что убеждать в чем-то такую толпу нет смысла, просто потому что никто не будет слушать. И все же озадачил компанию своим ответом.
3: «Да, баптист. Это значит крещеный».
2: «Не надо ля-ля!» — перебил Слава. «Это значит секта! Крестика-то не носишь?»
3: «Крестик не ношу, потому что верю в живого Бога».
2: «О, понял!» — воскликнул Женя. «Живого! Говорю же, все уши прожужжал».
3: «Не знаю, как насчет Бога, а вот живого баптиста вижу впервые», — недобро хмыкнул Слава.
2: «Слышали, как они за Америку топят? За это и сидят по тюрьмам. У нас зазря не посадят».
3: «Я не сказал, что зазря, я сказал за веру», — уточнил Сергей.
2: «А вот это называется клевета. Знаешь, что может за нее быть?» — неожиданно грозно прошипел Луков.
1: Он победно оглядел друзей, что-то послужило как бы отмашкой для атаки. Парней будто прорвало, они даже забыли о выпивке.
2: «У вас семьи по 10 детей. На что живете, а? На что церкви содержите? А правда, что у вас детей приносят в жертву? А правда, что у вас как в притоне? А правда...»
1: Каждому хотелось не столько узнать правду, сколько уколоть Сергея, досадить, унизить. И лишь спокойная улыбка, да еще, пожалуй, внушительные кулаки, столь же спокойно лежавшие на столе, удерживали от соблазна поколотить его. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не окрик сержанта.
2: «Что за шум после отбоя?»
1: Опершись локтями на полке, грозно завис Фокин над парнями. Он покачал головой, увидев стаканы.
2: «Да куда же в вас влазит? Допивайте быстро и расходитесь, привыкайте к уставу. И ты, Луков, давай, дуй к своим».
1: «Ладно», — явно огорчился тот и кивнул, Сергею загадочно пообещал. «Завтра договорим, большой». На завтра повторился сценарий прошедшего дня. Проспавшись, призывники с энтузиазмом принялись опохмеляться, и к полудню вагон вновь гудел песнями, то и дело откликаясь не совсем здоровым смехом на анекдоты. Самое активное участие в этом принимал Луков, пока кто-то не напомнил, что он хотел поговорить с живым баптистом. И тогда началось. Это была травля. Ничем, кроме алкоголя, не вдохновленная травля человека за то, что он имеет свой взгляд на жизнь. Безликая, аморфная толпа ополчилась на Куца сначала за отказ от выпивки «нас не уважают», а слух о вере в Бога подлил масло в огонь враждебности. Насмешки, подначивания, даже угрозы сыпались со всех сторон, и длилось это больше 3 суток, то есть весь путь до Усть-Каменогорска. Дело дошло до того, что даже Фокин по-своему пожалел его. «И чего ты уперся?» — сказал он сочувственно. «Да выпей ты с ними стакашку и продолжай верить в своего Бога, сколько влезет, а?» Но, увидев грустную улыбку Сергея, безнадежно махнул рукой.
3: «Понял. Ну, тогда дай врыло Лукову. Тоже действует безотказно. Глядишь, лучшим твоим другом станет и другие за ним».
1: «Что, и так не годится?»
3: Непонятно, с одобрением или с иронией хмыкнул. «Ах да, у тебя же Бог, и он все видит. Ладно, твой воз тебе и вести, но запомни. В армии признают физическую силу и стадность, а не силу духа и принципы. Прознают, что верующий, пиши пропало. Заклюют, да еще темную устроят такую, что всю оставшуюся жизнь на лекарство будешь работать. Вот эти же сосунки чуть обобьются с дедами, и первые на тебя отыграются. Я сам не из пай мальчиков, но чтобы Таким скопом и так злобно травили одного, вижу впервые. Это сейчас. А что будет часть? Ого! Звери, не пацаны. А в общем-то уважаю, что не прогибаешься». Сержант, конечно, не мог знать, что Сергея, как это ни странно, меньше всего раздражали потуги призывников унизить его. Он просто отмахивался от них, как от надоедливых мух. А вот что действительно волновало, так это мысль о присяге. В зарегистрированной церкви братья и до него принимали присягу, то есть это не возбранялось, но сам он был убежден, что христианин не должен брать в руки оружие. Не внес ясности и разговор с отцом. «Твоя судьба, сынок, тебе решать», — постановил отец. «Церковь не осудит любое твое решение». Ощущение раздвоенности осталось и по прибытии в часть. Хотя призывников сразу разбросали по разным ротам, предупреждение сержанта так и лезло в голову. Между тем, в карантине он попал во второту и через короткое время чутким отношением к технике и сноровкой при ее ремонте так расположил к себе комбата, что тот освободил его от строевой муштры. Да и вообще не мог нахвалиться им, дескать, золотые руки у парня. И несмотря на то, что Куцы здесь с первых дней не скрывал своей веры в Бога, комбат не раз высказывался в том роде, что его ждет неплохая армейская карьера. Для этого даже вызвал Сергея за день до присяги на откровенный разговор. «Не стоит так уж свою веру выказывать. Веришь, да и верь себе потихоньку, вот как я», — посоветовал майор, расстегнул китель и выложил на ладонь крестик на золотой цепочке, а затем тут же спрятал. «Видал? Ни клят, ни мят, и дела до меня никому нет. А ты первому встречному о своей вере. Думаешь, это надо Богу?» «Это надо мне, товарищ майор. Вы ведь Библию читали?» «У попа видел, а мне-то она на что?» — удивился комбат. «Ну, хотя бы для того, чтобы знать, что Христос говорит по этому поводу». «Будто ты знаешь». «Знаю». «И что, прямо об этом и написано?» «Да. Это наказ Христа ученикам. Что говорю вам в темноте, говорите при свете. И что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях». «То есть в твоем случае в казарме, да?» — уточнил комбат. «А если я не хочу совать нос не в свое дело, если я сам по себе?» «И об этом говорит Иисус. Кто отречется от меня пред людьми, от того отрекусь и я». «Ну что ж, по части Библии ты хорошо подкован», — похвалил майор. «И с памятью полный порядок, и речь на уровне. Вот бы все это да в нужное русло, а? И я даже знаю, в какое. Слушай, я вижу в тебе отличного политработника. А что? Человек ты грамотный, изберем сначала комсоргом, потом курсы присмотрим, а там и звание офицерское не за горами. А? Как ты на это? Похлопочу?» «Не надо», — сказал Сергей тихо, но твердо. «Я не комсомолец, и от веры в Бога не отрекусь». «Не хочешь, ну и ладно», — не огорчился комбат. «Я должен был предложить. Но раз карьера не по душе, останешься тут, при технике». Он сказал это так буднично и просто, словно вопрос был уже решен. И Куц едва сдержался, чтобы не спросить совета по поводу присяги. Последняя ночь перед присягой. В непрестанной молитве к Иисусу открыть ему решение провел ее Сергей и уснул лишь под утро. Тут бы поведать читателю о каком-нибудь магическом сне, откровении, но ничего такого не произошло, и в назначенный час он все в той же сумятице чувств стоял в строю вместе с другими новобранцами. На плацу находился весь полк. Командующий округом генерал Язов держал пламенную речь, гремел духовой оркестр, но Куц ничего не слышал. Немолчным, подавляющим волю рефреном стоял в ушах предупреждающий шепот Фокина. «Заклюют! Заклюют!» Но стоило Куцу услышать свою фамилию, как пришло молниеносное решение, долгожданное, выстраданное молитвами к Богу. Оно стало ответом на высветившийся вдруг в памяти стих «И не страшитесь ни в чем противников». И захолонуло сердце. «Не страшитесь». «А я, Господи, да я просто трус». А в памяти уже набатом слова «Это для них предзнаменование погибели, а для вас спасение. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Страдать. Вот оно слово. Страдать, чтобы победить. Себя. Гадать, откуда оно взялось, не было нужды, а потому и следом пронзительная в своей краткости молитва. «Прости мне, Господи, теперь я знаю, что делать». «Рядовой Куц, уснул, что ли?» Это уже разозлившийся на его медлительность старшина роты. «Я не буду принимать присягу». «Чего?» Округлив глаза, сдавленно просипел старшина и в растерянности оглянулся на комбата. «Вы слышали? «Давай следующего, пока я с ним поговорю». Быстро среагировал тот, но генерал уже заметил заминку. «Комбат, ко мне!» — потребовал он зычно. «Что там у вас?» Выслушав рапорт, генерал кивнул старшине. «Ну-ка, давай его сюда». «Ты что, родине служить отказываешься?» — просверлил тяжелым взглядом вытянувшегося перед ним струнку солдата. «Служить буду, но клятву давать не буду, потому что я христианин». «Потому что кто?» — потемнел Язов и процедил сквозь зубы. «Да таких уродов кастрировать надо! Старшина, сними с него ремень и на гауптвахту для начала, потом решим, что с ним делать. Продолжайте!» Генерал взмахнул рукой, и оркестр снова грянул бравурный марш, под который очередной солдат печатал шаг к флагу, а Куца в распущенной гимнастерке старшина повел в штаб. Дежурный капитан, узнав о причине ареста, так и сорвался на крик. «Всех опозорил! Перед самим генералом! Что, раньше не мог сказать? В дисбат захотел? Ну-ну! А ты в курсе, что там делают с такими? Или думаешь, что религией своей отмажешься? Нет, друг, еще как загремишь. Вот губы отведаешь, так она потом раем покажется по сравнению с дисбатом». И тут он видит, как лицо арестанта расплывается в улыбке. «Ты чему радуешься, Охламон?» «Рад, что вы хоть и неверующие, а знаете, как будет в раю». «Тьфу ты!» — сплюнул в сердцах капитан и покрутил пальцем у виска. «Тут плакать надо, а он...» А затем обратился к старшине. «Безнадежный! Отправляй на губу. Тамошние архаровцы просветят его насчет дисбата. Может, и поумнеет. Погоди, машину вызову». Сокамерники просветили. Нарушая негласный устав гауптвахты, новичок на губе должен принять присягу салаги. Не стали изгаляться над Сергеем, но страхов наговорили таких, что хоть сейчас беги и падай генералу в ноги. «Проси сейчас же к комбату», — особо напирал старший из них. «Передумал, дескать, иначе будет поздно. Одно ведь дело отказаться заранее, а совсем другое — на плацу перед генералом. Теперь ты влип по полной. И хоть и не принял присяги, найдут, за что укатать дисбат. А это паря каторга похлеще тюрьмы. Был там 2 года, знаю. Не дай-то Бог туда попасть». «А Бог и не даст», — в ночной молитве раз за разом повторял Сергей, так и не вняв доводом бывшего штрафника. «Уберег от клятвы, убережет и от каторги». И не сходит в душу умиротворение, все увереннее звучит в ней, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь. Утром его привезли в штаб. Вчерашний капитан подал какой-то листок. «Обходная», — сказал коротко. «Ну что смотришь? Комбат уговорил генерал отправить тебя в стройбат. Если бы не он, укатил бы ты совсем в другой батальон. Так что собирай манатки, не сегодня-завтра уедешь в свою часть». На следующий день Куц в сопровождении офицера уже ехал в вагоне пассажирского поезда. 40 лет минуло с того дня. А то переполняющее душу ликование чувствует он и сейчас. Помнит и слова благодарности Иисусу, слова, которые шептал, глядя на убегающий вдаль степной простор. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой». Остается лишь сказать, что теперь Сергей – пастор одной из церквей Киева.

0: Эссе. Михаил Черенков. Семья – это малая церковь Христова. Мы все любим свои семьи. В заботе о них мы стараемся исполнять свои роли хороших супругов, родителей и детей. Не всегда все получается, но мы пытаемся. Бывает, что устаем, опускаем руки и говорим себе: «Я больше не могу. Наверное, я не создан для этого. Или же я просто неудачник». В других ситуациях вроде все получается, и мы начинаем верить в себя и свою семью, не понимая, что все это держится на временных и переменчивых обстоятельствах, таких как успех, здоровье, красота, достаток. Я не знаю, что более опасно – кажущийся успех или депрессия из-за неудач. Но я точно знаю, что все попытки построить хорошую семью без Бога или иметь семью вне Божьей семьи рано или поздно закончатся плохо. Пока моя семья только моя, ничего хорошего ее не ожидает. То, что мы говорим о личном спасении человека, что нельзя изменить свою жизнь без того, чтобы отдать ее во власть Бога, что нужно свергнуть наше «я», позволив Богу быть нашим царем, справедливо и в отношении семьи. Семья не состоится, если мы не отдадим, не посвятим ее Богу. Семья, как ее задумал Бог, не осуществится, если мы не поймем весь масштаб Божьего плана и не станем частью этого плана. Выбор простой. Семья может быть нашей собственностью, проявлением нашего эгоизма, или же семья может стать частью гораздо большего, сопричастницей Церкви Христовой и Божьего Царства. Я выбираю второе. Не могу сказать, что при таком выборе все наши проблемы закончатся, но я точно могу сказать, что такой взгляд на семью в перспективе Церкви дает вдохновение и верное направление нашим усилиям. Не случайно апостол Павел вписывает тему семьи в более масштабную тему Церкви. «Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа». Ефесянам 5:32-33. Отношения в семье далеко не внутрисемейное дело. То, как мы проживаем свою семейную жизнь, определяет наше положение в Церкви Христовой и в Божьем Царстве. Отношение Христа к Церкви – модель для каждой семьи. Лишь подражая Христу, уподобляясь Ему, мы можем по-настоящему любить свою семью. Чаще всего мы строим свои семьи, подражая другим, более удачным моделям. Но апостол призывает нас жить в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас. Ефесянам 5:2. Он повторяет трижды: «Как и Христос». Ефесянам 5:2, 23, 25. В этом вопросе апостол не ссылается на свой личный опыт. Из других его текстов мы тоже ничего не узнаем о его семье. Он указывает на Христа в его отношении к Церкви как на единственно верный ориентир. Самый положительный пример семейной жизни и самый хороший совет христианского семейного консультанта не заменит нам этот ориентир. Любите, как и Христос. В этом апостольском наставлении я нахожу не только новую мотивацию и добрый пример, чтобы сильнее любить семью. Я вижу здесь новый взгляд на семью не столько мою, сколько семью Христову. Мы должны любить свою семью так же, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Стих 25. Любить свою семью означает отдать, доверить, посвятить ее Христу. Тогда она становится церковью, малой, но настоящей церковью. И это уже не только моя или наша семья, но семья Христова. Я не знаю и не хочу знать никаких секретов и чудесных рецептов, которые помогли бы вашей семье стать счастливой. Потому что не это является ценностью в Царстве Божьем. Но я знаю, что у вас есть все возможности – и они зависят лишь от вашего решения стать семьей действительно христианской, то есть семьей Христовой. И я точно знаю, что слова «любите, как и Христос возлюбил церковь», могут изменить ваш взгляд на семью, помогут увидеть ее особое значение как малой церкви Христовой.
1: Свидетельство. Сара Рабинович. Могу ли я оставаться еврейкой, отдав свою жизнь Христу? Сара Рабинович пережила Холокост, а спустя 6 лет, холодной зимой 1951 года, и двухнедельную поездку на корабле из Европы в Израиль. Родители Сары решили переселиться в недавно созданное государство, однако накопленных денег хватило лишь на самые дешевые билеты в трюме. Было очень холодно. Более 100 пассажиров находилось на судне, и родителям приходилось по очереди стеречь свой багаж и 13-летнюю Сару. Здесь, в холодном грузовом отсеке, голодная и измученная Сара впервые услышала об Иисусе. На корабле мы встретились с еврейской семьей, верующей в Иисуса Христа как Мессию, вспоминает Сара. Мы кое-что слышали об этой странной вере и не понимали, как евреи могли попасть в эту западню и быть лояльными к Богу христиан. Семья Сары хорошо знала, что нацисты и русские верили в этого Бога, и те, и другие пытались убить их. Даже просто думать о Боге этих людей, презирающих и убивающих нас, казалось нам сплошным сумасшествием. Но эти мессианские евреи, занимавшие каюту на верхней палубе корабля, снабжали Сару и ее родителей едой, одеялами и теплой одеждой. «Почему они так заботятся о нас? Ведь остальным до нас нет никакого дела», – размышляли они. Прибыв в Израиль, семья Сары была вынуждена ночевать в грузовом контейнере, так как денег на ночлег у них не было. Но и тут мессианская семья продолжала заботиться о них. Девочка начала задумываться. «А может, есть все-таки какое-то различие между людьми, называющими себя христианами, как, например, нацисты, и людьми, старающимися жить, как Иисус?» Спустя 10 лет Сару Рабинович пригласили на ужин, организованный общиной мессианских евреев, решивших почтить людей, переживших Холокост. «Там я познакомилась с прекрасными людьми», — свидетельствует Сара. «Какие приветливые и добрые организаторы! По всему было видно, что мы для них действительно важны. В Израиле к пережившим Холокост относятся равнодушно. Мы принадлежим к поколению, о котором многим израильтянам хотелось бы забыть, а эти замечательные люди проявляли к нам любовь, служили нам, как та семья на корабле». В этот вечер Сара впервые услышала слова из Нового Завета, слова об Иисусе Христе. Ей это понравилось, но одновременно пожилая женщина, которой тогда уже было за 80, испугалась. «Мне всегда говорили, что если я полюблю Иисуса, то перестану быть еврейкой. Но как такое возможно? Ведь Иисус был евреем, и меня так влекло к Нему». Этот вопрос она задала члену команды организаторов, Джоан. «Могу ли я оставаться еврейкой, отдав свою жизнь Христу?» Ответ был однозначным. «Конечно, можете. Следовать за Христом – это самое еврейское, что она могла сделать. Ведь это не изменит ее этнических корней, а лишь подарит ей взаимоотношения с живым Богом. И ей даже не нужно будет называться христианкой, но еврейкой, верующей в Иисуса Христа, подобно авторам Нового Завета. Ей нужно всего лишь верить в то, что Иисус Христос умер за нее на кресте. Ты готова исповедовать устами своими, что Иисус Христос есть Господь?» – спросила Джоан. Сара немедля ответила: «Я уже это сделала».

потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Луки. Глава 3. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисаний – четвертовластником в Авелинее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасение Божье». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Мелиаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иисеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламихов, Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малелиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий.

Евангелие от Луки, глава 4. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым – прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия.
а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя! Кто ты, Святой Божий?» Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят? И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильною горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских.

Евангелие от Луки, глава 5. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек, весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань,
возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При сем сказал им притчу: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Гимн «Закат обогрелся» был написан Николаем Петровичем Храповым в УЗАХ в суровых условиях лагеря на Колыме. Мужской хор, состоящий из 30 страдальцев-христиан, обливаясь слезами, впервые исполнил его там же, за колючей проволокой. В 60-80-е годы, когда наше братство переживало жестокие гонения, этот гимн стал одним из самых любимых для многих узников-христиан, ободряя их и укрепляя веру в суровых испытаниях. Автор гимна Николай Петрович остался верным Господу до конца своей жизни. 28 лет – таков общий срок, который он провел в заключении. Господь призвал его к себе в 68-летнем возрасте, когда он отбывал очередной срок в лагере на Мангышлаке. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня вы услышите продолжение –

0: Глава третья. Лу. Это все случилось накануне. И вот я сижу на своем бревне, и вчерашние события кажутся такими далекими и почти нереальными, но в то же время я понимал, что все это мне не приснилось. Реальность надвигающихся перемен пугала меня. Нужно было что-то срочно придумать. И опять, как много раз бывало в прошлом, я пожалел, что у меня нет собаки. Мне почему-то казалось, что когда рядом есть кто-нибудь, решения принимаются легче. Но у меня не было собаки, поэтому мне пришлось искать решение самому. Раньше, если меня что-то беспокоило, я всегда мог посоветоваться с тетей Лу, но теперь передо мной стояла проблема, которую я не мог с ней обсудить. С одной стороны, мне ужасно хотелось предупредить ее о плане дедушки, но с другой стороны, я понимал, что должен защитить ее и сделать все возможное, чтобы скрыть от нее ужасную правду. Думаю, я должен немного рассказать вам о тете Лу и объяснить, почему она всего лишь на 5 лет старше меня. Дедушка, повстречав мою будущую бабушку, веселую проворную девушку, влюбился в нее с первого взгляда. Они скоро поженились и вместе начали заниматься фермой. Через год у них родился сын, который, по всеобщему мнению, был смесью их двоих. У парня был цвет волос и телосложение дедушки, но характер и лицо – бабушки. Когда моему папе, которого они назвали Чедвиком, было 3 года, бабушка заболела какой-то ужасной болезнью. Мне никогда не говорили, какой именно, но я знаю, что это была очень тяжелая болезнь. И малышка, которую вот-вот должна была родить бабушка, умерла через 2 дня после того, как появилась на свет. Дедушка и доктор были настолько поглощены борьбой за жизнь бабушки, что не придали смерти младенца особого значения, пока бабушка, наконец, не пошла на поправку и не начала расспрашивать о новорожденной. Она очень хотела девочку и сильно горевала о ее потере, проплакав несколько дней. Доктор, опасаясь, что эта скорбь загонит ее в могилу, поговорил с дедушкой. На следующий день дедушка, умыв и причесав моего папу, одел малыша в самую красивую одежду и, взяв его на руки, отправился к больной. Дедушка никогда не рассказывал, что именно он тогда сказал бабушке, стоя с сыном на руках возле ее кровати. Но с того момента бабушка перестала горевать и исполнила решимость поправиться. Выздоровление продвигалось медленно, и многие говорили, что она встала на ноги только благодаря своей силе воли. И все же бабушка так и не смогла до конца поправиться, и никогда больше не была той расторопной молодой женщиной, на которой женился мой дедушка. Он с любовью принимал ее такой, какая она есть, и постепенно, под действием его уговоров, она смирилась со своим положением. В конце концов, бабушка согласилась, что перерывы для отдыха теперь неотъемлемая часть ее ежедневного расписания. Но для того, чтобы привыкнуть к новому образу жизни, ей понадобилось время. Годы быстро летели. Мой папа рос, превращаясь сначала в долговязого пастуха, а потом в красивого молодого человека. И хотя бабушка гордилась своим сыном, все же в глубине ее сердца таилась тоска о маленькой дочурке. Наконец она решила: «Если будет на то Божья воля, я хочу еще потешиться дочкой, прежде чем уйти из этого мира». Когда у моего папы родилась маленькая сестренка, ему было 20. Бабушка была просто вне себя от счастья. Она назвала малышку Луизой Дженнифер. Дженнифер было ее собственное имя. Хотя Бог ответил на молитву бабушки и ее мечта осуществилась, рождение ребенка стало непоправимым ударом по ее здоровью. Она была настолько слаба, что ей приходилось тешиться ребенком, почти не вставая с постели. Бабушка просто окутала тетю Лу своей любовью. Дедушка часто говорил, что у тети Лу не было выбора. На ее младенчестве было излито столько любви, что она просто не могла не стать любящей. Примерно через 2 года после рождения дочки бабушке стало хуже. Чед, мой папа, на тот момент уже женился на красивой девушке по имени Агата Крейкроф, моей маме, и собирался обосноваться на собственной ферме. Именно тогда дедушка пригласил приехать дядю Чарли, который с радостью принял это приглашение и с тех пор живет с нами. Следующей зимой бабушки не стало, и 2 мужчинам, отцу, который был старше большинства отцов, и дяде-холостяку, пришлось самим растить девочку, которая не исполнилась еще и 3 лет. Лу была веселой маленькой щебетуней. Бабушка всегда заявляла, что Бог, конечно же, знал, что делал, когда решил ответить на ее молитву. Лу была ее солнцем, ее радостью, центром ее внимания. Удивительно, что такое обилие внимания и любви со стороны мамы совсем не испортило малышку. Наоборот, Лу выросла, готовая точно так же любить и принимать других. Потом появился я. Наша ферма была всего лишь в 7 километрах от дедушкиного дома. Когда я только умел улыбаться и огукать, мои родители погибли от несчастного случая на своей ферме, и опять 2 мужчинам пришлось растить ребенка. Впрочем, на этот раз у них был помощник. 5-летняя Лу с самого начала взяла меня под свою опеку. Она была рядом, сколько могу себя помнить. Милое личико, склонившееся над моей кроваткой, или маленькие руки, утешающие меня, когда я плачу. Мы росли вместе. Лу была для меня одновременно мамой и подругой. Я действительно не скучал по родителям, которых не помнил. Ну, разве что в те моменты, когда специально начинал размышлять о них. В общем, мое детство было радостным и безоблачным. Когда Лу пошла в школу, мне приходилось полдня сидеть дома с дедушкой или дядей Чарли, нетерпеливо ожидая ее возвращения. Помню, как она влетала в дом, заключая меня в объятия. Она говорила: «Ах, Джош, миленький!» Или «Мой дорогой малыш!» А потом спрашивала: «Ты скучал по мне, золотце? Идем поиграем». И мы шли играть, пока дедушка готовил ужин, а дядя Чарли занимался по хозяйству. Наконец настал тот день, когда я, взяв тетю Лу за руку, отправился вместе с ней в школу. Это были хорошие времена. 2 мужчин на ферме наслаждались свободой, которой не знали уже многие годы, а я мог никогда не разлучаться с Лу. Дедушка не терпел неуважительного обращения к старшим, и потому дома я всегда называл ее тетей Лу. Но в школе, чтобы нас не дразнили другие дети, мы решили упростить это обращение до просто Лу. Это была наша тайна. Школьные годы прошли безоблачно. Я хорошо учился, и если и сталкивался с какими-то трудностями, Лу всегда мне помогала. Она была одной из лучших в своем классе. Мы росли, и дедушка стал немного приобщать нас к домашней работе. Лу все чаще и чаще была занята дома, а я начал помогать по хозяйству. И все же мы ловили каждый момент, чтобы поиграть вместе. Иногда Лу удавалось уговорить меня пойти вместе с ней на луг рвать цветы. Я соглашался при условии, что она будет носить вместо меня ведра в то время, когда я буду ловить лягушек. И часто она не просто исполняла роль носильщика, но и присоединялась ко мне в этой охоте. Еще Лу лазила по деревьям не хуже любого мальчишки, хотя для этого ей приходилось запихивать подол юбки в гольфы, чтобы он не путался у нее под ногами. Также она хорошо бросала камни и мяч. Поспорив с кем-то из мальчишек в школе, Лу могла пройти по самому тонкому забору, но в остальное время она всегда вела себя, как подобает настоящей девочке, глядя на окружающих чистыми, невинными глазами, которые бы больше подходили принцессе или ангелу. Но вот настало время, когда мне пришлось отправиться в школу самому. Учеба Лу завершилась, и на ее плечи легла вся ответственность за дом, 2 стариков и подростка. Теперь настала моя очередь бежать домой из школы. Я знал, что если потороплюсь, то смогу улучшить несколько минут на то, чтобы поиграть с Лу, прежде чем приступить к домашним делам. Мы по-прежнему старались выжать из нашего свободного времени все, что только можно. Например, мы могли пробежаться к реке, где ложились на животы, и, опустив руки в воду, пугали мальков или тревожили черепах. Или же мы отправлялись к пруду, где пускали жабок или переворачивали камни на берегу, соревнуясь, под чьим камнем окажется больше насекомых. Мы разыскивали птичьи гнезда, стараясь не потревожить их обитателей, скакали на стогах сена, а потом скатывались вниз. Конечно, этим мы портили одежду, но зато сколько веселья! В холодную погоду, когда нам приходилось оставаться дома, мы рассказывали друг другу истории, играли или просто разговаривали. И все же, хотя я и вырос с тетей Лу, я никогда не задумывался над тем, какая она. Она просто была рядом, так привычно. Тетя Лу всегда была моей. И вот теперь я вдруг осознал, что она девушка, почти женщина, которая может выйти замуж и уехать из дома, чтобы жить с каким-то мужчиной. И опять внутри меня закипел гнев. Я ненавидел его, этого другого, кем бы он ни был. Мне нужно было во что бы то ни стало помешать ужасному плану дедушки. Я был полон решимости отвадить всех претендентов одного за другим, хотя я не знал точно, как это сделать. Для меня все они были в списке отказать. Я вдавил пальцы в грязь на дне ручья. Поток с журчанием обтекал мои ноги. Заметив маленькую черепаху, которая сидела, втянув головку, у самого края воды, я со злостью спихнул ее в ручей. Я знал, что это не причинит ей вреда, но просто хотелось немного выпустить пар, кипящий у меня внутри. На тропе у меня за спиной раздались легкие шаги, и даже не оборачиваясь, я знал, что это тетя Лу. Только она умела ходить так мягко и быстро. Мне пришлось срочно напустить на себя безразличный вид, чтобы тетя Лу, которая всегда при встрече заглядывала мне в лицо, ничего не заметила и не стала задавать вопросы. Я услышал, как она сбросила свои туфли и подошла к бревну. Опершись на мое плечо, она осторожно опустилась рядом и окунула ноги в воду. Мы просто молча сидели, болтая в воде ногами. Судя по тому, что тетя Лу подобрала юбки, чтобы не замочить их, она устроилась надолго. «Есть хочешь?» Этот вопрос раздался, как гром среди ясного неба. «Я прозевал обед!» Взглянув на солнце, я с ужасом понял, что пока я здесь прохлаждался, все уже давно пообедали. Тетя Лу, наверное, ждала меня до последнего. Я начал что-то бормотать, оправдываясь и извиняясь. Но она перебила меня. «Я принесла тебе поесть». Только сейчас я заметил маленькое ведерко у нее в руках. Папа и дядя Чарли уехали в город. Они хотят связаться с дедушкой и попробуют позвонить к нему. «Правда же интересно, как можно разговаривать с кем-то в сотнях километров от тебя?» Если они не смогут дозвониться к дедушке по телефону, они отправят телеграмму. Рассказывая это, тетя Лу открыла ведерко и передала мне бутерброды. При виде их я сразу почувствовал, насколько голоден. «Ух, и проголодался же я!» — сказал я, стараясь сменить тему разговора. «Как хорошо, что ты пришла, а то бы я умер здесь от голода, и мой труп упал бы в реку». Тетя Лу тихо засмеялась, как будто то, что я сказал, действительно было остроумно. «Вот и хорошо. Значит, я спасла черепах и рыб от катастрофы». Несколько минут мы молча жевали бутерброды. Первая тишину нарушила Лу. «Ты знаешь, что папа хочет забрать к нам дедушку?» Я кивнул, надеясь, что тетя Лу не спросит, откуда я это узнал. К счастью, она не спросила. «Ну и что ты думаешь?» — продолжала она. «О приезде прадедушки?» «Да». Я взял еще один бутерброд. «Так что ты об этом думаешь?» — повторила свой вопрос Лу. Я равнодушно пожал плечами. «Не знаю. Мне, в общем, все равно. Это тебе придется стирать его одежду, готовить для него еду и ухаживать за ним, если он не в силах обходиться сам». «Пока что он в состоянии». Я посмотрел на нее. В моем голосе прозвучали резкие, нетерпеливые нотки. «Он старик, Лу! Старик! Он мой прадед! А по годам он мог бы быть прадедом и тебе. Ты же не знаешь, может, он уже выжил из ума, или полуслепой, или скрюченный артритом, или еще что-нибудь». Ответ Лу был типичным для нее. «Если даже и так, значит, он тем более в нас нуждается». Опять отвернувшись к воде, я начала нервно бультыхать ногой. Лу ничего не видит. Она не хочет видеть. Значит, они привезут сюда прадедушку, и единственным способом избавиться от бремени ухода за стариком для нее будет выйти замуж и уехать. Я пнул ногой воду. «Джош, у тебя уже штанины совсем мокрые», — спокойно сказала Лу, но я знал, что она имела в виду. Я не должен был намочить штанины. «Извини», — промямлил я, отодвигаясь на бревне чуть дальше, чтобы мои ноги не так были глубоко в воде. Ничего на это не ответив, тетя Лу передала мне печенье и яблоко. «Ты нервничаешь, Джош?» «Нервничаю?» «Да. Ты боишься, что с дедушкой будет тяжело уживаться? Или что мы можем ему не понравиться?» «Меня меньше всего волновало, понравимся ли мы прадедушке или нет. Но я, конечно же, не сказал этого тете Лу, а только пожал плечами». Тетя Лу аккуратно откусила от яблока. «Тебе не о чем переживать. Папа немного рассказывал мне о дедушке. Думаю, мы прекрасно поладим». «Может быть», — буркнул я. Лу закрыла ведерко. «Ну ладно, я пойду домой. Мне еще нужно закончить стирку. Остались носки. Фу, ненавижу отстирывать носки». Скорчив гримасу, она засмеялась сама себе. «Конечно», — подумал я, — «ты ненавидишь стирать носки, а согласна, чтобы их стало еще больше». Но вслух я ничего не сказал. «Папа сказал, чтобы ты сегодня после обеда прополол еще пару рядов картошки». Я вскочил с бревна. «Раз такое дело, нельзя терять ни минуты». Тетя Лу обулась, и мы вместе быстро пошли домой, оставляя на пыльной тропе два ряда следов. Отпечатки моих босых ног и туфлей Лу. Она не умолкала ни на минуту, весело размахивая пустым ведерком. «Лу? Что?» Я колебался. «Да нет, ничего». Она серьезно посмотрела на меня своими глубокими голубыми глазами. «Нет уж, давай», — сказала она. «Если уж начал, продолжай». «Ты собираешься замуж?» Остановившись как вкопанная, Лу посмотрела на меня как на ненормального. «Я?» — указала она на себя пальцем. «Ну да». «Как тебе такое вообще в голову пришло? Я? У меня даже парня нет». Она слегка покраснела. «Ну, я не имею в виду завтра или скоро, но когда-нибудь...» «Когда-нибудь?» На секунду задумавшись, Лу хихикнула. «Ах, Джордж, дурашка!» Она взъерошила мне волосы. «Да, наверное, когда-нибудь я выйду замуж». У меня в горле комком стоял страх. Судя по тому, как сияют глаза тети Лу, ей эта мысль явно по душе. Она быстро добавила. Может, это когда-то и будет, но еще не скоро. Совсем не скоро. У меня отлегло от души. Точно? Ну, конечно же. Я об этом даже еще не задумывалась. И уж точно, я еще не готова заботиться о другом мужчине и о его доме. Ну, ты же согласна заботиться о прадедушке? Это совсем другое дело, сказала Лу. Ее голос звучал так уверенно, что я уже был готов согласиться с ней. Дедушка наш и будет жить в нашем доме. Почти ничего не поменяется. Мне хотелось ей верить. Хотелось от всего сердца. Если все действительно будет так, как она говорит, прадедушка уживется в нашей семье, и все будет хорошо, то, может быть, дедушка и дядя Чарли передумают отдавать тетю Лу замуж. Да, наверное, так и будет. Хотя меня все еще не радовала мысль о том, что в нашем доме поселится старик, страх перестал терзать мои внутренности. Глава 4. Исправление. После разговора с тетей Лу мне немного полегшало, и я воодушевленно принялся за прополку картошки. К тому моменту, когда я услышал стук колес, вернувшейся из города повозки, позади остались 3 ряда. Дядя Чарли повел лошадей в сарай, а дедушка отправился в огород, чтобы взглянуть на мою работу. Увидев мои достижения, он был приятно удивлен. Я так и раздулся от гордости. «Думаю, сынок, ты уже достаточно поработал на солнце. Оставь остальное на завтра. Идем посмотрим, не приготовила ли для нас тетя Лу чего-нибудь холодненького». По пути к дому к нам присоединился дядя Чарли. Мне ужасно хотелось спросить, что решили с прадедушкой, но не осмеливался. Я знал, что дедушка сам все расскажет, когда сочтет нужным. Лу уже приготовила на кухне холодное молоко и сахарное печенье. Помыв руки и энергично вытерев их о грубое полотенце, мы втроем уселись за стол. Я посмотрел на Лу. Судя по всему, она не собиралась долго держать себя в неведении. Если дедушка в ближайшие несколько минут не выдаст информацию, она начнет сама задавать вопросы. Дедушка не спеша осушил свой стакан молока. Лу терпеливо ожидала, пока он утолит жажду. «Вы дозвонились?» Лу не любила играть в кошки-мышки. Она всегда была искренней и прямой, как, впрочем, и дедушка. «Да, правда, нам пришлось 2 раза звонить по этому телефону. Ну и хитроумная штука. Представляешь, я стою и разговариваю с отцом, который в сотнях километров от меня. Просто не верится. Если бы несколько лет назад кто-то сказал, что такое возможно, его бы на смех подняли. Или посадили в психушку», — добавил дядя Чарли. «А почему 2 раза?» — спросила тетя Лу. «В первый раз его не было на месте». Лу не терпелось поскорее все узнать. «Ну так как, вы с ним поговорили?» — подгоняла она дедушку. «Да, конечно. И я, и Чарли. Папа не мог поверить, что такое возможно. И еще он сказал, что ему так одиноко, что он готов хоть сейчас прыгнуть в первый же поезд, идущий на запад». На мгновение установилась тишина. Дедушка задумчиво потупился в свой стакан, а дядя Чарли тоже. «Он планирует приехать?» Мы с Лу ожидали ответ, затаив дыхание. Дедушка поднял глаза. «Да, он приедет. Ему ужасно тоскливо без мамы. Он немного задержится, чтобы подготовиться к переезду, но ненадолго. Думаю, ко времени жатвы он уже будет здесь». «А как он? По голосу?» Я не знал, как правильно об этом спросить. Мне хотелось узнать, все ли в порядке с его разумом, учитывая его возраст. Но так, чтобы ни дедушка, ни дядя Чарли, ни Лу не догадались, что я имею в виду. Когда я, заикаясь, заговорил об этом, то пожалела, что вообще открыл рот. Дядя Чарли заметил, что я ерзаю, как жук на раскаленном камне. Судя по твердому, ровному голосу, папа еще в силе. Он даже рассказывал о своем огороде. Дядя Чарли подмигнул мне. «Думаю, Джош, сегодня он дал бы тебе фору на прополке». «А ты хорошо потрудился, ведь так?» Не зная, как скрыть свою неловкость, я потянулся еще за одним печеньем. И все же, несмотря на свое смущение, теперь я был рад, что задал этот вопрос. Я узнал то, что хотел узнать. О здоровье старика, а не о его планах переехать на Запад. Меня этот вопрос очень беспокоил. И к тому же, сейчас только половина лета, и до времени жатвы может случиться что угодно. «Если вы не возражаете, я хотел бы до ужина закончить ряд», — сказал я, направляясь к двери. Выходя из кухни, я чувствовал на себе три пары глаз. Наверное, они все подумали, не перегрелся ли я на солнце, потому что я никогда не был любителем прополки. Честно говоря, и сейчас меня на огород особо не тянуло. Это был лишь предлог, чтобы поскорее выбраться из-за стола. Я представлял, как они сейчас разговаривают о дедушке, и их лица и голоса выражают радость по поводу его скорого приезда. Я не разделял их энтузиазма, и из-за этого чувствовал себя как грешник в собрании святых. Но я не мог ничего с собой поделать, и потому хотел оказаться подальше от испытывающих взглядов. Когда ряд был дополот, у меня еще оставалось немного свободного времени, и я решил пройтись к пруду и понаблюдать за гнездящимися там утками. Мама-утка вывела 7 утят, у которых уже сменилось оперение. Каждый раз, когда я их видел, они, по сравнению с прошлым разом, выглядели немного взрослее. Поскольку близко к ним я не подходил, они не обращали на меня никакого внимания. Раньше я мог часами сидеть на берегу, опершись спиной на большое старое дерево и наблюдать за забавной суетой этих утят. Но сегодня они меня почему-то не веселили. Наверное, потому что мой разум был слишком озабочен тяжелыми размышлениями. Услышав о приезде прадедушки, Лу совсем не огорчилась. Более того, она обрадовалась. Правда, неизвестно, была ли она искренна или просто пыталась угодить дедушке и дяде Чарли. Если она действительно рада и не беспокоится о появлении в доме еще одного жильца, и тем более старика, то, наверное, я напрасно переживаю. Я не знал, что и думать. Надо же. Пока надо мной не нависла угроза потери тети Лу, я и не догадывался, насколько она для меня дорога. На обратном пути к сараю я вспомнил, как молился накануне ночью. Неужели Бог решил ответить на детскую молитву? Но когда я уже собрался обрадоваться этой мысли, мне вспомнилось, что я еще ему говорил. Если Бог действительно принимает меня всерьез, значит, мне не нужно было просить его о некоторых вещах. Почувствовав угрызение совести, я понял, что должен как-то исправиться, если хочу обрести мир. Свернув с тропинки в тень деревьев, я опустился на колени. «Дорогой Господь», — сказал я, — «спасибо, что ты потратил время и силы на то, чтобы ответить на мою молитву. Пожалуйста, забудь, что я вчера говорил тебе насчет прадедушки, чтобы он умер в поезде. Думаю, ничего страшного, если он приедет. И не беспокойся о новой жене для него. Он бы и ее тоже привез сюда, а нам это, конечно же, не нужно. Благодарю тебя. Аминь». Мне немного полегчало. Не знаю, кого я на самом деле боялся, Бога или своей семьи. Вернее, их реакции, если бы они узнали, что я свел с неба огонь на человека, которого они любят и ценят. Но теперь мы с Богом все уладили, и мне больше не нужно было об этом беспокоиться. Я направился к амбару, чтобы приготовить корм для свиней. При этом, как частенько бывало, я представлял, что рядом со мной бежит собака. Сегодня она была маленькой и черной, с белыми пятнами на груди и обвисшими ушами. Шерсть у нее была волнистая, а пушистый хвост согнут колечком над спиной. Я назвал ее Тенью, потому что она не отходила от меня ни на шаг. Занимаясь по хозяйству, я бронил ее за то, что она лает на свиней, а потом науськал ее на большого быка. Когда я собирался кормить курей, Тень так потянула меня зубами за штанину, что я чуть не споткнулся о курицу. Тогда мне пришлось усмирить расходившуюся собаку. Наверное, дедушка, узнай он об этой игре, нахмурился бы, Но мне так действительно было намного веселее заниматься своей обыденной работой. Я пытался представить, как было бы хорошо, если бы тень была реальной собакой. Я уже пару раз намекал, что на фирме не помешал бы хороший пес, но дедушка не понял моих намеков. У него когда-то уже была собака, о которой он вспоминал не иначе, как об ужасной твари. Она прожила целых 15 лет, что по их меркам ужасно много. После того, как она сдохла, дедушка решил, что больше никогда не заведет собаку. Не то чтобы он не любил собак, просто он считал, что она нам не нужна. Мне не хотелось досаждать дедушке, поэтому дальше намеков дело никуда не заходило. Но я, конечно же, был бы очень рад, если бы у меня был собственный пес. Глава 5. Новое волнение. Лето прошло без особых происшествий и тревог. Жатва осталась позади, и все радовались хорошему урожаю. Я всеми силами старался не думать о надвигающемся бедствии, так как будто в моей жизни ничего не должно было измениться. А вдруг дедушка передумает, и все останется на своих местах. Но в один из дней все мои надежды рухнули, как карточный домик. Было знойное воскресенье. Мы возвращались домой из церкви. Солнце палило нещадно, и если бы не легкий ветерок, то можно было бы сказать, что чересчур жарко. Я сидел сзади, свесив босые ноги с края повозки. Поскольку мы уже отъехали достаточно далеко от церкви, мне позволили снять парадные туфли и носки, и я с удовольствием болтал ногами в воздухе. И тут дедушка обратился к тете Лу. Если бы я не слышал того ночного разговора на кухне, то не придал бы его словам особого внимания, но теперь я настороженно навострил уши. Мне было так удобно думать, что дедушка и дядя Чарли забыли о своем глупом плане в отношении тети Лу. Но я ошибался. Чтобы лучше услышать, я немного развернулся. «Лу, как ты смотришь насчет того, чтобы пригласить кого-нибудь в гости? К нам уже давненько никто не приезжал». Дедушка знал, что Лу не будет возражать. Она готовила не хуже любого повара в нашей провинции. И если кто-то и высказывался против приема гостей, так это дедушка и дядя Чарли. Ничего не подозревая, Лу с интересом посмотрела на отца. «Конечно, отличная идея. Ты имеешь в виду кого-нибудь конкретно?» «Еще бы!» — чуть не вырвалось у меня. Мне не терпелось узнать, на ком же все-таки остановили свой выбор дедушка и дядя Чарли. «Ну, для начала мы могли бы пригласить семью Роллей. Они порядочные люди, и, думаю, нам будет интересно познакомиться с ними поближе». Лу удивленно подняла на дедушку свои голубые глаза, но промолчала. Я представил, какое смятение сейчас царит в ее мыслях. Миссис Роллей была довольно привлекательной вдовой средних лет с единственным сыном, которому было немного за 20. Они жили на ухоженной, процветающей ферме на восток от нашей. Миссис Роллей многие годы нанимала работников, но вот Джед вырос и в последние годы взял ведение хозяйства в свои руки. Глядя на Лу, я догадался, что ее мысли вращаются не столько вокруг сына, сколько вокруг вдовы. Она старалась не выказывать своего волнения, но все же не могла сдержать легкую дрожь в голосе. «Конечно, без проблем. На какой день ты думаешь их пригласить?» Дедушка был явно доволен собой. Все шло по плану. «Ну, думаю, в следующее воскресенье после обеда будет нормально». «Да, вполне. Хорошо». Во мне начал подниматься страх и гнев. И тут я увидел реакцию Лу, которая то и дело украдкой посматривала на дедушку. Хотя в ее глазах и читался немой вопрос, я заметил в них смех. Я понял, о чем она думает. «Ах ты, старый лис, но ты меня не проведешь!» Я едва сдержался, чтобы не хихикнуть. Будет ужасно весело помешать Джеду заглотнуть дедушкину наживку, хотя это будет и нелегко, учитывая, насколько эта наживка симпатична. Хорошо, что мне удалось увидеть реакцию тети Лу. Теперь я знал примерный ход ее мыслей и собирался до следующего воскресенья немного помочь им развиться. Тетя Лу всю неделю была занята работой по дому и стряпней. Она, по крайней мере, 4 раза меняла меню воскресного обеда и даже испытала на нас новые десерты. Все было очень вкусно, и я был не прочь всегда выполнять роль такого подопытного кролика. При любой возможности я старался дать Лу смутный намек или задать наводящий вопрос. Она не всегда следовала за ходом моих коварных мыслей и смотрела на меня непонимающе, но я продолжал работать в этом направлении. «Тебе не кажется, что дедушка на этой неделе какой-то радостный? Какой-то не такой, как всегда?» — спросил как-то я, на что Лу ответила, что, наверное, это из-за предвкушения скорого приезда прадедушки. Предприняв еще несколько неудачных попыток, я понял, что должен действовать более открыто. «Сколько лет уже миссис Ролей вдова?» — спросил я, как бы невзначай, слизывая с края миски свежевзбитый крем. «Ну, наверное, 11 лет, не меньше». «Просто удивительно». «Удивительно что? Что она вдова?» «Нет. Удивительно, что никто до сих пор не заметил, какая она красивая, и не женился на ней». «Я слышала, что пару раз ей делали предложение, но она не захотела».
1: «Серьезно? И кто?»
0: «Ну, Орвис Бигсли».
1: «Орвис Бигсли? Неудивительно, что она ему отказала».
0: «Не вижу в нем ничего плохого».
1: «Он старый».
0: «Для тебя – да, но он не намного старше вдовы Ролей».
1: «И все равно, он выглядит как старик, а она молода, и она красивая».
0: «Ну, вообще-то да».
1: «Конечно!»
0: И я слизнул еще немного крема. Потом поставил миску в сторону и спросил. «А кто еще?»
1: «Что?»
0: «Кто еще делает предложение вдове Ролей?»
1: Луни, понимающе, посмотрела на меня, явно стараясь догадаться, к чему я клоню. Я старался избегать ее взгляда.
0: «Не знаю», — наконец сказала она. «По-моему, кто-то из ее наемных работников. Но его имени мне не сообщили». Не зная, как направить разговор в нужное русло, я решил просто его закончить.
1: «Да уж, в нее может влюбиться любой мужчина», — сказал я в заключение, постаравшись как можно сильнее выделить слово «любой». Выходя из кухни, я чувствовал на спине взгляд Лу.
0: Позже, в тот день, она сделала перерыв, чтобы немного отдохнуть в тени веранды с вышивкой в руках. Хотя у меня была еще не сделанная работа, я хотел продолжить наш последний разговор и направился к Лу.
1: «Как думаешь, дедушка был бы счастлив, если бы опять женился?»
0: Лу метнула на меня быстрый взгляд.
1: «Не знаю».
0: «Интересно, почему он так и не нашел себе жену?»
1: «Наверное, он был слишком занят. Ему приходилось заботиться о нас».
0: Это было именно то, что я хотел услышать.
1: «Слушай, а тебе не кажется, что мы были эгоистами?»
0: «Эгоистами? Ты о чем?»
1: «Ну, если бы не мы, то он мог бы опять жениться и был бы счастлив». Я старался сказать это таким тоном, как будто дедушка никаким образом не мог испытать счастье, как только женившись.
0: «Для него еще не все потеряно», — рассеянно ответила Лу.
1: «Папа еще молодой и сможет жениться и быть счастлив. Если, конечно, захочет».
0: «Значит, мы больше не будем стоять у него на пути».
1: «Ну, послушай, каким образом?»
0: «Я имею в виду, мы с тобой уже достаточно взрослые, и если дедушка захочет опять жениться, то сможем сами позаботиться о себе».
1: «Слушай, к чему ты клонишь?»
0: Лу подозрительно вперилась в меня глазами.
1: «Ну, мне почему-то кажется, что этот обед в воскресенье с Ролей не просто так. Что-то дедушка темнит».
0: Наживка была заброшена, и Лу клюнула на нее. Именно так, как я и предполагал. Спокойно улыбнувшись, она легонько толкнула меня.
1: «Ах ты, плутишка! Значит, ты тоже об этом догадался?
0: Что ж, я рада, что ты не расстроился. Но, может быть, ничего такого еще и не будет?»
1: Лу на мгновение задумалась. «Все, что нам известно, Папа хочет познакомиться поближе с вдовой Ролей. Я о ней знаю мало, но если она папе нравится, я не имею ничего против. Как по мне, она очень милая. Если, я подчеркиваю, если миссис Ролей нравится папе, то мы с тобой не имеем права вмешиваться. Наша задача — сделать все, что в наших силах, лишь бы папа был доволен. Знаешь, я даже рада, что ты об этом подумал. Теперь я смогу рассчитывать на твою помощь. Самое главное — не путаться у них под ногами, чтобы они не чувствовали себя неловко. Пусть сами разбираются, как хотят и когда хотят. А наша задача — исчезнуть и не появляться. И помни, пока папа сам не захочет обо всем рассказать, мы изображаем полное неведение. Договорились? Договорились, согласился я. Меня только одно беспокоит. И что же? Этот Джет. Подумать только. Он может стать моим братом. Лу скорчила гримасу и содрогнулась. Но это наш секрет. Договорились? Я улыбнулся. Уж в моей поддержке можешь не сомневаться, подумал я, а вслух сказал. Мне тоже. Не особо нравится этот Джет. Но давай постараемся не показывать ему этого. Я кивнул. Наконец я услышал, что хотел. Джет не нравится Лу. Это существенно упрощало мою задачу. Я уже собирался было вздохнуть, как вдруг в моей голове промелькнула неожиданная мысль, принесшая с собой смутное чувство тревоги. А что, если дедушка действительно собирается жениться на вдове Ролей? Терять дедушку мне хотелось не больше, чем тетю Лу. Но нет, дедушка слишком рассудительный, чтобы заниматься подобными глупостями. И все же нужно будет за ними понаблюдать. А пока хватит с меня одной проблемы, чтобы еще думать и о другой. Поживем, увидим. Подхватив ведра, я направился к сараю. Но как я ни старался, мне никак не удавалось отогнать от себя тревожные мысли. И чтобы хоть немного развеять свои сомнения, я начал беззаботно насвистывать. Я знал, что иногда это помогает.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 136. При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песни. И притеснители наши веселья, пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прильпни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима в огонь.